0: Сначала в 10-12 пауза.
1: Не могут след истины простой. Как быть молодой?
2: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090. 376-1090.
6: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу.

0: Output Davidson Radio 718-303-8005.
1: Вниманию всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Тарифы повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл-оправ. Очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U, Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
0: Дэвидсон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.
0: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
3: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем и бизнесменом Геннадием Станичем, умным человеком в Нью-Йорке, мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 AM. Сейчас я бы хотела начать с исторических каких-то событий, справок. Наверное, начнем и закончим, что называется, еврейским вопросом. Вот глядите-ка, 31 июля в 1492 году, то есть это 15 век, в Испании был объявлен крайний срок для смены веры евреев. Указ об изгнании из Испании иудеев, которые отказывались принять христианство, и более 120 тысяч человек покинули страну, оставив дома свое имущество. Там, правда, еще были и мараны. Конечно, вы знаете это слово. Это люди, которые внешне, как бы для хозяев страны, принимали христианскую веру, но дома соблюдали еврейские законы. Тайно, естественно. Ну и далее. 1656 год. Русская экспедиция отправилась к берегам озера Байкал. 1703 год. Даниэль Дефо, тот, который написал Робинзона Крузо, был прикован к позорному столбу за крамольную клевету после публикации политических памфлетов, но публика забросала его цветами. 1825 год. В день отъезда Анны Керн из Тригорского Александр Сергеевич Пушкин вручил ей свое стихотворение «Звездочка», да? «Я помню чудное мгновение». Это было 19 июля по старому стилю. 1849 год. В бою с российскими войсками погиб венгерский поэт Шандор Петофи. Петофи, говорят русские, но вообще я вот сейчас проверила, в венгерском языке ударение на первом слоге, и после «т» вот это «ё», оно читается как русское «ё». Петофи. 1865 год. Первая в мире железная дорога для узкой колеи открывается в Гранд-Честере, Квинсленд, Австралия. 1874 год. В Ванкувер Канада прибыла первая группа русских меннонитов. Это люди, их религия отказывалась служить в армии. Повторю, 1874 год. 1920, 31 июля на 1 августа была основана Коммунистическая партия Великобритании, The Communist Party of Great Britain. И у них было движение «Руки прочь от Советской России». 1920 год. 1924 польское правительство запретило использовать украинский язык в государственных учреждениях Западной Украины или Восточной Галиции. 1937 в ходе массовой операции НКВД в один день арестованы десятки тысяч жителей Чечни. 1941 Холокост. Физическое уничтожение евреев. Завершение проекта зачитываю. Т/179, номер 461. По указанию Гитлера, нацистский чиновник Герман Геринг поручает обергруппенфюреру СС Рейнхарду Гейдриху, далее кавычки, как можно скорее представить общий план мер, необходимых для выполнения желаемого окончательного решения еврейского вопроса. Кавычки закрылись. Видите вот этот исторический экскурс, такой краткий, да? Мы начали и закончили еврейским вопросом. И вот сколько живу на белом свете, и сколько у меня есть сознание взрослого человека, я никогда не понимала, когда кто-то, какой-то народ один, против другого. Во-первых, что можно изменить? Ты уже родился русским, украинцам, белорусам, таджикам, туркменам, узбекам, украинцам, евреям, кем угодно. И ты ничего не можешь уже изменить. За тебя решил Господь Бог наверху, да? И вот почему-то одни решают, что какой-то народ должен быть уничтожен. Его надо стереть с лица земли. Вот я поэтому попросила нашего дорогого Геннадия Стальнича подготовить освещение вот этого вопроса. Начнем хотя бы с того, что в 1492 предложили евреям либо принять католичество, христианство, либо уехать из страны. И вот 120 тысяч – это только зафиксированных человек, евреев, иудеев, покинули страну, просто бросив все во имя своей веры. Геннадий, мы приветствуем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Марина. Доброе утро, Акмаль. Приветствую аудиторию Дэвидсон Радио. Марин, если позволите, пользуясь, если можно сказать, так, служебным положением, дело в том, что в одной из программ вы давали мой имейл, да, если там есть вопросы какие-то были у людей и так далее. Дело в том,
3: мы можем его повторить, Геннадий. Мы
4: да, я тем более
3: повторить.
4: Сейчас открыл. Да, в имейл геннадий.стальнич@gmail.com, как пишется, так и читается, Геннадий, DIY, Стальнич, все вместе. Геннадий, две буквы N, я напоминаю. Дело в том, что очень интересные были сообщения, и я благодарен радиослушателям. Дело в том, что я просто хотел быстро ответить, как бы предупредить, чтобы в дальнейшем уже не возникал этот вопрос. Мне очень часто почему-то задают два вопроса. Я хочу коротко на них ответить, чтобы впоследствии уже не тратить на это время. Дело в том, что один из вопросов мне задают, знаком ли я лично с Дмитрием Быковым. Я хочу сказать, что лично мы не знакомы. Я, разумеется, читал его различные произведения, и проза, и поэтические произведения, отношусь с уважением к нему как поэту, прозаику и педагогу. Лично мы не встречались, я сомневаюсь, что он читал мои произведения. И второй вопрос почему-то несколько раз прозвучал, знаком ли лично с Артемом Андросовым. Нет, мы лично не знакомы. Разумеется, я знаю, талантливый журналист американский, и я с большим интересом всегда с нетерпением жду и слушаю его программу на Дэвидсон Радио «Пульс дня». Но лично мы не знакомы. А теперь касательно заявленной темы. Безусловно, ну, речь идет о так называемом Альгамбрский эдикт. Это 1492 года, который это совместный был указ католических королей Испании Изабеллы I Кастильской и Фердинанда II Арагонского 31 марта 1492 года. Он предписывал всем евреям страны до конца июля либо принять христианство, либо покинуть пределы Испанского королевства. А тем, кто не выполнял этот приказ, грозила смертная казнь и полная конфискация имущества. Причиной, ну, как считалось, официальной причиной подобного указа было то, что, во-первых, испанская инквизиция хорошо знала о таком движении, существовавшем в Испании, как мараны, о которых вы сказали, что это были те крещенные евреи, которые крестились, но тайно соблюдали еврейские обряды. Они считали, что как бы новообращенные христиане могут попасть под влияние иудаизма, что евреи их как открыто, так и тайно склоняют к исполнению этих еврейских обрядов. То есть, как бы, чтобы эти люди по-прежнему оставались, как бы, ну, исповедовали иудаизм, но тайно. Страну покинуло порядка 300 тысяч евреев, нашли убежище. Они в Португалии, Италии, Северной Африке, преимущественно в Османской империи. Последствия были катастрофическими, в общем-то, это уже признают все, для Испании, потому что было запрещено ведь этим евреям вывозить золото, драгоценные металлы, и они продавали дома за бесценок, и получилось, что был обесценен как бы внутренний рынок недвижимости. Доходило до смешного, что, допустим, дома, условно говоря, менялись там, на одного-двух ослов или какую-то одежду и так далее. Разумеется, что королевская казна, что она лишилась, с одной стороны, крупнейших налогоплательщиков, с другой стороны, опытных сборщиков податей, потому что многие евреи работали как бы в структурах, которые связаны были со сбором налогов. В плане профессионального удара, это исход многих врачей, юристов, дипломатов, ученых, ремесленников. Банковский сектор фактически был похоронен. Парализован был внутренний кредит, испанцам пришлось после этого обращаться к иностранным банкирам, генуэзским, немецким и так далее. И все это происходило на фоне открытия Америки. Казалось бы, посыпался град золота из Америки, из колоний, да. Но, во-первых, оно было как бы обесценено в тот момент, потому что его стало слишком много. Во-вторых, все оно из-за того, что не было эффективных финансистов внутри Испании, в основном все это было потрачено, ну, грубо говоря, это все проели или потратили на войны. То есть и в экономику, развитие экономики это никак не повлияло испанской. То, что я сказал, что главным убежищем для этих евреев сефардских стали Османская империя, потому что султан турецкий, османский, он как бы приветствовал то, что сефарды переселились в Османскую империю. Был указ, так называемый Баязидский, это султан был Баязид II, был издан указ, который обязывал губернаторов провинции принимать беженцев. И даже Марина угрожал смертью, если они жестоко обращались с беженцами. Сефарды получили статус, это называлось покровительственные иноверцы. Они платили специальный налог, но у них было свое самоуправление и возможность отправлять свои религиозные обряды, то есть в том числе разрешалось строить синагоги. Ну и, разумеется, это был плюс развития империи, потому что евреи сразу создали торговые сети, связав Османскую империю с Европой. Многие из них владели иностранными языками, они влились в дипломатический корпус Османской империи, книгопечатание евреи развивали в Османской империи. Ну и не говоря уже о том, что то, что я говорил, те, кто профессионалы уехали с Испании, они, соответственно, трудились активно в Османской империи на поприще юристов, как я уже сказал, дипломатов, врачей. Должен сказать, что сам этот эдикт позорный, вот это изгнание испанских евреев, он был аннулирован испанским правительством только в 1968 году. Это при режиме Франко. Вообще, это очень интересная история, Марина. До сих пор многие историки ломают копья. Есть такая теория, которую отстаивают некоторые исследователи, что Франко, диктатор, вот, которого у нас в Советском Союзе называли Каудильо, ну, он Каудильо был, то есть вождь испанского народа, что вот мятежник, фашист там, и так далее, что он сам был из рода маранов, то есть тайных вот этих евреев испанских, которые тайно исповедовали иудаизм. Потому что, в принципе, то, что он совершил, я не знаю, ли в Израиле на аллее праведников есть его имя, по-моему, нету. Но как-то вот мы все, у всех на слуху различные праведники, которые спасали евреев, да, во время Второй мировой войны. Фильмы все смотрели, я думаю, список Шиндлера, да, и так далее. Фильм «Праведник», белорусский фильм, посвященный партизану белорусскому Киселеву, который вывел с оккупированной территории 300 евреев. Но как-то не всегда мы помним, что в период оккупации Германии и Франции, и впоследствии, когда марионеточный вишистский режим начал уничтожать евреев, депортировать их на территорию, занятой Германией, депортировать в Освенцим, 30 тысяч евреев, фактически без ничего, у них отняли дома, деньги, вещи и так далее, пробрались к границе Испании, и Франко их дал распоряжение, их пропустили на территорию Испании. Это были пожилые люди, дети, и женщины. Он их пропустил, и фактически 30 тысяч человек сохранили свои жизни, и впоследствии, естественно, ну, произвели на свет следующие поколения, остались жить в Испании, то есть он фактически спас этих евреев, несмотря на неудовольствие, высказанное дипломатическим корпусом Германии, в частности, Гитлер упрекал Франко, что он это сделал, не говоря уже о том, что в период Второй мировой войны Гитлер все время давил на Франко, чтобы он послал свои войска занять Гибралтар, отсечь англичанам, значит, вход в Средиземное море, чтобы как бы парализовать действия английского подводного флота. И, как вспоминал Вильгельм Кейтель, Гитлер все время жаловался, приезжая с очередных переговоров с Франко, а у Франко был такой немного гнусавый, монотонный голос, что он говорит, когда я разговариваю с этим вождем испанцев, у меня такое ощущение, что я на базаре торгую с еврейским торговцем. Потому что Франко все время, он выставлял конкретные требования, то есть все время вот таким монотонным гундящим голосом, он говорил, для того, чтобы отправить туда войска, мне там понадобится фуража, там столько-то тонн того, столько-то вооружений, количество пороха, патронов. То есть он все время одно и то же как бы требовал, то, что уже тогда Германия, которая вела войну на два фронта, она уже не могла этого сделать, позволить себе. И таким образом, сохраняя как бы внешний нейтралитет, и несмотря на то, что после войны на территории Испании и Португалии нашли пристанище многие немецкие гитлеровские приспешники, преступники военные, тем не менее он так и не решился и не поддался давлению Гитлера, не послал войска напрямую, не вступил в контакт с Британией, не сделал попытку захватить Гибралтар. Кроме того, от испанцев ведь и голубая дивизия, это была единственная дивизия добровольцев, которая воевала на Восточном фронте. Она участвовала в блокаде Ленинграда. Многие считают, да, вот есть люди, которые считают, что вот, может быть, он знал об этом предании, передаваемое поколениями. Некоторые говорят о каком-то свитке, который он хранил в шкатулке, и который, как утверждала его потом вдова, он сжег перед смертью уже своей. Считают, что как бы он отдал, может быть, такую как бы дань, да, вот тому, что как и
3: вы... Снять грех с души.
4: В Испании. Да, снял грех с души, да. Вот как бы...
3: Да, Геннадий, этот, давайте мы сейчас перевёмся на рекламу.
4: Да,
3: и то, что...
4: да.
3: И вас будем продолжать слушать и приглашаем уважаемых радиослушателей присоединиться к этой теме 718-303-90-90.
0: До самой сути. Продолжение после рекламы.
5: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
0: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
6: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Мы благодарны спонсору нашего радио. Клиники «Синай Диагностикс» под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-4100. 718-615-4100. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена – «Синай Диагностикс» не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике «Синай Диагностикс» и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию 718-615-4100. 718-615-4100.
0: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
3: Что ж, дорогие друзья, продолжается «До самой сути». Напомню, что вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем Геннадием Стальничем мы сегодня вот вас приветствуем, приглашаем к разговору на Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. И сегодня такая нелегкая, не пятничная, прямо скажем, тема, а может быть наоборот, пятница, шаббат наступает, что в 1492 году в Испании был объявлен крайний срок для смены веры евреев. И указ об изгнании из Испании иудеев, которые отказывались принять христианство. И тысячи, сотни тысяч человек, евреев, покинули страну, оставив абсолютно все дома, имущество. Правда, были и мараны, которые там оставались внешне, как бы приняли христианство, дома соблюдали тайно еврейские законы. Вот Геннадий нам очень интересно и подробно рассказал об этом. Геннадий, если позволите, вот уже есть желающие присоединиться к разговору, или вы хотите продолжить немножко, как вам удобно? Хорошо, тогда, да, тогда принимаем звонки. Да, слушаем.
4: Да. Да, да, я хотел бы сказать, вас? Что... Да, да, меня, да. Меня, да. Да, я хотел сказать, хорошо. Что когда... Мне просто стало интересно, что а как сложилась как бы судьба вот этих 30 тысяч людей, которых пропустил в свое время Франко. А, знаете, часть из них впоследствии после окончания Второй мировой войны эмигрировала в Америку или в Южную Америку. А, часть осталась в Испании. Им не разрешено было строить синагоги, но разрешено было в своих домах как бы справлять религиозный культ. А в 1968 году, после отмены этого эдикта, разрешено было строить синагоги. А, ну, а касательно последствий тех стран, которые покидают евреи, стран исхода, даже если на примере стран бывшего Советского Союза, ну, мы прекрасно видим, как во многих республиках, что это сказалось, безусловно, во вред им. Но, ну, что поделать. И тем не менее, по-прежнему нас вспоминают, как шутили в свое время, воды в кране. Все евреи уехали, а воды в кране как не было, так и нет. Вот. Ну, я думаю, теперь мы можем приступить, да. Послушать звонки на
3: радиослушателей. Я только перед этим, вот у нас ассоциативно возникла с вами почти параллельно какая-то мысль, что вот глядите-ка, и в современной Испании сейчас происходит какое-то движение, мне непонятное, ненависть и ярость просто к Израилю, к евреям, Палестина от сих до сих. То есть, мы допускаем все возможные варианты, да, но вот непонятно, почему такая агрессия такая активная какая-то волна вот эта сейчас. И что касается про золото в 15 веке, когда, да, говорили, что вы не можете брать с собой драгоценности, это вот буквально та же новость, которой я закончила свой исторический краткий экскурс. 1941 год, там тоже отбирали.
4: Да. Совершенно верно.
3: Пожалуйста, слушаем вас. Говорите.
10: Алло, Марина, добрый день. Меня зовут Роберт. Я прошел все. И землетрясение, и Холокост, все прошел. Понимаете?
3: Надо выключить радио. Роберт, выключите радио, пожалуйста.
10: У меня радио не работает.
3: Да, спасибо.
10: Я все прошел. И землетрясение в Ташкенте, и Холокост прошел, был эвакуирован, попал в эвакуацию с мамой вместе. Поэтому все, что, о чем вы рассказывали на всех ваших передачах, я все прошел. И в Ташкенте жил, и в России жил, и в Москве жил, везде жил, и в Ташкенте, потом уже в России, потом уже в Германии, естественно, сейчас в Америке. Поэтому все темы, которые вы рассказываете, все я прошел, все. Вы меня знаете прекрасно, Марина. Так что вам большое спасибо, да, за вашу передачу. Я все, что вы рассказываете, все я проходил, все. И Москву, или когда немцы подошли к Москве, я попал в эвакуацию. И в Ташкенте, когда попал под землетрясение в 66-й год. Вот. И все прошел. Понимаете, все прошел. Все ваши темы, все проходил я сам. Поэтому вы меня прекрасно...
3: Спасибо. Спасибо вам большое за участие, Роберт. Здравствуйте, пожалуйста.
11: Доброе утро, уважаемые ведущие. Это Илья. Ну, во-первых... Мне понравился, очень понравился доклад Геннадия, очень существенный такой, информативный. Но у меня два момента. Во-первых, я, при всем уважении, Марина, я с вами не могу согласиться в том, что человек рождается сразу евреем, русским, американцем, знаете, есть такая притча, что два маленьких мальчика встречаются, ну, трехлетние. Один спрашивает, тебя как зовут? Тот говорит, Ваня, а тебя, говорит, как? А меня Абрамчик. А ты кто по национальности? И Ваня говорит, я русский, а ты кто? А я еврей. Ваня удивляется. Ну надо же, такой маленький, а уже еврей. Значит, я к чему это? Что вот во времена Второй мировой войны немецко-фашистские захватчики несколько лет пытались выяснить национальность одного человека, который у них находился в концлагере, но так и не смогли выяснить. Он выдавал себя за француза, но немецко-фашистские захватчики были грамотными людьми, у них были специалисты, и лингвисты, и филологи, и тому подобное, но не смогли выяснить, кто он такой. А он, на самом деле, был советский шпион, то есть, извините, разведчик по имени Лев Маневич. Лев Маневич.
4: Маневич.
11: Это был такой легендарный. Да, это был легендарный советский агент. Так вот, они так и не смогли выяснить, кто он такой вообще по национальности. То есть, в принципе, не смогли выяснить. Француз или еще кто-то. Он выдавал себя за француза. Так что, если бы, допустим, старики Уотсон и Крик, лауреаты Нобелевской премии, которые открыли механизм структуры ДНК, они бы, значит, ну, их последователи нашли бы в этой самой структуре что-либо, говорящее о принадлежности того или иного человека к той или иной условной расе, тогда можно было еще говорить, что ребенок рождается русским, евреем, итальянцем и тому подобное. Но, к сожалению или к счастью, пока этого не нашли. Поэтому ребенок рождается, не зная, абсолютно неизвестно, так сказать, кем и когда. Это было доказано, когда люди одной, скажем так, одного этноса оказывались с младенчества среди других этносов и вырастали. Ой, кстати, об этом есть один американский фильм, шикарный, старый голливудский фильм, в котором главную роль исполняли Одри Хепберн и Берт Ланкастер. Ну, я по-русски это говорю, конечно. Вот. Она была взята в американскую семью. Ну, это времена Дикого Запада было. Индейцы и все такое. Она была индианкой маленькой. Но ее воспитали как белую. В общем, короче, я к чему это толкую. Наукой не доказана принадлежность человека к той или иной расе. Вернее, к расе, еще ладно, но к этносу. И второй момент у меня был. А, вот, про Испанию. Значит, испанцы действительно, они отличаются, видимо, с одной стороны, очень высокой культурой в разных областях, и в науке, и в литературе, и в искусстве, но, с другой стороны, великой дурью. Вот сегодняшний буквально пример. По официальным данным, 49 тысяч двуногих человекообразных марокканцев прорвались на территорию испанского анклава. Почему они, собственно, это сделали? А потому, я считаю, что испанцы не видели никогда известный советский рекламный фильм под названием «Чапаев». «Чапаев». Я его смотрел 2 или 3 раза в жизни. Почему рекламный? Потому что в этом фильме рекламируется одно устройство, быстро работающее, под названием «Пулемет Максим». Так вот, если бы испанцы оборудовали свою границу минными полями и такими устройствами, как «Пулемет Максим», то ни одна двуногая сущность не проникло бы на их территорию. Спасибо огромное. Всего доброго.
3: Спасибо, Илья. Обратите внимание, как много времени я вам дала. А вы часто критикуете тех, которые выступают долго. Слушаем вас, пожалуйста.
12: Здравствуйте. Вот я что хотела сказать. Значит, это я читала, что Гитлер, когда он торговался с Франко, он потом приехал в Германию и сказал, ну вы видели этого еврея, вы видели его нос? Во-первых, он точно знал, что Франко Моран. Это раз. А во-вторых, испанцы очень хорошо относились к евреям. Значит, в 2015 году, вышло указание, что они разрешают евреям вернуться. Я сама подавала. Поэтому это я не то, что говорю кто-то чего-то. Я сама подавала.
4: Это в 2015-м, да, появился, да, что они возвращают гражданство потомкам изгнанных сефардов, да.
12: Да, вы можете, значит, если вы можете подтвердить, то, значит, вы, это самое, они дают вам гражданство, в общем, все, что там, все, что нужно, они вам, значит, возвращают. Но надо было подтвердить. Вот, а так как у меня родственники, которые живут в Латинской Америке, это они мне сказали, что, значит, по линии дедушки они были из Испании, сефардские евреи, значит, вот я сама звонила в Мадрид и сама с ними разговаривала, вот, но они мне сказали, что вы должны принести, как называется, ну вот это когда дают евреям, когда они женятся, как называется, ну, такая как бы письменная грамота, заверенная РЭБ.
4: Да-да, документы.
3: Туба?
12: Да, вот это
3: документ. Туба?
12: Нет, забыл, как называется. Ну, в общем, короче, это самое. И, значит, я не знала, то есть она у меня есть, но они мне сказали, что они должны быть подтверждены, значит, этими самыми сефардскими раввинами. Вот, и они мне сказали, вот, я звонила в Канаду, значит, из Канады, значит, еврей вот переезжал в Испанию, и он мне сказал, что его заверили в Марокко. Я говорю, подождите, какой Марокко? Говорю, мы всю жизнь жили, как я могу, я в Советском Союзе жила, а здесь я проходила вот этот вот, ну, по еврейскому обряду, вот эту вот хупу, говорю, у меня только есть американская. Ну, в общем, короче, там они мне сказали, что это, возможно, может не пройти. Вот. Ну, в общем, короче, я вам говорю, что они очень хорошо относились к евреям. И, значит, было доказано, что каждый пятый в Испании имеет еврейскую эту самую ДНК. Каждый пятый, представляете?
3: Да. Спасибо большое. Я знаю, что вот, например, мой муж считается ашкенази еврей, да, европейский. Да. И фамилия, и все это. Но внешне, ну, чисто испанец, и к нему всегда все латинос подходят и начинают говорить на испанском языке. Слушаем вас, пожалуйста.
4: Марина, но я должен сказать, что с момента принятия этого закона в 2015 году всего-навсего, ну, сефарды, которые обратились, сефардские евреи, потомки сефардских евреев, которые обратились за получением испанского гражданства на сегодняшний день, это сколько уже, за 11 лет, составило менее 200 семей. Менее 200 семей обратились.
3: Вот как. Хорошо, да. Послушаем вас, пожалуйста.
13: Алло, доброе утро, Мариночка.
4: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
13: Вы знаете, история с евреями в Испании, а буквально вчера 50 тысяч оголтелых марокканцев, да, пересекли границу с Испанией. Вот теперь пускай они живут с этим. Они не хотели евреев, а теперь они получат радикальных, которые будут насиловать их женщин, воровать, убивать. Так.
4: Я хочу сказать, что за последние 50 лет порядка 300 тысяч выходцев Северной Африки получили гражданство Испании. Поэтому, Марина, когда мы говорим о том, что вот там проходят антисемитские демонстрации и вообще как бы качнулся политический маятник в Испании влево, да, там Педро Санчес, это премьер-министр Испании, это представитель левых, там, как бы это последствия, в общем-то, такого изменения национального электората за те, кто голосуют и голосуют за таких кандидатов, которые высказываются против Израиля, потому что удельный вес как бы населения граждан Испании, исповедующих ислам, увеличился, и в основном это выходцы из Северной Африки. Как вы понимаете, они не питают добрых чувств к Израилю, к евреям, в частности. Поэтому неудивительно, что там такие процессы происходят.
3: Слушаем вас, пожалуйста.
14: Алло. Добрый день. Я хотела сказать, что вот Илья звонил. Вы знаете, я с ним согласна 100%. Потому что вторжение в чужую страну – это террористы, это захват страны. И поэтому их точно надо всех перестрелять, и тогда другие не будут это делать. Вот и все. А почему... Да, не окайте, это правильно. Потому что идет захват европейской цивилизации, и он сейчас двинулся в Америку. Во-вторых, Педро Санчес, Марина удивляется, почему это, а потому что Педро Санчес социалист, и он объединился с исламистами, радикалами, и поэтому мы
3: Тарат. И поэтому
14: я с вами Андрей, Илья, всех перестрелять, тогда другие идиоты не будут вторгаться в чужую страну.
4: Марина, я не согласен, категорически не согласен, но это какой-то фашизм. Перестрелять, там убить и так далее. Они нелегально пересекли границу, они собрались. Также нелегально теперь надо попросить заставить, убедить правительство Марокко забрать их обратно. Марокко не принадлежит королевству Марокко к странам, допустим, как вот Сирия, Афганистан, где идет гражданская война, разруха. Это вполне как бы нормально существующее государство с экономикой. Вон он, футбол как у них развит и так далее. Там очень много живет состоятельных людей. Непонятно откуда вообще, каким образом и почему из Марокко. Очень странно, что из этой страны 49 тысяч сейчас пыталось прорваться на территорию Испании. Прорвались фактически. Это зачем расстреливать? В конце концов, может, действительно там какие-то из беженцев, которые не согласны с марокканским режимом, да, с правящей королевской династией. Но я считаю, что поскольку это нелегально, значит, таким же образом их надо отправить обратно в Марокко. Когда я слышу вот это расстрелять, убить и так далее, да, 49 тысяч, второй Бабий Яр, ну, зачем такие вещи говорить? Ну, это же, ну, я против.
3: Пожалуйста, говорите.
15: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Вас слушаем?
4: Да, я слушаю. Да.
3: Не, это Алло. Так, братцы, выключаем радио. Да, слушаем вас.
16: Доброе утро. Алло. Это Женя.
4: Доброе утро.
16: Здравствуйте. Да, вы знаете,
3: Здравствуйте.
16: Испания, в принципе, Санчес, и она очень антисемитская сейчас. Сегодняшним дне. В них хватает своих проблем и Каталонии, и Басков. И сейчас еще 50 тысяч вот этих вот голодранцев добавились. А можно маленький такой вот экспромтик, он очень короткий, ну попробую. А, позволите?
3: Ну, конечно, Марина, вы украшаете да, всегда нашу передачу.
16: Спасибо.
3: Давайте.
16: Возьмемте часы. Засекайте момент. Менделеев упас от разлада. Испании. Токсичная страна элемент. С периодом тяжкого полураспада. Петлёй на шее накинута ласа. Уважаю испанцев.
3: Посмотрим, как Жень, у вас, как всегда, философско, кратко. Я люблю краткую форму. Вы молодец. Спасибо. Звоните нам еще.
4: Перешлите мне на email, пожалуйста. Перешлите мне, если можно. Мне очень понравилось.
3: Геннадий Станич. @gmail.com 2N в слове Геннадий, а я произношу 3 из уважения. Слушаем вас, пожалуйста.
4: Да, я благодарен вам за этот стих.
17: Здравствуйте, Марина, Геннадий. Я по слухам, понимаете, говорят, что Франко вообще сам был евреем. И он помог евреям освободить, так сказать, его страну. Вот так я слышал. Меня звать Давид.
3: Ну да. Да, спасибо, Давид, уже была такая версия. Говорите, Геннадий, говорите.
4: А в каком смысле, я не понял, в каком смысле евреи освободили его? Он же как бы...
3: Ну, он имеет в виду, что он сам был еврей и помогал поэтому евреям, вот эта версия. То есть, ну, подтверждение того, что...
4: Вы понимаете, Марин, тут играет большую роль, как бы, ну, есть, если это не доказано, есть предположение... Просто, я считаю, важную роль сыграла вот после смерти его, когда начались эти муссироваться слухи и так далее. Его семья, ну, а когда они иначе поступили, да? Его семья, вдова, его дети, родственники, они категорически выступали против. Они говорили, что нет, что он происходит из обедневшего испанского рода, откуда-то с севера Испании и так далее. Вот, поэтому сложно об этом сказать. Да, и еще я хотел бы поблагодарить Илью за то, что он вспомнил такого человека, как Лев Маневич. Это действительно выдающийся был разведчик, человек, он в Австрии, он был как австрийский гражданин, Конор Керкер, предприниматель в области авиастроения. Он очень много информации передал советской разведке. Был арестован еще до начала аншлюса, до аншлюса.
3: Геннадий, а давайте, может быть, в следующий или в какой-нибудь из наших передач.
4: Да, можно, тем более все его помнят, да, Марина, по великолепному фильму черно-белому «Земля до востребования», где его потрясающе сыграл, наверное, вы помните этого актера, Олег Стриженов. Очень хороший фильм был.
3: Олег Стриженов – замечательный артист. Есть много еще желающих присоединиться к нашему разговору, но мы должны улетать из эфира буквально. В 1944 году, 31 июля, погиб писатель Антуан де Сент-Экзюпери. Поэтому мы сейчас послушаем с вами под конец песню Микаэла Таривердиева на стихи Николая Добронравова в исполнении Елены Камбуровой «Маленький принц». Всех благодарю.

0: на самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Берегите себя и своих близких, пожалуйста, и обращайте на своих родных более пристальное внимание. Акмалюшка, спасибо, Вика, спасибо.
3: Поклон. Всего доброго.
2: Хороших выходных, пока.
3: Вам также.
0: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Разведсообщество нашей страны официально заявило о подозрении иранских государственных хакеров в попытке атаки на автоматизированные системы управления водоснабжением в штате Миннесота. Инженерам удалось вовремя перехватить вредоносный трафик. Угрозы загрязнения или отключения воды для населения нет. Компания Anthropic, один из мировых лидеров в области искусственного интеллекта, объявила о взломе своих внутренних серверов. Примечательно, что взлом был осуществлен не людьми, а автономными агентами искусственного интеллекта сторонней структуры. Это уже второй подобный случай за последнюю неделю. Ранее о выходе тестового искусственного интеллекта за пределы изолированной среды сообщали в OpenAI. Законодатели в Капитолии уже призвали к немедленным слушаниям по кибербезопасности, заявляя, что неуправляемый искусственный интеллект превращается в реальный фактор международной угрозы. Трамп в своей соцсети Truth Social объявил о достижении соглашения по полному разоружению группировки «Хамас» и поэтапному выводу израильских войск из сектора «Газа». В свою очередь, член переговорной делегации «Хамас» Гази Хамад заявил, что группировка не сделает ни единого шага по разоружению до тех пор, пока израильские силы полностью не покинут «Газу» и не начнется масштабное восстановление инфраструктуры. Официальный Иерусалим пока воздерживается от детальных комментариев, однако наблюдатели отмечают, без четких гарантий безопасности для обеих сторон практическая реализация плана Трампа остается под большим вопросом. В командовании НАТО подтвердили факт падения российской ракеты на территории Польши. Инцидент произошел накануне во время массированной воздушной атаки по объектам критической инфраструктуры Украины. Падение произошло в лесистой местности, никто из мирных жителей не пострадал, разрушение на земле не зафиксировано. Польша уже инициировала консультации со смежными государствами блока для усиления систем ПВО и контроля на границе. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп поставил под сомнение передачу Украине лицензии на ракеты для систем «Патриот». Стратегический нефтяной резерв США приблизился к одному из самых низких в истории уровней. «Хамас» подтвердил согласие на разоружение в обмен на вывод армии Израиля из Газы. Все европейские сборные пригрозили бойкотировать чемпионат мира по футболу 30-го года из-за планов ФИФА продать часть прав на турнир семье Трампа. Глава департамента здравоохранения Роберт Кеннеди-младший запустил онлайн-шоу о здоровом питании. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 65%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Привет! Меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
6: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-3.

0: важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
1: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
7: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.

0: Нью-Йорк.
1: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овесов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
2: Программа «Караван».
3: Музыку в программе «Караван» лучше один раз послушать, чем говорить, какая она хорошая.

0: Добрый день, дорогие друзья, добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением, вы на правильной волне, дорогие мои, конечно же, это программа «Каравана», потому что пятница с часу до двух, популярный радиоведущий Борис Овезов и не менее популярный выпускающий редактор Паша Куклин доставляет положительную музыку в ваши сердца, чтобы вся неделя у вас была классная. Огромное вам спасибо, что слушаете, спасибо, что пишете, люблю вас и, конечно же, господа, наша программа – это значит хорошее настроение. Оставьте все свои серьезные мысли где-нибудь на ближайшей остановке. Расправьте плечи, улыбнитесь и отправьтесь вместе с нами туда, где солнце светит ярче, море шумит громче, а настроение поднимается само собой. Вы на правильной волне, я вас приветствую от души.
1: Тихий музыка, сердца муслада в мире, звучит программа «Караван в эфире».
0: Ну что, господа, конечно же, пятница, последняя июля. С каждым летом время все быстрее. И запомнить вкус его смогу ли? Не угнаться мне за стаи дней. Засыпаю в середине мая, а глаза открою, снег кружит. Время будто жулик промышляет, не оставив мне минут прожить. Чтобы не спеша, помягче, что ли, чтобы насладиться тишиной. А вокруг так много слез и боли. Много для других прошу, постой. Потому теперь так время скачет. Страшно среди нас ему видать. Лето дни свои в секундах прячет, чтобы поскорее уже удрать. Отцвели пионы, липа тоже, молодая высохла листва. Не туда смотрели долго, Боже, не на то мы тратили слова. Мотыльки надежды упорхнули, в сердце есть любовь, но крепко спит. Пятница, друзья, последнее июля, новый август. Верю, быстро пролетит. Сегодня, господа, у нас особенный маршрут. Наш караван движется по горячим летним дорогам, заезжает на солнечные пляжи, сворачивает к морю, а потом обязательно останавливается там, где начинается самое интересное, там, где живет любовь. Тема нашей сегодняшней программы проста – «Лето, море и любовь».

Мне очень приятно, друзья, что вы прильнули к радиоприемникам и с нетерпением дожидаетесь все то, что будет литься с Вон Дэвидсон Радио. Паша прав. Последний день июля. Спасибо, Паша.

Ну что, господа, этими ритмами зажег ваше сердце, и вы в предвкушении того, что будет дальше. А дальше будет лето, море и любовь.

0: Ой, Борис Овезов, караван, это хорошо.
1: Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
2: Ну и сразу, господа, хочу поблагодарить от своего имени, от вашего имени, мебельный салон «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку. И у нас действительно появилась уникальная возможность, друзья, приобрести мебель отличного качества на любой вкус и по небывало низким ценам. Познакомьтесь в своей жизни с интересным человеком, с владельцем этого прекрасного мебельного салона Фарханом. Заходите, 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Или предварительно позвоните, чтобы попасть точно на него, 718-459-0504. Пообщайтесь, вы получите море удовольствия. Конечно же, получите гору информации, именно позитивной информации. И вам всегда будет хотеться, скажем так, возвращаться в мебельный салон «Экспо Фёрничер», чтобы выбрать себе мебель и, в конце концов, пообщаться с интересным человеком. Фархад, огромное спасибо!
3: В эфире музыкальная программа Бориса Овезова «Караван, караван, караван».
0: Ой, Борис Овезов, караван, это хорошо.
1: Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
2: Ну и вкратце пробегусь по нашим турам. Остался единственный тур в этом году, я думаю, 6 октября по 16, господа. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам великого шелкового пути. Ташкент, Самарканд, Бухара и все ваши любимые города по желанию. Это, господа, не просто тур, хочу отметить, а настоящее погружение в историю, культуру, восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, синагоги, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня и вдохновляющие встречи, господа. Борис Овезов, как дизайнер путешествий, приглашает вас и гарантирует вам, что все будет хорошо. Едем в Узбекистан с Борисом Овезовым с 6 октября по 16. Звоните 646-427-5737. Вся информация на сайте www.borisovezov.com. Жду ваших звонков.
4: Тихий музыка, самый сладкий в мире. Звучит программа «Караван» в эфире.
2: Ну а мы продолжаем, господа, и первое слово мы говорим «Лето». Им уже хочется открыть окно, включить музыку погромче и куда-нибудь поехать. Летом вообще все происходит намного быстрее. Знакомство становится случайнее, прогулки длиннее, разговоры откровеннее. А обещания, скажем, «Лена, ну давай еще 5 минут посидим», почему-то регулярно превращаются на 2.

Вообще хочу отметить, господа, что летом, конечно, никаких возражений не принимается. Потому что именно летом хочется жить не по расписанию, а по настроению. Хочется встречать рассветы, провожать закаты, гулять до позднего вечера и вдруг обнаружить, что время куда-то просто исчезло.

Да, друзья, согласитесь, что самое замечательное в лете – то, что оно напоминает нам, что счастье может быть очень и очень простым. И это все лето. Конечно, эти ритмы облагораживают наше пребывание в этом времени сезона, господа, но у лета ведь есть прекрасная часть, без которого лето – это не лето.

самая важная часть лета – это все-таки море. Скажите «море», и вы сразу слышите прибой. Или эти слова. Там, где чайки с волнами спорят. Там, где нет любви и начала, камень просто влюбился в море. Но море этого не замечало. Море тихо ласкало берег. И случайно камня касалось. Камень собственным снам не верил. Камню это чудом казалось. Он любил море каждую каплю. Стал он гладким и робким вскоре. И, набравшись смелости как-то, обо всем он признался морю. Море тихо ему улыбнулось. Слезы камня ведь морю чужды. Откатилось. Потом вернулось. Море просто хотело дружбы. Камень высох, в песок зарылся. Безмятежно плескалось море. Камень трещинами покрылся и рассыпался в пыль от горя. Волны камень с песком смешали. Чайки рыбу искали глазами. А вот вам когда-нибудь предлагали оставаться просто друзьями?

Да, друзья мои, когда мы говорим море, так что сразу хочется сказать и любовь. Потому что тут никакая логика не поможет. Любовь вообще редко спрашивает разрешения. Она просто приходит, садится рядом и говорит: ну что, друг, поехали. И вот наш караван сегодня...

Я думаю, что сегодняшний день будет наполнен музыкой, улыбками и ощущением маленького праздника. Да, вот именно праздника. Ведь лето – это не только температура на градуснике. Лето – это состояние души. И хорошие музыки в программе «Караван» на Дэвидзон Радио. Ведь можно просто идти обычной улицей. Но если солнце светит, музыка играет и настроение хорошее, кажется, что ты уже где-то на набережной. Да-да-да, друзья, на набережной можно пить самый обычный лимонад. Но если рядом хорошие люди... Он вдруг становится коктейлем счастья. Можно даже никуда не уезжать этим летом, потому что иногда настоящее путешествие начинается не с билета, а с хорошей песни.

Да, господа, именно поэтому сегодня мы отправляемся в путешествие вместе. Наш караван не требует чемоданов. Не нужно собирать паспорт, искать зарядку от телефона или проверять, выключен ли утюг. Вам понадобится только одно – хорошее настроение. Ну и, возможно, немного места для танцев.

0: Ну что, дорогие друзья, первая часть программы «Хорошего настроения караван», где Борис Овес был микрофон и Паша Куклин у пульта, подошла к своему логическому завершению. Я надеюсь, что вы остаетесь с нами на нашей веселой волне. И я верю в то, что реклама пролетит очень быстро. Поэтому, господа, звоните к своим родным и близким, получайте порцию хорошего настроения. Ну, а мы приглашаем Ее Величество рекламу.
1: Вот так всегда. На самом интересном месте.
2: Шутки есть, тут и смех, есть, тут и музыка для всех. У нас тут эфир и караван, а ну заходи, реклама Ян.
3: Очень правильно решил. Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
4: Да нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
3: Да. И не из нашего района.
4: Да, конечно.
5: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
6: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп публично дал понять, что может отозвать или перенести на следующий год номинацию Тодда Бланша на пост генпрокурора. Причиной задержки стало жесткое сопротивление внутри республиканской партии. Два сенатора-республиканца, завершающие работу в Сенате, наотрез отказались голосовать за кандидатуру Бланша до тех пор, пока администрация не пересмотрит соглашение по реформе налоговой службы. Эксперты отмечают, что Трамп не хочет идти на уступки уходящим сенаторам, поэтому процедура может затянуться до обновления состава Сената. Председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш сохраняет предельно сдержанную и жесткую коммуникационную стратегию, отказавшись давать рынку сигналы о скором снижении процентных ставок. Отсутствие мягких ориентиров вызвало масштабную распродажу на рынке государственных облигаций США. Инвесторы требуют от ФРС ясности в отношении антиинфляционной стратегии. Однако Уорш дает понять, что регулятор будет опираться исключительно на жесткие сухие цифры, а не на ожидания Уолл-стрит. Все страны Европы объявили о бойкоте чемпионата мира 30-го года из-за планов ФИФА по продаже прав на соревнования. Президент ФИФА Джани Инфантино хочет продать долю в соревнованиях частным инвесторам, в том числе зятю Трампа Джареду Кушнеру.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
8: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
9: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь.
10: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Орешек знаний тверд, но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский о эрудите.
13: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Музыку в программе «Караван» лучше один раз послушать, чем говорить, какая она хорошая.
2: تعذب تو زحت خد ميكروبز زاد حاجة مسحكي تو مازه جنب بالجنب كله مش بحاش لو جنبي.
3: Приветствую вас еще раз, дорогие мои. Спасибо, что остались на нашей веселой волне. Вообще, Дэвид Зон Радио на протяжении 21 года столько добра вывело в свет. Столько интересной музыки и информации. Спасибо огромное нашей компании. Дэвид Зон Радио, господа, одна из самых популярных радиостанций. Спасибо огромное за то, что вы есть у нас. Да, господа, сегодня музыка хорошего настроения. И слоган наш, конечно же, невероятно интересный. Самое главное, господа, мы понимаем то, что музыка, которая звучит, умеет делать удивительные вещи. Она может превратить обычный вечер в приключение. Может напомнить о человеке, которого вы давно не видели. А может вернуть нас в один конкретный день, когда было солнечно, тепло и казалось, что впереди бесконечное количество счастливых дней. У каждого, господа, своя музыка, но таковая есть всегда. Но, конечно, друзья мои, мне бы хотелось прежде всего еще раз вам напомнить, что наша программа выходит благодаря нашим щедрым спонсорам. Мебельный магазин «Экспо Фёрничер» всегда ждет вас, друзья. Спешите, получите удовольствие. Дело в том, что сегодня не так много людей, кому можно раскрыть душу. Но владельцу компании «Экспо Фёрничер» вы можете поделиться самым сокровенным. И он с вами всегда найдет тему. И самое главное, что уходя, вы обязательно закажете какую-то часть интерьера, счастливый интерьер в будущем в вашем доме или в квартире, господа. Красота и уют создается только в мебельном салоне «Экспо Фёрничер» 9540, Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Телефон 718-459-0504.
4: В эфире музыкальная программа Бориса Авезова «Караван».
5: Ой, Борис Авезов, «Караван» – это хорошо.
6: Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
3: Ну и сейчас, друзья мои, конечно, напоминаю то, что мы переходим к третьему слову нашей сегодняшней темы – это любовь. Любовь летом, господа, особенно заметна. Она появляется совершенно неожиданно. Например, человек идет за мороженым и возвращается уже с историей на всю жизнь. Согласитесь, такое тоже было. Или кто-то просто решил искупаться в море, а потом обнаружил, что вместе с купальными принадлежностями оставил на пляже еще и свое сердце. Вот такая одна летняя романтика.
7: Принесет ветер облака, устремятся

Да, господа, любовь, море, солнце и, конечно же, музыка. А люди? Да, люди обязательно. С ними ведь хорошо молчать и еще лучше смеяться. Вот ветер, скажем, который растрепал волосы. Вот песок, который каким-то загадочным образом потом оказывается абсолютно везде. В сумке, в обуви, в машине и, кажется, даже в мыслях. Но мы не будем жаловаться, потому что этот песок счастливых воспоминаний. И пусть его будет больше.

меня за 20 лет по миру столько интересных артистов и музыкантов. Конечно, я отбираю себе самых-самых толковых, самых интересных и предоставляю в эфире. И вот сегодня новиночка от Романа Томасяна. Да, друзья, если у вас прекрасное настроение, берегите его, это самое главное. Если настроение пока не очень, ничего страшного, наш караван как раз и приехал вовремя, чтобы поднять вам настроение. А сейчас, друзья, будем заряжаться умной музыкой, потому что иногда для хорошего настроения нужен всего лишь один правильный припев или интересный поворот, или правильная гармония, а иногда целый музыкальный марафон.

Представьте себе, друзья, что вы идете вдоль моря. Солнце медленно опускается к горизонту, небо становится золотистым, волны спокойно накатывают на берег, и где-то неподалеку смеются люди, и играет то такая музыка. Вот именно такая, под нее хочется просто слушать жизнь. И вдруг вы понимаете, вот оно, счастье. Не огромное, не громкое, не обязательно дорогое, а просто настоящее счастье.

Почему люди любят счастье? Именно летом. Потому что его скрыть никак нельзя. Оно умеет именно в это время года создать, замечать то, что обычной суете мы часто пропускаем. А летом мы помним и чувствуем все. Скажем, запах свежего воздуха. Согласны? Тепло солнца, шум моря, смех друзей, случайную встречу, красивый закат, в конце концов. Вы со мной согласны, господа? И даже обычный вечер, который неожиданно становится незабываемым. А любовь, друзья, любовь умеет делать все это еще ярче. Когда рядом человек, который тебе дорог, даже самая обычная прогулка становится приключением.

Да, дорогие мои, конечно же, программа «Караван» не предлагает вам искать идеального лета. Не нужно ждать какого-то невероятного момента, друзья. Создайте его сами. Хотите море? Найдите возможность увидеть воду, даже если это будет небольшая речка или озеро. Но, слава богу, в Нью-Йорке большой океан, друзья. Поэтому, если хотите путешествия, да, друзья, отправляйтесь в новое место. И пусть даже оно находится совсем рядом, все равно идите. Хотите веселья? Позвоните друзьям. Хотите музыки? Включайте громче, друзья. А если хотите любви, начинайте с простого. Будьте добрее. Улыбнитесь. Скажите человеку рядом что-нибудь хорошее. Позвоните. Именно позвоните тому, кого давно не слышали.

0: Да, господа, лето начинается не с календаря, лето начинается с нашего настроения. И сегодня мы официально объявляем, лето, друзья, продолжается, даже если остался только август. Даже если за окном, скажем, облака, даже если идет дождь, даже если отпуск закончился. Потому что летнее настроение можно носить с собой. Оно помещается в карман. Да, именно в карман. Его не нужно оформлять где-то в багаж, а оно совершенно бесплатное. Главное не забыть о том, что мы действительно наслаждаемся жизнью. Ну а теперь представьте наш караван. У него нет конечной остановки. Он движется туда, где звучит исключительно хорошая музыка. Туда, где люди улыбаются. Туда, где громче встречается, конечно же, небо. Небо с вашим настроением, и ваше лицо погружается в солнечные лучи. Туда, где вечер начинается с вопроса: «Ну что? Куда сегодня?» И заканчивается словами: «Как же хорошо сегодня было!» Вот такой маршрут, господа, нам больше нравится.
1: Всегда со мною будешь ты одна. Лето, природа, лови момент, теряй контроль.
0: Лови момент, теряй контроль. Всегда. Без лишней суеты, без расписания. Только дорога, музыка и настроение. Ну а если рядом еще любимые люди, вообще, друзья, прекрасно, согласитесь. Поэтому, дорогие друзья, пусть этим летом у каждого из вас появится хотя бы одна история, которую потом захочется рассказывать много-много лет.

0: Прощай, гудбай. Плывет по морю пароход, развеет печаль, капитан поет для нас.
1: Да, друзья, вот такая вот история, веселая история сегодня в программе «Караван» прозвучала. Музыкой, с текстом. Конечно же, пусть будет море, пусть будет музыка, пусть будет смех. И пусть будет немного безумия.

господа, не бойтесь радоваться простым вещам. Не бойтесь танцевать, даже если никто больше не танцует. В конце концов, не бойтесь громко смеяться. Не бойтесь говорить добрые слова, мечтать. И точно не бойтесь начинать что-то новое.

Я больше чем уверен, что песни программы «Караван» возвращают вам улыбку. Ну а встреча с нами, которая обязательно состоится когда-нибудь, будет началом прекрасной истории, потому что «Караван», Борис Овезов и, конечно, Паша Куклин уже 20 лет с вами радует, несут с Волны Дэвидзон радио исключительно позитив. Именно поэтому, господа, мы сегодня говорим о лете, море и любви, потому что мы хотим, чтобы в вашем сердце было всегда солнце.

0: باي باي باي تعزوبته زي حد خد ميكروبز زي هذا حد لما سحكيته ما زي جنب بالجنب كله مش بحاشلو جنبي
1: دوني باري زابيزو برنامج كاروان
2: بامباربيا كيرغودو.
3: Ну и, конечно, спешу еще раз напомнить вам, приобретая мебель в Expo Furniture, вы действительно меняете жизнь к лучшему. 9540 Виз Бульвар, между 62 и 63 драйв, щедрый владелец Фархад ждет вас всегда с Рахат Лукумом и зеленым чаем. Получите удовольствие, восседая на богатейшем, дорогущем кожаном диване, где напротив висит невероятно дорогой экран и где постоянно идет ролик о том, что действительно выгодно покупать мебель Expo Furniture. 718-459-0504. Господа, мы ждем вас в мебельном салоне Expo Furniture.
4: Тихие музыка, где сам услада в мире. Звучит программа «Караван в эфире».
3: И напоминаю, что с 6 по 16 октября Борис Овезов и прекрасная группа, которая уже собралась, у нас осталось 4 места. Мы отправляемся по дорогам Шелкового пути. Ташкент, Самарканд, Бухара. И по желанию в любой ваш город, пожалуйста, будет организована машина. Господа, напоминаю, что это не просто тур, а настоящее погружение в историю, культуру, восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, синагоги, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня и вдохновляющие встречи. Я, как дизайнер путешествия, гарантирую, что с моей стороны будет интертеймент потрясающий, который будет вас зажигать. Вы получите 10 незабываемых дней, которые будете помнить всю свою жизнь. Звоните мне 646-427-5737, 646-427-5737, или вся информация на сайте www.borisovezov.com. Жду ваших звонков, друзья мои. И, наверное, уже этой композицией буду с вами расставаться. Спасибо, что были сегодня со мной. Люблю вас, потому что вы меня вдохновляете. Все те, кто меня слушают и искренне любят, я отвечаю тем же самым. Все мои программы для вас. Огромное спасибо нашей радиостанции «Паш Куклин». Я надеюсь, что мы в воскресенье с вами встретимся в популярной программе «Поздравления». Люблю вас. Пока.

0: так всегда. На самом интересном месте.
1: Слушайте, объясните толком, что происходит?
2: А что объяснять? Давай на выход. Все, приехали мы, прилетели мы. Полет окончен мы. Все, до свидания. Это спасибо, что воспользовались узбекскими авиалиниями. Да. Это все. Сказала, все получилось.

0: Дэвидсон Радио, 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
1: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: Вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Мелодии украинской души. Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. А сегодня я вам хочу рассказать о Лине Владимировне Прохоровой, с которой я познакомился в далеком 1998 году, когда работал в студии звукозаписи при музыкальном училище Глиера. В свое время с Линой Прохоровой мы записали немало интересных песен. Леонила, Лина Прохорова, выдающаяся и талантливая певица. Ее слава гремела по просторам Советского Союза. Ее песенные выступления часто транслировали по радио и телевидению. Песни «Три поради» и «Клич мене» в ее исполнении в 1972 году вошли в большую пластинку гиганта «Украинская эстрада».

Прохорова концертировала во дворцах спорта. Ей аккомпанировали лучшие оркестры. Участвовала в немецком шлягере фестиваля «Росток-73», фестивале в Дрездене, в Сопоте, а также в болгарском «Орфее». У нее до сих пор есть немалая армия поклонников, которая ее помнит, любит и с удивлением спрашивает себя, а почему голос Лины Прохоровой почти нигде не звучит? Куда она исчезла? Алина Прохорова никуда не исчезала. Ее голос при ней свежий, мощный и весьма окрашенный жизненным драматизмом и мудростью. Заслуженная артистка.

Долги ее сразу пригласили в спектакль «104 страницы о любви» Радзинского, где главную роль играла Ада Николаевна Роговцева. После репетиции Лина летела в клуб пожарных на Владимирской, чтобы попеть с оркестром Юрия Братолюбова.

Через год Прохорову ввели в 4 спектакля разных режиссеров, и все одобрительно отзывались. Но она говорила: «Хочу петь». Тогда она встретила Игоря Поклада, который пригласил ее в новый ансамбль «Мрия» солисткой. Мечта о мечте превратилась в 4 года удивительных гастролей. Перед ней открылся целый мир. Она пела в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Армении, Туркмении, Башкирии, Прибалтике, Москве, Ленинграде. Впервые зарубежные гастроли в Венгрии. Игорь Поклад стал мужем Лины Прохоровой. Достаточно сказать, что она была первой исполнительницей его песен.

После развода с Мрией и Покладом певица попала в Омск, в Сибирь. Работала солисткой Вия Омычи. Впоследствии большинство Омычи эстрадников на попечении Юровского перешли в Росконцерт. Так певица оказалась в Москве. Впоследствии был оркестр радио и телевидения СССР под руководством Вадима Людвиковского. С Линой Прохоровой на одной сцене выступали Евгений Мартынов, Валентина Толкунова, Лев Лещенко, Полад Бюльбюль-Оглы и многие другие. Она работала с многими мастерами разговорного жанра и конферанса, например, с Борисом Бруновым, Леоном Измайловым, Юрием Григорьевым. С оркестром Людвиковского Прохорова записала тогда свой первый миньон. В 1973 году она стала лауреатом третьей премии на конкурсе артистов эстрады России, музыканты, с которыми она пела, в том же году стали знаменитым ансамблем «Мелодия». Прохорова вместе со своим вторым мужем, композитором Борисом Монастырским, вернулась в Киев и записала цикл его песен. «Вікони цікли нові, клич мене, дев'ятий клас, десятий клас, капіль і апрель».

0: Ненадолго она стала солисткой Виа Кобза и после преждевременной смерти Бориса Монастырского снова отправилась в Москву в оркестр Олега Лундстрема. Но потом вернулась в Киев и в этот раз окончательно. В 1981-86 годах Лина Прохорова работала в киевском мюзик-холле. Там начинались невероятные интриги. Возникали такие обстоятельства, что певица бросила заявление об уходе на стол, совсем не подумав о будущем. А ей уже было 42. Тогда встал вопрос дальнейшего трудоустройства. Куда? Ушла в Укрконцерт, но 2 года не могла прослушаться. После 2 лет скитания обратилась к тогдашнему руководителю отделом культуры ЦК КПУ Владимиру Бабиенко. Была вооружена письменным заявлением, которое подписали Диана Петриненко и Нина Матвиенко с просьбой, чтобы ей разрешили прослушаться в Укрконцерте. И, наконец, это произошло. Музыканты играли бесплатно, зал был заполнен артистами, и все удивлялись, что здесь происходит, почему Лину Прохорову, которую знает весь Советский Союз, лауреат всесоюзного конкурса, которая пела в оркестрах Лундстрема, Кролла, Людвиковского, нужно прослушивать? Разве ее жизнь и творческий путь не дают права быть принятой в Укрконцерт? Но худсовет в целом проголосовал против. Тарас Петриненко тогда был просто поражен. Почему вас нужно прослушивать после стольких лет работы на сцене? Когда Лина уходила из Укрконцерта прочь, то случайно услышала, как 2 девочки, также которые проходили прослушивание на худсовете, разговаривали между собой. Прохоровой надо платить 18 рублей за концерт, ведь она артистка высшей категории, а нам по 6. Пусть нас возьмут 3 вместо 1 старухи. Певицу охватило отчаяние. Что делать дальше? Где работать? Все, что было в доме, начала продавать через комиссионные магазины. Месяцами проводила в ожидании концертов по линии филармонии, куда все же ее взяли на разовых условиях, потому что идти где-то работать сторожем не могла. Квартира стала почти пустой, но надо было решать судьбу дочери-школьницы.
1: 9-й класс, молчит звонок.

0: человеческой души после рекламной паузы.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Мелодии украинской души. Мелодии украинской души.
8: Шел 1988 год. Как-то Прохоровой позвонил композитор Юрий Саульский и говорит: «Меня пригласил Иван Карабец в джаз-клуб. Приходи, Линочка, приходи, пообщаемся». И она пришла. Там еще были джазовый пианист и композитор Евгений Дергунов, заведующий оркестром биг-бенда в музыкальном училище Глиера, и Анатолий Шарфман. Именно Шарфман ей сказал: «У нас одна студентка поет джаз, а преподавателей по эстрадному направлению нет. С народниками на вокальной кафедре она не разбирается, не воспринимает. А девушку надо учить, потому что она того стоит». И вот таким образом Лина Прохорова попала в музыкальное училище. Оксана Кулакова стала ее первой студенткой. Алина Прохорова начала преподавать там эстрадное пение. Затем к ней пришла Ирина Билык, впоследствии Андрей Остапенко-Кравчук, которого многие знают как Эль Кравчук. Лина Владимировна начинала с простого преподавателя, а ныне даже издала свое пособие «Хрестоматию. Украинская эстрадная вокальная школа». Преподавание – это постоянный тренаж голоса. То есть Лина Прохорова все время поет, потому что студентам нужно показывать, как должно быть. Педагогика постоянно развивает ее как личность и много времени проводит в библиотеках. Лина Прохорова очень счастлива работой и очень любит молодежь.

Лина Прохорова борется за право петь. И на этом пути встречаются судьбоносные встречи. Такие, например, как с телевизионщиками Натальей Околот и Людмилой Камешанченко. По их совету дирекция музыкального училища «Глиера» написала письмо телекомпании УТ-1. И о певице сняли получасовой фильм, который вроде бы стал восклицательным знаком на ее 50-летие. В фильм, кроме фрагментов из архива «Укртелефильма», студийных записей ее выступлений, вошли рассказы коллег, а также воспоминания известного телекомментатора, мастера спорта и судьи соревнований Фарида Досаева, хорошо помнящего спортивное восхождение певицы. Ирина Билык подарила песню «Все тут нагадує тебе» на вірші Олексія Ілюхіна, которую Прохорова спела в этом фильме.

И с этой песней, с этого фильма началось второе дыхание величайшей исполнительницы. Впоследствии Наталья Бахмут написала для нее знаковые песни, среди которых песня «Я в сердце мою те, що не вмирає». Живу.

Итак, песенная дорога Лины Прохоровой продолжается. В 1988 году фирма «Гарба» выпустила первую кассету «Світ без тебе». После первой кассеты вышла вторая «Пам'ятаю та люблю». Песни Бориса Монастырского поет Лина Прохорова, которую она посвятила памяти своего мужа. Третья кассета «Птахи небо розуміють» также была составлена из старых записей. И, наконец, вышла кассета «Лепестки любви», в которую вошли новые песни, которые певица дарили композиторы и поэты. В 1996 году Прохоровой присвоили звание «Заслуженной артистки Украины». Именно тогда, когда она уже ничего не ожидала от государства. А 29 марта 2006 года, в День работника культуры, ее наградили орденом княгини Ольги.

Лина Прохорова имеет учеников, которые достигли успеха в мире шоу-бизнеса. Среди них Ирина Билык, Андрей Кравчук, Андрей Касьяненко, Светлана Дубинина из группы «Игрушки», Наталья Валевская. 2 года еще училась Женя Власова, но Лина отказалась от нее из-за плохого характера Евгении. У Лины Прохоровой было немало хитов, потому что она насыщала песню драматургией, играла образ песни, она становилась мини-спектаклем, и этим певица была ценна на эстраде. И этому пыталась учить своих студентов. Однако когда-то сказала себе: «Я буду совмещать поколения и дружить с молодыми. Я буду их любить. Я никогда не буду их противосопоставлять себе и нашему поколению». Это теперь кредо ее жизни.

К сожалению, моя передача «Мелодии украинской души» подошла к концу. Пишите свои отзывы и пожелания по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com. И слушайте по субботам с 12 часов утра на волне 620 AM Дэвидсон Радио. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум». Каждый вторник с 4 до 5.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа
0: вас произвела? Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: В Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке разгорелся спор вокруг участия мэра Мамдани в церемонии к 25-й годовщине терактов 11 сентября. Петицию с требованием не допускать его на мероприятие подписали более 1000 человек. Среди них как минимум 300 родственников погибших. Одним из инициаторов стал Джованни Галанте, потерявший во время терактов 29-летнюю жену. По словам мужчины, появление Мамдани на церемонии было бы глубоко оскорбительным и неуместным. Представитель мэра, в свою очередь, заявил, что Мамдани намерен присутствовать на мероприятии. В судах штата Нью-Йорк запретили умные очки и другие устройства с камерами и функцией записи звука. Новые правила начали действовать 20 июля. Под запрет попали любые очки с камерами, микрофонами и другими функциями записи, как обычные, так и солнцезащитные. Перед входом в здание суда владельцы таких устройств должны будут оставлять их у сотрудников службы безопасности. Правило касается всех – посетителей, участников судебных процессов, адвокатов и сотрудников судов. Растет число травм, полученных в авариях с участием электровелосипедов. Связано это с высокими скоростями данного вида транспорта и несоблюдением правил и ограничений на передвижение. Полиция фиксирует рост инцидентов, а врачи – увеличение числа травм в крупных городах, таких как Нью-Йорк. Велосипедистам рекомендуют всегда надевать шлем, быть внимательными, особенно в часы пик, и не управлять транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Пешеходам медики рекомендуют учитывать скорость и бесшумность электровелосипедов и самокатов. В Нью-Джерси, например, в этом году вступил в силу закон, согласно которому электровелосипеды необходимо регистрировать, а их владельцами могут быть только лица старше 15 лет, имеющие либо действующие водительские права, либо права на управление подобным транспортом.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
5: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
6: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
7: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
6: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
5: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
8: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
1: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем.

0: передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

Здесь и будь как дома. Смотрю корабль, паруса, крики йо-хо. И пираты с саблями, ну все как в кино.

каждый грабеж теперь копадивил. Йо-хо-хо, заказывай онлайн. Добро пожаловать в пиратский дизайн. Я им говорю, слушайте, важный момент. Ваш разбой — это просто плохой контент.

0: но получилось лихо. Йо-хо-хо, но получилось лихо.
1: Всем салют! Вас приветствуют члены кооператива «Арба», которые едет по земле. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Мы желаем вам хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях, друзья. И вот те люди, кто путешествует вместе с нашим кооперативом в «Арбе», на «Арбе», они всегда мечтают о том, как можно путешествовать по морю. О том, как путешествовать по морю, отправляться в круизы, а главное, отправлять других людей для того, чтобы свершить, наконец, их долгожданную мечту осуществить, знает Леонид Животовский. У нас сегодня программа будет посвящена работе, бизнесу и, конечно же, как я уже сказала, путешествием. Леонид, благодарим за песню. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, дамы и господа. Здравствуйте, туристы и туристки. Здравствуйте, интерпренеры. Здравствуйте, Лена Вишневецкая и Акмаль Тахиров.
1: Ну что, будем разговаривать о престижной профессии, которую вы называете работой мечты. Как мы будем зарабатывать денежки, Леня? Как помочь человеку, осуществить мечту о дальнем путешествии?
2: Денежки будем зарабатывать легальным путем, для того, чтобы не попасть в нелегальное место.
1: Ну, говорят, легальным путем много не заработаешь.
2: Да, но на свободе будет.

0: лишь дольше.
1: Это правда. Недавно читала любопытную очень публикацию на Фейсбуке. Человек делился откровениями, что в 90-х состоял в какой-то большой преступной группе, сейчас живет в Майами, очень долго выходил из семьи. Семья в кавычках, это преступная семья, рассказывала о том, как это тяжело и практически невозможно оставить криминал, и как тяжело, еще более тяжелее выбросить все авантюрные мысли из головы, но тем не менее доказал как дважды два, что когда вы на свободе и спокойненько пьете свой кофеек, даже растворимый, не думая о том, что за вами сейчас придут, это большое счастье. И вы абсолютно правы. Лучше на свободе, чем где-то с непонятными миллионами зарытыми и смотреть в потолок тюремной камеры, это, конечно, никому не пожелаешь. Ну что, будем, так сказать, будем начинать учиться. А куда идти учиться для того, чтобы легально стать тревел-агентом?
0: Ну, легально стать тревел-агентом можно идти в много компаний, но я приглашаю именно в нашу компанию и скажу почему. Дело в том, что чтобы заниматься тревелом, есть три пути. Можно наняться в тревел-агентство, где есть офис, там вам дадут стол, дадут компьютер, и вам надо будет каждый день туда приходить и что-то делать, и вас будут все время спрашивать, ну что там, и получается, не получается. Второе – это самому открыть тревел-агентство с нуля, и потом все эти договора надо составлять со всеми компаниями, и на первых порах вам дадут меньший процент, чем компаниям, которые продают много, и где много тревел-агентов. И третий вариант, это который я предлагаю, это independent travel agent, то есть независимый агент. Что это значит? Это значит, что есть компания, которая 35 лет в бизнесе, у нее 145 тысяч агентов, и каждый человек, который становится агентом, он как бы получает все связи компании сразу же, через 5 минут после того, как он стал тревел-агентом, но его никто не трогает, никто ему не звонит, и компания дает обучение каждый день, у нас 4-5 зумов на разные темы, как рекламу давать, как забукать какую-то поездку. Приходят с круизных кораблей, с отелей, компании нам рассказывают, чем их отель лучше, чем другие отели. То есть тренировка идет нон-стап, за эту тренировку вы ничего не платите. Это часть договора между вами и компаниями. Компания делится с вами 30-70. Если вы заработали $1000 комиссион, она себе берет 300, вам дает $700. Ну, это просто пример.
1: Лень, а вот скажите, независимый, да, мы говорим сейчас о том, что люди работают из дома. А вот я вижу вывески, иногда идешь по улице, там тревел-агентство, заходишь в небольшой офис, там сидят люди за компьютером, предлагают там всевозможные брошюрки, рассказывают. И у меня вопрос в связи с этим. Они каким-то образом, вот эти люди, которые приходят в офис, в тревел-агентство, они отличаются от человека, который сидит дома и занимается тем же бизнесом?
0: Но все зависит, смотрите, все зависит, ну, давайте я вам так скажу. Представьте, есть какая-то страна, я римлянин, у которого 60 тысяч человек, а вы партизан, у которого 10 человек в отряде. Как вы думаете, кто может захватить эту страну? Римлянин 40 тысяч человек или партизан 10 человек?
1: Тяжелый вопрос, да-да-да.
0: Да, маленькое агентство, оно имеет право на жизнь, но они получают, как правило... Дело в том, что компании, у них есть шкала процентов. Ну, например, они говорят, там вы продаете на 10 тысяч в месяц, значит, вам там 8%. Вы продаете на 40 тысяч, вам 10%. Если вы продаете на 100 тысяч, вам... То есть шкала уровней процентов. Поэтому маленькое агентство, оно, да, тоже работает. Но если вы туда ходите, значит, у вас есть обязанность. Вы должны прийти с утра и сидеть за компьютером, и хозяин или хозяйка там будут вам указания давать. Я лично такое, мне не нравится. Мне нравится, чтобы меня никто не трогал, пока я сам не начну вопросы задавать. А в нашей компании в основном мы задаем ей вопросы. Вот я не знаю, как это сделать, подскажите. Там сидят профессионалы. Окей, что вам надо? Куда летит? Бум-бум-бум. Раз они прислали квоту или прислали инструкции, куда зайти, что, куда кликнуть. И поэтому эта система мне нравится, где я участвую, лучше, чем там, где маленькое агентство, и надо приходить на работу.
1: Ну, вообще, и те, так сказать, люди, которые работают дома, и люди, которые ходят на работу в туристическое агентство, многие, очень многие считают, что эта профессия умирает, и все это можно самостоятельно найти в интернете, заказать, и там миллион всевозможных предложений, выбрать удобное. Поэтому все это, конечно, звучит как-то не очень впечатляюще для скептиков. Как вы можете это прокомментировать?
0: Очень просто. Я задам скептику такой вопрос. Скажите, где вы делали букинг последние 3 раза? Он скажет, первый раз на Expedia, второй раз на Booking, третий раз там cruise.com. Я говорю, это все travel-агентство. Вы все заказываете в travel-агентство. Только вы заказываете онлайн, с вами никто не разговаривает, вы заходите туда, делаете за них работу, они получают комиссионные. Вы всегда пользуетесь travel-агентствами. Даже если вы звоните напрямую в круизную компанию, скажем, Virgin Voyager, и у вас другой 1-800 телефон, чем у меня, потому что со мной разговаривают как с оптовиком, а с вами разговаривают как человека с улицы. То есть оно при Virgin Voyager отдел, который как бы турагентство при компании. То есть, и поэтому вы всегда пользуетесь travel-агентством. Поэтому если вы говорите, что вы покупаете напрямую, то вы просто не, как бы сами себя обманываете. Никто ничего не покупает напрямую. Все время вы берете travel-агентство. Только со мной можно поговорить, рассказать, что вы хотите, и так дальше. А там кликайте, что хотите, не понравится, извините. В следующий раз кликайте в другое место.
1: То есть вот это большое заблуждение, когда человек думает, если я не буду обращаться к тревел-агенту, и вообще, если я не сам тревел-агент, я сэкономлю больше денег. Это заблуждение.
0: 100%. Я вам сейчас пример приведу. Вы иногда знаете, бывают такие объявления. Русская база продает прямо с базы продукты. Приезжайте дешевле, чем в магазин. Слышали? Ну, когда-то такое.
1: Ну, это было? Да, конечно.
0: Да. Теперь вы приходите на эту базу. У вас в базу саму, в Свидину никто не пускает. Стоит такой маленький магазинчик при базе. И рядом с базой. И у вас впечатление, что вы покупаете с базы. Да, вы покупаете с базы, но на базе там палка колбасы стоит $5, вам продают за 8, а в магазине 10. Да, чуть-чуть дешевле, но никак не 5, она стоит 8. Вот это просто пример, чтобы вы поняли, точно так же работает все остальное. Вы стоите на базе, и вы все говорите, ой, я была на базе, купила дешевле. Нет, вы купили в магазине при базе. Вот так оно работает.
1: Скажите, во-первых, господа, все те, кого заинтересовало предложение подработать из дома, не выходя из дома, скажем так, приобрести новый навык, стать тревел-агентом, пожалуйста, оставьте свои данные, номер телефона, ваше имя, вам перезвонит Леонид Животовский, позвоните нам 718-303-8000, 718-303-8000, и скажите, что вам нужно связаться с Леонидом Животовским по поводу работы тревел-агента. Это раз. Во-вторых, Леня, параллельно с основной работой, люди ходят на работу или кто-то, пенсионер, там немножко подрабатывает, вот он говорит, что еще можно бы подзаработать. Вы готовы, так сказать, рассмотреть такие кандидатуры?
0: Мы готовы рассмотреть кандидатуру, которую человек вообще не хочет продавать, а хочет самому себе. Он часто путешествует и хочет сам на себе зарабатывать. И с ним 2-3 пары ездят постоянно, он 3-4 раза в году отдыхает, то он даже на себе может заработать.
1: Что значит заработать? То есть он может для себя что-то получить на более выгодных условиях, материально сэкономить?
0: Смотрите, если едут 3-4 пары, как правильно, есть один там атаман, который за всех решает, куда они ездят. Они решают и говорят, ну давай, Вася, делай нам путевки. Вася идет и берет, заказывает на 8 человек. Ну, кто-то всегда один, правильно, командой, не может 4 человека, чтобы вместе поехать. Если он travel-агент, так он уже обслуживает себя и своих друзей. То есть уже 8 человек, если круиз стоит там $3000, умножить на 8, сколько там, 24 тысячи. Вот 24 тысячи он уже заработает себе нормальный commission. Это если они не один раз в году поехали, если 3 раза в году.
1: Ну, это звучит очень привлекательно. А вот, на ваш взгляд, начинающий, вот тот, кто только-только-только решился, приступил, каким образом их можно обезопасить от главных ошибок, и вообще, какие ошибки они совершают?
0: Ну, ошибки... Есть обучаемые люди, а есть все, что все знают. У нас есть система, которую мы обучаем, мы посылаем имейлы, что делать первое, что второе, что третье. Все объясняем. Если ты, ну как в школе, ты же не можешь сразу попасть в пятый класс и на логарифмической линейке стать считать. Ты должен научиться 2 умножить на 2 и так дальше. Поэтому люди обучаемые, они идут правильным путем. Люди, которые все знают, они идут путем, который они думают, что все знают.
1: Понятно. 718-303-8000. Звоните все те, кого интересует работа тревел-агента, не отходя от кассы, что называется, сидя дома. Попробуйте себя в новой ипостаси, на новом поприще. Оставьте свой номер телефона, ваше имя. Леонид Животовский с вами свяжется очень быстро. Даже не можете себе представить, как быстро. Лени у нас человек очень обязательный. 718-303-8000. Кстати, если есть вопросы прямо сейчас, можете задать их в прямом эфире. 718-303-9090. Лень, по поводу искусственного интеллекта. Ну, сейчас искусственный интеллект не только песни сочиняет и придумывает телерадиошоу, пишет романы, влияет на геополитику. А как он влияет на работу простого турагента, особенно начинающего?
0: Смотрите, искусственный интеллект, я вам объясню. Представьте, 2 человека строят себе дом, окей? Один строит старыми инструментами, пилой, молотком, там еще что-то. Второй строит с помощью интеллекта, то есть он программу дает, там бетон заливает, стены делает. Но это все инструменты. Но саму идею и первому человеку, и второму вы должны сказать, я хочу 3 комнаты, 2 этажа, балкон уходит налево, лоджия уходит направо. То есть вы должны задать задание, хоть человек старыми методами строит, хоть он новыми строит, но проект должен быть у вас в голове. Проект у вас в голове, когда вы разговариваете с клиентом, вы ему задаете кучу вопросов. Что ты хочешь? Хочешь... остыть на Аляске или запариться на Карибах? Поэтому... Интеллект поможет, скажем, агенту в этом, но направление и идеи, потому что есть куча вариантов. Дети маленькие, значит, надо корабль номер 1. Там романтическое какое-то путешествие, чтобы без детей, корабль номер 2. Все это надо знать. Если вы хотите, чтобы одну поездку забить, сидеть на компьютере с утра до вечера это изучать, good luck, я не могу вам это запретить, но зачем вам делать, если вы агенту за это не платите, он получает комиссионные от компании, и для вас он работает бесплатно.
1: Леня, нам тут вопрос пришел в чат от Владимира, а сколько стоит обучение у Леонида? Вот гениальный совершенно вопрос. Сколько стоит у вас обучение?
0: Мое обучение стоит ноль. Я вам дам весь мой опыт. Опыт продаж, чего я только не продавал в своей жизни. И опыт у меня общения с людьми. Я работал и на Toyota, я работал на ADT, я работал в Home Depot, Window Design Consulting, я работал в Credit Card Processing, я работал в Closet Factory. У меня столько тренинга по сейлам, что я уже сам себя боюсь.
1: Не надо бояться самого себя. То есть вы относитесь к той редчайшей категории людей, которые умеют закрыть дил, да? Это когда-то меня мой начальник спросил. Он говорит, вот ты можешь как-то мне вот красиво объяснить суть и свою идею, что ты хочешь, но ты дил не можешь закрыть, ты меня не убедила. А вы, наверное, относитесь как раз вот к этой главной категории. Закрыть дил, говорят здесь.
0: У меня есть моя формула. Я, например, последняя моя работа, где я работал в Window Design Consulting в Home Depot. Мне делали appointment, я приходил в дома людей и менял им окна. цена дела там 20-30 тысяч окна поменять, окей? То есть это не маленькое решение. То есть, если, скажем, человек хочет на 2-3 тысячи в круиз поехать, это одно решение. Поменять окна на 20-30 тысяч, взять лон, это другое решение. Моя формула очень простая. Если я захожу на порог, мне есть 30-40 секунд, чтобы человек начал улыбаться. Если он начал улыбаться, уже 50% дела сделано. Неважно, о чем мы будем говорить. Если человек не улыбается, смотрит на меня подозрительно, это 5%, что я продам.
1: Потрясающе. Я это приватизирую. Я это приватизирую, потому что мы живем в таком мире, что заставить человека улыбаться за такой короткий срок, это дорогого стоит. Люди перестали улыбаться, и я давно это заметила. Не знаю, по какой причине. Это как в том старом анекдоте, когда человек сидит на пляже, ему задают вопрос, ты что, не умеешь плавать? Нет, я умею, но я не хочу это никому показывать. Но в любом случае, всегда слушая ваши музыкальные заставки и слушая о том, как вы рассказываете о прекрасных путешествиях, о возможности заработать, как вот, например, сегодня, став тревел-агентом, это всегда вызывает очень приятную, добрую улыбку, потому что дарит человеку надежду и возможность улучшить качество собственной жизни. Поэтому, господа, если вы готовы улучшить качество своей жизни, попробовать что-то новое, тем более, что это совершенно бесплатно, то милости просим к нашему шалашу. Это компания Davidson Travel, ее представляет Леонид Животовский, который много лет знает, о чем он говорит и что он делает. 718-303-8000, 718-303-8000. Пожалуйста, звоните, называйте себя, оставляйте свой номер телефона, и Леонид Животовский вам персонально подробно объяснит все нюансы, все детали, когда вы можете начать работу тревел-агента. Заработаете хорошо и еще много льгот получите. Леня, огромное вам спасибо за интересный разговор. Я надеюсь, что у вас появится много последователей и много желающих просто с вами поговорить и научиться чему-то новому. В эфире был Леонид Животовский, человек, который предлагает вам новые возможности для работы, бизнеса и путешествий. Огромное спасибо. Davidson Radio продолжает свою работу.
2: Американское радио на русском языке.
3: Davidson Radio.
2: Davidson Radio. Radio.
4: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
5: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
4: Счастливое детство начинается здесь.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
7: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Board of Chancery Settlements in New York State.
8: My name is Gil Zohar.
9: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе голосе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Орешек знаний тверд, но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский об эрудите.
11: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.

0: Нью-Йорк.
1: Мы любим Нью-Йорк, мы обожаем наш город. Мы, это Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая, приветствуем всех вас на волне 620 АМ. Желаем вам хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Сегодня, как обычно, по вторникам к нам присоединяются Юлия и Олег. Это агентство Effective Home Care, где специалисты, профессионалы берут на себя полное, так сказать, и юридическое, и административное сопровождение каждого своего подопечного. В Effective Home Care, не устаю повторять, знают, как правильно составить так называемый медицинский кейс от и до, как легально защитить ваши сбережения, как сохранить максимум положенных по закону часов ухода. И даже тогда, когда с каждым днем правила ужесточаются, потому что продолжается активное обсуждение плана властей нашего штата по так называемой оптимизации, как они говорят, бюджета, поэтому все строже и строже с каждым днем. Но вот я считаю, что правильный выбор агентства – это, скорее всего, залог вашей безопасности. Юля, Олег, приветствуем вас.
2: Доброе утро.
1: На Дэвидсон Радио. Как вы поживаете?
2: Отлично, прекрасно.
1: Какие новости вообще? С чем обращаются люди сейчас? Чем они озабочены? До какой степени они напуганы? Что хотят? Чего требуют? На что жалуются?
3: Доброе утро. Еще раз... Ну, в основном очень много звонков сейчас поступает, как мы уже до этого говорили, от людей, которые хотели бы иметь сервис. Много звонков поступает от людей просто, которые хотели бы иметь Medicaid, и поэтому очень много вопросов по поводу трастов. Поэтому... Я, опять же, хочу сейчас, пользуясь случаем, попросить людей, которые просто интересуются информацией по поводу трастов и как это работает, и что это, звоните нам в офис, мы вам будем объяснять, потому что очень много сейчас работы в офисе с людьми, которые действительно нуждаются в сервисе, в хомкер-сервисе, что помощи на дому, и в первую очередь... Мы работаем с людьми, которым действительно нужна помощь, и нужно в течение быстрого времени открыть Medicaid и оформить им сервис на дому. Есть определенный перечень вопросов, которые люди постоянно задают. И мы, в принципе, с Юлей готовы там дать информацию по некоторым основным вопросам, которые люди задают и которые интересуют людей.
1: Они звонят прямо в агентство к вам?
3: Они звонят в агентство и спрашивают, а мы хотели бы больше узнать. Вот Олег там с Юлей на радио говорит.
1: Не ваши пациенты, это сторонние люди.
3: Нет, посторонние люди звонят, которые отработали, которые сидят, которые не имеют медикейта, которые имеют какой-то иншуринс. Люди работали на город, люди имели бизнесы, люди работали, имеют какую-то недвижимость. А сейчас находятся на пенсии, есть какие-то...
1: Заболевания?
3: Месячные доходы, конечно, и появились, и есть какие-то заболевания, и они уже нуждаются в помощи. А оффордать все, что, допустим, есть, плюс еще оффордать кергивера, хаматенду за свои наличные деньги, они не в состоянии. Они звонят, есть ли какие-то варианты, при которых мы бы могли им помочь открыть Medicaid и оформить сервис.
1: 718-806-1666, это номер телефона Effective Home Care, добавочный 115. Если не успели записать, я повторю этот номер телефона еще несколько раз, звоните в Effective Home Care, Юля ответит на все ваши вопросы, если вам нужна помощь, если у вас есть какие-то излишки, если вы хотите получить помощь по уходу на дому, 718-806-1666, добавочный 115. Если у вас есть вопросы, которые вы готовы задать прямо сейчас, вы можете звонить в прямой эфир, наш телефон 718-303-9090, и Юля или Олег ответят на ваш вопрос, если смогут ответить, если будет ответ. Потому что Олег вот у нас всегда отличается тем, что он может всегда сказать правду. Вот я подготовлюсь к следующей программе, и на этот вопрос будет готов ответ позднее. Вот у нас, нам, кстати, звонят. Вы готовы или будем продолжать? Да, давай. Готовы. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Слушаем вас.
0: Здравствуйте, Олег, здравствуйте, Юля, здравствуйте, Елена и Акмаль. Беспокоит вас ваш партнер по бизнесу, который звонит вас поддержать и сказать, какие вы замечательные ребята, замечательные партнеры, очень знающие партнеры, с которым мы работаем с Олегом, это Виктория Салтиндер.
1: Боже мой, я думала, я ослышалась, честно. Вика, привет.
3: Вика, привет, тебя узнал сразу, да.
0: Привет, привет. Хочу еще сказать пару слов добрых, что, обращаясь в Effective Home Care, вы еще находитесь в очень сильных, заботливых мужских руках, потому что иметь такого защитника и друга, и знающего человека, как Олег, дорогого стоит. Поэтому обращайтесь, пожалуйста, мы плотно работаем вместе, очень много людей, которые, с которыми даже не справляемся мы спокойно и с доброй душой рекомендуем им тоже идти в Effective Home Care к нашим партнерам, которые не обманут, прежде всего не подведут. И Олег у нас готов не просто помогать, а помогать своей широкой душой. Нет. Так что...
1: Вика, это дорогого стоит. Обычно конкурирующие организации так себя не ведут. Я вообще в легком шоке, честно говоря.
3: Да всем хватит. Да. Мы с Викой давно знаем друг друга. Вика, я ж тебя не просила-то об этом, правильно? Люди подумают, что мы договорились.
0: Нет, мы не договорились, я просто услышала...
3: Лена тебя не узнала.
1: Я сначала поняла, что так похоже на Викторию Салтиндер,
3: я прислушиваюсь, да. Что-то голос знакомый.
0: Лена меня не узнала, потому что я сама не ожидала, услышала вашу передачу. Я не так часто слушаю сама радио, потому что у меня постоянно...
3: У тебя нету времени, когда тебе не дозвонишься.
0: Мне невозможно дозвониться, Олег, спасибо за поддержку, это правда.
3: Да.
0: Но услышала ваши голоса, решила вас поддержать и сказать, какие вы молодцы, и как много мы буквально вот недавно обсуждали с вашей командой, очень много нового, какие новые законы входят, какие есть виды пултрастов, какой позволительный инком на пултрасты и как нужно обращаться. Даже если вы думаете, что вам не положено, вы все равно должны обращаться к ребятам, потому что каждая ситуация, как мы обсуждали, это индивидуальный подход, и то, что вам сказала бабушка на лестничной клетке, это не означает, что в вашей конкретной ситуации это именно так. Всегда есть что-то, что отличается от вашей соседки по лестничной клетке.
3: Вика,
1: Тебя это не освобождает от воинской повинности прийти в эфир в пятницу, так что ты не расслабляйся.
3: Да-да, ты свой эфир тоже используй. Я что хочу сказать, я очень благодарен и за наше, во-первых, сотрудничество, что мы партнеры, мы работаем вместе. Тоже хотел бы сказать пару теплых слов в адрес Вики. Очень большой профессионал, насколько я знаю, очень порядочный человек, и это то, что нас объединяет, то, что вот это основные позиции нас объединяют, вот эти человеческие отношения и профессионализм. Поэтому спасибо тебе большое за теплые слова, и все то, что ты сказала, я могу подтвердить и подписаться, сказать в твой адрес то же самое.
1: И в пятницу слушай нашу передачу с Викторией.
3: Обязательно.
0: Прятаться за твое сильное плечо. Вот. У меня женский интерес.
3: Я понимаю. Вика, спасибо большое. Спасибо.
1: Вик, спасибо, хорошего дня, спасибо. И я жду тебя в пятницу.
0: Всего
1: договорились?
0: Всего да, конечно.
1: Спасибо.
0: Всего доброго, ребят. Всего
1: спасибо хорошего. Большое, хорошего дня. Виктория Салкиндер. У нас есть звонки, кстати говоря. У нас обычно так бывает. Нужно только открыть линию, и сразу будут вопросы.
3: Ну, отлично.
1: Здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире.
4: Да, здравствуйте всем. По имену не могу всех назвать. У меня такой вопрос. Вот когда хомотендеры выносят из семьи вот всякие какие-то разговоры, и все это доносится до агентства, как с этим бороться?
1: А давайте чуть-чуть поподробнее, если можно. То есть вы хотите сказать, что ваш помощник по дому, слушая, что происходит в доме, рассказывает об этом своему кейсворкеру?
4: Рассказывает своему кейсворкеру. А потом, когда не то, что говорят в доме, а то, что происходит в доме, вот, ну, то, что происходит, говорят кейсворкеру, потом этот кейсворкер звонит, говорит, почему так, а потом мы выясняем, это оказывается совсем не так, а потом мы выясняем, что это хомотенда совсем, оказывается, не говорила. Ну, в общем, как-то докапываются до каждой какой-то все время мелочи. Вот как с этим бороться?
3: Я не понял.
4: Еще один вопрос.
1: Вот смотрите, как вас зовут?
4: Меня зовут Марина.
1: Фаина, смотрите, здесь вот в чем вопрос. Вам сейчас Юлия и Олег, конечно, прокомментируют. Если речь идет об изменении состояния здоровья пациента, о его поведении, то ваш помощник по дому по протоколу, по правилам и по закону обязан доложить об этом своему руководству, в данном случае кейсворкеру. Если речь идет о каких-то сплетнях, здесь уже совсем другое дело. Вы можете пояснить подробно?
4: Вот я вам дам пример, просто это очень банальный пример. Пациент попросил сготовить голубцы. Хомотенша их сготовила, целый там казан этих голубцов. На следующий день она приходит, этих голубцов нет, и она жалуется, что все эти голубцы забрала дочь. А он, оказывается, на выходные просто забрал это в этот, как себе на дачу. Ну вот как с этим бороться? Ну что-то вот в этом роде. Вот такие вот вещи.
1: Ага, это классный вопрос, очень такой, знаете, он бытовой и жизненный. И вот я бы на вашем месте, конечно, не говорила бы слово «бороться». Потому что, ну, здесь речь не о борьбе, конечно, идет, а о каких-то личных взаимоотношениях. С одной стороны, человек, который приготовил целый казан на одного человека, рассчитывая на то, что на следующий день и на следующий день он посвятит время свое рабочее на какие-то другие нужды, а тут, получается, весь день он потратил на готовку этого целого казана, а оказалось, что этот казан исчез. И мне кажется, здесь, ну-ка, что нужно сделать?
3: Я хочу, я имею в виду, вот...
1: Не отключайтесь, Фань, пожалуйста.
3: Это как пример, смотри, ну, Хорошо, вы, я не понимаю, что Хаматенда сказала
1: ведущему,
3: что сделала целый казан, а на середине этого не было.
1: Да.
3: А что, после этого ведущая позвонила, допустим, вам или кому и спросила, где делись голубцы?
4: Она позвонила и сказала, почему вы забираете, вы не имеете права забирать, дочери позвонила. А дочь вообще говорит, что значит, ничего я не забирала.
3: Ну, я вам переходите в Effective Home Care, и таких случаев не будет вообще. Это вообще какой-то...
4: А вы скажите, вы только в Бруклине, вас в Квинсе нет?
3: Не, почему? Это же лайсенс, если дается на весь штат у нас. Все five boroughs, все покрываем.
4: Не, я знаю, но вашего офиса, у вас есть офис?
3: А зачем вам именно офис? Объясните, Фаина.
4: Ну, знаете, когда что-то вот там иногда звонки не проходят, таймшит надо отнести, тут как-то близко.
3: Ну, заходишь, на сегодняшний день, знаете, насколько все работает электронно и все, и очень редко, если бывает таймшит, это вопросы решаются. У нас был офис, мы его держали очень долго, лет 7-8 в Астории, но потом за ненадобностью, потому что там никто туда не приходил. Оформление сейчас идет у нас электронно.
1: Элементарно.
3: Вы позвоните, по телефону, да. Я вам все объясню, если что, как это все решается.
4: Вот смотрите, еще одну. Вот Виктория Слингер, по-моему, фамилия.
1: Салкиндер.
4: Да. Я вот слушаю вашу передачу как-то, может быть, месяца два назад. Позвонила им и сказала, вот моему дяде столько-то лет, ему нужно часы, у меня не получается, у него всего там 7 часов в день. Она говорит, я вам помогу, пошлите мне всю информацию. Я послала всю информацию, и ко мне обратился после нее ее помощник, что пришлите мне это, все послала. И на этом все закончено, все. Никто больше ничего
1: не делает. Давайте вы в пятницу напрямую к Виктории Салкиндер обратитесь. Вот.
3: А как давно вы это начали? Как давно вы отправили?
4: Это было месяца два назад. Вот так же я слушала передачу. Ну, думаю, дай позвоню. Вроде люди
3: позвоните еще раз.
1: Позвоните, напомните, напишите смс-ку, потому что...
4: Звоню, пишу, невозможно уже дозвониться. Вот один раз дозвонилась, второй раз уже какая-то ее помощница попросила все прислать, я все послала. И на этом все остановилось.
1: Нет, понимаете? Я не в том в плане, что я сейчас выступаю адвокатом и так далее. Во-первых, это вы не одна, как вы понимаете. Десятки людей,
4: да,
1: десятки.
4: Я понимаю.
1: Во-вторых, документы, которые рассматриваются, они не рассматриваются только в агентстве и не рассматриваются только помощником. Вот общаясь с Олегом и с Викторией, я знаю прекрасно, что эти документы отсылаются в один офис, потом во второй. У нас до такой степени сутяжная страна, у нас до такой степени затягивают рассмотрение каждой справки, что Райкин просто рядом не валялся. Помните, да, эту юмореску? Вам нужна справка, что нам нужна справка. Вот это как раз про эту
3: Фаина,
1: систему.
3: Фаина, не стесняйтесь, наберите еще раз ей в офис.
4: Я все это понимаю.
3: Наберите еще раз в офис.
4: Фаина, услышьте
3: меня. Наберите еще раз в офис, попросите Викторию, скажите, ваша помощница, я все ей отправил, она уже долгое время мне не сообщает, что происходит, она разберется.
1: Или позвоните в Effective Home Care, 718-806-1666, добавочный 115, попросите, чтобы вас связали с Олегом, вот вы с ним только что говорили в прямом эфире, и Олег вам на все ваши приватные вопросы ответит самым, что ни на есть, приватнейшим образом.
3: Если я не смогу поднять, я сразу скажу,
1: да.
3: Это невозможно, я не смогу это сделать. И никто тогда не поможет, поверьте мне.
1: Спасибо,
3: удачи
1: вам, да. Позвоните, спасибо. Обязательно позвоните. Знаете, как говорят, за спрос не бьют в нос, и попытка не пытка. И у вас обязательно все получится. Я вам этого от всего сердца желаю. Всего доброго. 718-806-1666, добавочный 115. Как говорится, кто не успел, тот опоздал. А Юля ответит на все ваши вопросы, и если надо будет, так потихоньку попросите ее, скажите: «Юля, я по радио слышал, можно нам каким-то образом связаться с Олегом?» Юля, ты готова помочь людям поговорить напрямую с Олегом? Или ты готова сама, так сказать, встать мощной своей грудью на стражу?
2: Я скажу больше, что каждый звонок, который я получаю от радио, он каждый проходит через Олега. То есть я записываю всю информацию, я сразу же иду к Олегу, или я ему звоню, если его нет в офисе, и мы сразу же, мы отставляем всю работу, которую мы делали, мы обсуждаем вопрос, потому что зачастую вопросы такие достаточно интересные, которые требуют... Извините, которые требуют решения уже прямо сейчас. Поэтому это все всегда обсуждается с Олегом, и зачастую, я бы сказала, в большей половине случаев Олег сам инициирует, он звонит нашим слушателям и дает уже как бы информацию от себя. Поэтому я готова всегда помочь всем, кто в этом нуждается. Хотела бы даже сказать, вот сегодня вспоминала, мне кажется, мы на радио уже больше года, больше даже полтора года. И, скорее всего, есть люди, которые нас, если слышали с самого начала, они думали, опять-таки, меня это не касается, мне это сейчас не нужно, но прошло время, и, скорее всего, людям становится уже актуально. Поэтому я хотела бы еще раз напомнить, что любые вопросы, которые у вас возникают с открытием Medicaid, вам нужно открыть HomeCare, вы работаете, у вас есть пенсия, у вас есть излишек дохода, абсолютно любые вопросы, не стесняйтесь, просто позвоните нам, мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы помочь вам ответить на эти вопросы. И хотела бы также еще добавить, программа, о которой мы также разговариваем, waiver, который дает большие часы, то есть если вы сейчас находитесь в иншурансовой компании, вы получаете home care service, и у вас недостаточное количество часов, есть определенные программы, которые помогают поднять эти часы. И если у вас есть определенные диагнозы, зачастую это диагнозы, которые я рассказывала, которые связаны с ментального характера, то есть вы забывчивы, у вас есть деменция, у вас есть Альцгеймер или Паркинсон, пожалуйста, свяжитесь также с нами. Мы возьмем всю вашу информацию, как только у нас появится информация, что waiver программа уже возобновляет опять доступ получения авторизации на нее, мы сразу же с вами свяжемся, и так будет намного легче, когда у нас уже будет вся информация о вас, мы сможем сразу же вам помочь податься на эту программу и
1: получить. Да, waiver — два слова, Олег, пожалуйста, еще напомни, буквально двух слов. Waiver — это что?
3: Waiver — это прямая программа со штатом напрямую, с Medicaid, которая там не обязательно, чтобы был split shift. Вот люди, у них есть диагнозы, и сейчас им LTC не поднимает часы или что-то чего-то. А эта программа дает часы при правильных, серьезных диагнозах, при которых люди могут располагать на эту программу. Значит, там может быть и 10 часов в день, и 12 часов в день.
1: То есть, когда тебе отказали, вот когда пришла
3: когда
1: просто медсестра,
3: а у тебя проблемы,
1: надо,
3: тебе
1: да.
3: действительно надо, это программа. И я что хотел сказать, если кто-то где-то будет говорить, вот сейчас мы быстро это решим, это все вранье. Это берет время, это надо собрать правильно документы, оформить, это подать. Как Юля говорит, когда программу не закрывали, просто сейчас много там у них накопилось, они разгребаются, но есть предпосылки, что вот-вот они сейчас уже начнут рассматривать уже свежие
1: пока
3: кейсы.
1: Что уголовное пока... дело рассматривается,
3: но,
1: да,
3: я имею в виду, людям, которым надо, это не помешает, обратитесь, давайте собирать пакет документов, потому что это возьмет время. И как только будет возможность, как только откроется, вы уже будете как бы впереди очереди, готовы на получение разрешения на эту программу.
1: То есть это та соломка, которую можно заранее подстелить, спасибо, да? То есть ты говоришь, готовьте пакет документов. А человек не знает, с чего ему начинать, пусть что сделает.
2: Поэтому, как я обычно говорю, просто позвоните нам, и мы очень доступно и легко объясним, что нужно будет собрать. И даже более того, если нужно, мы придем к вам, мы поможем собрать вам даже эти документы, потому что зачастую пациенты не понимают, и какие именно, что им нужно.
1: Куда
2: они
1: пойти,
2: немножко,
1: вот
2: да,
1: это вы все делали, да?
2: Да, поэтому я несколько раз даже уже были ситуации, когда я приходила, лично знакомилась с пациентами, представлялась и помогала со сбором.
1: Вот это, пожалуйста, услышьте, на мой взгляд, но это прям совсем важное. Очень важно, когда к тебе приходит человек, когда он смотрит тебе в глаза, когда вы вываливаете перед ним целую пачку нераспечатанных, полураспечатанных, прочитанных, неотмеченных конвертов, еще с позапрошлого года хранящихся в вашем ящике или в каком-то целлофановом пакете, и говорите: «Ой, я не знаю, где эта последняя справка, а где мои биллы, а вот это вообще я не знаю, что это такое, а вот мне тут пришло за газ, а почему-то у меня поднялось за электричество, а мне вот не доплатили пенсию или сократили фудстемпы». А вообще я даже не знаю, почему моя хаматенда ушла в другое агентство, а ко мне сейчас вообще уже 3 дня никто не приходит. А тут приходит Юля или кто-то из Effective Home Care, собирает все ваши бумаги, говорит, что нужно сделать, от вашего имени позвонит, узнает фамилию, имя вашего лечащего врача. Короче говоря, от А до Я, и вам ни о чем беспокоиться не надо. Поэтому я всегда рекомендую профессионалов, какого бы бизнеса это ни касалось, любой сферы человеческой деятельности, потому что надежный выбор – это уже гарантия успеха. И когда вы в состоянии сами обезопасить старость свою или старость и немощь ваших близких, вот есть люди, которые готовы взять на себя самую тяжелую вот эту бумажную волокиту и существенно, значительно, как хотите, улучшить качество жизни всем, кто нуждается в заботе здесь у нас в Большом Нью-Йорке. Так что приходите, звоните. Effective Home Care защитит то, что положено по закону. По закону. Никаких левых, правых, серединных, там, заднеприводных, да, как это в машине, задний привод. Здесь не проканает, что называется, вы уж меня извините за такое почти неэфирное словечко, но здесь все прямо и прозрачно. Effective Home Care. 718-806-1666, добавочный 115, и всем тем, кому нужен сертификат бесплатно, я всегда добавляю, это очень важно, быстро, необременительно, вы получите онлайн-класс на нескольких языках и сертификат совершенно бесплатно при условии, что вы будете работать вместе с командой Effective Home Care. 718-806-1666, добавочный 115. 30 секунд обоим.
3: 30 секунд. Я хотел бы сказать по поводу тех людей, которые звонят по трасту. Там парочку там основных вопросов, которые задают. Там, допустим, вопрос. Человека есть там property в Майами или где-то там это, он его сдает в аренду. То может ли он открывать пултраст? Человек, который хочет открыть пултраст, не может иметь никакого property outside, за границами Нью-Йорк стоит. Раз.
5: В Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: Сутки 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон. Вместе с премьером отправилась делегация, в которую не вошли журналисты. Нетаньяху не делал заявлений перед вылетом, но его офис опубликовал текст заявления, цитирую: «Я направляюсь в Вашингтон на встречу с нашим другом, президентом Дональдом Трампом. Это будет моя 8-я встреча с ним после его избрания на 2-й срок, больше, чем у любого другого иностранного лидера. Мы обсудим все вопросы, стоящие на повестке дня, прежде всего Иран. Разумеется, наша цель – обеспечить нашу безопасность, а также расширить круг мира вокруг нас». Биби также сообщил, что намерен проститься с Линдси Грэмом. Отпевание состоится 28 июля в Вашингтонском национальном соборе. Церемония будет закрыта для широкой публики, но ее покажут в прямом эфире. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис представил ключевой лозунг кампании перед промежуточными выборами в ноябре. Выступая в Пенсильвании вместе с губернатором штата Джошем Шапиро, он заявил, что главным приоритетом демпартии станет снижение стоимости жизни. По словам Джеффриса, партия намерена сосредоточиться на доступности жилья, здравоохранения и образования. Он также пообещал добиваться отмены введенных администрацией Трампа торговых пошлин, продления налоговых льгот в сфере здравоохранения, пересмотр ряда республиканских законов и прекращения военного конфликта с Ираном. Джеффрис подчеркнул, что демократы будут строить экономику, ориентированную на интересы обычных людей, а также выступил за усиление защиты избирательных прав и повышение прозрачности работы госорганов. Выступление стало частью кампании за 100 дней до промежуточных выборов. 23-летняя дочь фигуристки Оксаны Грищук, Скайлер Грейс, заявила о домашнем насилии со стороны матери. Далее цитата: «Это было невероятно сложное решение. Если вы столкнулись с домашним насилием или пережили подобную ситуацию, я буду благодарна, если вы свяжетесь со мной. Спасибо всем, кто поддерживает меня в это непростое время». Сторис с такими словами появилась в инстаграме девушки. После этого с Грищук связалось издание «Спортс-24» с просьбой прокомментировать ситуацию. Фигуристка сказала: «Не обращайте внимания, это неправда». 54-летняя Грищук в паре с Евгением Платовым дважды становилась олимпийской чемпионкой в спортивных танцах на льду. Ранее у спортсменки были романы с Александром Жулиным и князем Монако Альбером. В начале нулевых она познакомилась с фитнес-тренером Джеффом Грейсом. И в этих отношениях в 2002-м родила дочь. Скайлер долгое время занималась теннисом. Ради спортивной карьеры дочери, по словам Грищук, она закрыла свою академию фигурного катания в Калифорнии.
0: Погода. На Дэвидсон Радио.
2: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 81 градуса по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 70%.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
1: Хоумкер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучшее. We'll be right back.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утро, доброе утро, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания. Конечно же, дорогие наши шипсхедбейцы, что бы это ни значило. Приветствуем вас на нашей волне, на волне 620 AM, американское радио на русском языке, Дэвидсон Радио, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Наташа Пустрецкая, это я, за пультом Мак Мальтахиров. Понедельничное радио-реалити-шоу началось. И прямо сейчас приветствую в эфире Аллу Качан. Алла — адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних, всем приготовиться, внимание, 25 лет. А это четверть века, сам по себе красноречивый факт. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-3145. Сейчас Алла будет занята минут 10, а после нашего коротенького интервью звоните вот по этому телефону. 718-513-3145. Алла, доброе утро.
1: Доброе утро, Наташа. Доброе утро всем. Наверное, я хочу поговорить немножко о старом, немножко о новом. Я знаю, что мы всегда говорим, вот я очень часто объясняю, что когда у человека или у бизнеса, обычно это и персональный гарантор, и бизнес, персональные гарантии, то когда судят, судят и того, и другого, это называется joint and several guarantee, то есть очень часто люди этого не знают, что если в бизнесе нарушен какой-то контракт, то есть вы не смогли платить по какому-то контракту, начиная от SBA и заканчивая лендлордом, то студят и персонального гарантора, в случае лиза это обычно хозяин бизнеса, который гарантирует лиз, а в случае любого банковского долга это, ну, опять же, хозяин бизнеса, но гарантия есть всегда абсолютно во всех банковских долгах бизнеса, включая SBA больше, чем 200 тысяч. И когда люди ко мне обращаются, очень часто, особенно с SBA, мне говорят, ну вот нам сказали закрыть бизнес, ну вот SBA, наверное, дальше не пойдет. Ну, во-первых, да, потому что когда SBA начнет судить, а я вижу уже по их шагам, что это не за горами, то судить будут одновременно и бизнес, и гарантора. Потому что больше 200 тысяч, опять же, есть персональная гарантия. Почему я говорю, что не за горами? Потому что collection SBA начался где-то 2 года назад. Сначала это был Treasury Department, потом Treasury Department начал нанимать частных collection agencies, ну а у частных collection agencies, естественно, есть адвокаты. Поэтому то, что мы сейчас видим, кроме того, что когда приходит collection письмо, там уже довольно большие collection fees, и очень быстро они собираются, то есть интерес растет, default rate растет, и к тому же Treasury добавляет свой penalty, свой интерес за неуплату. Поэтому сумма растет, просто так это оставлять нельзя. Ну и как многие, кто слышали мои передачи, знают, что я придерживаюсь мнения, что ни в коем случае не надо просто закрыть бизнес и как бы исчезнуть. Во-первых, опять же, потому что остается персональная гарантия, и, как правило, у человека есть там дом, квартира, какая-то недвижимость, имущество. Ну а во-вторых, потому что SBA расследует, особенно когда это побольше суммы, когда просто вот так исчез бизнес, потому что EIDL-лоны во время ковида давались под имущество бизнеса, в отличие от предыдущих до ковида, которые давались там под дома, квартиры, другие бизнесы и так далее. Поэтому, когда бизнес закрылся, и персональный гарантор, так сказать, молчит, естественно, SBA начинает, во-первых, искать бизнес, во-вторых, расследовать, куда, что сделали с деньгами, что сделали с collateral, то есть то, что в бизнесе было, под что брался лон. Так это считается. Поэтому, когда мы делаем какого-то вида банкротства, которое подходит, и я напоминаю, что ликвидировать компанию, то есть ликвидационное банкротство, Chapter 7, просто обанкротить и списать долг невозможно по закону. Но когда человек делает какого-то либо банкротства, мы, которое подходит, и это я, конечно, объясняю при консультациях детально, и индивидуальное банкротство подходит для гаранторов, если они могут сделать ликвидационное Chapter 7 банкротство, если не больше, чем одна property, не больше, чем позволено equity, или реорганизация бизнеса, что оставляет бизнес работающим. Это единственный путь списать часть долга. Но это очень долго объяснять в эфире, поэтому, естественно, при консультации мы это все объясняем, но ни в коем случае не слушайте советы просто закрыть бизнес. Это, к сожалению, может к очень плохим результатам привести и точно не помогает. Поэтому обратитесь, мы с удовольствием, я все объясню, и мы поможем. Ну и просто хочу опять же сказать, что на сегодняшний день SBA уже не та проблема, которую можно игнорировать. Это долг растет, даже если еще не судят, и просто collection, поэтому обратитесь перед тем, как делать какие-то такие шаги, типа закрывать бизнес, чтобы сделать все правильно, отчитаться перед SBA в нужных инстанциях и нужных судах, ну и надеемся, что решить долг так, чтобы также решить персональную гарантию и сохранить имущество и недвижимость, так как мы говорим в начале передачи. Ну а еще очень важную тему, которую я хотела сегодня осветить, потому что я чувствую, что очень мало об этом говорится. Что вот мы говорим, что еще помогает реорганизация, банкротство, с чем еще помогает, останавливает всяческие суды. Я всегда говорю, что не ждите джаджмента, не ждите там результата суда. Очень часто люди говорят, ну мне же еще ничего там суд не решил, еще никакой джаджмент не выставили. Если у вас идет какое-либо судебное разбирательство, это может быть по долгам или не совсем, то есть это может быть что-то такое, ну, видно, что это долг, да, то есть это судит банк, это судит лендлорд, это судит, ну, SBA еще только начинается этот процесс, FLSA, это рабочие, которые судят на minimum wage and overtime, и всяческие контрактные права, то есть вот это те судебные разбирательства, которые мы всегда говорим, что прекрасно решаются через процесс реорганизации или обычного банкротства, смотря что подходит, если это бизнес, то это реорганизация, останавливается весь процесс в других судах и переводится в bankruptcy суд, решается совершенно по другим уже стандартам, и это абсолютно лучше работает. Вы не просто защищаетесь в данном суде, вы имеете возможность понизить долг или даже его полностью оспорить. А вот то, о чем многие совсем не думают, это что если идет очень тяжелый бракоразводный процесс, идет раздел имущества или будет начинаться раздел имущества. Как правило, я нахожу, что, к сожалению, обычно есть сильная и слабая сторона. Вот почти в каждых случаях, которых мы видим, есть сторона, которая сильнее, есть сторона, которая слабее, и та сторона, которая слабее, как правило, защищается, но не может никак этот процесс поставить вот на равномерное русло, а в самом деле то, о чем очень многие не знают, это то, что банкротство в этом помогает великолепно, потому что банкротство – это федеральная инстанция, это федеральный суд. Все, что мы говорим нашему суду, естественно, должно быть правда, естественно, должно быть так, как оно есть, все показываются полностью, все финансовые отчеты и так далее. Но то, что люди не знают, это то, что когда мы подаем на реорганизацию, у человека есть не просто право, а он обязан сохранить всю свою вот, экономическую ситуацию так, как она есть сегодня. Все свое имущество, дом, квартира, неважно, что это, savings, даже если в этот момент это уже подлежит разделу в суде бракоразводном, если человек подает на банкротство, и у него при этом есть долги, кроме того, что разбираются между собой бывшие супруги, у него есть долги на карточках, у него есть проблема с лоном, у него есть проблема с ипотекой, это неважно, какие долги, если у человека есть долги, и человек действительно вот уже тонет в этих судебных разбирательствах. К сожалению, я такое вижу очень-очень часто, когда человек приходит уже просто с опустившимися руками и говорит: мы судимся там непонятно сколько лет, я никак не могу донести до суда, что происходит, у меня уже просто нету ни копейки денег с этим воевать, и тем не менее вот это продолжается, и это, опять же, как правило, есть сильнее сторона, есть слабее сторона, и та сторона, которая слабее, как правило, безумно страдает. Так вот, то, о чем очень многие не знают, это то, что процесс реорганизационного банкротства не просто помогает сохранить имущество, но он помогает сохранить имущество справедливо и так, что в этом помогает разобраться суд bankruptcy. И тогда уже не важно, кто сильнее и кто слабее, все разбирательство в другом суде по бракоразводному процессу останавливается, разбирательство переходит в этот суд, рассматривается совершенно по другим стандартам, то есть, да, естественно, не прекращается плата за ребенка, child support, custody, это все продолжает разбираться, но вот именно денежные разборы, все, что касается денежных вопросов, все, что касается недвижимости, раздела имущества, все это замораживается и уже теперь рассматривается по стандартам суда bankruptcy. И это абсолютно другой результат, и это уже дает той слабой стороне силу, которой у них раньше не было и быть не могло в matrimonial суде. Поэтому если вы знаете кого-то в такой ситуации, это, скорее всего, совет, который они не услышат, но банкротство или реорганизационное банкротство, если есть имущество, это лучшее, что можно сделать, чтобы, так сказать, tip the scale и перевести силу на правильную сторону или хотя бы сбалансировать, в конце концов, весы. Поэтому если вот такая ситуация у вас возникла или у кого-то, кого вы знаете, вот это совет, который они, скорее всего, не услышат почти нигде, и это действительно то, что работает легально и очень-очень хорошо, ну и правильно, то есть сбалансировать то, что, к сожалению, очень часто в дисбалансе. Поэтому вот такая вот ситуация лучше, чем где-либо решается в банкротстве. Ну, я думаю, что на сегодня все. Я хочу всем пожелать успешной недели, силы в ваших финансах и до следующего раза.
2: Да будет так. Алла, дорогая, вы как-то сегодня необычно провели эту беседу, поэтому хочется изречь что-то такое умное на латыни. Ну, ничего не приходит на ум, кроме как «Vita brevis ars longa». Ну, давайте перечеркнем «ars» и скажем «Vita brevis credit». Лонга, жизнь коротка, кредиты вечны, поэтому Carpe Diem, ловите момент, живите настоящим и звоните Алле Качан, если у вас есть проблемы, они есть у всех людей на планете Земля. Адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую счастливую, богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Наше коротенькое интервью завершилось в прямом эфире, поэтому звоните, набирайте этот номер 718-513-3145, 718-513-3145. Адвокат Алла Качан не учит жить, а помогает сохранить ваш капитал. Реклама, которая крутится по телеку, там вообще очень интересно и очень занимательно, потому что там говорится, что Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718, что правда, 718-513-3145, 718-513-3145. Оставайтесь на Дэвидсон Радио, будет интересно.
3: Мы любим Нью-Йорк.
4: Дэвидсон Радио.
5: I like Нью-Йорк in June.
3: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
6: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон. Вместе с премьером отправилась делегация, в которую не вошли журналисты. Нетаньяху не делал заявление перед вылетом, но его офис опубликовал текст заявления, цитирую, «Я направляюсь в Вашингтон на встречу с нашим другом, президентом Дональдом Трампом. Это будет моя восьмая встреча с ним после его избрания на второй срок, больше, чем у любого другого иностранного лидера. Мы обсудим все вопросы, стоящие на повестке дня, прежде всего, Иран. Разумеется, наша цель – обеспечить нашу безопасность, а также расширить круг мира вокруг нас». Биби также сообщил, что намерен проститься с Линдси Грэмом. Отпевание состоится 28 июля в Вашингтонском национальном соборе. Церемония будет закрыта для широкой публики, но ее покажут в прямом эфире. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис представил ключевой лозунг кампании перед промежуточными выборами в ноябре. Выступая в Пенсильвании вместе с губернатором штата Джошем Шапиро, он заявил, что главным приоритетом демпартии станет снижение стоимости жизни. По словам Джеффриса, Партия намерена сосредоточиться на доступности жилья, здравоохранения и образования. Он также пообещал добиваться отмены введенных администрацией Трампа торговых пошлин, продление налоговых льгот в сфере здравоохранения, пересмотр ряда республиканских законов и прекращение военного конфликта с Ираном. Джеффрис подчеркнул, что демократы будут строить экономику, ориентированную на интересы обычных людей, а также выступил за усиление защиты избирательных прав и повышение прозрачности работы госорганов. Выступление стало частью кампании за 100 дней до промежуточных выборов. 23-летняя дочь фигуристки Оксаны Грищук Скайлер Грейс заявила о домашнем насилии со стороны матери. Далее цитата. «Это было невероятно сложное решение. Если вы столкнулись с домашним насилием или пережили подобную ситуацию, я буду благодарна, если вы свяжетесь со мной. Спасибо всем, кто поддерживает меня в это непростое время». Сторис с такими словами появилась в Инстаграме девушки. После этого с Грищук связалось издание Sports24 с просьбой прокомментировать ситуацию. Фигуристка сказала: «Не обращайте внимания, это неправда». 54-летняя Грищук в паре с Евгением Платовым дважды становилась олимпийской чемпионкой в спортивных танцах на льду. Ранее у спортсменки были романы с Александром Жулиным и князем Монако Альбером. В начале нулевых она познакомилась с фитнес-тренером Джеффом Грейсом. И в этих отношениях в 2002-м родила дочь. Скайлер долгое время занималась теннисом. Ради спортивной карьеры дочери, по словам Грищук, она закрыла свою академию фигурного катания в Калифорнии.
7: Погода. Дэвидсон Радио.
6: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 81 градуса по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 70%.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
1: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня 14-й лунный день, а он исключительно важен для начала любого важного для вас дела. Луна растущая и находится в знаке Козерога, символ дня труба. Все начатое в эти лунные сутки с блеском удается. Сегодня могут нахлынуть непонятная грусть и тоска. Гоните их прочь и занимайтесь делом. Если тоску не преодолеть, дайте себе хорошую физическую нагрузку. Овнам придется отказаться от крепких напитков и воздержаться от критических высказываний в чей-либо адрес. Полезно есть малину, бобовые и побольше положительных эмоций. У тельцов сегодняшний день может стать началом больших изменений в личной жизни. Если вы долго не решались сделать первый шаг к избранникам, то не пропустите этот день. Вперед, навстречу счастью! А вот близнеца, пора бы заглянуть в зеркало и рассмотреть себя в полный рост. Набрали лишний вес? Срочно примите меры. Травмы сегодня не грозят. Снимите стресс, накопленный за неделю, и зарядитесь энергией на прекрасный вечер, который обещают вам звезды. Ракам нужно быть внимательнее к своему ближайшему окружению. Кто-то явно проявляет к вам живой интерес. Сегодня возможны искушения. Не поддавайтесь, предупреждают звезды. Контрастный душ и общий массаж тела снимет напряжение. У львов, занятых в финансовом бизнесе, ожидает ощутимая прибыль, если вложения будут сделаны сегодня. А вот романтические встречи вам лучше перенести на другой день. Фортуна улыбается девам. Встреча, назначенная на сегодня, будет удачной, утверждает светило. Только не переборщите с крепкими напитками и с партнерами не спорьте, советуют звезды. Многие весы настроены очень критично. Не переживайте, говорят вам звезды, все будет хорошо. Только вам не следует браться за дела, связанные с землей и строительством. Скорпионы находятся на пороге больших изменений. Будьте внимательны к знакам судьбы и не упустите момент удачи. А еще будьте осторожны. День травмоопасный, берегите ноги. Стрельцы сегодня будут подвержены перепадам настроения, но, как всегда, помогут друзья и близкие. Главный совет – держите эмоции под контролем. Козерогам сегодня нужно быть крайне внимательными в работе с электрическими приборами и при общении с представителями противоположного пола. Младшие члены семьи потребуют вашего внимания. А вот водолеи будут озабочены проблемами близких, нежели своими собственными. Но волноваться не стоит. Звезды советуют задуматься о себе. А не пора ли вам отдохнуть? Планируйте маршрут проведения отпуска. Рыбам светило советует освоить йоговские упражнения для лечения беспокоящих вас болезней. Сегодняшний день наиболее подходящий для начальных занятий. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.

0: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа вас
5: произвела? Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
0: Жительница Канады раскрыла секрет своей внешности и рассказала, как выглядеть моложе. Ее историю публикуют наши коллеги из Daily Mirror. По словам 90-летней любительницы фитнеса Этны Мэй, незнакомцы часто не верят, когда узнают ее настоящий возраст. Люди предполагают, что ей не больше 60. Мэй объясняет это своим образом жизни и активностью. Женщина начала активно заниматься спортом, когда ей исполнилось 60 лет, чтобы как можно дольше оставаться бодрой. Она любит пилатес, упражнения с гантелями и кардиотренировки. Помимо этого, она проводит много времени на свежем воздухе, ухаживая за своим садом. Дочь Мэй, 58-летняя Дейлис Радке, также увлекается фитнесом и снимает обучающие ролики для женщин старше 50. Однажды она привлекла мать к съемкам одного из видео. Зрители остались в восторге. Моя мама любит жизнь и ценит свою независимость. Ее очень удивляет, почему другие не делают все возможное, чтобы сделать свою жизнь как можно лучше, рассказала Радке. Она добавила, что ее мать не чувствует себя старушкой и поэтому сохраняет молодость. Обе женщины надеются, что Мэй своим примером поможет людям изменить отношение к возрасту и старению. Старение неизбежно, но количество прожитых лет не должно ограничивать то, что вы можете сделать или достичь, заключили мать и дочь. 44-летняя Белинда Нортон из австралийского Квинсленда уверена, что нашла секрет счастливой жизни и вечной молодости. Она в одиночку растит двоих детей, работает в школе, ведет блог о правильном образе жизни и пишет книги. Нортон закончила институт по специализации физкультура. Секрет вечной молодости, по мнению австралийки, это сочетание здорового образа жизни и психологического благополучия. Но в списке ее советов по борьбе со старением есть и крайне неожиданные пункты. Например, Нортон призывает никогда не пить через трубочку. По мнению женщины, из-за этого вокруг рта появляются морщинки. Самым полезным продуктом она считает голубику и советует есть ее каждый день в любом виде. Нортон советует перекусывать миндалем, есть овощи во время каждого приема пищи, добавлять шпинат во все салаты и готовить лосося как минимум 2 раза в неделю. При этом австралийка призывает не ограничивать себя и не сидеть на диетах. Это вызывает стресс, а он старит. Нортон считает, что сохранить молодость ей помог позитивный настрой, ежемесячные сеансы массажа и регулярные встречи с подругами. 40+, выгляжу лучше, чем в 20, смеется Нортон. Хотя признает, что с годами ей приходится тщательнее следить за режимом сна и тратить все больше денег на качественную спортивную одежду, обувь и косметику по уходу за кожей. 56-летний сингапурский фотограф Чуанда Тан много лет делал снимки для обложек журналов, пока сам не появился на них. Когда мужчина был помоложе, он считался одним из самых популярных манекенщиков страны и солировал в поп-группе. Но настоящая всемирная слава настигла его только в 50. Тогда издания по всему миру опубликовали фотографии мужчины, выглядящего вдвое моложе своих лет. Он стал 3-м сингапурцем, на которого подписались больше 1 000 000 человек в Инстаграме. Его опережают только местные звезды. Чуанда не слишком рад славе. Он заводил Инстаграм, чтобы продвигать себя как фотографа, а не как модель. Меня постоянно отмечают на снимках индийские пользователи, даже если эти фотографии никак не связаны со мной. Наверное, так они продвигают свои аккаунты. Они пишут мне личные сообщения, признания в любви и вопросы вроде «что ты ешь» и «как заботишься о коже». Люди до сих пор подписаны на меня из желания узнать секрет вечной молодости. Их интересует моя внешность, а не мое творчество, пожаловался сингапурец. Он добавил, что иногда раздражается из-за большого потока сообщений. Тан относится к своей популярности иронично. Меня часто спрашивают, как я смог прославиться. А я и сам не знаю. Однажды я проснулся, а число моих подписчиков резко выросло. Я и сам был в шоке. Когда его спросили, как сохранить молодость, он полушутя ответил, что нужно регулярно тренироваться, есть рис с курицей и никогда не принимать душ рано утром или поздно вечером. Чуанда утверждает, что почти не готовит сам. Обычно он обедает и ужинает в фуд-кортах. Я ем везде, где можно взять рыбный суп и куриную грудку. Главное, чтобы было вкусно, а продукты были свежими. Дома он лишь иногда печет курицу. Мужчина очень любит мороженое, но позволяет его себе только раз в месяц. 71-летний пенсионер Хухай из китайского города Шанхай в 2016-м выиграл титул «Самый современный дедушка города». Но назвать его дедушкой язык просто не поворачивается. Китаец носит молодежную одежду, катается на скейтборде и обожает разного рода физическую активность. В свободное время Хухай любит петь. Он уверен, что у каждого человека есть 3 возраста – биологический, психологический и физический. Он считает, что его собственный психологический возраст составляет около 20 лет, а физический – около 40. Каждый день Ху старается узнать что-то новое. Так он борется со старостью. Жаклин Пизано не просто стильная женщина, а уже 2-й бабушка. Очень стильная и очень яркая, и в то же время вызывающая много вопросов. Термин «успешное старение» появился не так давно. Он подразумевает, что жизнь человека за пределами трудоспособного возраста больше не должна восприниматься как спринт от выхода на пенсию до смерти. Предлагается считать этот период просто одним из этапов жизни, на котором можно иметь нормальное здоровье, социальную поддержку, хорошо выглядеть, иметь цель в жизни. Как все это останавливается, начинается старение. По словам геронтолога, худшее, что может сделать человек – перестать учиться и уставиться в телевизор. Одни за год стареют, как за 3. Для других время словно течет медленнее. Чаще всего дело в наследственности, но не только – Согласно сразу нескольким исследованиям, продлить молодость клеток и всего организма можно собственными силами. В 2015 году международная группа ученых из университета Дьюка, Еврейского университета в Иерусалиме и Королевского колледжа в Лондоне анализировала данные примерно 1000 жителей небольшого новозеландского городка Данидин, родившихся в 1972-1973 годах. На тот момент участникам эксперимента было от 26 до 38 лет. В течение 12 лет за ними пристально наблюдали. В начале исследования геронтологи замерили у волонтеров длину теломер. Участков хромосом, которые укорачиваются при каждом делении клетки, считаются одной из главных причин старения организма. Затем на протяжении десятилетия по 18 биомаркерам регулярно высчитывались биологический возраст участников и скорость старения организма. Кроме того, все волонтеры в 38 лет прошли тест на определение психологического возраста. Оказалось, что некоторые старели почти в 3 раза быстрее остальных, за 12 месяцев становясь как бы старше на 3 года. Другие, наоборот, проживали год за 16,5 месяцев. К моменту, когда участникам исследования исполнялось 38, их биологический возраст варьировался от 28 до 61 года. По мнению авторов работы, скорость старения только на 20% зависела от генетики. Большее значение имели занятия спортом, правильное питание, регулярные медобследования и отказ от курения. Кроме того, быстрее старели те, чей психологический возраст обгонял физический. А еще депрессия и стресс сокращают жизнь и ускоряют старение, полагают генетики. По мере того, как мы все больше узнаем о болезнях, наука находит все больше способов справиться с ними. Научимся ли мы когда-нибудь справляться с заболеванием, которое до сих пор считалось неизлечимым, со старостью? Некоторые специалисты отвечают утвердительно. Болезни, связанные с возрастом, каждый день уносят жизни 100 тысяч человек. И во всем мире тратятся огромные деньги для того, чтобы как-то замедлить процесс старения наших невечных тел. Тем не менее, некоторые исследователи считают, что наш взгляд на старость в корне неверен. По их мнению, мы должны начать лечить старение организма точно так же, как мы лечим болезни. Старость, по их словам, это то, чего можно избежать, что можно вылечить. Например, 60-летнего человека можно будет вернуть в биологический возраст 30 лет, но клетки этого человека все равно через 30 лет вернутся к 60-летнему возрасту. Но к тому времени терапию можно будет повторить. В результате такого подхода клетки этого человека не достигнут состояния 60-летнего организма до тех пор, пока человеку не исполнится 150. К таким обещаниям надо относиться с большой осторожностью. Нет никаких доказательств, подтвержденных экспериментами, что наш организм положительно и без осложнений воспримет такой программный апдейт. Известный футуролог Рэй Курцвейл предлагает другой вариант бессмертия, предсказав появление постчеловека. У нас будут не биологические тела, мы сможем создавать тела с помощью нанотехнологий. Мы сможем создавать виртуальные тела и виртуальную реальность, которая будет полностью реалистичной благодаря тому, что виртуальные тела будут настолько же детальны и убедительны, как настоящие. Пахивает обманом, если честно, но следует помнить, что если бы мы всегда руководствовались подобными опасениями и из-за этого блокировали исследования ученых, которые изобрели вакцину и антибиотики, то средняя продолжительность жизни современного человека не превышало бы 40 лет. Возможно, нам и удастся победить старость. Поживем, увидим.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия с новостями, Наталья Бусрицкая. Рейтинг Трампа продолжает снижаться из-за роста цен. Работу президента не одобряют 52%, на 2 пункта больше, чем месяц назад. Главной причиной недовольства люди называют подорожание жизни. Только 11% говорят, что им хватает денег на все необходимое и еще остается на сбережения. Большинству приходится экономить. За последний год цены в стране выросли примерно на 3,5%, а бензин подорожал почти на 27%. Недовольство экономикой может навредить республиканцам на выборах в Конгресс в ноябре. Сейчас демократы опережают их больше, чем на 9 пунктов. Профессор классической филологии Пенсильванского университета и переводчица «Одиссеи» Гомера Эмили Уилсон, чей перевод Кристофер Нолан называл одним из главных источников вдохновения для своей экранизации, резко раскритиковала фильм режиссера. В рецензии Уилсон заявила, что «Одиссеи» Нолана не хватает психологической, эмоциональной, политической и этической глубины. А самому фильму нечего сказать зрителю. «Одиссея» сочетает в себе привычную для режиссера грандиозность и поверхностность. Видение фильма слишком хаотично, а персонажи недостаточно проработаны. По ее мнению, экранизация утратила многие качества, которые сделали поэму великой. Несмотря на разгромную оценку переводчицы, зрители встретили картину значительно теплее. В первый уикенд картина получила высшую оценку A по опросам CinemaScore, стала одним из самых кассовых фильмов года и всего за 2 недели после премьеры собрала 640 миллионов долларов в мировом прокате.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 81 градуса по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 80%. Во второй половине дня возможны ливневые дожди с грозами.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

Скрип тормозов и гудки возмущенных таксистов, плач малолеток в бездушную душную маску. Дети, которые больше не видят улыбок. Дети, познавшие сразу с минуты рождения, что за закрытыми ртами таится угроза. Грохот машинных колес по колодезным люкам, рев мотоциклов, оседланных стаей ковбоев, оттяжелевших от тонн барбекю по субботам, вопли сирен полицейских машин и пожарных, гул небоскребов, скребущих антеннами неба, фон голосов, извлекающих верхние ноты, цокот подков лошадей, ошалевших от зноя, стрекот цикад пациентов психических клиник царства природы, где свой айболит исцеляет. Город поет, воспевает, рычит, умоляет, шепчет, воркует, урчит и бурчит, и вздыхает. Звук поцелуя хранится в его измерении. Книга учета его пополняется временем. К вечеру звуки дневные становятся хрипом. Город готовится спать. Он ложится, вздыхает. Сразу уснуть не получится после работы. Под облаками теплее становятся мысли. Можно свернуться клубочком, как в самом начале, где начинался он двориком первым зеленым, улочкой, окнами в сад и тутовником, смятым теплой ладошкой шагнувшего в мир человека. Переселенцев я видел еще, когда плыл на пароходе по Каме. Помнится мне мужик лет 40 с русой бородой, он сидит на скамье на пароходе, у ног его мешки с домашним скарбом. На мешках лежат дети в лопатках и жмутся от холодного резкого ветра, дующего с пустынного берега Камы. Лицо его выражает: «Я уже смирился». В глазах ирония, но эта ирония устремлена вовнутрь, на свою душу, на всю прошедшую жизнь, которая так жестоко обманула. «Хуже не будет», — говорит он и улыбается одной только верхней губой. В ответ ему молчишь и ни о чем не спрашиваешь, но через минуту он повторяет: «Хуже не будет». «Будет хуже», — говорит с другой скамьи какой-то рыжий мужичонка, не переселенец, с острым взглядом. «Будет хуже». Эти, что плетутся теперь по дороге около своих кибиток, молчат. Лица серьезные, сосредоточенные. Я гляжу на них и думаю порвать навсегда с жизнью, которая кажется ненормальной. Пожертвовать для этого родным краем и родным гнездом может только необыкновенный человек. Герой. Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Начала я программу со своего стихотворения «Если зажмурить глаза», а следом прозвучал фрагмент из очерка Антона Павловича Чехова «Из Сибири». Кому, как не Чехову, удалось видеть мир широко распахнутыми глазами ребенка? Если он их зажмуривал, то лишь для того, чтобы найти самые верные слова – для своего героя. Тогда из-под его пера выходил очередной шедевр. Часто маленький по объему, но точный и емкий по смыслу. Чехов не говорил, каким должен быть человек. Нет, он ставил человека в такие обстоятельства, в которых тот проявлялся наиболее ярко, как личность. То же самое, мне кажется, происходит сегодня. Или жизнь сама ставила человека в тяжелые обстоятельства выбора. А писатель, будучи наблюдательным, передавал это своим точным языком. Да еще в самом сложном жанре литературы, в котором работал Чехов, писал маленькие рассказы. А в них нельзя не увидеть и его. Доброго и жизнерадостного, но неизлечимо больного человека, при этом не замечающего своей болезни. Его интересует все, кроме болезни. Он спешил зафиксировать жизнь, остановить ее неумолимый бег. И при этом Чехов без юмора уже не Чехов. В своих записных книжках он говорит,

0: Это о новых открытиях в области человеческой мысли. Итальянская танцовщица Вирджиния Цукки гастролировала в России с 1885 по 1892 годы. Когда у танцовщицы Цукки родится сын, то его будут звать Цуккин сын. Точен и скуп на слова был писатель в жизни. В речи его, прекрасного оратора, говорящего ясно и правильно, писатель не чувствовался. Он не впадал в эйфорию от себя, упиваясь удачно сказанным словом. Когда кто-то пожаловался Антону Павловичу, что мне делать, меня рефлексия заела, Чехов ответил: «А вы поменьше водки пейте». «Боюсь Толстого». Ведь это он написал, что Анна сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте. Писал Антон Павлович. Среди его советов начинающим литераторам был такой: «Высоким слогом не пишите, вас будут читать приказчики, лакеи, портные, сапожники. Литература дается с бою, позиция завоевывается, требования литературы очень высокие. Попробуйте-ка потягаться с Мопассаном или с ним». И Антон Павлович кивал головой в сторону портрета Льва Николаевича Толстого. Тогда Чехов был молод, весел, беспечен, любил общество. Собственно, общество он любил до последних дней. Но и тихую беседу с друзьями, когда обязательным к исполнению оказывались его шутки. Уже в последней стадии туберкулеза он приехал на короткое время в Москву. И в квартиру к нему приходили с утра до ночи. У него не было ни минуты для себя, но это, казалось, больше радовало писателя, нежели утомляло. Чуковский писал: он был гостеприимен, как магнат. Хлебосольство у него доходило до страсти. Стоило ему поселиться в деревне, и он тотчас же приглашал к себе кучу гостей. Многим это могло показаться безумием. Человек только что выбился из многолетней нужды. Ему приходится таким тяжким трудом содержать всю семью, мать, брата, сестру, отца. У него нет ни гроша на завтрашний день. А он весь свой дом сверху донизу набивает гостями и кормит их, и развлекает, и лечит. Антон Павлович со всеми людьми самых разных рангов был одинаково почтителен, но и всех держал на некотором расстоянии. В нем были сильны чувства собственного достоинства и независимость. Куприн говорил, что внешней механической памятью Чехов не отличался. Запоминание того, кто как был одет, носит ли бороду и усы, какая была цепочка от часов, какие сапоги, какого цвета волосы, эти детали были для него не важны, не интересны. Но зато он сразу брал всего человека, определял быстро и верно, точно опытный химик, его удельный вес, качество и порядок, и уже знал, как очертить его главную внутреннюю суть – двумя-тремя штрихами, как в рассказе неизвестного человека. Отчего один гаснет в чахотке, другой пускает пулю в лоб, третий ищет забвение в водке, картах, четвертый, чтобы заглушить страх и тоску, цинически топчет ногами портрет своей чистой, прекрасной молодости. Отчего мы, упавший раз, уже не стараемся подняться, и, потерявший одно, не ищем другого. Что, если бы чудесным образом настоящее оказалось сном, страшным кошмаром, и мы проснулись бы обновленные, чистые, сильные, гордые своей правдой? Солнце не восходит два раза в день, и жизнь дается не дважды. Хватайтесь же цепко за остатки вашей жизни и спасайте их. Мне кажется, я уже прожил лет 300. Все скучаю, неинтересно. Дома он может ходить в косоворотке, пиджачке и всегда готов поговорить с извозчиком и лакеем. Мать писателя вспоминала, как студентом Антоша за чаем вдруг задумается, смотрит иногда прямо в глаза. Она знает, что он уже ничего не видит. Потом достанет из кармана книжку, пишет быстро-быстро и опять задумается. А чтобы окончить произведение, он должен был писать его, не отрываясь. Если прервется, надо начинать сначала. «Писатель должен быть нищим», — говорил Чехов. «В таком положении, чтобы он знал, что помрет с голоду, если будет не писать, а потакать своей лени. В Встав из-за стола голодным, вы наелись. Если вы встаете наевшись, вы переели. Если встаете переевши, вы отравились, говорил он. Писателей надо отдавать в арестантские роты и там принуждать их писать карцерами, поркой, побоями, рассуждал Чехов. Как я благодарен судьбе, что был в молодости так беден. А потом вдруг накатит на Антон Павловича что-то совершенно другое. Он говорит наоборот. Писатель должен быть баснословно богат. Так богат, чтобы он мог в любую минуту отправиться в путешествие вокруг света на собственной яхте, снарядить экспедицию к истокам Нила, к Южному полюсу, в Тибет, Аравию, купить себе весь Кавказ или Гималаи. Толстой говорит, что человеку нужно всего 3 аршина земли. Вздор! 3 аршина земли нужно мертвому, а живому нужен весь земной шар, и особенно писателю. Чехова поражало, что «Три сестры» и «Вишневый сад» – это драмы русской жизни. Он же был убежден, что писал комедии. И Сава Морозов, знаменитый меценат, доказывал, что пьесы Чехова надо ставить как лирические комедии. А Лев Николаевич Толстой тоже приходил на спектакли по Чехову. В 1900 году после «Дяди Вани» в художественном театре Толстой расписался в книге почетных посетителей. А Антон Павлович как-то сказал о нем: «Чем я особенно в нем восхищаюсь, так это его презрением ко всем нам прочим писателям, или лучше сказать не презрением, а тем, что он всех нас, прочих писателей, считает совершенно за ничто. Вот он иногда хвалит Мопассана, Куприна, Семенова, меня. Отчего хвалит? От того, что он смотрит на нас, как на детей. Наши повести, рассказы, романы для него – детские игры. Шекспир – другое дело. Этот уже взрослый. Раздражает его, что пишет не по-толстовски. А я недавно у Толстого был. Он еще в постели, лежал намного, говорил обо всем. И обо мне, между прочим. Наконец я встаю, прощаюсь, он задерживает мою руку, говорит: «Поцелуйте меня». И, поцеловав, вдруг быстро суется к моему уху и такой энергичной старческой скороговоркой: «А все-таки пьес ваших я терпеть не могу. Шекспир сквер написал, а вы еще хуже». Антон Павлович сам с улыбкой говорил, что Толстой его пьес не любит. Горький считал, что Чехов умел как никто упрощать людей. При встрече с ним моментально сходила спесь, пафос и все лишнее. Он обладал искусством всюду находить и оттенять пошлость. Горький говорил, что если бы он не умер 10 лет тому назад, война, вероятно, убила бы его, отравив сначала ненавистью к людям. Сам же Чехов писал, что не рабочие, а правящие классы не могут без войны. Им скучно, праздность их утомляет, раздражает. Они не знают, для чего живут, едят друг друга, стараются наговорить друг другу побольше неприятностей, по возможности безнаказанно. И лучшие из них изо всех сил стараются, чтобы не надоесть друг другу и себе самим. Но приходит война, овладевает всеми, захватывает, и общее несчастье связывает всех. Улыбка у Чехова была особенной. Она быстро появлялась и столь же быстро исчезала, как меняются кадры в кино. Интересно, что так же улыбались его мать, сестра и брат Иван. И в жизни Чехова все менялось с кинематографической быстротой. Сам писатель всегда бодрый и улыбающийся даже в периоды обострения болезни, с которой он даже не боролся, а жил мужественно и терпеливо, без жалоб и почти без слов. Там, где Чехов, там шутка и смех. Только не пошлость и не пафос. В небольшой компании близких людей он как-то завтракал в ресторане, был весел, и господин за соседним столом поднялся с бокалом в руке: «Я предлагаю тост за присутствующего среди нас Антон Павлович, гордость нашей литературы, певца сумеречных настроений». Чехов побледнел, встал и вышел. Друг писателя, художник Константин Коровин, вспоминал о знакомстве с ним, 23-летним, в московской дешевой гостинице «Восточные номера». В нижнем этаже жил Антон Павлович Чехов, наверху на втором этаже Илья Левитан, бывший в то время еще учеником училища живописи, ваяния и зодчества. Была весна. Мы с Левитаном шли из школы после третьего последнего экзамена по живописи, на котором получили серебряные медали. Я за рисунок, Левитан за живопись. Когда мы вошли в гостиницу, Левитан сказал мне: «Зайдем к Антоше», то есть к Чехову. В номере Антона Павловича было сильно накурено. На столе стоял самовар, тут же были калачи, колбаса, пиво. Диван был завален листами, тетрадями лекций. Антон Павлович готовился к выпускным экзаменам в университете на врача. Он сидел на краю дивана, на нем была серая куртка, в то время много студентов ходили в таких куртках. Кроме него в номере были незнакомые нам молодые люди, студенты. Они горячо говорили, спорили, пили чай, пиво и ели колбасу. Антон Павлович сидел и молчал, лишь изредка отвечал на обращаемые к нему вопросы. Он был красавец. У него было большое открытое лицо с добрыми смеющимися глазами. Беседуя с кем-либо, он иногда пристально вглядывался в говорящего, но тотчас же вслед опускал голову и улыбался какой-то особенной кроткой улыбкой. Вся его фигура, открытое лицо, широкая грудь внушали особое к нему доверие. От него как бы исходили флюиды сердечности и защиты. Чехов писал русскому: в высшей степени свойственен возвышенный образ мыслей. Но почему же в жизни хватает он так невысоко? Русский человек, если послушать его, с женой замучился, с домом замучился, с имением замучился, с лошадями замучился. Чехову, конечно, помогала его первая, вернее, вторая профессия врача. Константин Паустовский писал, что каждому писателю полезно бы знать вторую профессию и некоторое время заниматься ею. То, что Чехов был врачом, не только дало ему знания людей, но и сказалось на его стиле. Если бы он не был врачом, то, возможно, не создал бы такую острую, как скальпель, аналитическую и точную прозу, говорил Паустовский. Некоторые его рассказы, например, «Палата номер 6», «Скучные истории», «Попрыгунья», да и многие другие написаны как образцовые психологические диагнозы. Его проза не терпела ни малейшей пыли и пятен. Ну а действительно, кто еще, если не Чехов, мог написать фразу «На лице у нее не хватало кожи, чтобы открыть глаза, надо было закрыть рот» и наоборот. Или «Когда она приподнимает платье и показывает свою нарядную юбку, то видно, что она одевается как женщина, которая привыкла к тому, что ее часто видят мужчины». Настоящий мужчина состоит из мужа и чина. О себе писатель говорил: «Меня ведь женщины не любят, считают насмешником, юмористом, а это неверно. Женщины без мужского общества блекнут, а мужчины без женского глупеют». Чехов любил похулиганить, причем со вкусом. Еще в гимназические годы он нарядился нищим, прошел в этом костюме через весь Таганрог в дом к дяде и подал ему просительное письмо. Дядя племянника не узнал и подал ему 3 копейки. Вот как младший брат Чехова Михаил вспоминал о друге писателя Владимире Гелеровском, будущем знаменитом авторе книги «Москва и москвичи», не случайно прозванным «королем репортеров». Приход его пришелся как раз на воскресенье, и мать испекла пирог с капустой, приготовила водочки. Явился Гелеровский, среднего роста, необыкновенно могучий и коренастый, в высоких охотничьих сапогах. Жизнерадостностью от него так и прыскало во все стороны. Он сразу же стал с нами на «ты», предложил пощупать его железные мускулы на руках, свернул в трубочку копейку, свертел винтом чайную ложку, дал всем понюхать табаку, показал несколько изумительных фокусов на картах, рассказал много самых рискованных анекдотов и, оставив по себе недурное впечатление, ушел. Оказалось, что он писал стихи и, кроме того, был репортером по отделу происшествий в «Русских ведомостях». Как репортер он был исключителен. Он был знаком со всеми придержащими властями, все его знали, всех знал он, не было такого места, куда бы он не сунул своего носа. И он держал себя за панибрата со всеми, начиная с графов и князей и кончая последним дворником и городовым. Он всюду имел пропуск, бывал там, где не могли бывать другие, во всех театрах был своим человеком, не платил за проезд по железной дороге и так далее. Он был принят в чопорном английском клубе и в самых отвратительных трущобах хитрого рынка. Когда воры украли у меня шубу, то я прежде всего обратился к нему, и он поводил меня по таким местам, где могли жить разве только одни душегубы и разбойники. Художественному театру нужно было ставить Горьковскую пьесу на дне. Гелеровский знакомил его актеров со всеми прелестями этого дна. Не было такого анекдота, которого бы он не знал. Не было такого количества спиртных напитков, которого он не сумел бы выпить. И в то же время это всегда был очень корректный и трезвый человек. Гелеровский обладал громадной силой, который любил хвастануть. Он не боялся решительно никого и ничего, обнимался с самыми лютыми цепными собаками, вытаскивал с корнем деревья за заднее колесо извозчичьи пролетки, удерживал на всем бегу экипаж вместе с лошадью. В саду Эрмитаж, где была устроена для публики машина для измерения силы, он так измерил свою силу, что всю машину выворотил с корнем из земли. И рядом с ним, с этим огромным дядем Гиряем Чехов, словно это два разных мира. Но они прекрасно находили общий язык. И Чехов писал о смысле жизни, загадке смерти, о судьбе России, о войне и мире, о просвещении и темноте, о бедных и богатых, о правде и лжи. И все, что он писал, необычайно современный сейчас. Ионыч, скрипка Ротшильда, соседи, моя жизнь, невеста – все это поднимает вопросы чести, морали, политики. И у каждого из нас есть свой любимый Чехов. С него началась когда-то и библиотека в Таганроге, в родном городе писателя. Он отправлял туда книги, многие из которых сам покупал и просил директора. Впрочем, о чем именно? А также о воспоминаниях других людей о Чехове и почему он и сегодня так же вовремя. Об этом после рекламы я вернусь. Вы на волне 620 АМ, Дэвидсон, радио Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Новости,
1: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
3: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерий.

0: Чехов стал родоначальником Таганрогской библиотеки, но просил директора, чтобы он никому не говорил об его участии. «Не люблю, когда треплют мое имя». Один из друзей писателя вспоминал, как однажды они разговорились о его рассказе «Степь». И он сказал: «Мне вспомнилась у вас в самом начале фраза, на которую я запнулся, читая впервые рассказ. Она была жива, пока не умерла. Что-то в этом роде». «Быть не может!» – воскликнул Чехов. Тут же достал с полки книгу и нашел место. До своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бублики. Он рассмеялся. «Действительно, как это я не доглядел?» А впрочем, нынешняя публика не такие еще фрукты кушает. Нехай. Эта фраза так и осталась в рассказе. Писатель говорил, что только в беде люди могут понять, как нелегко быть хозяином своих чувств и мыслей. Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец, считал он. Русский же человек знает какую-нибудь одну из двух этих крайностей. Середина между ними ему неинтересна, и он обыкновенно не знает ничего или очень мало. И как слог Чехова становится широк, когда он говорит о любви. Когда любишь, такое богатство открываешь в себе, столько нежности, ласковости, даже не верится, что так умеешь любить. Но Чехов умеет взглянуть на одно и то же с разных сторон. Поэтому он же пишет и это. Не так связывают любовь, дружба, уважение, как общая ненависть к чему-нибудь. Трудно с этим не согласиться во все времена. И тут Чехов объясняет. Дело не в пессимизме и не в оптимизме, а в том, что у 99 из 100 нет ума. Когда одни сыты, умны и добры, а другие голодны, глупы и злы, то всякое благо ведет только к раздору, увеличивая неравенство людей. Любовь есть благо. Недаром во все времена почти у всех культурных народов любовь в широком смысле и любовь мужа к жене называются одинаково любовью. Если любовь часто бывает жестокой и разрушительной, то причина тут не в ней самой, а в неравенстве людей. То, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может, есть нормальное состояние. Влюбленность указывает человеку, каким он должен быть. Или, как говорит чеховский доктор Астров, в дяде Ване в человеке должно быть все прекрасное – лицо и одежда, и душа, и мысли. Счастье и радость жизни по Чехову не в деньгах и не в любви, а в правде. Если захочешь животного счастья, то жизнь все равно не даст тебе опьянеть и быть счастливым, а то и дело будет огорошивать тебя ударами. За дверью счастливого человека должен стоять кто-нибудь с молоточком, постоянно стучать и напоминать, что есть несчастные, и что после непродолжительного счастья непременно наступит несчастье, писал Чехов. Человек – это то, во что он верит. Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть. У Чехова можно найти ответы, если не на все, то на многие житейские вопросы. Равнодушие он называл параличом души, преждевременной смертью. И говорил, жизнь проста, нужно очень сильно постараться, чтобы ее усложнить. Как врач он понимал, что его жизнь будет, увы, коротка. С годами из-за болезни он становился все более сосредоточенным, но не мрачным. Он не страшился будущего и не жаловался на неотвратимость судьбы. В этом смысле он был фаталистом. «Говорят, в конце концов, правда восторжествует. Но это неправда», – писал Антон Павлович. Или вот так. «Бывают люди, которые всегда говорят только умные и хорошие слова, но чувствуешь, что они тупые люди». Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали нужно а. уметь довольствоваться настоящим и б. радоваться сознанию, что могло бы быть и хуже. Когда в твой палец попадает заноза, радуйся, хорошо, что не в глаз. Ну и замечательный день сегодня то ли чай пойти выпить, то ли повеситься». Все знают и все понимают только дураки да шарлатаны. Еще он говорил, что одна боль всегда уменьшает другую. Наступите вы на хвост кошки, у которой болят зубы, и ей станет легче. Антон Павлович часто кашлял и отплевывал мокроту в небольшую закрывающуюся наглухо плевательницу, которую носил в кармане пиджака. Кстати, дирекция первого отеля, в котором чеховы остановились, приехав в немецкий Баден-Вейлер, эта дирекция отказала писателю в номере как тяжело больному. Уже во втором отеле «Зоммер» чеховым сначала дали комнату, выходившую на шумную улицу. Антон Павлович нервничал. Пришлось ждать, пока освободится более удобная комната. И когда, наконец, они получили большую, прекрасную комнату с балконом и видом на парк, он сразу успокоился и повеселел. После смерти мужа в этом номере Ольга Леонардовна Книпер-Чехова скажет: «Помните, как Антон торопил меня перевести его в другую комнату? Помните, как он нервничал, как будто человек перед смертью спешит найти свое последнее земное пристанище?» В своем руководстве, как жениться, ее супруг писал: «Семейная жизнь имеет много хороших сторон. Не будь ее, дочери всю жизнь жили бы на шее отцов, и многие музыканты сидели бы без хлеба, так как тогда не было бы свадеб. Медицина учит, что холостяки обычно умирают сумасшедшими, женатые же умирают, не успев сойти с ума. Жениться можно богатым, бедным, слепым, юным, старым, здоровым, больным, русским, китайцам. Исключения составляют только безумные и сумасшедшие. Дураки же, болваны и скоты могут жениться сколько им угодно. Высокие женщины грубоваты и больно бьют. Маленькие же в большинстве случаев бывают егозы и любят визжать, царапаться и подпускать шпильки. Горбатых избегай, эти злые и ехидные. Женившись, будь с женой строг и справедлив, не давай ей забываться, и при каждом недоразумении говори ей: не забывай, что я тебя осчастливил». В более серьезном жанре Чехов пишет, что одна из черт русской интеллигентной женщины – это умение увлечься в мужчине талантом. И сам писатель умел и пленить, и радоваться таланту, а слово «бездарность» было высшей бранью в его устах. К собственным литературным успехам относился он с иронией, даже горечью. «Знаю я эти юбилеи, бронят человека 25 лет на все корки, а потом дарят ему гусиное перо из алюминия и целый день несут над ним со слезами и поцелуями восторженную ахинею», — говорил он. Как-то Антон Павлович привез из Сингапура двух мангустов. Называл он их мангусами. На вид красивые, милые домашние животные с блестящей шерстью, истребляющие змей, тело у него гибкое, переходящее в хвост. Он ни минуты не сидит в покое. Чехов называл их помесью крысы с крокодилом, тигром и обезьяной. Они переворачивают чернильницы, стаканы, выгребают из цветочных горшков землю, тормошат дамские прически, ведут себя как два маленьких черта, очень любопытных, отважных и нежно любящих человека. Люди. Те, кто не знал хорошо писателя, нередко выражались о нем и так: «Он у меня все стулья промолчал». Действительно, к чеховской манере, иногда в обществе, никуда не уходя, уйти внутрь себя, не каждый мог привыкнуть. А это его звала работа, которая в голове писателя ведется круглые сутки. Незнакомые люди принимали его за нелюдима, обижались. Дама одна рассказывала: «Ум и дарование совсем не одно и то же. Вот, например, Чехов – талант, а глуп – пожалуйста, не защищайте, я лично с ним знакома, два раза обедала с ним в Ялте. Оба раза он глубокомысленно промолчал 3 часа, не улыбнувшись, отвечал «да» и «нет», уклонялся от интереснейших вопросов. И единственная самостоятельная фраза, которую мы от него услышали: «Если можно, то я попросил бы не кофе, но чаю». А сам Антон Павлович, кстати, днем любил пить кофе и говорил: «Чудесная вещь! Я, когда работаю, ограничиваюсь до вечера только кофе и бульоном. Утром кофе, в полдень бульон, а то насытый желудок плохо работается». К К 40 годам у Чехова словно был набран опыт многих поколений. Признание и публикой, и критикой почти сразу. Журналы, издания, художественный театр, европейская слава. И при этом тяжелые сомнения в самой нужности себя как литератора. Успех свой он принимал скептически, с насмешкой, даже над самим собой. Неоднократно говорил: «Больше пьес писать не буду». И постановка «Вишневого сада» в художественном театре ему не нравилась. Воображение он представлял все шире и грандиознее. Нужно только начать что-нибудь делать, чтобы понять, как мало у нас честных и порядочных людей, говорит его Лопахин в «Вишневом саде». Мне нестерпимо хочется есть, пить, спать и разговаривать о литературе, то есть ничего не делать, а в то же время чувствовать себя порядочным человеком. Чехов получал много писем и писал их немало. Уверял, что не любит это дело. Вот рассказы были у него в иной категории. «Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы?» мог сказать он. «Оглянуть стол, взять в руки первую попавшуюся на глаза вещь, пепельницу, поставить ее и сказать: хотите, завтра будет рассказ. Заглавие — пепельница. Скажите мне написать про эту бутылку, будет рассказ под заглавием — бутылка. Надо писать то, что видишь, то, что чувствуешь правдиво и искренне. Меня часто спрашивают, что я хотел сказать тем или другим рассказом. На эти вопросы я не отвечаю. Я ничего не хочу сказать. Мое дело — писать, а не учить. Я могу писать про все, что вам угодно». О русском человеке, в которого он верил, Чехов говорил так: «Наша бедность и недоделанность жизни – явление приходящее. Культура у нас еще очень молодая, в этой жизни все будет мягко и весело, как весенний праздник. По земле пестрят и благоухают красивые цветы, теплый, волнующий свежестью воздух». И добавил: «Хотелось бы прожить еще 10 лет, чтобы увидеть хотя бы первые лучи рассвета». С годами его взыскательность к своей литературной работе привела к тому, что он беспощадно вычеркивал страницы за страницами. Друзья возмущались. У него надо отнимать рукописи, иначе он оставит в своем рассказе только, что они были молоды, влюбились, потом женились и были несчастны. На это Чехов отвечал: так оно в сущности и есть. Впрочем, он давно уже, как никто, понял, что краткость – сестра таланта. Кто-то из критиков заметил, что, постигнув человеческую пошлость глубже и подробнее, чем кто-либо до него, он стал писателем роковым и страшным. Наверное, страшным для тех, кто боится увидеть в зеркале себя. Антон Павлович писал: где искусство, талант, там нет ни старости, ни одиночества, ни болезней, и сама смерть в половину. Я не скажу, чтобы французские книжки были талантливы, умны, благородны, но они не так скучны, как русские, и в них не редкость найти главный элемент творчества – чувство личной свободы, чего нет у русских авторов. Я не помню ни одной такой новинки, в которой автор с первой же страницы не постарался бы опутать себя всякими условностями и контрактами со своей совестью. Один боится говорить о голом теле, другой связал себя по рукам и по ногам психологическим анализом, третьему нужно теплое отношение к человеку, четвертый нарочно целые страницы размазывает описаниями природы, чтобы не быть заподозренным в тенденциозности. Один хочет быть в своих произведениях непременно мещанином, другой непременно дворянином и так далее. Умышленность, осторожность, себе на уме. Но нет ни свободы, ни мужества писать, как хочется. А стало быть, нет и творчества. Напоминаю, Чехов писал это в «Скучной истории» в 1889 году. Оказывается, не так много изменилось. Вернее, совсем ненадолго России было дано пожить в лучах свободы, чтобы вновь вернуться туда же, в постоянный страх, боязнь власти, приспособленчество и как бы что ни вышло. Герои пьес Чехова думали, что лучшее впереди, а в итоге ощутили бездарность потерянного времени. И кто их обманул? Время? Они сами себя? Власть? Но это не значит, что пора стреляться. Чеховские герои принимают жизнь в ее философском смысле. Договор Чехова с издателем Марксом оказался грабительским для Антона Павловича. Все права на свои произведения принадлежали теперь издателю. Узнав об этом, друзья-литераторы решили написать письмо Марксу с просьбой пересмотреть условия договора, но Чехов отказался, ответив, что на такие условия он пошел сам, и не считает себя вправе просить о более высоком гонораре. «Воспитанные люди не лгут, даже в пустяках», – писал он. «Ложь оскорбительна для слушателей, опошляет его в глазах говорящего. Они не говорят, меня не понимают. Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство со знаменитостями. Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него покоем, женщинами, вином, суетой. Они воспитывают в себе эстетику. Они не могут уснуть в одежде, видеть на стене щели с клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по оплеванному полу, питаться из керосинки. Мне страшно хочется жить. Хочется, чтобы наша жизнь была свята, высока и торжественна, как свод небесный. Будем жить. Солнце не восходит два раза в день, и жизнь дается не дважды. Хватайтесь же цепко за остатки вашей жизни и спасайте их». Так писал Чехов. А его жена Ольга Леонардовна говорила, что первое время после его ухода чувствовала его повсюду. В воздухе, в зелени, в шелесте ветра. «Во время прогулок мне казалось, что твоя легкая прозрачная фигура с палочкой идет то близко, то далеко от меня, идет, не трогая земли, в голубоватой дымке гор». Да, наверное, Антон Павлович Чехов так и остался для нас земным и чуть выше земли, все понимающим и мудрым. А я благодарю за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 АМ Дэвидсон, радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: свете нет.
1: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
2: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: начинаем наш традиционный, как обычно, у нас Гарик Ильич Каспаров. Гарик Ильич, добрый вечер.
1: Приветствую.
0: Ну, много сегодня тем. Гарик Ильич, я бы хотел начать с темы вот того самого духа анкориджа, про который нам на протяжении там практически года говорили. И вот на этой неделе Марко Рубио дал комментарий, на него реагировали и Лавров, и Песков. Лавров заявил, что вот мы свое слово пацана сдержали. Исходя из вот заявлений Рубио и представителей российской власти, можно ли сделать вот более определенные выводы относительно того, что такое дух анкориджа и что там Трамп им пообещал?
1: Мне словосочетание «дух анкориджа» напоминает что-то из глубокого, даже не мое детство было, но это где-то вот советская политинформация «дух бандунга». Это, по-моему, пресс-конференция, по-моему, 50-х годов дремучих, где вот эти неприсоединившиеся страны, которые там, естественно, антиапериалистические были, вот этот дух бандунга, он там все время витал в советской политинформации, знаешь, как как дух святой от земли. Вот. Значит, вот по поводу этого духа анкориджа, у меня такое противоречивое ощущение, потому что, ну, мы знаем, что Путин всегда врет, ну, естественно, врет вся пропаганда. Вот уникальный случай, когда я думаю, что они говорят правду. На самом деле. Трамп действительно там прогнулся, ну, это нормально для Трампа, он все пообещал Путину. Я думаю, что Трамп уверен был, что они прогнут Украину, то есть по реакции Лаврова, вот мне кажется, что, ну вот, когда он врет, он всегда врет, тогда он камень на лицо. А здесь вот что-то искреннее, что, ну как это, развели нас как лохов вообще. То есть вот эта искренность такая неожиданная для них, для этих вурдалаков, как бы, она говорит не о том, что скорее всего, там была достигнута договоренность. Судя по тому, как Трамп принимал Путина там, в общем, там действительно поговорили там, я думаю, бабла немедленно обещали Трампу, вот. Тут Трамп уже видел себя там просто там в категории Илон Маска, там по деньгам просто там, я думаю, там Вавилонская башня имени Трампа там где-то там в Кремле там просто, да, выше там потенциально Дома Советов должна была вознестись. В общем, ясно, что Трамп уехал просто, сейчас осталось самую малость. Зеленского даже не получилось. И вот я думаю, что вот с этим связано, как же так? Какой-то Зеленский, как это, как вы не могли дожать его? Вот всегда исторически не укладывается в головах у диктаторов, что вообще-то свободные люди, они как по-другому живут. Нет, их можно, конечно, сломать, если ну, совсем уж, там, знаешь, вот, согнуть просто гигантским перевесом в силах. Но в случае с Украиной все-таки такого перевеса в силах нету. Вот. А Путин бьет уже ну, каждый день. Вот открываешь, я не знаю, открываешь каждую сводку, там очередные удары по жилым кварталам. Но, ну, в общем, Трамп-то уже нас все давно понял. Вот. То есть Трамп все понял. Вот, в этом плане я полагаю, что американцы это какой-то Паниковский с балаганом, как гирю пилили, Паниковский понял, что в гире там ничего нет. Он говорит, пилите, Шура, пилите. Знаешь, просто примерно. Вот здесь ощущение, что Трампу, понятно, были свои какие-то интересы здесь, но даже Трамп, видимо, сообразил, что, в общем, карта бита. Понятно, очень хочется помочь. Все делает Трамп. На самом деле Трамп из кожи вон лезет, чтобы минимизировать издержки для Путина. Но уж настолько неблагоприятно. Настолько все складывается. Вот сейчас этот закон, этого Линдзи Грэма, понятно, они его выхлостят, это все равно придется пропустить. Придется сделать что-то. Вот. А эти возмущаются, как же так? Мы же договорились. То есть, и это тоже опять, это вот здесь уже тот чувствует путинский менталитет, как говорится, что мне же обещали. То, да. что он не сделал свою часть работы, там, не дожал, там, не захватил ничего, это как бы нет, это не придет. Я же договорился обо всем. То есть, на самом деле, халявщики, гопники, в общем-то, в принципе, как бы попали они вот на скалу от украинского сопротивления. И Европа оказалась не такой податливой. Понятно, что она коррумпирована, конечно, мы об этом поговорить отдельно можем. Вот, конечно, тоже пытается тормозить как может, но опять не то, что они ожидали. И вот все эти расклады, как бы, они, как бы, даже Трампа, при всей его любви к Путину и к деньгам, они заставляют, в общем, вести себя совсем по-другому. Потому что там уже маговские такие столпы, как Лора Лумер едут в Киев, там просто там посыпают голову пеплом, говорят, что были полностью просто, как перевести это слово, бамбузл, ослеплены российской пропагандой. А сейчас берет интервью Зеленского, говорит, надо помогать Украине, Украина это, в общем, наше все. Вот, вот такая ситуация. Поэтому дух анкориджа уже там, он там уже в склепе где-то находится исторически. Вот там же, где дух бандунга.
0: Угу. Горимович, я еще хотел спросить про Такаева. Многие обсуждают достаточно как бы нетипичное заявление по очень болезненному вопросу для Путина. Вчера он сказал, что, в общем-то, пора заканчивать. И мне тут, ко мне тут люди обращаются. В этом есть что-то интересное, вот в этом выступлении Такаева? И насколько как бы он здесь субъектен в такой постановке вопроса? Там, может быть, там торчат уши, не знаю, Китая. То есть, насколько это индивидуальная позиция и вопрос, запрос Такаева? Или же здесь можно усмотреть какую-то более такую глобальную игру?
1: Нет, Такаев с инициативами собственными к Путину таким обращаться не может.
0: Вот.
1: У нас точная субординация есть, а, ну, не случайно совпало с тем, что сейчас мы читаем, что Шеврон давит на администрацию Трампа, чтобы украинцы не били по КТК, Каспийскому трубопроводу. Uh-huh. Вот, а огромные интересы здесь. И я думаю, что Такаев говорит от имени американцев и европейцев. Ну, мне кажется, польза в том, что еще раз стало очевидно, что никакого конца войны не будет. Путин, ну, его послал. Как, ну, может быть, я не знаю, не совсем вот той самой лексикой, но в целом, если отбросить дипломатию, то примерно так и получается. В ту самую сторону. То есть никакого mm-hmm. конца войны не будет, пока Украина не выполнит наши требования. То есть не сдастся. И не отдаст территории, которые Путин не может захватить уже там 12 лет. Вот. Но сам месседж показательный. То есть Путину предлагают остановиться. Вот. Не знаю, что Такаев добавил к этому месту. Скорее всего, ничего не добавлял, потому что и так все понятно. Вот. То есть для чистоты эксперимента еще раз было продемонстрировано, что никакого конца войны не будет. Вот. Понятно, что это не решит всех проблем с коррумпированными там, европейскими, американскими бизнесменами и политиками. Но для очень многих, кто в общем, пытается адекватно реагировать на угрозы, это еще один сигнал. Но все-таки Такаев идеальный в этом плане, как бы, мессенджер. Ну, во-первых, это все-таки президент огромной страны. Это не просто какая-то шестерка. Серьезный человек, серьезный политик. Ну, там тяжеловес такой происходит. Казахстан рядом находится. Казахстан России, в принципе, не боится за него спецназа Китай. Поэтому как бы тут вообще, чтобы там, как бы не бряцала Россия оружием, эту границу переходить нельзя. Там Китай, там папа Систер.

0: воевать, пока у него сохраняются хоть какие-то ресурсы, и вот и не продолжается я не знаю, не эйфория, а вот в его голове складываются некоторые картинки. Но эти картинки складываются из довольно, скажем так, ущербных представлений, потому что понятно, что Путин вряд ли располагает всей полнотой картины. Но я бы при этом не говорил, что он абсолютно неадекватен. Путин, опять мы об этом говорили, можем повторить, Путин считает, что, в общем, у него есть возможность в следующем году, в конце этого, в следующем начале следующего года добиться результата, если не на поле боя в Украине, то на политических фронтах в Европе. Выборы идут. Вот, что осталось? До выборов во Франции осталось 10 месяцев. Через 10 месяцев президентом Франции может стать Марин Ле Пен. Может и не стать, а может стать.
1: А, кстати, это будет ли означать вот такое кардинальное изменение курса французского?
0: Конечно. Думаете, да? Абсолютно очевидно. Это будет вообще сдвиг в Европе означать кардинально. Я не думаю, что он будет, это будет, конечно, полная катастрофа, но тем не менее совершенно очевидно, что это изменит баланс сил.
1: А для Украины поэтому, риски что... какие, Игорь Кимович? Что финансирование европейское будет тормозиться? Да? То есть все-таки Франция не Венгрия, да? То есть проблемы с этим возникнут?
0: Франция не Венгрия, если Франция, безусловно, начнет это самое подыгрывать Путину. Ну, другое дело опять. Понимаешь, вот это сейчас... на дворе, там, конец июля 26-го года. Ле Пен станет президентом, если станет. Опять, я считаю, что шанс еще меньше 50%, потому что там будет коалиция против него выстраиваться. Но вариант такой существует. Это только лето. То есть, она там, по-моему, выборы там, в апреле, второй тур там через 2 или 4 недели. Потом там сразу, по-моему, парламентские выборы. То есть, на самом деле, как бы, реально функционирование, как вот власть, как говорится, вот уже перейдет к новому президенту. Где-то через год, примерно, вот к концу лета. А за это время столько случится. Поэтому как бы загадывать не надо. Но я сейчас в данном случае не про то, что это случится или не случится, а про то, что Путин смотрит на эту перспективу, на то, что АФД, вот альтернатива для Германии, поднимается как бы с каждыми региональными выборами. Вот сейчас, в принципе, они будут формировать правительство как минимум в одной земле немецкой. То есть они уже входят, просто вгрызаются в немецкий политический класс, потому что они там как бы пытаются не пускать, а избирательные предпочтения никуда не скроются. То есть в целом ситуация как бы, даже там не будем говорить про другие европейские страны, где тоже, в общем-то, у Путина, как ему кажется, есть определенная электоральная перспектива. Не будем забывать, что в Болгарии недавно премьер-министр стал просто пропутинский совершенно политик.
1: Да.
0: Как минимум пропутинский. Опять, я боюсь говорить дальше, потому что, скорее всего, это не просто пропутинский, а это подпутинский политик. Но картина европейской политики выглядит достаточно для Путина оптимистично, как ему кажется. И тут с ним спорить сложно. В Америке пока Трамп, все-таки Путин считает, что как бы, Америка не перейдет грань. То есть Америка все равно будет вести себя по максимуму того, что от нее можно ожидать. Поэтому возможность расширение зоны боевых действий, пусть даже в ограниченном варианте, на страны Балтии, она очень вероятно, мы уже знаем, что как бы, это уже перешло из разряда там, моих там, фантазий геополитических в реальную политическую как бы, сферу обсуждения с заинтересованными сторонами, там, балтийцами, поляками, финнами. А, опять, может не случиться. Опять, не считая необходимым, как бы, вот обязательно будет проценты, дайте 50-50. Это не имеет смысла никакого, как бы сейчас, как говорится, ставить ставки, потому что это стало предметом обсуждения. Все, как бы, это стало предметом обсуждения. Это серьезный политический вопрос. То есть, если посмотреть на действия, это очень важно смотреть на действия. Есть слова, а есть действия. Можно сколько угодно говорить, нет, конечно, Путин не сделает все. Смотреть на действия эстонцев, латышей, литовцев, поляков, финнов, на них войне готовятся. Посмотри на бюджет, посмотри на политику. Идет подготовка к войне. Реально. То есть совершенно очевидно, что это, как бы, помимо официальных тех вещей, которые мы видим, там бюджеты, там какие-то мероприятия, которые проводятся там, в районе границы, там строятся там, антидроновые там, заграждения, есть еще вещи, которые мы не видим, которые происходят там в штабах, обсуждения, как обороняться. Совершенно очевидно, что это то, что мы видим, это верхушка айсберга. А там 90% активности находится там, и очевидно, что это все подготовка к войне. Дай бог, чтобы этого не случилось, но учитывая, что мобилизация становится все более очевидной.
1: Гарри Кимович, у меня такой, тему мобилизации затронули, я хотел тоже про мобилизацию сказать. Дело в том, что мы на протяжении уже стримов, не знаю, там несколько месяцев рассматриваем разные сценарии.

0: и вероятность, помните, вы даже предсказывали,
1: да.
0: вероятность того или иного развития событий. Вот на этой неделе Зеленский Владимир, президент Украины, заявил о том, что существуют данные разведки Украины, которые говорят о том, что вот уже в сентябре, в ближайшее самое время, будет мобилизация. Кстати, и политическое руководство там, стран Балтии, например, уже ссылается не на просто аналитику какую-то, а на данные уже разведки о том, что сценарий эскалации в странах Балтии возможен. В том же самом своем выступлении Зеленский рассказал про вот планы, про динамику создания дронов. Но это прозвучало, скажем так, а, обнадеживающе, б, впечатляюще, что скоро будут, значит, возможности, значит, выпускать дроны, которые бьют там на 4000, на 5000 километров. И динамика такая, что возникает ощущение, что, в общем-то, Украина в состоянии вообще оставить Россию без нефтеперерабатывающей, как бы, промышленности, да? Может, как это влияет? Это фактор, который заставляет Путина ускорять подготовку к эскалации, или же это то, что может, в общем, лишить Россию атакующего наступательного потенциала в значительной степени?
1: Ответ и то, и другое, на самом деле. Совершенно очевидно, что вот ровно те две вещи, которые я сказал, это те сценарии, точнее, один сценарий, просто две его разные части. Эскалация неизбежна. Есть просто логика исторического процесса. Я про нее много лет говорю уже, конечно, но вот я бы перешли плавно. Я и Форум Свободной России из категории городских сумасшедших там в категорию уважаемых людей просто. Проблема в том, что те самые так называемые уважаемые люди, которые были неправы и которые нас там все время там гнобили, они что-то продолжают сейчас тоже рассказывать, вот пытаются какие-то, знаешь, вот махалай какие-то там рассказывать, какие-то схемы там рисовать. Все гораздо проще. Путин – это война. Все, что происходит в России, работает на войну. Это логика исторического процесса, который нельзя, как говорится, игнорировать и нельзя остановить. А империя, как говорится, она идет, в принципе, ну, она идет к своему распаду, к тотальному взрыву. А когда там погибает империя или там умирает динозавр, понятно, что все, что вокруг, там в беде оно может оказаться. Ничего хорошего не будет. Мы говорим об этом не потому, что нам так нравится, а ровно потому, что есть эта логика, с которой надо считаться. И попытку игнорировать, она просто обходится всем в огромное количество жизней. В потерю времени, которое можно было бы использовать для того, чтобы предотвратить многие катастрофы. Ну давно, это же опять, написано было тысяча книг, а может тысячи книг, что если бы Гитлера в 34-м году, в 35-м, в 36-м, да, а сейчас напишут бы тоже книг. А вот если бы Путина в 2000... в 2-м, 4-м, ну уж в 8-м, ну уже в 14-м. Мы в 26-м году уже находимся. Он уже у власти в два раза больше, чем Гитлер. Скоро там сталинский юбилей праздновать будет. Вот. Там уже там Брежнева отдыхают все просто. Поэтому надо здесь понимать, что никаких кардинальных изменений позитивных без того, чтобы этот режим понес, как бы, ну, невосполнимые потери, не произойдет. Вот и все, не произойдет. А вот никаких благих пожеланий, там, молитвы самые благочестивые, понимаешь, там, святая вода, там, я не знаю, там, какие-то таблетки какие-то там от диктатуры, нет ничего. Раковая опухоль, она вырезается только. Вот. Или она убивает организм. Это рак четвертой степени. Поэтому только хирургическое вмешательство кардинальное. Путин здесь, он будет вести себя именно в этой логике, вот этой раковой опухоли. Мне нечего останавливаться. У него другого варианта нету. И его разговор короткий с Токаевым, еще раз, в этом должен был всех убедить. А ресурс у него пока еще есть. Конечно, будет мобилизация. Мы об этом говорим. Конечно, будет мобилизация. Вот все подлости, гадости, преступления, которые режим может совершить, он совершит. Сам по себе он не остановится. Знаете, вот не может быть момента, когда вот там Матвиенко проснется совесть, и она скажет: нет, Владимир Владимирович, никогда не подпишу документ о мобилизации. Можешь такое себе представить, Вань?
0: Нет.
1: Ну, естественно, и все.
0: Поэтому... Я видел, да, потеющего там кто-то, да, Нарышкина, да, во время...
1: Ну, неважно, вот Матвиенко, Нарышкин, Володин, все же это на самом деле. Это все пустое. В России отсутствует политическая жизнь, на самом деле. Это диктатура, в которой они все в одной лодке. И они, в принципе, Может, им это и не нравится, но уже все, тема закрылась. Давно уже ушел момент, когда можно было как-то попробовать это поменять. Они все плывут, вот вся ночь, этот поезд идет под откос, там, не знаю. Называют это Титаником, поездом, как хочешь. В принципе. Но изменений здесь быть никаких не может. Поэтому мобилизация, ну, очевидно, нужен солдат. Можно ли ожидать больших волнений в обществе? Что-то я вот что-то не уверен, что будет волнение. Вот, ну, призовут еще 500 000 человек. И что? И что начнется? Нет, понятно, будет накапливаться. Но накапливаться опять, это накопление, оно будет недостаточно. Силовые структуры есть, деньги пока у Путина есть. Опять не будем забывать, мы же говорили сейчас. Американцы волнуются, КПК там не дорабатывает, значит, совершенно очевидно, что произойдет. Они такая усохранят, думаю, что Украина вынуждена будет не делать это, так-то Путин будет с ним своп делать. Нефть пойдет в Казахстан, а такая будет продавать, естественно, путинскую нефть туда. То есть это опять Путин плюс. 21-й пакет санкций завис в воздухе, потому что там была куча проблем, включая греческую компанию, частная греческая компания. Что подумали секундочку? Частная греческая компания не хотела нести убытки, которые она могла понести, если там будет сокращена квота там, этих перевозок российского газа. То есть тут война идет, а бизнес на счетах считают. То есть вот тут там убивают, нет, а тут счеты считают. При том, что война к ним идет, в Европу. Нет, ну тут все равно согласовать невозможно. А это означает, что деньги у Путина тоже будут. То есть пока у него ресурс вот на следующий, я не думаю, что надолго, на год может ресурс хватить. Может хватить. Потом зима еще впереди там. То есть как бы Путин же живет, он же не живет в стратегической перспективе на 20 лет сейчас. Как бы.
0: Да.
1: То есть он говорит, дальше надо вот сейчас как бы, есть проблемы, надо их сейчас решать. Ресурс пока у него есть. Ну это, к сожалению. А Украина, теперь вторая часть, Украина лишает его этого ресурса. И, конечно, если бы Запад активнее себя участвовал, например, помогли бы Украине сделать ракеты все с точностью наведения, тогда бы с ресурсом стало бы хуже. Вот. И мы опять говорили об этом, что если все-таки удастся изолировать Крым логистически, это может создать новую ситуацию в сознании людей. Вот. Но остался месяц лета, ну, еще сентябрь. Удастся Украине за это время полностью отрезать Крым. Будем надеяться.
0: Игорь Евгеньевич, эта неделя, как и предыдущие, в моем случае к радости, вот я не знаю, как, насколько вот, слово радость здесь уместно, прошла под знаком ударов по Wildberries, по значит, вот этим как бы складам, долетала до Екатеринбурга, били по Тюмени, и в нашем предыдущем стриме мы эту тему обсуждали. И пост по итогам этого стрима, который был размещен на ваших страницах в Фейсбуке, Телеграме, в описании к трансляции вы можете найти страницы Гарри Каспарова, верифицированные в Фейсбуке и в Телеграме. Он, в общем, возымел достаточно серьезный резонанс. Ну, во-первых, сам пост, там что-то мне написали, там больше 500 000 людей прочитало, и достаточно активно тема обсуждалась. И по итогам этого, значит, обсуждения вас в стрим пригласил Александр Плющ в пятницу вот, поговорить в основном на эту тему. У меня есть несколько вопросов с этим связаны. Я вот как бы задам вопросы от наших зрителей. После начала ударов по маркетплейсам российские оппозиционеры за рубежом показали свое лицо, осудив ВСУ и вступивших за бедных россиян. Есть ли вообще российская оппозиция, как влияет сила в Украине мало веры? Как влиятельная сила в Украине мало веры? Ну, вопрос про что такое российская оппозиция, он, наверное, отдельный. Как вы оцениваете, с чем связана такая реакция российского антивоенного сообщества, как внутри России, так и за рубежом? Почему так ваш пост триггернул и вызвал вот у кого-то возмущение, ну и вообще стал как бы предметом такого горячего обсуждения?
1: Ну, сидение на двух или трех стульях такая вещь, ну, надо сказать, трудоемкая, требует, в общем-то, способности к эквилибристике, которые не у всех есть. Да и зачастую просто стулья так сильно расходятся, как на войне, что не усидишь, даже если там имеешь там звание заслуженного акробата. Наша позиция всегда была, как говорится, очень простой. Она была четко совершенно была выражена еще с момента аннексии Крыма 12 лет назад. Вот, уже на первом форуме «Свободной России» мы определились в 2016 году, вот, на какой мы стороне и как мы видим себе урегулирование. Освобождение всех территорий, возвращение их под контроль Украины по границам 91 года. Я много раз говорил про украинский флаг Севастополя, поэтому как бы Для меня не является проблемой зафиксировать то, что Украина имеет все морально-этические основания вести эту стратегическую кампанию. Кампания, которая, кстати, продолжает вестись исключительно цивилизованными методами, потому что как украинское государство, Украина не может позволить себе прямые атаки против гражданской инфраструктуры, чем занимается регулярно Россия. Но это уничтожение логистики. И тут, скажем, вот там часть как бы спора вот в эфире плюс еще была. Подоляк сказал, по-моему, Подоляк, что это на самом деле атака на малый бизнес, а не там не потому, что там китайцы использовали, вот китайская продукция попадала запрещенная через эти маркетплейсы. Какое-то не значение, в принципе. Ну, то, что по закону больших чисел, там, конечно, был запрещенный товар, сомнений быть не может, просто по закону больших чисел. Когда в таких объемах в Россию приходят запрещенные вот эти, номенклатура санкционных товаров, которые критические для построения российских ракет и дронов, они наверняка будут проходить из маркетплейса. По крайней мере, части. А может, просто все. А второе – это разрушение бизнеса. Да, действительно. Ну, так бизнес – это же тоже часть фактически военной инфраструктуры. Если страна воюет, то все внутри страны, война такого масштаба, все работает на войну. Поэтому подрыв вот как бы даже малого бизнеса, он создает дополнительное напряжение в обществе. Да, действительно, только это война. Ну, что делать? А что теперь Украина должна вести войну какой-то хирургической точности? Вот сделать ракету, которая точно будет в Минобороны, просто на старый Арбат. Но если на 10 метров отклониться, все, значит, военное преступление. Кстати, скорее всего, они не бьют именно по этой причине, что ракеты у них есть. Скорее всего, просто не могут гарантировать, что попадет туда, куда надо. И поэтому избегают этого. Бить по скоплениям, где много людей. Бьются это в основном ночью. Да. Говоря, когда людей должно быть как можно меньше. То есть здесь как бы, опять, я скатился уже вообще к сравнению, потому что то, что я писал в своем блоге, и то, что я говорил в эфире у Плющева, англичане и американцы вообще не заморачивались. Бомбили все подряд, потому что надо было войну выиграть. Вот. Как там бомбили, так никому не снилось. И невозможно себе представить, вот я даже сказал там, какого-нибудь там немецкого политика, там какого-нибудь там социал-демократа из города, по-моему, я сказал Бремена города, из парламента города Бремена, который там в эмиграции в Англии пишет возмущенное письмо в газету «Таймс», как это так, вы там бомбили Дрезден. Невозможно представить. А у нас спор да рядом просто. Вообще. Просто расписались. А как вы это... Я же сказал, замолчать. Просто молчать в тряпочку, чтобы не слышно было. Потому что все равно ответственность на всех ложится. Включая даже на нас с тобой, потому что да, мы, конечно, меньше ответственны, чем остальные, но тем не менее, если мы представляем Россию в любом качестве, то мы все-таки несем ответственность за те преступления, которые Россия совершает. Да, значит, у нас получилась диктатура, получилась. Значит, может, недоработали, что-то мы могли сделать больше. Но вот те, кто уж всячески пытался как бы нивелировать значение вот этого роста этой фашистской диктатуры, сегодня просто там визжат, просто как, я не знаю, как кто. Вот. Понятно, что это все равно крутится в сознании, крутится вот эта идея, электоральная парадигма. Да?
0: Электоральная парадигма, да.
1: Это вот сейчас какие-то там выборы проходят, а потом вот настанет день, не настанет такого дня. Вот просто нет. Вот сейчас вот война, поэтому не про тот день надо думать. Нет, они все равно продолжают мыслить в этих категориях. Мы должны вернуться, мы должны... Куда вернуться? С кем говорить? Вот здесь и сейчас. Вот то, что сейчас произошло. Поэтому... Как бы мне было достаточно просто, я считаю, что эта позиция абсолютно, она рациональная, и она морально-этически абсолютно обоснована. И поэтому вот мы видим вот такие зигзаги многих даже достойных членов оппозиции российской, которые, в общем, пытаются найти какую-то промежуточную позицию. Нету ее здесь, нет промежуточной позиции. Украина имеет право бить по любому объекту. При том, что я еще раз говорю, можно быть уверенным, что как европейское государство, она не перейдет границу, когда начнет бить напрямую по гражданским объектам.
0: На канале Breakfast Show там несколько раз вот интервью выложено, выложен общий стрим и выложен отдельно ваш блог, значит, вот ваше там включение на 40 минут. Наши там коллеги из форума попросил посмотреть, значит, за комментами, там где-то 8-2 как минимум перевес на вашу позицию, да, поддерживают как бы вашу позицию, я бы сказал, подавляющее большинство. При этом мы видим, что значительная часть вот либеральной российской общественности, которая уже как бы вот за эти годы там большой войны, за последние там 5-7 лет перетекли, значит, за рубеж, они все равно стоят на вот этих позициях, вот этой как бы двойственности. Что должно произойти, Игорь Ильич, на ваш взгляд, для того, чтобы, значит, вот эта либеральная, как бы, вот, комьюнити, вот, в некотором смысле вопросы, которые задавал Юрий Белят, они отражают вот эту коллективную позицию. Вот что должно произойти для того, чтобы они сдвинулись в эту сторону? Ну, например, чтобы факт существования коллективной ответственности стал разделяться большим количеством людей. И они сказали, да, как бы, вот есть коллективная ответственность, мы все здесь. Потому что они держатся, как бы, ну, опять, значительная их часть, зубами за позицию, что никакой коллективной ответственности, например, не существует.
1: Это вопрос был решен уже после Второй мировой войны. Вот. А здесь я считаю, что, как говорится, ситуация еще более очевидная, потому что, там, скажем, в отличие от многих там немецких интеллигентов, которые, ну, видных немецких деятелей культуры, которые, значит, сразу, как говорится, выразили отторжение Гитлером, там, и Марлен Дитрих, и, там, и Томас Манн, и длинный ряд людей. А здесь, конечно, ситуация иная. Потом, когда тут рассказывают нам про количество политзаключенных, в общем, вам знаете, а вот там политзаключенных, ну, даже с большой натяжкой можно говорить про 4-5 тысяч политзаключенных, из которых 90%, а может 99% оказались там не потому, что они заняли принципиальную позицию, а просто потому, что не поняли, что вообще-то говорить нельзя. Хотели бы взять свои слова обратно. А сколько было в Германии людей, антифашистов, сотни тысяч, да? Да, вот так. Просто это к вопросу про коллективную ответственность. А почему тут никого нет? А потому что долгое время фашизм, который набирал, наливался соками, они его как бы всячески, я же говорю, они его, ну, не то чтобы там как бы оправдывали, но всегда находили какие-то аргументы. Вот эта идея эволюционная, вот это у нас, не торопитесь, вот вы гоните вперед, а на самом деле у нас вот эволюция, нет, эволюция была, только я не знаю, эволюция или деволюция, как правильно сказать, потому что шло в обратную сторону. Режим, я говорю, становился все более и более зверским. А они все равно находили возможности как бы вот функционировать внутри этого режима. Для нас вопрос после 2012 года был закрыт. Для меня, для тебя, для наших ближайших там, как бы, сподвижников стало очевидно, что никакие перемены не могут произойти. Ну, честно говоря, и там шансов было немного. Но, по крайней мере, был какой-то, ну, вот, было окно какой-то возможности, очень короткое, может, несколько недель, которые те же самые вот эти либеральные наши доброходы, они благополучно там закрыли. А потом все уже. Тотальный контроль Кремля, и ситуация ухудшалась, там Крым наш уже стал в диалоге, и они все равно вписывались, даже сейчас продолжают. Все равно какая-то компания там, яблоко сдало документы, и что? Новые люди, и что? И какое отношение? Тут же вопрос интересный, когда Плющ меня спросил, являюсь российским политиком. Я спросил, а что это такое, я его спросил. И он как-то до конца не смог ответить.
0: Понятно, давайте сейчас разберемся. Да, давайте разберемся. Тут есть еще, здесь есть несколько ракурсов дискуссии про российского политика. Во-первых, на протяжении длительного времени, вот в первой линии атаки троллей там на вас, это то, что, а что это вы, как, почему вы себя называете российским политиком? Вы там давно уехали.
1: А если они называли российским
0: политиком? Вот. Вторая история, она как бы вот идет у либеральной вот этой как бы общественности, которые говорят о том, что российский политик не может там радоваться ударом, желать поражения своей стране, радоваться ударом, значит, по местам, где гибнут гражданские люди. Я бы хотел все-таки с позиции, которая вот так немножко там рефреном прозвучала у Плющева, вот эту тему российского политика затронули.
1: Ну, на самом деле, опять, политик все-таки это человек, участвующий, Плющев об этом сказал, участвующий в продвижении каких-то политических идей, но для этого должен быть климат как политический, должны быть условия. И, соответственно, он там может бороться за власть. Интересно, что Плющев в своем ответе, он же по существу сложил как бы вот нынешнюю ситуацию и будущее. Но это разные вещи совершенно. То, что будет вот в этом прекрасном будущем, это другая история. Это к сегодняшнему, сегодняшним событиям отношения прямого не имеет. Вопрос, а будете ли вы российским политиком, когда представятся такие возможности? Следующий ответ. Ответ нет, не буду. Вот, потому что сейчас, когда я считаю, что сейчас очень важно решать конкретную задачу. Это задача сопротивления. Это задача борьбы с фашистской диктатурой. Причем более того, как бы, это не только российский вопрос. На самом деле вопрос мировой. Я вижу все это в контексте глобальной геополитической как бы, войны. Войны сил тирании против сил свободы. И в этой стране понятно, на какой стороне, где мы находимся. И будущее России, неважно в каких границах, это отдельно тоже можно обсудить, оно на стороне цивилизации. Потому что глобальное противостояние не кончится. Еще Китай, который совершенно очевидно по итогам вот этого раунда войны наберется сил, станет еще крепче, потому что хотим мы не хотим, а в общем-то доминация Китая на Дальнем Востоке становится практически предрешена. Вот. И это новый этап. И вот здесь как раз будущее России, как раз вот это опять концептуальный вопрос. Потому что если говорить про то, есть ли у России будущее, ну вместо вот этого обсуждения сейчас, это, знаешь, вот, они же, какие реформы провести в России? Это вот значит, собираются люди и говорят, а как организовать нам вот жизнь колоний на Марсе? Вот по каким правилам управлять? Ну, надо туда сначала долететь до Марса, вообще надо решить кучу вопросов там с питанием, с кислородом, вообще, ну и долететь там просто. А это для кого-то другого. Мы сейчас обсуждаем, вот как там колония на Марсе, вот колония 1 и колония 2, как они будут работать. Вот примерно это тот уровень обсуждения. Какие реформы надо провести? Какие реформы? Вы где смотрите против реформ? В каком месте? Мы даже не понимаем, что там останется на этом пепелище. Просто есть опять объективная историческая логика. Империя обречена. Вот я когда там сказал, там вот потом даже нам писали, что когда вопрос был, желательно или возможно там распад империи, я сказал, нежелательно. Речь шла о спонтанном, на самом деле. Я говорил о том, что плохо, когда все это рухнет внезапно. Этот процесс надо по возможности, ну, я не знаю, его невозможно, я не знаю, как его организовать, но совершенно очевидно, что надо понимать, империя обречена. И вот сейчас очень важно, чтобы этот процесс прошел максимально, комфортно неправильно сказать, с максимальной выгодой для свободного мира, потому что потом Россия, та которая останется, которая в конфигурации, которая сложится новая, должна стать частью свободного мира в противостоянии с Китаем. Кстати, геополитически это лучший шанс России, на самом деле. Во-первых, потому что Китай является главной стратегической угрозой вообще для большинства российских территорий, к востоку от Урала. А кроме того, именно здесь у России есть исторический шанс снова, как говорится, стать частью свободного мира. Ну, то, что называется так в просторечии западной цивилизации. Это серьезные темы. В рамках одного разговора не закрыть. Вот о чем надо говорить. Вот хотите поговорить на эту тему, давайте поговорим. Что произойдет, в общем, в момент украинской победы? Когда режим докажет свою полную несостоятельность. Потому что никаких реформ быть не может. Вы не можете реформировать этот режим. Это раковая опухоль. Она не реформируется, она вырезается. А потом начинается строительство. Не надо путать реформы. Реформы, что такое реформы? Были горбачевские реформы. Когда, в принципе, вот руководство страны решило, что надо проводить реформу. Там своя борьба шла, но вот реформы могут быть сверху. Реформы могут быть в результате политической победы на выборах. Этих условий в России нет и не будет. Появится какая-то новая территория, появится совершенно... Это даже не 91-й год. Это гораздо более, скажем так, ну, как сказать, открытая книга. В 91-м году все-таки были еще институты. Там уже Ельцин был выбран президентом, когда Союз рухнул. То есть, на самом деле, существовали какие-то линии разграничения, там были там границы республик, существовали, вот как, ну, пусть административные были, а были уже какие-то органы власти, то есть, ну, более-менее складывались новые формы управления. Сейчас этого не будет, вообще ничего не будет. Поэтому оставьте свои фантазии, вот эти безумные, о том, как обустроить жизнь на Марсе, и давайте начать думать, что случится, когда режим рухнет, а вместе с ним рухнет империя. И вот тогда надо уже, в принципе, как говорится, хоть какую-то иметь стратегическую концепцию. Это не вопрос реформы. А сколько лет можно, нужна ли нам там профессиональная армия? Никого вообще не интересует. Какая там армия? Надо сначала контура. Реформа то, что внутри. А нужны контуры того вообще, на каком пространстве мы будем работать.
0: Насколько подробно эти контуры могут быть?
1: Опять, это зависит от того, насколько серьезно будет обсуждение. Просто надо опять понять, что кончилось. Вот эти все эти электоральные парадигмы, все это в мусорный ящик истории. Вот, и прекратите эти вопросы о российской политике. Нет российских политиков сегодня. Единственное, что можно с большой натяжкой назвать российской политикой, с очень большой натяжкой, это то, что в ПАСЕ происходит. Они как будут смеяться, все эти там, эти, знаешь, у нас подстроители. Там, по крайней мере, идет опять, это, в общем, там, мышиная возня, конечно, на фоне вот, там, большой там, политики, американской, европейской. Но в отличие от всего остального, это какая-то политика. Что-то там двигается, что-то пытается сделать. Там какая-то своя там борьба. Опять мышиная возня, да-да-да. А все остальное вообще к политике отношения не имеет. Вот эти, а мы строим партию. Чего вы строите? Какую партию строите? Раз Не надо путать распил бюджета с политикой. Все, что происходит тогда вот это российском эмигрантском политическом пространстве, это распил бюджета. Опять, не будем забегать дальше, как говорится, там можно сказать, что многие из них просто смотрят не только в сторону Вашингтона, но и в сторону Москвы, как бы, но в данном случае это не имеет значения. Это не российская политика, там нет ничего самостоятельного. Вот в посыл чего-то там опять, конечно, да, хотелось бы, конечно, большой чистой любви, но пока вот что есть.
0: А как самоидентифицироваться там нашим сторонникам, которые себя относят вот группе, к пласту российской там, эмиграции, сообщества, которое называется «Партия Победы Украины». То есть вы кто? Вы все равно как бы думаете о России, вы смотрите там российские новости, вы поддерживаете Украину.
1: Мы сторонники глобальной партии свободы. Мы хотим, чтобы то, что получится, то, что возникнет на руинах империи, а это неизбежно, станет частью цивилизованного мира. Вот наша сверхзадача. А, скорее всего, до 99,9%, всегда надо ставить маленький процент, эта территория будет отличаться географически от сегодняшней России. Может быть, очень сильно. Но, по крайней мере, мы понимаем концептуально, где мы хотим находиться. Мы хотим стать союзниками свободного мира и стать, как говорится, вот, может быть, даже тем сейчас, как Украина щит свободного мира сегодня против российской агрессии, щитом против китайской экспансии. Может быть, опять немножко такая, размытая картина, но, по крайней мере, понятно, вот стержень понятен.
0: По мне так достаточно четко. Ну, да,
1: более того, это опирается на логику. Первое, логику истории, империя обречена. В принципе, на общий, как говорится, тренд мировой геополитики. И на то, что главные угрозы России как государству в каких-либо границах является Китай. Между прочим, еще есть радикальный ислам, это отдельная история, как бы, да, тоже, скажем, сила, скажем, не сильно дружественная интересам, стратегическим интересам той России, про которую я говорю. Вот это концептуально то, что я вижу. И опять, и это вписывается в логику исторического процесса. Поэтому давайте это обсуждать. Вот тут я открыт, я не факт, что, как говорится, вот будет так стоять, а давайте угол повернем таким образом. Но хватит заниматься переливанием с пустого в порожнее. Вот, понимаешь, вот это продолжение вот совершенно бессмысленных споров, там, вот это действительно, как говорится, карикатурная была российская эмиграция, корона Российской империи. Там, вот, это,
0: о,
1: вот это напоминает вот это сейчас, примерно вот это.
0: Даже лысый император был.
1: Вот. Ну вот, нам надо серьезность начать говорить о том, что может получиться. Опять, и естественно, конечно, делать все для победы Украины. Потому что никакого вообще варианта изменений пока не будет одержано. Сокрушительная военная победа. Это, как я сказал, это не значит захват Москвы, да. Там, оккупация. Это демонстрация для большинства российских граждан недееспособности режима. И, повторяю в тысячу первый раз, украинский флаг в Севастополе – это самая лучшая шоковая терапия для сознания российского обывателя.
0: Эрич, одной из такой тем, которая является водоразделом для российского, даже антивоенного сообщества, является тема развала России. Про это и Александр Плющев вас спрашивал, уж не помню, или Юрий, по-моему, Александр. Значит, если тема развала России такая давняя страшилка для стран Запада, это еще можно понять. Там непонятно, что с ядерным оружием делать, большой фактор непредсказуемости и так далее и тому подобное. Но это является такой очень болезненной темой для значительной части вот российской там, миграции, российской оппозиции, кавычем, да, ну, российского, грубо говоря, антивоенного сообщества, до такой степени, что когда, допустим, мы на форуме «Свободной России» мы несколько раз делали панели по деколонизации, которые, это не тождественно там, развалу России, но это входит в эту как бы логическую цепочку. Это часто становилось объектом осуждений. Очень многие люди, даже, кстати, некоторые из них в совет форума «Свободной России», там входит, некоторые. Они говорили о том, что это вот очень плохо, значит, вот мы не должны это, как бы об этом говорить, мы не должны это планировать. Там Юлия Навальная какой-то даже текст написала, что вот деколонизаторы, значит, это вот какие-то опасные, неправильные люди. Почему это проблема для антивоенных россиян? То есть, что боится Запад, понятно. Почему это проблема для, как бы, части антивоенного сообщества?
1: Ровно потому, что они живут в этих электоральных парадигмах, они живут в этом мире. Ну, а кроме того, страхи западного сообщества, которое почти полностью финансирует этих самых антивоенных россиян, они, естественно, отражаются на их психологическом восприятии мира. На самом деле, опять, здесь надо выбросить категории нравится, не нравится, хорошо, плохо. Есть логика исторического процесса. Развал Российской империи в ближайшей исторической перспективе, я считаю, вот еще при нашей активной жизни неизбежен. Это просто вот данность. Это процесс, который остановить нельзя. Ну вот посмотрим сегодня на ситуацию. Вот ты же понимаешь, что эта страна не жизнеспособна. Она уже, она находится в последней стадии агонии. Вы что, всерьез считаете, что это можно, как говорится, вот джина загнать обратно в бутылку, что есть какие-то возможности выстроить, что будем там, куда мы там Кадырова денем? Да, вот начали с Кадырова. Вот куда, вот что, вот это Чечня, это тоже часть России будет, да, с Адамом Кадыровым, да, и вот с этими бандитами?
0: Так еще Рамзан там, хоть его хранили уже.
1: Ну, Рамзан еще, я говорю, даже нет, вот просто, вот опять, живите без нас, пожалуйста, как бы, в принципе, там. Ну, и на самом деле это же все расходится же, как говорится, кругами. Потому что это же не только там, Северный Кавказ, а Татарстан, а Башкортостан. Опять, а то, что происходит на Дальнем Востоке, там, скорее всего, Китай уже рулит по-настоящему. Еще не официально, но по-настоящему. Поэтому давайте как бы исходить из тех реалий, которые есть. Конструкция нежизнеспособна. Она построена на коррупции. Коррупция в России, как известно, не проблема, а система. На коррумпированных связях выстраивать долгосрочные стратегические концепции невозможно. А поэтому как бы, наша позиция в этом плане очень проста. Она опирается на исторические параллели, на исторический опыт и на, опять, реальный анализ вот тех факторов, с которыми мы имеем дело. Вот не надо, как бы, вот. А вот мы сделаем с кем? Вот сидит там, я не знаю, там 500 человек, как говорится, там самых умных, там, собрать здесь, там, в районе, я не знаю, Лондона, Парижа, там, Берлина. И вот. А вы спросили там у 50 миллионов, а вот там как вот это все будет происходить? Вот, потому что пока то, что мы видим, это не 91-й год, на самом деле. Тогда потенциал реформ был совсем другим. То есть тогда я, ну, слава богу, хорошо помню. Мне, как говорится, было, может, не так много лет, но уже я чемпионом мира был и поездил по всему миру. Потенциал реформ был. Внутри системы запрос был на реформу. Что получилось? Следующий вопрос. Так сказать, может, долго обсуждать, почему мы оказались там, где оказались. Но тогда страна по-другому выглядела. Слушай, другой был запас, другой был потенциал. Сейчас руины останутся. Руины. И, соответственно, надо из этого исходить. Что у нас там не достанется там советской промышленности. Какой бы ни было, там все, это все было. На этом построили там просто миллиардные состояния. Миллиардеров, бог знает, сколько у нас
0: есть. Да. Уже.
1: Этого всего не будет сейчас. Сейчас совсем по-другому. Вот. А, более того, тяжелейшая травма войны, которая будет очень долго изживаться. Очень долго. Это не афганская война. Эта война гораздо страшнее. И более того, мир поменялся. Тогда вокруг Советского Союза, там, ну, опять, была Америка, которая точно не хотела никаких потрясений. А сейчас тут Китай, во-первых, набрал силищу. Китай совершенно другой взгляд вообще на все эти территории. Там, от Владивостока и дальше сколько фантазий хватит. Там, по картам 1860 года, по-моему, там где-то в районе Читы кончается, а там можно, фантазия может и там и до Двуотомска дойти. При китайской мощи экономической. Вот, и в том числе военные. Вот. Ситуация с радикальным исламом другая, в принципе. Со самосознанием людей другая ситуация.
0: А для свободного мира, Гай Кимович, это благо или нет, вот этот потенциальный развал? Хотя мы сразу делаем оговорку, что у нас нет вводных параметров этого развала. Но вот в целом,
1: А вот тут на самом деле тут, может быть, я вот сейчас как раз обдумываю статью очередную, так, может, напишу, наверное, в августе. Вот, о том, что Запад чему-то учится. Это же все проходили в 91-м году. Вот эта знаменитая речь, так называемая, это
0: киевский,
1: Чикен Киев, который Буш старший произносил, что нельзя, распад, это плохо все. Понятен был страх тогда. Вот сейчас этот страх передался через поколение. Но проблема в том, что сохранение путинского режима — это как раз увеличение этого риска. Вот именно поэтому я сказал слово «нежелательно» в разговоре с Плющевым. Речь идет именно о том, что допустить вот тотальный распад, вот когда просто там на молекулярный уровень, вот тогда действительно будет плохо. А попытка все-таки начать сейчас работать над построением этого будущего, которое станет возможным только в результате победы Украины, и если эта западная позиция становится артикулированной, ну, не знаю, кто ее может сделать, там, посмотри на калибр людей, которые там управляют Западом, но представим себе на секундочку, что такая концепция существует, тогда у России появляется шанс. То есть как бы тогда появляется какая-то картинка, на которую западное сообщество может начать ориентироваться. Потому что нужен какой-то вид. Просто так там все, ну, давайте все доколонизуем. Ну, все равно, а где останется ядерное оружие? Это вопрос, хочешь не хочешь, будет задан. То есть на самом деле, это вопросы серьезные. Вот это вопросы, которые надо обсуждать. А не мифические реформы, которые пройдут в какой-то день, 25 мартабря. У нас есть конкретные проблемы, которые должны рассматриваться именно в рамках того фактического материала. Вот как вы знали, история нам дала какие-то карты на руку. Вот ими надо играть. Они говорят, что вы знаете, а в колоде еще. Больше в колоде есть, но у нас нет. У нас вот такие есть. Угу. Вот с картами надо играть.
0: Кстати, один еще из аргументов, вот таких, когда западные политики напрягались по поводу этого развала, это как раз, конечно, фактор Китая. И я сам сталкивался, ну, американцы и республиканцы говорили там еще в районе 2018 года, что Россия для нас не является проблемой, вы посмотрите на их ВВП, вы посмотрите на их количество людей, а вот Китай это да. И мы хотим как бы, чтобы Россия не стала вот этим как бы плацдармом, который как бы развалится и в сторону Китая.
1: Так Россия стала уже фактически вассалом Китая экономически. Это вот опять тот спор, который я заочно вел там с администрацией Байдена. Это концепция Салливана и Бернса о том, что надо сделать все, чтобы Россия там не ушла к Китаю, потому что если Россия проиграет, Китай там, значит, доминирует. Он уже доминирует. На самом деле, ровно обратно. Опять, в этом историческом споре я был прав. Ну, надо себя рекламировать, наверное, так. Но те, кто... Я был не один, такие были и на Западе очень-очень многие эксперты, которые говорили о том, что Китай просто задавит Россию, и вот именно в этом противостоянии шансов оторвать Россию при Путине нет. Угу. Как раз шанс получить Россию в союзники, он связан с российским разгромом, крахом режима, крахом империи и созданием чего-то дееспособного на этих руинах, что может стать, как говорится, плацдармом для того, чтобы остановить китайскую экспансию назад.
0: Ну и буфером, скажем, все равно, да?
1: Ну, не нравится слово буфер.
0: Не нравится слово буфер.
1: И, ну, буфер,
0: а потому что буфера нет субъектности, да? Буфер,
1: естественно, так, нет. Это да. Почему? Там субъектность должна быть, но, в принципе, но эта субъектность во многом должна еще исходить из того, что, как говорится, история империи заканчивается вот той самой катастрофой. А катастрофой, которая, ну, вот то, что в 45-м году было в Германии, вот на самом деле, или в 45-м году в Японии, там же вот эти имперские мечты, они же были похоронены. Еще невозможно представить себе немецкого или японского политика, который говорил бы снова по возвращению. Про возрождение там 4-го рейха или империи Бусин.
0: Угу. Вопрос про США. Значит, Гарри Кимович, куда пропал Венц? Рубио явно идет вперед, и в демократической партии не предвидится серьезных фигур. Расскажите немного об американской политике, ну, о текущей, видимо, ситуации. Это интересно, особенно после ухода Грэма.
1: Не, ну, на самом деле, там очень, как бы, такая запутанная ситуация. Да, пока Рубио явно как бы вот в потенциальном смотре лидирует, но я бы опять никоим образом не считал бы это завершающим фактором. А, хотя по нынешним раскладам как бы он будет, скорее всего, вот тем самым потенциальным преемником Трампа, потому что он может оказаться приемлемым для многих групп республиканцев. Но многое будет зависеть от того, как сложится ситуация в Демпартии, потому что только сейчас, вот буквально последние две недели, руководство Демпартии вышло из летаргического сна и начало борьбу с этой социалистической заразой. Я как раз сейчас написал тоже статью, обсуждая вот эту концепцию демократический социализм против социал-демократов. Как бы объясняя американцам, что принципиально в этой конструкции является существительным. Что вот социал-демократы это, в принципе, это те, кто хотят улучшать социальные условия в свободном мире. Это капитализм, это демократия. А вот демсоциализм, это начинает пахнуть уже совершенно другим. И поэтому не случайно вот эти вот как бы вся эта демсоциалистическая сегодня тусовка руководящая, там, начиная с ее патриарха Берни Сандерса, они, конечно, там рассказывают, что там, о новом Швеции, там, но ориентируются они совсем не на это. Там героями являются Мао Цзэдун, Фидель Кастро, ну и далее по списку. Вот. Кстати, должен напомнить надо, что этот один из вот, на сегодняшний как бы, патриархов, хотя он не создавал эту организацию, демсоциалисты Америки, вот, Берни Сандерс, он-то свой медовый месяц проводил не в Швеции, а в Советском Союзе, там, в далеком 85-м году. Вот, так что там идет сейчас борьба очень интересная. Если там кому-то кто-то следит внимательно сейчас, очень многое станет ясно по итогам праймерис в Мичигане. Там выборы в Сенат, и пока лидирует еще абсолютно отморозок пропалестинский, прохамасовский демсоциалист. И это означает, что демократы проиграют в одну калитку главный выбор. Ну вот вроде бы сейчас, только сейчас губернатор Витмер, буквально там два дня назад, наконец она поддержала умеренного демократа. Который... И сейчас, что интересно, ее поддерживает, в общем, на многие демократы видные, включая одного из самых видных вот, афроамериканцев, вот, из Южной Каролины, приехали ее поддерживать. Вот. Кстати, интересно, что вот расклад, если посмотреть на демографию вот этого социализма американского, нового лицо, оно исключительно белое. Просто очень интересно. На самом деле, 85% членов вот этой демсоциалистической
0: фракции. А почему? С чем это связано?
1: Кстати, практически полное отторжение идет от черных американцев, очень мало латиносов. А это, ну опять, вот здесь есть экономический, тут прислушиваются к товарищу Марксу. Это здесь четко просматриваются все индикаторы. Белые, молодые, хорошо образованные, вложившие в свое образование, это же все-таки дорогое американское, ну, американское образование, и оказавшиеся не то что на бабах, но они явно не получили то, чего хотели. Вот это экономическое разочарование, в принципе, вот это основа сегодня. Основа вот этого протеста левацкого сегодня, это как раз вот американцы там вот где-то 25 до 45 лет, вот в этом кругу подавляющее большинство, это белые, хорошо образованные там интеллектуалы, ну плюс еще, конечно, это еще добавило сюда еще эта палестинская тема, она промытые мозги, конечно, то, что, в общем, ну, американские университеты, конечно, выпустили людей с искаженными представлениями там о мировом добре и зле.
0: Хорошо. Георгий Ильич, вопрос такой, не к вам, но надо прокомментировать. Когда ЕС перестанет выдавать шенгенские визы ВНЖ путинским пропагандистам, типа Собчак, Венедиктова и Федора Крашенинникова. Первый раз вижу, что Крашенинникова туда, в эту компанию вписали. Слышали вы о мнении Тинькова, что визы вообще не давать? Он говорил, по-моему, про визы, вот как бы обычные визы шенгенские. Ну,
1: на самом деле, это вопрос, как бы он вообще является частью большого вопроса. Как относиться к россиянам, которые выступают против Путина, и вообще как и к тем, кто как бы находится в такой интеллектуальной оппозиции, но не собирается, как говорится, рвать связи с путинским режимом. Это часть вообще вот этой большой темы русского Тайваня, с моей точки зрения. А как предыдущий вариант, я вообще предлагал, и могу повторить еще раз, что я бы, как вот опять промежуточный, потому что, ну, опять, европейская бюрократия же, она же устроена, ну, многослойно, поэтому невозможно сразу всем не давать визу. Вот. Ну, есть, конечно, простой вариант, как говорится, просто получаешь визу и публично подписываешь документ о том, что там Крым – это Украина. Я хочу посмотреть, сколько человек останется. Публично подписать документ. Вот. А тут не все же это делают, на самом деле. Очень многие страны это не делают. Вот. Но первый шаг я бы сделал такой. Я бы перестал выдавать визы в России. Значит, хочешь получить визу – езжай в Ереван, езжай там, я не знаю, в Подгорицу, там, езжай в Алмату, там, куда там, куда-нибудь. Но не в России. Потому что там-то понятно, что... Ну, при всем уважении нашим к европейской бюрократии, она коррумпирована. Поэтому понятно, что пока там выдаются визы, там поездки там, в Италию и на Лазурный берег, они их не остановить. Вот. Деньги, они почему-то это самое, они обходят любые санкции. Конечно бы, хорошо было бы, наконец, все-таки зафиксировать, что идет война. И все те, кто так или иначе завязан на путинский режим, ну, в данном случае, как бы тут Ксения Андреевна Собчак, она просто там вопиет просто о включении во все списки санкционных. Вот. Но мы же опять, мы имеем западную бюрократию, которая явно не хочет не хочет признавать этого факта. Это не вопрос Собчак или вопрос еще какого-то там пропагандиста. Это вопрос концептуальный. Я вообще считаю, что неправильно решать вопросы по персоналиям. Вопрос должен решаться концептуально. Идет война. И эта война, между прочим, Путиным ведется против западной, ну, против Запада коллективного, против Европы, против европейских институтов. И по-прежнему мы видим позицию европейских институтов, которые пытаются всячески как бы, ну, там, найти паллиативные решения. Поэтому 21 пакет санкций. Вот. И при этом нам точно выбирают, точечно. А можно ли это сделать? Опять защита бизнеса выйдет. То есть Путин готовится к войне с Европой. Мы в начале разговора сегодняшнего еще раз, как говорится, вернулись к этой теме, что часть европейских стран готовится к войне с Путиным. А европейское сообщество продолжает вот на аптекарских весах взвешивать, а вот тут вот, значит, чтобы бизнес не пострадал. Но что это означает? Это значит, что у Путина будет больше денег, и, соответственно, он может лучше подготовиться к войне для того, чтобы убивать других европейцев. Вот это когнитивный диссонанс. Европейский Союз по-прежнему не готов признавать историческую реальность.
2: В Нью-Йорке 3 часа ночи. Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Сегодня в Белом доме президент США Дональд Трамп представил новую программу по замене нелегальных водителей-мигрантов на американских ветеранов за рулем грузового транспорта. Уже 34 штата присоединились к инициативе, а ветеранам обещают упрощенное получение коммерческих водительских прав и оплату обучения через эту программу. Подробности ее рассказал Дональд Трамп, и мы послушаем эту речь в переводе на русский язык. Какая прекрасная песня. Мы благодарим Ли, правда? Ли с нами с самого начала, и это здорово. И спасибо всем, что вы здесь, ведь мы принимаем меры, чтобы убрать нелегальных водителей и иностранцев с американских дорог. Мы проводим очень серьезную кампанию, и она получила огромную поддержку заменить их гордыми американскими ветеранами. И давно пора. Хочу поблагодарить министра транспорта Шона Даффи. Он делает потрясающую работу. Министра по делам ветеранов Дага Коллинза. Он тоже отлично справляется. 92% одобрения. Исполняющего обязанности министра труда Кита Сондерлинга, а также президента компании Werner Enterprises Нейтана Мейскера. Огромное спасибо, Нейтан, и представителям Американской ассоциации грузоперевозчиков и Независимой ассоциации владельцев-операторов. Они все поддерживают это на 100%. Я поддерживаю это на 100%. Мы обязаны это остановить и прекратить. Это опасно, это ужасно, что происходит каждый день. Вы видите очередную историю, и мы этого не допустим. С нашими замечательными ветеранами такого не будет. Но прежде всего, спасибо потрясающим ветеранам, которые с нами. Такое чувство, что они с нами с самого своего рождения. Они великие патриоты, и мы их любим. И мы хотим поблагодарить UPS, FedEx, Werner за проделанную работу. Также спасибо национальному командиру МВЭЦ Полу Шипли, главному операционному директору Independence Fund Дагу Аккерману и замечательным патриотам из различных множественных компаний, которые поддерживают ветеранов. Много лет американское шоссе и дороги терроризировали неквалифицированные нелегалы, опасно управляя большегрузами, вот такими фурами. Чтобы хорошо водить, нужно кое-что понимать. Это громадина, серьезная штука. Это серьезная техника. Тут нужны знания, нужен талант, а у этих людей этого нет. Они управляют большегрузами, фурами и тягачами с прицепами только потому, что радикально левые безумцы на уровне штатов выдавали им коммерческие водительские права, хотя они не имели права на это. В большинстве случаев они не говорят на языке. Многие из этих нелегалов даже близко его не знают. Они не хотят учить язык. Им все равно на язык, и они на нем не говорят. Они не хотят говорить по-английски. Они не могут прочитать даже простые дорожные знаки. Во многих случаях именно из-за их неосторожного вождения происходили предотвратимые смерти. Слишком много, чтобы всех перечислить. В августе прошлого года во Флориде погибли 3 ни в чем не повинные человека, когда нелегал из Индии совершил незаконный разворот, перекрыв все полосы шоссе, что привело к катастрофической аварии. Это была трагедия. Всего несколько недель назад в Пенсильвании нелегал с Гаити, управляя фурой, стал причиной гибели полицейского штата. Его впустил в страну Джо Байден со своей политикой открытых границ. Кстати, сегодня у нас самая безопасная граница за всю историю страны. И обычно, я такого не говорю, но за последние 14 месяцев, это почти невозможно произнести, но пресса меня поправит, если я скажу что-то не совсем точно, за последние 14 месяцев через нашу южную границу не прошло ни одного нелегала. Ноль. Только за прошлый год нелегалы с коммерческими водительскими правами стали причиной как минимум 30 смертей и множества тяжелых травм.
Как президент, я сделал официальной политикой строгое соблюдение требований знания английского языка для водителей грузовиков и поддержку американских дальнобойщиков на американских дорогах. Мы уже отстранили от руля более 24 тысяч человек, не говорящих по-английски. Мы также заставили штаты аннулировать более 28 тысяч коммерческих водительских удостоверений, незаконно выданных нелегалам. Их выдали незаконно. Убирая сегодня нелегалов с дорог, мы одновременно предпринимаем шаги, чтобы заменить этих неквалифицированных водителей-мигрантов высококвалифицированными американскими ветеранами в рамках нашей совершенно новой программы Freedom Haulers. Мы называем ее инициатива Freedom Haulers. Любой американец, который водил тяжелую технику в армии, автоматически получает право на коммерческие водительские права. Это хорошо оплачиваемая работа. Любой ветеран с опытом управления тяжелой техникой в армии теперь сможет получить коммерческие права, минуя повторный дорожный экзамен. Мы делаем это максимально простым для ветеранов в течение 2 лет после окончания действительной службы. А для тех ветеранов, кто в армии не водил грузовики, для таких случаев, когда не было водителей грузовиков, будет предусмотрен очень быстрый путь. Мы их обучим. Они пройдут обучение, если не водили грузовик в армии, но мы это обеспечим. Они будут учиться, и учиться будут очень быстро. И они получат права буквально через несколько недель. Думаю, да. Обучение займет примерно 3-4 недели. К этой инициативе уже присоединились 34 штата, включая Индиану, Вайоминг, Луизиану, Арканзас, Алабаму, Флориду и Мэриленд. Это на самом деле очень важное событие. Это большое дело. Мы считаем, что все 50 штатов и округ Колумбия должны присоединиться к нам в поддержке этих замечательных ветеранов. И, честно говоря, некоторые штаты просто не знали об этом. Сегодня они об этом узнали, и, думаю, все они присоединятся. Данные показывают, что водители-ветераны попадают в аварии на 42% реже. Только подумайте, 42%. И, как говорят, эта цифра еще занижена, при том, что они проезжают вдвое больше миль, чем водители без военного опыта. Так что, если сказать совсем просто, радикальные левые хотят больше рабочих мест для нелегалов и больше мигрантов за рулем фур. А теперь я хотел бы попросить сказать несколько слов человека, который прекрасно справляется с этой темой, и многими другими, министр Даффи, а затем министр Коллинз, Нейтан и замечательный ветеран-дальнобойщик Рики Вашингтон. А я просто постою и посмотрю. Большое спасибо, Джон. Спасибо, господин президент.

Они убивали американских граждан. Вы семья, которая едет в Walmart, или вы едете в церковь в воскресенье. Вы можете погибнуть на американской дороге. Поэтому благодаря инициативе президента, он подписал указ больше года назад, появились здравые правила дорожного движения. И с тех пор, как вы подписали этот указ, мы все без устали работаем над тем, чтобы убрать нелегалов с американских дорог и отдать эти рабочие места отличным американцам, включая наших замечательных ветеранов. Это отлично оплачиваемая работа. От 80 до 100 с лишним тысяч долларов в год. И это важно, потому что есть мужчины и женщины, которые водили большие грузы в армии, а потом, уволившись, были вынуждены проходить месяцы обучения и сдавать экзамены на знания, чтобы получить право сесть за руль вот такой машины. Но если министр Пит Хегсет считает, что вы способны управлять такой техникой, то Дональд Трамп и Шон Даффи тоже считают, что вы способны управлять такой техникой. Так что в этой администрации нелегалы вон, американские патриоты в деле. Нам звонит все больше людей из транспортных компаний с вопросом, как нанять больше ветеранов, как привести к себе тех замечательных мужчин и женщин, которые служили этой стране, как привести их в свою компанию. Так что заходите на сайт freedomhaulers.gov. Чтобы узнать больше, мы расчищаем вам путь к отличной работе в грузоперевозках. Господин президент, есть много вещей, из-за которых, как вы сказали, злятся радикальные левые, потому что они радикалы, но безопасность американских граждан — вопрос двухпартийный. Это не политический вопрос, это американский вопрос. Давайте обеспечим безопасность американских дорог. Давайте посадим за руль американских дорог замечательных патриотов, которые служили этой стране, хорошо обученных, с отличными навыками. И я считаю, что это одно из главных достижений вашей администрации. Я благодарен вам за лидерство, за то, что вы ставите Америку на первое место, американских ветеранов на первое место, американские дороги на первое место, вместо нелегалов, которых в приоритет ставила прошлая администрация. Для меня было честью работать с вами, и для меня это настоящий мастер-класс, наблюдать за тем, как работает этот президент, учиться у него. Это потрясающе. Так что спасибо. Спасибо, Шон. И, господин президент, я не могу придумать ничего, что говорило бы о свободе в нашей стране больше, чем грузовик на открытой дороге и ветеран за рулем. Когда вы мне сказали, а я спросил вас, господин президент, что вы хотите, чтобы я сделал, вы ответили просто «позаботься о моих ветеранах». И вот уже полтора года каждый день ветераны в Министерстве по делам ветеранов на первом и единственном месте в нашей работе. Когда мы с Шоном об этом услышали, мы начали этим заниматься. Кое-что уже сделали. Господин президент, вы стоите за этим и работаете над тем, чтобы посадить ветеранов за руль. Я не могу придумать ничего более американского. Не могу придумать ничего, что ставило бы нас на первое место сильнее. Вместо нелегалов, которые хотят приехать и забрать рабочие места, давайте посадим за руль ветеранов. Это сделает работу безопаснее и лучше для всех американцев. Ведь ветераны, смотрите, уже однажды доказали, что способны на это. Одна из вещей, которую я хочу подчеркнуть, теперь, если вы ветеран, за это сможет заплатить наша программа. Вы сможете использовать эти деньги, чтобы получить права CDL. Вы сможете это сделать, и мы сделаем этот процесс намного проще и быстрее. Как я уже сказал, для тех из нас, кто водил такую технику, это будет настоящий восторг. Так что мы это делаем, мы задействуем эту новую программу. Раньше на получение прав уходило почти 2 года. Теперь мы отменяем это правило, чтобы ветераны с инвалидностью, связанные со службой, могли получить права сразу и не ждать 2 года. Так что мы фактически внедряем то, что уже существует, и говорим, знаете что, мы сделаем это проще для наших ветеранов. Наши программы уже готовы обучать ветеранов для этой работы. Но раз уж мы двигаемся вперед, позвольте мне подчеркнуть еще одну вещь, господин президент. Один из 10 водителей грузовиков

0: грузовиков по всей стране уже ветеран. Один из десяти. Почему бы не сделать два из десяти? Почему бы не сделать три из десяти? Для тех, кто хочет уйти со службы и продолжать служить этой стране, кто хочет стать лидером и экспертом по безопасности, те, кто водил эту технику, будут возить нас, американцев, и в будущем. И сегодня мы здесь, чтобы это доказать. Я бы хотел поблагодарить президента Трампа за приглашение всех нас сюда сегодня. Для меня огромная честь стоять здесь, в Белом доме, вместе с отважными ветеранами, военным руководством и членами кабинета министров. Тот же месяц, когда мы отмечаем 250-летие нашей великой страны. Если позволите, обращаясь к тем, кто сейчас у камеры и смотрит в эту сторону, сегодня здесь сотни ветеранов, и я чувствую, что мы в долгу перед теми, кто жертвовал собой. Как сказал президент Трамп, меня зовут Нейтан Мейсгайер, и я президент компании Werner Enterprises. В этом году Werner с гордостью отмечает 70-летие работы на благо американской экономики. И в конце концов 75% всех грузоперевозок в Америке приходится на автотранспорт. Werner 15% из наших 14 тысяч сотрудников по всей стране — это ветераны. Сегодня я с гордостью объявляю новую стратегическую инициативу нашей компании. В связке с программой Freedom Haulers администрации Трампа, компания Werner Enterprises официально обязуется нанять 1400 ветеранов в течение следующего года. Компания Freedom Haulers этой администрации окажет прямое и мощное влияние на нашу способность привлекать еще больше ветеранов в коллектив и в эту огромную отрасль грузоперевозок, устраняя бюрократические барьеры и напрямую переводя военный опыт вождения ветеранов в гражданские коммерческие водительские права. Ветераны Werner часто дорастают до руководящих позиций в качестве старших водителей, и многие становятся капитанами лучших дорожных экипажей, наставляя новое поколение водителей и представляя собой все лучшее, что есть в американских грузоперевозках. Еще раз спасибо президенту Трампу и всем членам администрации Трампа, которые поддерживают наших героев и эти инициативы в поддержку ветеранов. Дорогие мои соотечественники-американцы, господин президент и уважаемые гости, для меня честь стоять сегодня рядом с вами. 30 лет я имел честь носить форму армии Соединенных Штатов и Национальной гвардии сухопутных войск. Как и многие, кто откликнулся на этот призыв, моя служба провела меня через трудности и жертвы. Я вспоминаю о том, что несу с собой каждый день. Служить этой стране было честью, но когда пришло время снять форму, передо мной встал вопрос, с которым сталкиваются все ветераны, как мне продолжать служить. Для меня ответом стала открытая дорога. Переход от военной жизни к работе за рулем коммерческого грузовика дал мне новое чувство миссии. Из ветеранов получаются исключительные водители грузовиков, потому что базовые ценности военной службы прекрасно сочетаются с работой в грузоперевозках. Благодаря дисциплине мы бдительны, мы легко адаптируемся и непоколебимо привержены тому, чтобы выполнить работу безопасно и вовремя. Отрасль грузоперевозок — это больше, чем просто сектор нашей экономики, это хребет нашей торговли. Это место, где военнослужащие, ветераны и супруги военных могут найти цель, сообщество и способ и дальше двигаться вперед, двигать вперед нашу великую страну. Спасибо, господин президент. Да благословит Бог наших военнослужащих и их семьи, и да благословит Бог Соединенные Штаты Америки. Я просто хочу поблагодарить всех за то, что вы здесь. Это будет великий день для наших замечательных патриотов, наших великих ветеранов. Они будут работать так, как никто другой не сможет. И я хочу поблагодарить вас и особенно всех тех людей, которых вы будете нанимать. Но я знаю, что многие ваши конкуренты делают то же самое, так что все будет просто прекрасно. Шон, спасибо. Спасибо, Даг. Спасибо. На этом у меня пока что все, но я не прощаюсь. В следующем часе мы увидимся с вами в вечерних новостях. Обязательно оставайтесь с нами на RTN, будет много интересного.
1: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
2: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
3: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
4: Никогда не мог понять, что лучше вставляет – водка или коньяк. И только в Нью-Йорке понял – лучше всех – вставляет дантист Слава Познянский. Ну и Зита Ройзман, конечно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
5: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики, олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Еле оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните, госпожа Еле поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Представители Демократической партии в Палате представителей, вероятно, будут против закона Линдси Грэма о дополнительных санкциях против России и Ирана. Президент Трамп рассматривает возможность одобрить масштабную воздушную кампанию против Ирана, предусматривающую от 10 до 14 дней интенсивных ударов. Центральное командование вооруженных сил США, CENTCOM, объявило, что американские военные нанесли удары по Ирану, как сказано, в ответ на предпринятую накануне попытку ракетных атак на американские силы. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил в интервью телеканалу ABC News, что режим в Тегеране пока не рухнул. Он сказал: «Я думаю, что в конечном итоге это произойдет», добавил Нетаньяху. США совместно с Израилем продвигают строительство 4 дополнительных бетонных заводов в районе, граничащем с сектором Газы. США и Франция предоставили Украине разведданные, которые помогли Киеву составить карту дислокации российских средств ПВО. Мэр Нью-Йорка, так называемый демократический социалист Захран Мамдани, заявил, что открыт к идее выплаты компенсации за рабство в городе. Согласно новому опросу, большинство американцев заявили, что не готовы поддержать на президентских выборах любого кандидата, называющего себя демократическим социалистом. Новый отчет антидефамационной лиги, посвященный антисемитизму в 7 государствах, где существуют самые большие диаспоры еврейские общины. Отчет свидетельствует о рекордном уровне антиеврейских выступлений. Администрация президента Трампа ввела запрет на импорт человекоподобных роботов, роботов-собак, роботов-пылесосов и новых силовых инверторов, произведенных за пределами Соединенных Штатов Америки. Международная платежная система Visa объявила о сокращении около 2600 сотрудников. Это примерно составляет 7% ее глобального штата. Американский рэпер Пи Дидди, недавно подравшийся в тюрьме, выйдет на свободу раньше оговоренного до этого срока. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Представители Демократической партии в Палате представителей, вероятно, будут против законопроекта о дополнительных санкциях против России и Ирана. Об этом сообщила газета «Политику». По данным издания, демократы могут сопротивляться этому законопроекту из-за опасений, что он может предоставить президенту Трампу более широкие полномочия по введению пошлин, как сказано. Законодательная инициатива, которая была разработана при участии ушедшего из жизни сенатора Линдси Грэма, предусматривает введение 100% пошлин против 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также 500% санкций на весь импорт из России в США. За день до смерти Грэм сообщил, что Сенат США согласовал его законопроект о санкциях против России с Белым домом. И мы знаем, что на этой неделе 86 сенаторов из 100 проголосовали за этот законопроект в Сенате. При этом возможное принятие законопроекта не означает автоматического введения санкций. Этот документ предоставляет президенту США право решать, вводить ли санкции или нет по своему усмотрению. По словам Трампа, законопроект о введении новых санкций против России и ее торговых партнеров, который продвигал Грэм, еще предстоит утвердить Нижней Палате, и президент подчеркнул, что сенатор Грэм хотел принятия этого проекта больше всего, и есть хорошая вероятность того, что это будет сделано. Президент Трамп рассматривает возможность одобрить масштабную воздушную кампанию против Ирана, предусматривающую от 10 до 14 дней интенсивных ударов. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением планов американской администрации. По сведениям издания, план подготовил командующий Центральным командованием вооруженных сил США CENTCOM адмирал Брэд Купер. Основной целью операции должно стать нанесение серьезного ущерба иранскому ракетному арсеналу, пусковым установкам и связанной с ними военной инфраструктуре. План Купера поддерживает министр войны США, военный министр Пит Хексет. Вместе с тем председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупреждает о рисках затяжной кампании и сокращении американских запасов ракет-перехватчиков. Трамп пока не принял окончательного решения. Помимо масштабной операции, он рассматривает вариант ограниченных ударов, которые позволили бы Вашингтону отвечать на атаки Ирана, но при этом сохранили бы возможность продолжения дипломатических контактов с Тегераном, отмечают прессе.
1: Центральное командование вооруженных сил США CENTCOM объявило, что в ночь на 30 июля американские военные нанесли удары по Ирану в ответ, как сказано, на предпринятую накануне попытку ракетных атак на американские силы. Соединенные Штаты ударили по десяткам объектов корпуса стражи исламской революции, включая командные центры и объекты для запуска ракет и беспилотников. Целью ударов, цитирую, было дальнейшее снижение угроз, исходящих от Ирана и поддерживаемых им группировок для американских военных, коммерческого судоходства и стран Персидского залива, заявили в CENTCOM. Как заявило командование вооруженных сил США, 28 июля Иран запустил несколько баллистических ракет, как отмечено, в попытках внезапно атаковать американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке. Речь идет об иранской атаке на американскую военную базу в Иордании. По данным американских военных, все ракеты были перехвачены. Трамп обещал отомстить Ирану за эту атаку. По словам источника Wall Street Journal, среди американских чиновников новая бомбардировка была масштабнее предыдущих атак США. Однако, утверждает издание, она не означает возобновление полномасштабных боевых действий. Государственные СМИ Ирана сообщили, что под ракетный удар попал жилой квартал на острове Кэшм. По данным иранских изданий, на которые ссылается агентство Reuters, погибли 3 человека. Это первые бомбардировки США по Ирану с тех пор, как президент Трамп 24 июля приостановил удары после взаимных атак 13 ночей подряд. Как отмечает Axios, во время паузы Вашингтон пытался возобновить переговоры с Тегераном. Источники Нью-Йорк Таймс утверждали, что Трамп решил приостановить удары, в том числе из опасений, что эскалация между странами может истощить запасы снарядов для американских противовоздушной обороны на Ближнем Востоке. Но и сам президент в ответ на публикацию заявил, что у США боеприпасов гораздо больше, чем у кого-либо в мире. В июне Соединенные Штаты и Иран, напомню, подписали меморандум о взаимопонимании, и он подразумевал прекращение боевых действий на 60 дней и начало переговоров об окончании войны, а также открытие Ормузского пролива. И менее чем через месяц Соединенные Штаты возобновили удары по Ирану после взаимных обвинений в нарушениях перемирия. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил в интервью американскому телеканалу ABC News, что решение о дальнейших действиях против Ирана принимает президент Дональд Трамп. Он также отверг утверждение, что во время последней встречи в Белом доме пытался убедить Трампа возобновить удары по Ирану. По словам Нетаньяху, стороны рассматривали 3 варианта. Заключение широкого соглашения с Тегераном, продолжение блокады Ормузского пролива или новую военную операцию. Дальше подчеркивает глава израильского правительства, это его, то есть Трампа, решение. Никто не говорит президенту Трампу, что ему делать. Нетаньяху заявил, что Иран сейчас слаб как никогда, однако признал, что режим в Тегеране пока не рухнул. И он добавил, я думаю, что в конечном итоге это произойдет. Соединенные Штаты совместно с Израилем продвигают строительство 4 дополнительных бетонных заводов в районе, граничащем с сектором Газы. Перед началом работ по восстановлению инфраструктуры и зданий в секторе Газы планируется заблокировать все террористические туннели при помощи закачанного в них под давлением бетона. Бетон требуется и для строительства огромной американской военной базы, предназначенной для международных сил стабилизации, и в настоящее время работы по заполнению туннелей сталкиваются с финансовыми трудностями, отмечают СМИ. Из-за бюджетных ограничений действующие бетонные заводы еженедельно приостанавливают работу, и это существенно замедляет уничтожение подземной инфраструктуры ХАМАС. Кроме того, утверждается, что у Цахаля отсутствует комплексный план по ликвидации всех обнаруженных туннелей, а работы ведутся в зависимости от доступного финансирования. В рамках передачи США полномочий по финансированию и эксплуатации бетонных заводов, их сотрудники уже получили уведомление о переходе под американское руководство, которое будет отвечать за их оплату труда и управление предприятиями. Речь не идет о восстановлении сектора Газы, поэтому, по версии американской стороны, эти работы не подпадают под ограничения, связанные со вторым этапом американского плана из 20 пунктов. Ну, второй пункт – это пункт о полном разоружении ХАМАС и демилитаризации сектора. Для уничтожения глубоких укрепленных туннелей применяется технология закачки жидкого бетона под высоким давлением. Так, при ликвидации крупного туннеля в Рафиехе, где удерживался погибший офицер Цахаля Адар Голдин, инженерные подразделения использовали более 30 тысяч кубометров бетона. Для заполнения другого туннеля на севере сектора было закачано около 20 тысяч кубометров герметизирующего материала через специально проложенную систему трубопроводов. Сейчас бетон поставляют два завода в Керем-Шаломе и Нахаль-Озе, однако их производственных мощностей уже недостаточно. Дополнительный спрос создает строительство крупной американской базы возле лагеря РИИМ, где должны разместиться совместные штабы по координации ситуации в секторе Газа после Хамаса, после того, как демилитаризован будет Хамас и разоружен. Ну и также там должно разместиться командование международных сил стабилизации. США и Франция предоставили Украине разведданные, которые помогли Киеву составить карту дислокации российских средств ПВО, чтобы беспилотники могли обходить их при ударах по нефтеперерабатывающим заводам, сообщает об этом Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. По словам собеседников Financial Times, разведданные США и Франции также позволили ВСУ улучшить выбор целей, помогая, как сказано, понять, куда именно наносить удары. Украинские военные планировщики, операторы дронов и специалисты в области энергетики рассказали, что цель ударов теперь заключается не просто в том, чтобы вызывать пожары на нефтеперерабатывающих заводах или уничтожить резервуары для их хранения, а в том, чтобы вывести предприятие из строя на как можно больший срок. По их словам, перед выполнением заданий инженеры и отраслевые специалисты проводят инструктаж для операторов беспилотников и объясняют, какие компоненты критически важны для работы НПЗ. Кроме того, вооруженные силы Украины начали наносить повторные удары по одному и тому же критически важному оборудованию до завершения ремонтных работ, свидетельствуют сами операторы дронов, а также изученные Financial Times спутниковые снимки. В конце июля, когда Украина усилила удары по российским НПЗ, в том числе расположенным далеко от линии фронта, Financial Times писала со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников, что в этих атаках сыграли свою роль помощь американской разведки сыграла роль. Она помогала Киеву прокладывать маршруты для беспилотников и обходить системы ПВО.
0: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Мэр Нью-Йорка – демократический социалист Захран Мамдани В недавно опубликованном интервью заявил, что открыт к идее выплаты компенсации за рабство в городе Большого Яблока. «Мы часто думаем, цитируя Мамдани, что рабство и соучастие в нем были характерны исключительно для определенных регионов страны, однако здесь, в Нью-Йорке, мы тоже были в значительной степени причастны к этому, и поэтому я с интересом жду результатов этого исследования», сказал Мамдани в интервью изданию «The Root», опубликованном во вторник, говоря о городской инициативе по изучению вопроса о репарациях. Дальше еще одна цитата. «Я не могу заранее сказать, какими будут выводы». Ну, для демократов можно заранее все это сказать, для либералов. Но опять-таки, Мамдани в данном случае играет дурака в такую игру. Он, оказывается, не может заранее сказать, какими в Нью-Йорке будут выводы сделаны. Но могу сказать, дальше его цитирую, что это чрезвычайно важно, потому что именно так выглядит признание того, какой на самом деле была наша история, добавил мэр. Это история рабства, естественно, по его представлениям. Мамдани, придерживающийся взглядов демократического социализма на протяжении своей политической карьеры. Ну, карьера у него очень короткая, но тем не менее сегодня говорят о его политической карьере. Выступал за проведение прогрессивных так называемых реформ. Его возможная поддержка идеи репарации, как отмечают СМИ, ну, она однозначно возможна. Стала бы продолжением этой, собственно, политической его линии. С момента отмены рабства в США предпринимались различные попытки добиться введения компенсации за последствия этого института политического. Сторонники репараций часто ссылаются на специальный полевой указ номер 15 генерала Уильяма Текумсе Шермана, более известный как принцип 40 акров земли и мул, так этот назывался указ. Этот указ был издан в 1865 году, однако так и не был реализован. Если Нью-Йорк все же решит вести программу репараций, об этом говорят и в Калифорнии, мы помним прекрасно, еще в нескольких местах у нас в Соединенных Штатах, то город может столкнуться, Нью-Йорк, с юридическими проблемами со стороны федерального правительства. В прошлом месяце Министерство юстиции США попыталось вмешаться в федеральный судебный процесс против программы жилищных репараций для чернокожих жителей одного из пригородов Чикаго, заявив, что эта программа является расово-дискриминационной и противоречит Конституции. По мнению Министерства юстиции, программа нарушает положение о равной защите закона. То есть чернокожие жители будут получать по этой программе какие-то блага, а другого цвета кожи люди, американцы, этого будут лишены. Так вот, программа нарушает положение о равной защите закона, закрепленное в 14-й поправке Конституции США, а также федеральный закон о справедливом жилищном обеспечении – Fair Housing Act. Согласно новому опросу, большинство американцев заявили, что не готовы поддержать на президентских выборах кандидата, называющего себя демократическим социалистом. Любого кандидата. Согласно опросу, проведенному Washington Post совместно с Ipsos, 55% респондентов заявили, что не стали бы рассматривать возможность проголосовать за кандидата в президенты, который открыто, как сказано, позиционирует себя как демократический социалист. Противоположное мнение высказали 39% опрошенных, а еще 6% не дали ответа. В последнее время демократические социалисты оказались в центре общенационального внимания благодаря заметным победам на праймерис в таких штатах, как Нью-Йорк и Колорадо. Мы об этом в программе нашей подробно говорили. Одной из самых громких стала победа нынешнего мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани, который в прошлом году одержал верх над бывшим губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на демократических праймерис по выборам мэра. С тех пор Мамдани стал одним из самых известных представителей демпартии в стране. Конгрессвумен Алесандрия Окасио-Кортес, демократ от штата Нью-Йорк, еще одна известная представительница демократического социализма, входит в число политиков, которые называют возможными претендентами на выдвижение в президенты от демократов на выборах 2028 года. Сторонники демократического социализма выступают за прогрессивные преобразования и критикуют доминирующую роль так называемого капиталистического класса в управлении обществом. Их интересует социализм в Америке, Окасио-Кортес, Мамдани и всю эту братью. Организация Democratic Socialist of America Democratic Socialists of America, DSA, одна из крупнейших организаций демократических социалистов США, описывает свое видение страны как систему, в которой обычные люди имеют реальный голос на рабочих местах. Ну, вот такая политизация всего, что можно. В своих районах и в обществе в целом. Конец цитаты. Опрос Washington Post, Ipsos, также показал, что 15% респондентов относятся к политическим лидерам, демократическим социалистам, либо очень положительно, либо скорее положительно, 15%. В то же время 36% заявили, что относятся к ним либо очень отрицательно, либо скорее отрицательно. Ну вот и удивляет, эти еще 46% ответили, что не испытывают таким политикам ни симпатии, ни антипатии. 46%. Опрос Washington Post Ipsos проводился с 8 по 13 июля. В нем приняли участие 2648 человек. Статистическая погрешность исследования составляет 1,9% пункта. Ну и антидеформационная лига опубликовала отчет, посвященный антисемитизму в 7 государствах, где существуют самые большие в диаспоре еврейские общины. Отчет о антидефамационной лиге свидетельствует о рекордном уровне антиеврейских выступлений. В 2025 году в результате терактов и антисемитских нападений погибли 20 евреев. Это самый высокий показатель с 1994 года, когда теракт в еврейском центре Буэнос-Айреса унес жизни 85 человек. В 2025 году 15 из погибших – жертвы теракта в Сиднее в первый день Хануки. Отмечается, что с 2022 года число антисемитских инцидентов в США, Франции, Германии, Австралии, Аргентине, Великобритании, Канаде выросло на 136%, в том числе нападений с применением насилия на 97%. При этом, по сравнению с 2024 годом, число антисемитских инцидентов в Германии, Аргентине и США выросло, а в Австралии, Франции, США и Канаде сократилось. Тем не менее, их общий уровень значительно превышает тот, что существовал до нападения Хамаса на Израиль 7 октября 2023 года. Самый большой рост 2022 года зафиксирован в Австралии – 270%. На втором месте Германия с 215%. На третьем месте Соединенные Штаты Америки – 131%. По отношению к численности еврейского населения лидирует Германия – 70 инцидентов на 1000 человек. Администрация президента Дональда Трампа ввела запрет на импорт человекоподобных роботов, роботов-собак, роботов-пылесосов и новых силовых инверторов, произведенных за пределами Соединенных Штатов Америки. Утверждается, что речь идет о неприемлемой угрозе национальной безопасности. Цитирую, устройства, произведенные за океаном, могут дистанционно управляться, либо использоваться иностранными правительствами для слежки, либо иным образом применяться в кибератаках, заявили Федеральной комиссии по связи США. Комиссии добавили, что исключения будут предоставляться, если администрация установит, что то или иное конкретное устройство не создает угрозы национальной безопасности США. Министерство торговли Китая призвало США отменить это решение и пригрозило ответными шагами в случае, если этого не произойдет. Международная платежная система Visa объявила о сокращении около 2600 сотрудников. Это составляет примерно 7% ее глобального штата. Основная часть увольнений придется на подразделения, занимающиеся технологиями и разработкой продуктов. Компании объяснили решение реорганизации и стремлением повысить эффективность, перераспределив ресурсы в пользу перспективных направлений, включая, естественно, искусственный интеллект. Руководство Visa подчеркивает, что внедрение искусственного интеллекта является важной частью изменений, однако не единственной причиной сокращений. Объявление прозвучало на фоне сильных финансовых результатов за третий квартал 2026 финансового года. Выручка Visa выросла на 14% до 11 миллиардов 630 миллионов долларов. Чистая прибыль составила 5 миллиардов 630 миллионов долларов. Объем платежей и число обработанных транзакций увеличилось на 10%. Трансграничные операции на 13%. Сокращение Visa отражает, в общем-то, тенденцию, при которой крупные корпорации уменьшают штат не из-за финансового кризиса, а одновременно с ростом бизнеса для перестройки структуры и ускорения внедрения новых технологий. Да, искусственный интеллект здесь играет не последнюю роль. и американский рэпер P. Diddy. Diddy, настоящее его имя Шон Комбс, недавно подравшийся в тюрьме, выйдет на свободу раньше оговоренного до этого срока. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на Федеральное бюро тюрем США. Дата освобождения артиста была снова изменена с 23 февраля 2028 года на 24 января 2028 года. Представитель Комбса воздержался от комментариев. Сегодня СМИ напоминают, в начале октября 2025 года суд в Нью-Йорке приговорил рэпера к 4 годам и 2 месяцам тюрьмы. Присяжные признали его виновным по 2 эпизодам перевозки людей с целью их вовлечения в проституцию. При этом они оправдали исполнителя по обвинению в рэкете и 2 эпизодах насильственного перемещения с целью сексуальной эксплуатации. Недавно его срок сократили почти на месяц, а ранее P. Diddy отправили в одиночную камеру за драку.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Я приветствую зрителей телеканала РТН. В эфире «Вечерние новости». Сегодняшний выпуск для вас проведу я, Наталья Быстрицкая. Расскажу о главных событиях. Мы начинаем.
1: Начиная с 8 августа можно будет оформить памятный паспорт с портретом президента Трампа, приуроченный к 250-летию страны. Стоимость оформления не отличается от стандартной госпошлины и составит $130. 27 паспортных столов по всей Америке начнут выдавать документы в следующем месяце. Ранее они были доступны только в офисе в Вашингтоне для заявителей, подающих документы лично. Трамп стал первым действующим президентом, изображенным в паспорте. Его портрет размещен на внутренней странице поверх золотого факсимиле подписи. Обложка также выполнена в измененном дизайне. Надпись «United States of America» перенесена наверх, паспорт вниз, обе в золотом тиснении. На задней обложке нанесен золотой флаг с числом 250, окруженный звездами. Госдепартамент сообщил, что в связи с высоким спросом дополнительно выпущено 250 тысяч экземпляров, получивших название «Patriot Passport». В действующих паспортах США изображены лишь президенты, высеченные на горе Рашмор, а также статуя свободы, колокол свободы, зал независимости и природные ландшафты. Внутри приведены цитаты Мартина Лютера Кинга и нескольких президентов. Администрация Трампа сворачивает временную программу субсидий, которая 2 года сдерживала рост страховых взносов по лекарственному покрытию Medicare Part D. С нового года пожилые жители страны будут платить за него больше. О таком решении на этой неделе объявили центры услуг Medicare и Medicaid. Субсидии ввела байденовская администрация в 2024 году, чтобы смягчить для пациентов последствия закона о снижении инфляции, принятого в 2022. Программу Part D использует около 25 миллионов человек. О размере взносов они узнают в сентябре. Демократы уже назвали решение частью общей линии на удорожание медицины наряду с сокращением расходов на Medicaid и истечением субсидий по системе субсидий Obamacare. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер написал в соцсетях, цитирую, «Администрация Трампа прямо сейчас повышает расходы на рецептурные лекарства для миллионов пожилых людей. Бессердечно, жестоко и абсолютно сознательно». Конец цитаты. Глава CMS Мехмед Оз заявил во вторник, что отказ от субсидий не позволит направлять миллиарды налогоплательщиков страховым компаниям. В этом году программа обошлась ведомству примерно в 3,5 миллиарда. По его оценке, для большинства участников Medicare взносы вырастут всего лишь на $10 в месяц. Оз добавил, что у каждого участника программы сохраняется доступ к недорогим планам, а власти продолжат снижать цены на лекарства. 55-летний житель штата Джорджия Колин Грей получил 15-летний тюремный срок в связи со скул-шутингом, стрельбой в школе, которую устроил его сын. Поводом для решения суда стал подарок, который мужчина сделал сыну на Рождество. В 2024 году 14-летний Колт Грей устроил стрельбу в High School Appalachia в населенном пункте Виндер из автоматической винтовки R-15. Его жертвами стали два ровесника – Мейсон Шермерхорн и Кристиан Ангула, а также учителя математики 53-летняя Кристина Айриме и 39-летний Ричард Эспиноул. Кроме того, стрелок ранил еще 6 школьников и 1 преподавателя. Грей-младший получил пожизненный срок без права на досрочное освобождение за 2 дня до приговора Грею-старшему. Как выяснили следователи, винтовку отпрыску подарил отец. Во время дачи показаний он подтвердил это, сказав, что собирался ходить вместе с ним на стрельбище, если тот будет хорошо учиться. Прокуратура в итоге пришла к выводу, что отец разделяет ответственность за преступление своего ребенка. Присяжные признали Колина Грея виновным по всем 29 пунктам обвинения. Окружной прокурор округа Барроу Брэд Смит требовал для отца убийцы приговор более 70 лет заключения, акцентируя внимание на регулярно повторяющиеся предупреждения о неадекватном поведении сына. Грей-старший не обратился к специалистам за помощью для тинейджера и не лишил его доступа к огнестрелу. Отдельно судьи упомянули необычность этого кейса, заявив, что это первый подобный случай в Джорджии и второй в стране. В 2024 году в связи с убийством 15-летним Итаном Крамбли 4 человек в школе Мичигана его родители были приговорены к 10 годам тюрьмы. Сам он был приговорен к пожизненному заключению без права на УДО. Журналист CBS News Мэтт Гатман рассказал соцсети X о том, как чуть не стал жертвой аферистов, которые по телефону убедительно изобразили сотрудников Bank of America. Злоумышленники потребовали, чтобы мужчина в ближайшем филиале снял с аккаунта все свои деньги и помог тем самым поймать людей, которые якобы пытались сделать это вместо него. Как отметил Гатман, на первых порах довериться мошенникам его заставили определенные детали о его личности, о его семье и счетах, которые они упомянули в разговоре. Собеседник журналиста представился по имени и назвал вымышленный номер ID сотрудника банка. Репортер осознал ошибку, только пообщавшись с настоящим работником банка лично. Сомнение вызвало то, почему так называемые банковские служащие обратились за помощью к обычному клиенту, а не к правоохранителям. По словам Гатмана, в банке ему популярно объяснили, что люди с пониженной социальной ответственностью коварно рассчитывали, что он с наличкой выйдет из офиса, а они выкрадут деньги, зная, где он находится. Как отметили специалисты по кибербезопасности, метод точечного обмана, которому подвергся Гатман, становится более распространенным по сравнению с массовыми обзвонами. Необходимая для таких афер информация попадает к злоумышленникам как из открытых источников, таких как соцсети, например, так и из украденных баз данных. Основатель платформы InCode, предоставляющей услуги биометрической идентификации, Рикард Ампер, рассказал, что мошенники стали в последнее время использовать искусственный интеллект для поиска и компиляций. Зендея – новый амбассадор Prada Beauty. Она стала лицом аромата Paradox Sweet Chemistry. По словам актрисы, с парфюмерной линией бренда ее познакомил близкий друг. Впервые этот аромат она выбрала для появления на Met Gala в прошлом году и после стала носить его постоянно. Парфюм от Prada – это аромат для женщины, которая хочет пахнуть современно, но без стерильной холодности. Он не уходит в резкую гурманику и не скатывается в банальный фруктовый компот. Его сила в балансе.
0: Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после которой я, Наталья Быстрецкая, продолжу выпуск новостей. Оставайтесь на RTN.
2: По статистике, каждый пятый пациент с диагнозом варикоз или диабет сталкивается с появлением незаживающих ран на ногах. Это неизбежный исход запущенной болезни без ее своевременного лечения. В Центре восстановления сосудов и вен Presina Diagnostics лечат самые тяжелые случаи незаживающих ран, когда вам не смогли помочь в других местах, а также избавляют от причин их появления. Sinai Diagnostics.
3: 718-615-41-00.
4: Доктор Слава Познянский представляет врачей-имплантологов. Вы не представляете, какие они замечательные. Имплантологи с 20-летним стажем. Выпускник Гарварда Дэниел Ройзман и выпускница Пенсильванского университета Дарья Ройзман. Так что обращайтесь к ним и лечитесь на здоровье. Наш адрес 8405 Bay Parkway, телефон 718-331-6100. Повторяю, 718-331-6100. 718-331-6100.
5: В Нью-Йорке 4 часа утра.
6: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый день, дорогие друзья! После почти двухмесячного перерыва я с вами живьём. Я в студии, сегодня у нас 29 июля, и наша программа идёт в прямом эфире. А это значит, что во второй части этой программы мы сможем с вами поговорить. Вы сможете позвонить, задать мне свои вопросы, я постараюсь на них ответить. Но я приготовила для вас очень интересную программу, которую мы начнем, ну, в общем-то, по традиции, с того обычного дела, когда я объявляю, кто, что, где играет и где что можно послушать. Какие концерты? Вы скажете, лето, какие концерты? Всё на фестивалях. Да, о фестивалях я вам уже рассказывала, вы слышали, чуть ли не каждую неделю мы с вами ездили на очередной фестиваль. Я эти программы заранее записала и приготовила, чтобы у вас было представление о том, куда поехать. Но в Нью-Йорке тоже много интересного. В частности, как раз в эти дни, начиная с завтрашнего дня, 30 июля, а потом 31 июля и 1 августа, три вечера подряд, Карнеги-холл представляет в своем большом главном зале свои молодежные оркестры. Вы знаете, что уже довольно много лет тому назад Карнеги-холл выступил с этой замечательной инициативой создать молодежный симфонический оркестр для талантливых и многообещающих ребят, которые отбираются по конкурсу со всей Америки. Это исключительно американский оркестр, так он называется, National Youth Orchestra. И потом две недели они репетируют под Нью-Йорком, в общежитии живут все вместе и работают с музыкантами из крупных оркестров, готовят программу и выходят, в конце концов, на сцену Карнеги-холла с этой программой. Каждый год новый дирижер, как правило, дирижеры очень серьезные, очень известные, высокопрофессиональные, то есть очень хорошая выучка. И после этого концерта оркестр отправляется на гастроли. И после того, как был основан Национальный юношеский оркестр, возникла идея создать совсем юношеский, то есть не молодежный, а именно юношеский, для ребят в возрасте 14, 15, 16 лет, потому что таланты становятся все моложе, все ярче, куда их девать, как и что с ними быть, делать. И создали вот такой оркестр. Вот именно этот, он называется «Нью-Йоркский молодежный 2», начинает серию концертов. То есть завтра они выступают в Карнеги-холле. Если вы хотите пойти завтра или в четверг, когда будет главный симфонический оркестр, то есть в пятницу, а в субботу джазовый, он тоже был вскоре создан, тоже молодежный, джазовый. Так вот, все детали программ можно узнать на сайте Карнеги-холла. Набирайте календарь, набирайте дату, и все вам станет ясно, кто дирижирует, кто солист. Начало всех концертов в 7 вечера. Билеты, начиная с $21, что по нынешним временам даром. Поэтому категорически приглашаю вас на хотя бы один из этих концертов. И обращаю ваше внимание как раз вот на тот самый оркестр, который является самым старым из этих всех. Это главный национальный молодежный оркестр симфонический Карнеги-холла. И вот он как раз будет выступать, во-первых, под управлением совершенно замечательного дирижера или дирижерши, Кристины Канелакис, которая за последние 5-6 лет выросла поистине в международную звезду. Она превосходный дирижер. И очень хороший будет солист Кирилл Гирштейн,
которого мы с вами знаем и любим, и который в свое время, я напомню, начинал свое американское музыкальное образование с колледжа в Беркли, где специализировался на джазе. И это я упоминаю не случайно, потому что в программе концерта 31 июля он будет исполнять фортепианный концерт Гершвина. Концерт пронизанной энергией американского джаза. И поскольку Кирилл уже не в первый раз будет выступать с этим концертом, то, я думаю, ему и карты в руки. У нас есть свидетельство того, что он это очень здорово играет. Это запись, которая была сделана, правда, не с молодежным оркестром, а с Лондонским симфоническим под управлением Саймона Раттла. Давайте посмотрим и послушаем этот фрагмент.

Вот маленький такой фрагмент, но хочу обратить ваше внимание, что кроме этого произведения будет в программе еще одно американское сочинение.

все той же Карины Канелакис отправляется в европейское турне. Они будут выступать в Берлине, они будут выступать на Эдинбургском музыкальном фестивале, в концерт Гебау, то есть очень почетные, красивые, важные эстрады. А мы с вами можем еще в субботу насладиться джазовым концертом. Все три концерта начинаются в 7 часов вечера. Но, кроме этого, Карнеги Холл, как известно, каждое лето, да не только лето, выпускает огромное количество бесплатных концертов на улицах, в залах города. И в частности, в Брайан-парке, где обычно проходят пикники летом, чуть ли не каждый день, пикник с концертом. Приходите, рассаживайтесь на траве, ешьте, пейте и слушайте музыку. Карнеги Холл выступил с очень интересной инициативой. Мы знаем, я рассказывала вам, что в Карнеги Холле есть такая программа «Карнеги Плас». На интернете вы набираете, находите этот сайт. Первая неделя бесплатно, потом надо платить какие-то очень маленькие деньги. Но в руках у вас оказывается огромное количество уникальных записей, огромнейший архив. И не только Карнеги Холла. Так вот, Карнеги Холл Плас в Брайан-парке раз в неделю показывает оперу из своего архива. Там будет Риголетто, там будет Кавалерия Ростикана, то есть Сельская честь и паяцы. Все это будет в Брайан-парке в августе. Детали расскажу в следующий раз. Кроме этого, есть и другие бесплатные концерты, не только связанные с Карнеги Холлом. Один из них состоится 4 августа, во вторник, в Центральном парке. Но не на большом газоне, где обычно выступает оркестр Нью-Йоркской филармонии, а на эстраде Наумбурга, Наумбург-Шелл, на уровне 72-й улицы. Я вам рассказывала об этом. Дело в том, что Элкан Наумбург был крупнейшим американским банкиром и меценатом. Любил искусство, любил серьезную музыку и верил в то, что симфоническая европейская музыка способна преобразовать мир. Спасибо ему за это, потому что огромное состояние свое он завещал на создание фонда и концертов, бесплатных концертов для публики каждое лето в Центральном парке. И эти концерты проходят уже 121 год. На деньги этого же фонда 100 лет тому назад был создан специальный конкурс молодых музыкантов, который существует вот 100 лет. Так что мы должны быть очень благодарны Наумбургу и его семье. И, кстати, его прапраправнук продолжает руководить этим фондом и этими концертами. 4 августа концерт, в котором, причем концерты все симфонической музыки. Там выступают разные ансамбли, большие оркестры, например, оркестр Святого Луки выступал. Но в этот раз будет выступать замечательный ансамбль барочной музыки из Массачусетса. И главой этого ансамбля является женщина, которая одновременно является концертмейстером оркестра Гайдна и Генделя. Это один из старейших коллектив барочной, старой музыки, старинной музыки в Америке. Вот, так что качество обеспечено. Конечно, они будут играть музыку эпохи барокко. Будет Бах, будет Телеман, будет Карелли и Торелли. А мы с вами послушаем Вивальди в их исполнении, то, что они играли тоже на той же эстраде в Центральном парке, ну, в прошлом году.

это репетиция, поэтому народ стоит и его мало. А во время концерта перед этой самой эстрадой будут стоять стулья. Так что не думайте, что вам придется валяться на траве или стоять.

А вот этот самый Носки ансамбль. Носки – это по фамилии их руководительницы. Будет выступать 4 августа, тоже начало в 7 вечера. Приходите, надеюсь, что погода будет хорошей. И, забегая вперед, приглашаю вас в Брайан Парк 7 августа. Потому что 7 августа Нью-Йоркская Сити Опера организует там тоже совершенно бесплатный концерт в честь, в память об Элле Фицджеральд. И будет музыка из ее репертуара. Петь будет Латония Мур, выдающаяся певица, оперная, но в данном случае это будет репертуар джазовый, будет музыка Гершвина, Роджерса, Портера, ну, в общем, вся американа, что называется, 7 августа, опять же, в 7 часов вечера. Ну что ж, друзья, а сейчас сюрприз. Пожалуйста.

0: я бы с удовольствием слушала все до конца. Но пора вам сообщить, почему звучит музыка Иоганна Штрауса. Это знаменитый его вальс «Жизнь артиста», который был написан им в 1867 году, в пору самого большого расцвета его таланта и творчества, почти одновременно с прекрасным «Голубым Дунаем» и так далее. Дело в том, что поскольку пару недель тому назад вы слушали мой рассказ о Жаке Оффенбахе, самое время сегодня поговорить об Иоганне Штраусе, его современнике, его хорошем знакомом, можно сказать, даже друге, и человеке, на которого Оффенбах серьезно повлиял, и без оперет которого, может быть, и не появилась бы знаменитая летучая мышь. Для тех, кто не сумел попасть на мои лекции, связанные с Иоганном Штраусом, или не может попасть, потому что живет в других городах, вот вам мой подарок по случаю моего возвращения из длительного отпуска. Но это не значит, что во второй части нашей программы мы не будем принимать ваши звонки, отвечать на ваши вопросы. И сразу хочу предупредить, что поскольку биография Иоганна Штрауса довольно насыщенная, и там много прекрасной музыки, и много фотографий, и много фактов, сегодня мы ни в коем случае не успеем обо всем рассказать. И торопиться я не буду. Мы продолжим рассказ в пятницу. Ну, а сейчас пора начинать. Итак, это карикатура. Мы помним, что пока фотография не была еще достаточно широко распространена и находилась еще в зародышевом состоянии, газеты и прочие печатные издания были полны рисунков, дружеских шаржей, как мы бы назвали их. И вот это очень характерное изображение Иоганна Штрауса в момент расцвета его славы. А вокруг пляшут хороводы радостных граждан, звучит музыка, музыкальные инструменты, цветы, лавры и так далее. Обратите внимание на его лицо. Я не могу сказать, что это лицо счастливого человека. И это очень точно демонстрирует тот самый факт, что Иоганн Штраус сын, будучи создателем невероятно обаятельных, радостных, похожих на шампанское танцев, был на самом деле человеком сложным и, я бы сказала, довольно мрачным. А тем не менее он прожил большую жизнь, и до самого преклонного по тем временам возраста сохранял бурную черную шевелюру и довольно стройную осанку. Вот у нас фотография, на которой вы видите двух друзей. Рядом с Иоганном Штраусом, которому здесь почти 70 лет, седобородый Иоганнес Брамс, которому здесь 61 год. Многие считали, особенно в 20 веке, что Иоганн Штраус – это создание легкомысленной музыки, не заслуживающего никакого серьезного внимания. Тем не менее, Иоганнес Брамс, так же, как и многие его коллеги от Глинки до Рихарда Штрауса и Мариса Равеля, обожали музыку Иоганна Штрауса, восхищались им. А Брамс, интересно, будучи на каком-то приеме, когда к нему подошла жена, третья жена, Адель Иоганна Штрауса, сына, она ему протянула свой веер для автографа. Традиция была, если тебе дают веер, ты должен или расписаться, или написать какую-то умную фразочку, или, если ты композитор, можешь написать несколько нот своего произведения, чего она и ждала. Но Иоганн Штраус, Брамс, Иоганнес Брамс написал фрагмент из «Прекрасного голубого Дуная» и подписался. К сожалению, музыка не Брамса. Он восхищался своим младшим другом настолько, что когда в конце жизни Иоганн Штраус был болен и не мог присутствовать на премьере очередной своей оперетты, Брамс, тоже будучи и больным, и уже намного старше ведь был, он все-таки пошел на премьеру, чтобы дать своему другу полный отчет. И умер через несколько недель после этого. А Иоганн Штраус еще прожил несколько лет. А теперь, прежде чем говорить о биографии, о жизни Иоганна Штрауса, сына, подчеркиваю, сына, мы должны немножко поговорить об истории вальса, потому что Иоганна Штрауса сына считают королем вальса. Многие думают, что он создатель вальса. На самом деле, к его появлению, к моменту его появления, была уже подготовлена очень хорошая почва. А само слово «вальс» от немецкого «вальцен», что значит «кружиться». А природа вальса пришла, можно сказать, с гор, от Лендлера. Народный крестьянский танец, у которого вальс перенял трехдольный размер – раз-два-три, раз-два-три, и принцип кружения. Но вот посмотрите на эту старинную гравюру, которая… Лендлер был танцем крестьянским. Подпрыгивание, кружение было, парный был танец. Вальс был немножко более такой лирический. Самое важное, что когда стали расти города, Вена стала принимать большое количество бывших крестьян, которые приезжали в поисках работы. Наемная рабочая сила привезла с собой развлечения их типичные, то есть лендлер и вальс, который в городских условиях постепенно стал более лирическим, более, что ли, мягким по характеру, я бы сказала, более сексуально привлекательным. И поскольку вальс было куда легче выучить, чем чопорные танцы, которые были распространены в XVIII и XVII веке, и даже в начале XIX века бальные танцы, они требовали четкого знания довольно сложных фигур, переходов, комбинаций. Недаром учитель танцев был одним из самых главных персонажей в жизни аристократии. И даже не только аристократии. Если у вас была дочь, если вы из более или менее богатого буржуазного семейства и хотите, чтобы она выходила в свет, вы должны были иметь учителя танцев, потому что без учителя танцев все это выучить было невозможно. А вот вальс выучить было легко. Более важная еще деталь в вальсе, которая способствовала его распространению, вплоть до почти середины XIX века, нравы были очень строгие. Танцы были таковы, что партнеры могли касаться друг друга в лучшем случае ладонями, чаще всего кончиками пальцев. Ни о каких объятиях речи не шло. Если вы вспомните, как выглядит вальс, там пары, Даже если они не жених и невеста, они просто вместе танцуют, но они обнимают друг друга. Можно было держать девушку за талию, можно было девушке положить руку на плечо своего партнера, а партнер мог ей нашептывать в ушко какие-то там приятные слова и комплименты. Вот это невиданное. А свобода общения сделала вальс особенно привлекательным для молодых людей, но чрезвычайно непривлекательным для их родителей, для людей старшего поколения и для церкви. Покажите, пожалуйста, предыдущую вот эту вот гравюру. Эта гравюра связана с первым известным упоминанием вальса на английском языке в 1802 году. И вот через некоторое время в одном из журналов английских в 1816 году появляется вот такой фрагмент. Статья, 1816 год. «Мы с болью заметили, что неприличный зарубежный танец под названием вальс был, как нам кажется, впервые представлен при английском дворе в минувшую пятницу. Достаточно только взглянуть на тесное соприкосновение тел и переплетение рук, чтобы понять, как далек он от той скромной сдержанности, которая всегда считалась особым свойством английских женщин. Мы считаем своей обязанностью предостеречь родителей от малейшего знакомства их дочерей с этим заразным явлением». Про это заразное явление, а также роль Иоганна Штрауса в его распространении, мы будем говорить во второй части нашей программы. Не уходите.
1: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо.
2: Michael's Pharmacy – это огромный выбор медикаментов и грамотная консультация.
3: Michael's Pharmacy – это товары для дома и подарки любимым.
4: Michael's Pharmacy – это удобное расположение и большие скидки.
5: Michael's Pharmacy – это доставка лекарств на дом и подарки каждому празднику.
1: Michael's Pharmacy. Всегда рядом. 718-921-87-77.
6: Чтобы вкусить все прелести города Большого Яблока, нужно иметь крепкие зубы. А чтобы иметь крепкие зубы, нужно иметь крепких дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: Нью-Йорке мы заботимся о вас. Вы получаете доступ к недорогой или бесплатной медицинской помощи просто потому, что живете здесь. NYC Care охватывает первичную и профилактическую помощь, лекарства, услуги в области психического здоровья и многое другое, независимо от вашего иммиграционного статуса или платежеспособности. Зарегистрируйтесь или продлите регистрацию сегодня же. NYC Care. В Нью-Йорке медицинская помощь доступна всем.
1: Еще раз добрый день, дорогие друзья. Мы с вами в прямом эфире. И поэтому вы можете звонить в любую минуту и задавать мне свои вопросы. А пока вы об этом думаете, я продолжаю свой рассказ об Иоганне Штраусе и о вальсе, который был рожден до того, как родился Иоганн Штраус сын. Человек, которого вы вот сейчас увидите на фотографии со скрипкой в руках, его зовут Йозеф Ланнер. Он сыграл решающую роль в том, что вальс облагородился. Вальс стал более-менее крестьянским, так сказать, и что его звучание стало более таким приемлемым для тех более привилегированных и более образованных граждан, которые привыкли слушать музыку Моцарта и Бетховена. И Ланнер был, он был скрипачом, концертмейстером своего собственного оркестра. Это был оркестр струнных инструментов, небольшой, который специализировался на исполнении танцевальной музыки. Не только вальсов, но и галопов, и полек. В общем, такой танцевальный оркестр. И имел он такой успех, что Ланнер решил создать филиал, второй. Но поскольку у него было очень много приглашений и заказов, то в качестве руководителя и дирижера он пригласил своего друга Иоганна Штрауса отца, который тогда еще отцом не был. Вот у нас его фотография, и там будет видео. Это музыка Иоганна Штрауса папы.

0: Штраус папа создали такую схему, традиционную схему для вальса. 5 разных тем должно было быть. Вступление, а потом 5 разных тем. Сын эту схему не поменял, но невероятно обогатил. Вот вы сейчас слышали эту музыку, вы поняли, что она довольно простая. И в ней есть что-то еще деревенское, что-то Антлендлера. И, кстати, кроме Ланнера и Штрауса отца, очень многие композиторы уже где-то 1815-16-20 годы и так далее начали сочинять вальсы. Франц Шуберт, который в 28 году уже был мертв, писал замечательные вальсы. А Вебер написал знаменитое «Приглашение к танцу», а это вальс на самом деле, и это был 1819 год, то есть еще до рождения Иоганна Штрауса, сына, были все условия для того, чтобы вальс распространялся, обогащался и расцветал. А Иоганн Штраус, отец, со своим пока еще не своим оркестром, имел такой успех, что он решил создать собственный оркестр. Он разошелся с Ланнером, создал свой оркестр и в славе своей уже переплюнул Ланнера. Настолько, что его приглашали по всей Европе, его уже, правда, попозже немножко, когда уже сын был, уже дети родились, он стал директором придворных балов при австрийском императорском дворе, что было очень и очень много. Он стал богат, и он был, как вы видели, довольно симпатичен, хорош собой, и вот очень любил женщин. У него было множество романов, он пользовался у них огромным успехом, и на одной из них он женился. Вот фотографии обоих родителей Иоганна Штрауса. Сына, папа и мама. Мама Анна, когда они поженились, она уже ждала ребенка. То есть это была женитьба не столько по большой страсти, как просто была необходимость спасти от позора молодую женщину. Надо сказать, что в этом браке родилось 6 детей. Иоганн Штраус, сын, был старший. Через 2 года родился Йозеф Штраус. Через 10 лет Эдуард Штраус. Эта троица, вот она здесь на более поздней карикатуре, в центре с большими бакенбардами, конечно, Иоганн. С правой стороны более длинные волосы – это Йозеф, с левой стороны с цилиндром – это Эдуард. И они все стали композиторами, дирижерами и руководили в разные годы танцевальным оркестром, и все вместе их называли даже «фирма Штраус». Фирма Штраус. Но в этой семье еще родились 2 сестры и еще один мальчик, который умер в младенчестве. Надо сказать, что брак был без любви. Почти все эти годы у Иоганна Штрауса папы была вторая семья, которая жила в снятой им прекрасной квартире в центре Вены и куда он после гастролей предпочитал возвращаться. В той семье было несколько детей, и с Анной, матерью Иоганна Штрауса, сына, отношения были ужасные. Причем один из главных камней преткновения было то, что дети обожали отца и хотели быть музыкантами, а он категорически этому противился. Мать заметила, что у Иоганна Штрауса явный талант к музыке. В 6 лет он уже сам сочинял вальсы по типу, по образу и подобию отцовских. Он играл на фортепиано. Дети с самоучками, можно сказать, выучились играть на фортепиано. Но отец категорически был против. Более того, когда Иоганн чуть подрос, он его записал в специальный коммерческий политехнический институт, чтобы тот получил техническое образование и потом где-то там работал, может быть, банкиром и так далее. Такая же судьба ожидала и Йозефа. Йозеф действительно закончит все эти свои инженерные занятия, станет инженером, архитектором, дизайнером. Об этом мы поговорим. А вот Иоганн, даже учась на этих технических курсах, продолжал давать уроки фортепиано, попросил маму, чтобы та ему нашла хорошего педагога по скрипке, потому что они хотели подражать отцу, и особенно Иоганн Штраус. Он хотел быть как отец, он хотел быть богатым как отец, знаменитым как отец и умелым как отец. А надо было, если ты хочешь руководить оркестром, надо было свободно играть на скрипке. Такая была традиция. И мама договорилась тайно, чтобы папа ни о чем не узнал. Договорилась с Францем Амоном, первой скрипкой оркестра Иоганна Штрауса отца, чтобы тот занимался с мальчиком игрой на скрипке. И тот продолжал давать уроки тайно, пока отец не узнал, устроил страшную взбучку. У него была тяжелая рука, он избивал сына, вообще был довольно грубым и резким человеком. По воспоминаниям, кстати, потом Иоганн Штраус, он напишет свои воспоминания, и он там мало очень пишет об отце, но он говорит, что мы обоготворили моего отца, мы хотели быть как он, но когда мы ему показали свои детские опыты, он сказал, что это просто бряцание на инструменте, пустая трата времени, и ужасно был сердит. Естественно, вот такой конфликт бесконечный с отцом, он не мог не повлиять на характер Иоганна Штрауса, сына. Всю свою жизнь сын был ипохондриком, боялся солнечного света, боялся ездить в поезде. Когда он бывал в поезде, он требовал, чтобы закрыли насмерть занавески, чтобы он не видел движущегося за окном пейзажа. Он боялся грома, глухоты, немоты, слепоты, старости, всего на свете. Довольно много страдал от бронхита и простуд, и считал, что свежий воздух – это лишний способ получить очередную простуду. Тем не менее, отец с матерью в конце концов разошлись, и Иоганну Штраусу, сыну, это дало какую-то свободу более активно заниматься музыкой. Он брал уроки композиции, он брал уроки гармонии, контрапункта у очень хороших профессоров, известных в Вене. То есть он получил разностороннее музыкальное образование. И когда ему было 19 лет, вот эта фотография, примерно так он выглядел в это время, он сбил свой собственный оркестрик. Музыкантов он нанимал в таверне «Белград», где собирались обычно музыканты в поисках гига, то есть подработки, и собрал этот оркестр, порепетировал с ним, подал заявление в магистрат венский. Для чего? Для того, чтобы получить разрешение на то, что оркестр в размере от 12 до 15 человек может играть танцевальную музыку на курортах и других увеселительных местах. Вот когда получается эта лицензия, тогда, пожалуйста, работай. Лицензию дали, потому что были потрясающие письма рекомендательные от музыкантов со всех сторон, но никто не хотел давать концерта. Все боялись гнева папы Штрауса. И только одно казино, Домайер, решила пойти на такой риск. И оркестр Иоганна Штрауса сына в 44-м году дал свой первый концерт в этом самом казино, это недалеко от Вены. Исполнялись произведения разных композиторов, но и самого Штрауса сына. Все было замечательно, появились рецензии, отзывы были самые благополучные. Но, конечно, когда отец узнал, он был зол нескончаемый, сказал, что ноги его больше в казино Дойммайер не будет. С отцом конфликт продолжался еще довольно долго. Сыну трудно давалось добывать новые концерты. В результате ему приходилось разъезжать вне Вены, уезжать куда-то, где влияние отца не было таким заметным. Поэтому он очень много гастролировал по Австрии, по городам Германии, по небольшим городам. Работал денно и ночно, не покладая рук. В 48-м году, как мы помним, была большая европейская революция, которая затронула и Вену. И тут папа и сын оказались по разные стороны баррикад. Сына даже посадили в тюрьму ненадолго за то, что он со своим оркестром исполнял Марсельезу. Папа же в это время написал, он был предан императору, и он написал свой знаменитый марш Радецкого. Радецкий – это был фельдмаршал императорский. Вот в честь него был создан этот самый марш, который стал самым знаменитым произведением Иоганна Штрауса отца, хотя Иоганн Штраус отец был человеком очень плодовитым композитором и написал около 300 вальсов и полек и так далее и тому подобное. Как бы то ни было, вот это небольшое как бы расхождение с императорской фамилией стоило Иоганну Штраусу очень дорого. А к власти пришел Франц Иосиф. Франц Иосиф провел на троне австрийском десятки лет до Первой мировой войны. И, вернее, до революции, до 18-го года. Но милости к Иоганну Штраусу, сыну, пришлось ждать лет 15, несмотря на то, что Иоганн Штраус сын начал писать всякие там патриотические вальсы и марши уже и для этого императора, ничего не помогало. 15 лет прошло, только в 63-м году уже. Много лет прошло после смерти отца, а император как бы смилостивился и дал Штраусу сыну бывшую отцовскую работу, то есть придворный капельмейстер, глава танцевальной музыки при дворе. Вот так выглядел примерно, ведь совсем небольшой был оркестр, действительно, от 12 до 15 человек. И то, что мы сейчас слышим, такая богатая, яркая музыка, это очень часто результат более поздних аранжировок. То есть мелодии Иоганна Штрауса, гармонии Иоганна Штрауса. Но все остальное – это аранжировка, это, скорее всего, работа уже других граждан. А я думаю, что теперь пора нам обратиться немножко подробнее к братьям, потому что они были очень важны в судьбе Иоганна Штрауса. Дело в том, что отец скончался в 49-м году, 1849 году от краснухи. Он бы жил еще долго, но инфекционные заболевания тогда лечили плохо, и он умер. Пройдет еще несколько. В это время Иоганн Штраус объединит оба оркестра, свой и отцовский, и оркестр станет куда крупнее, и будет очень и очень занят. Но у нас есть звонок. Давайте послушаем, что нам скажет кто-то, кто звонит.
1: Здравствуйте, Маечка.
0: Здравствуйте.
1: Я не хочу отнимать время, у меня нет вопроса. Просто хочу вас поприветствовать с возвращением и сказать, что мы я лично особенно рад в этот раз, потому что это был, по-моему, самый длительный период отсутствия, во-первых. А во-вторых, не как бы не в порядке критики, но мне кажется, что повторы ваших передач, которые в это время происходили, не совсем соответствуют тому, что вы планировали делать. Просто так, ремарка. Еще раз большое спасибо.
0: Очень может быть. Дело в том, что когда я ухожу в отпуск, я всегда, во-первых, у меня было записано 7 интервью специально для показа. Раз в неделю по средам должно было идти новое интервью. Это 100%. А остальное я тоже написала, какие интервью надо было повторять. Плюс специально записала еще 2 программы, связанные с Офенбахом. Я думаю, что Офенбаха-то вы послушали?
1: Да, но 25 раз. Я не в порядке критики, но просто у вас столько отличных программ.
0: Я не могу, за это я не могу отвечать.
1: Я послала
0: нашим продюсерам. Нашим продюсерам, как всегда, подробнейшие. На такое-то число вот это, а на такое-то число вот это. Все было продумано. Сидела долго и обдумывала. Как получилось, я уже не отвечаю. Я была на другом континенте.
1: Не имеет значения. Слава Богу, вы вернулись. Большое спасибо.
0: Спасибо вам. Спасибо вам. Все, пошли дальше. Работаем. Теперь я боюсь, что этот кусок вырежут. Окей. Пойдем дальше. И поговорим о том, что в 1953 году, то есть вскоре после того, как объединился оркестр, Иоганн Штраус пережил нервный срыв. Он просто устал, он переработал. Он заболел, и врачи сказали 6 недель отдыха. И тогда ему на смену должен был прийти Йозеф. Вот он здесь. Йозеф был, как вы помните, архитектор, дизайнер, инженер. Он создал первую в истории машину для уборки улиц. И он, будучи человеком стеснительным, не очень любил выступать. Но он был чрезвычайно музыкально одарен. По мнению многих, он был самый одаренный из всех сыновей Штраусов. Писал музыку для себя. Но когда брат старший заболел, мама, которая железной рукой возглавляла всю эту фирму, сказала Йозефу: надо продолжать дело отца, надо тебе заменить брата. И Йозеф начал дирижировать, начал выступать. Через несколько лет к нему присоединился Эдуард, который тоже на самом деле не очень рвался в музыканты, а он обладал очень большой способностью к языкам и мечтал о работе дипломата. Опять же, надо было служить фирме. И вот эта фирма, она съела, можно сказать, и Йозефа, и Эдуарда, поглотила их. Кстати, они все жили вместе с мамой, пока Иоганн Штраус не женился, и пока Йозеф не женился. Так вот, как я уже сказала, Йозеф был очень талантливым композитором, и Иоганн Штраус даже несколько произведений написал вместе с ним. Одно из этих произведений вы сейчас услышите. Это знаменитая пиццикато-полька. Дирижирует Янсенс.

0: А, друзья, мне не хочется кончать на грустной ноте. А, Йозеф Штраус очень большое влияние оказал на последующих композиторов. И если вы помните оперу «Кавалер Розы» Рихарда Штрауса, где есть знаменитый вальс, вальс барона Окса, так вот этот вальс основан на теме вальса не Иоганна Штрауса, а именно Йозефа. О том, что случилось с Йозефом, что случилось с Иоганном, что случилось с Эдуардом Штраусом, у каждого из них очень разные судьбы. А мы будем говорить в пятницу, когда я вам буду более подробно рассказывать об оперете «Летучая мышь». У нас очень много музыки, много фотографий, три женитьбы Иоганна Штрауса. В общем, огромное поле для размышлений, увлечений и всевозможных радостей. Я думаю, что, наверное, нам уже можно заканчивать. Просят меня 30 секунд еще подержать. Ну вот как раз пока я буду с вами прощаться, и пройдет эти замечательные 30 секунд. Напоминаю, что наша программа в прямом эфире. Я снова с вами. Всего доброго.
1: В Нью-Йорке 5 часов утра.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Губернатор Кэти Хокол опережает республиканца Брюса Блейкмана всего на 4 пункта, 47% против 43%, показал новый опрос, еще 10% избирателей не определились. Исследование заказал комитет, поддерживающий Блейкмана. Среди независимых избирателей Блейкман опережает Хокул на 21 пункт, 54% против 33%. При этом у Хокул гораздо больше денег на кампанию, и другие опросы дают Хокул гораздо более уверенное преимущество. В июне Сьенна показывала 52% у губернатора и 32% у Блейкмана. Федеральная резервная система обеспечит ценовую стабильность. Об этом рассказал Кевин Уорш на пресс-конференции после заседания по ставке. По его словам, Федрезерв придерживается твердого целевого показателя инфляции в 2% и не будет отступать от этой цели. Также Уорш уточнил, что под его руководством ФРС не будет заниматься прогнозированием и не станет давать указания по поводу дальнейшего направления изменения процентных ставок. Вчера Федеральная резервная система в пятый раз подряд сохранила процентную ставку на уровне 3,5% годовых. Ведомство сохраняет ставку на одном уровне с декабря прошлого года. Граждане Израиля, проживающие за границей и не зарегистрированные в качестве резидентов, не будут включены в список избирателей на выборах в Кнессет 26-го созыва. Для доступа к избирательному участку одного гражданства недостаточно. Надо быть зарегистрированным в реестре населения в качестве жителя Израиля. Данные о месте голосования пока являются предварительными и могут измениться. Окончательная информация должна быть опубликована после 7 сентября. Почти через 3 года после трагедии 7 октября сообщество «Нова» совместно с компанией «Тумикс» объявило о запуске новой серии «Нова Лайв Концерт». Особым событием станет участие бывших заложников, похищенных с музыкального фестиваля и последствия освобожденных из плена Хамас. Первый концерт состоится 10 сентября в Ришон-ле-Ционе. Серия концертов призвана продолжать процесс восстановления сообщества «Нова» с помощью музыки и чувства единства. На сцену выйдут один из основателей сообщества «Новый» диджей, выступавший на фестивале утром 7 октября, Амри Сасси, а также Moonclips, Nova Band и Эйтан Райтер, который исполнит совместный хит с Арит Шахав и Томом Петровером из группы «Хаехути».
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Я рад приветствовать вас из святого города Иерусалима и хочу провести виртуальный мост, представив вам русскоязычного лидера общины Ильяу бен Ашера, который в настоящий момент находится в северной столице Израиля, Хайфе. Приветствую вас. Шалом, Ильяу.
1: Шалом, шалом, спасибо.
0: Признаюсь, что я попросил вас сегодня о встрече, потому что недавно я услышал, что мой сын, вообще говоря, родившийся в Америке, который не говорит по-русски, моя жена не говорит по-русски, он сделал алию, учился здесь в Ешиве, вступил в ряды армии обороны Израиля, вдруг он мне сказал, что он присоединился к телеграм-каналу раввина Ильяу бен Ашер. Не потому, что я ему сказал, что мы знакомы. Ваш канал ведется на иврите, автоматически переводится на английский язык. Я сказал, ну, если мой сын уже это сделал, значит, я должен присоединиться. И вот я присоединяюсь. И я вижу, что сегодня утром вы сделали пост в своем телеграм-канале, в котором показали Биби Нетаньяху, который сидит в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом на фоне самолета. И когда я посмотрел на эту фотографию, то я увидел одно. Я увидел, что два человека, которые, в принципе, улыбаются друг другу, между ними проходит какая-то, очевидно, хорошая беседа. В любом случае, так они рапортовали, что у них прошла конструктивная, позитивная беседа. Однако вы увидели то, чего не увидел никто. Расскажите об этом.
1: Ну, я думаю, что на фотографии действительно иллюстрирована одна из центральных проблем внешней политики Соединенных Штатов. То есть то, что мы там видим на этой фотографии, это как с одной стороны они действительно улыбаются, с другой стороны Нетаньяху посадили прямо перед макетом катарского нового Air Force One, который Катар подарили лично президенту Дональду Трампу или, может быть, в лучшем варианте Соединенным Штатам Америки. Долго-долго работали над тем, как этот самолет обезвредить от всех различных средств разведки, которыми, возможно, его начинили. Но кроме этого, центральная проблема в том, что действительно Америка поддерживает близкую и тесную связь с реально абсолютно враждебными государствами не только нам, но и самой Америке.
0: Объясните, почему Катар является враждебным государством Израилю, и потом, почему на самом деле Катар представляет колоссальную опасность для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.
1: Ну, в каком-то смысле, сам тот факт, что нужно это кому-то объяснять, это результат гениальной и интенсивной и эффективной политики и программы самого Катара. Катар ведь по-настоящему не требуется долго объяснять, кто он такой. Катар — это те же самые, это маленькое государство, которое в основном, как все эти мелкие государства, живет на нефти. Но свою нефть использует намного эффективнее, чем другие. Теперь, важно тут заметить, что многие страны на Ближнем Востоке живут нефтью, но не все они являются странами, управляемыми исламскими братьями. Исламские братья — это организация, под эгидой которой есть Хамас, из эгиды которой потом вышла Аль-Каида. Исламские братья в свое время захватили власть в Египте, и они являются, по сути, просто организациями, стремящимися к исламскому господству через революцию, сначала в рамках мусульманских государств, а в конце концов распространение ее на весь мир. Катар тут повели себя намного эффективнее, чем другие, потому что они действительно играют намного более сложную игру. Они якобы дружат со всеми. Но параллельно с этим они свои миллиарды вкладывают в проект Аль-Джазира, который промывает активно мозги всем, кто его слушает. А с другой стороны, вкладывают другие миллиарды в том, чтобы проникать реально, делать infiltration во все различные организации всего, собственно, свободного мира, включая Соединенные Штаты Америки, включая государство Израиль. Так, то есть человек, как Такер Карлсон, например, он на самом деле на катарских деньгах работает. И многие из близкого окружения президента Соединенных Штатов связаны по бизнесу формально, а не по бизнесу и просто подарки или взятки неформально, связаны с Катарской империей. То есть Катарская империя — это реально просто тот же самый Хамас и почти что та же Аль-Каида, только намного более элегантно себя ведущие. и тем самым совращающие Соединенные Штаты против самих себя и против своих союзников.
0: А вы ведь не только даете прекрасные уроки, ведете телеграм-канал, но вы воин.
1: Я в войне пулеметчик, рядовой. В последнее время стал членом командного звена роты, но в течение большинства войны, в течение большинства своей службы был рядовым пулеметчиком в десантной роте. В армии изначально в срочной службе был десантником, и с тех пор в Северной Израильской парашютной бригаде в рамках войны уже 450 дней активной службы провел на разных частях северной границы, по нашу сторону границы и по ту сторону границы, и в Сирии, и в Ливане. И в последнее время имел, то есть в последний пятый раунд, который в каком-то смысле был для меня большим замыканием круга, мы наконец-то реально захватили значительную часть Южного Ливана в рамках операции «Рык Льва» и взяли под израильский контроль уже герметично и стерильно 600 квадратных километров Южного Ливана. Мы в этом тоже участвовали, имели большую честь. И тем самым достигли одного из главных достижений Израиля в этой войне, а именно зачистка северной израильской границы и ее обезопасивание. И, конечно же, сам факт захвата, то есть и освобождение Эрц-Исраэль по-настоящему, хотя об этом люди стыдятся говорить вслух, и конечно же, захват территории у врагов, которые...

0: два с половиной года. Рано утром в Симхат Тора, пошел в синагогу на ранний миньян еще до того, как все кто-либо узнал, поэтому в рамках молитвы ничего не узнали. Вернулся домой, начал с детьми заниматься Торой, связанной с праздником. По ходу дела приходят друзья, рассказав, что есть слухи о том, поскольку праздник, так никто не открывает телефон и не проверяет новости. Так рассказали, что есть, идут какие-то слухи о страшном деле, происходящем на юге. Я это все решил несерьезным, решил, что слухи быстро растут, особенно когда передаются от одного человека к другому, и сказал им, что можно успокоиться и продолжить заниматься с детьми. Но через полчаса зазвонил телефон, и оказалось, что нас, конечно, тоже призывают. Нас призвали на северную границу, не на южную, будучи мы северной бригадой. Наша цель всегда была связана с северной границей, и мы уже в этот же вечер заняли всю северную границу. Не всю, но наша бригада заняла нашу часть северной границы вместе с еще, собственно, многими бригадами и дивизиями, чтобы предотвратить вторжение Хизбаллы параллельно с вторжением Хамаса. И с этого этапа и далее мы несколько месяцев находились вдоль северной границы в перестрелках с Хизбаллой и в основном в такой войне на истощение. Это было и изматывающим, и в основном достаточно стыдным делом, потому что было очевидно, что мы ждем, пока дела не решатся на юге, чтобы перейти к той или иной атаке на севере. Занимались тем, что в военном деле называется активная оборона, но на глазами обычного рядового солдата активная оборона, она умеренно активная. Она в основном оборона. И глазами пилотов она может быть более активная, и артиллеристов. А потом в течение нескольких... То есть нас освободили домой спустя 4 месяца, о чем вообще никто не думал раньше, что возможно. Но мне как раз казалось возможно вполне, но моим друзьям представлялось нереальным, что резервистов могут позвать так надолго. Видно, что люди не сделали своих выводов из украинской войны. А потом нас призвали еще на один раунд тоже активной обороны, опять с перестрелками с артиллерией. А в третий раз мы уже действительно пошли на север захватывать деревни Южного Ливана и активно в этом участвовали. Но первый раз в операции «Северные стрелы» мы захватили, зачистили, собрали огромное количество боеприпасов, уничтожили то или иное количество вражеской инфраструктуры, то или иное количество бойцов Хизбаллы и отступили, кроме 5 отдельных форпостов. И тогда началось прекращение огня. Слава богу, в итоге Хизбалла вошла в дело и во второй раз в рамках операции «Рык льва», на что я думаю, что Израиль частично надеялся, что они осмелились нас атаковать и заставили нас реально завоевать Южный Ливан уже насовсем. Или насовсем, насколько в военном деле в современном мире прилично об этом говорить вслух. И мы в этом опять участвовали, то есть захватывали в основном западную часть ливанской границы. Нас периодически обстреливали той же самой артиллерией. Постепенно наши враги поняли, что современное дело в войне — это дроны. И начался дроновый дождь, но мы как раз тогда, перед тем, как дроны стали самым серьезным оружием в руках врага, как раз в самых первых порах этого мы освободились от 5-го, собственно, нашего призыва, и теперь ждем 6-го. То есть мы активно участвовали сначала в активной обороне, потом в зачистке приграничной полосы в рамках операции «Северные стрелы», а потом действительно замкнули по-настоящему круг и снесли до основания все те деревни, с которых по нам лично, собственно, стреляли в течение с противотанковыми ракетами, минометами, артиллерией и так далее и тому подобное. Те же самые деревни, из которых по нам лично стреляли, это те же самые деревни, которые в итоге мы захватили и снесли до основания.
1: Вы скажите пару слов о себе. Откуда вы, как вы приехали в Израиль, как вы стали раввином? И немножко о своей семье, о своих детях.
0: Родился в Киеве в 1989 году, в 2 года вместе с семьей, с мамой, с папой, с братом.

0: с дедушкой, бабушкой и со всеми приехали из Киева в Израиль. И, что было не очевидно, но слава богу, что именно так дело обошлось. И, рос в Израиле, на севере, в Крайот. И, а потом в 18 лет я пошел, ну там длинный процесс, в общем, семья постепенно приближалась к иудаизму и в плане израильской, и в плане собственного еврейского образования, и в плане израильского политического процесса, в рамках которого стало очевидно нам, как семье, что те, кто лучше всего понимают израильские национальные интересы, они наибольше связаны с еврейской религией и с еврейской традицией. И это само нас приблизило, потому что нас в рамках наших политических противостояний с теми, кто хотели отступления и капитуляции, наши главные союзники, которые нас окружали, были все люди веры. И постепенно мы к ним примкнули, присоединились. 18 лет я пошел в Хайфскую Ешиват Эсдер. Ешиват Эсдер — это организация, в которой люди учатся несколько лет Торе и несколько лет служат в армии в боевых частях. И был, соответственно, парашютистом в израильском десанте, вернулся в Ешиву после окончания военной службы и продолжил учиться на раввинское звание, то есть на раввина. Параллельно с этим долго занимался математикой, занимался историей. И с тех пор, параллельно с этим, для того, чтобы прокормить семью, начал писать мезузы, свитки Торы, Эстер и тому подобное. И с тех пор этим и занимаюсь, читаю лекции, преподаю историю, хожу в Милуим раз в несколько месяцев в рамках войны. Женат, у нас четверо детей. Живем в Хайфе, как вы сказали, в северной столице. Но я надеюсь, что она в будущем станет намного менее северной, намного более центральной относительно всех тех частей Эрец-Исраэль, которые еще предстоит освободить.
1: А на этой неделе отмечается удивительный еврейский праздник, 15-е Ава. Вот такой фолл-праздник, многие не знают. И, может быть, он актуален также в контексте нашего разговора. Что такое вот этот день 15-е Ава, особенно после 9-го Ава, трагического дня разрушения Иерусалимского храма, вдруг 15-е Ава, о котором Талмуд говорит, что не было более радостных дней еврейского календаря, кроме Йом-Кипура и 15-го Ава. Ну, Йом-Кипур все знают, правда, не все знают, что это радостный день, а не траурный день. А вот что такое 15-е Ава?
0: 15-е Ава весьма таинственная дата. Мудрецы дают много причин, по которым 15-е Ава – это настолько радостный день, что не было более радостных дней, чем он. Некоторые из этих причин, они, прямо скажем, родственные, а некоторые из них немножко удивляют. Но я думаю, что если связать вопросы... То есть в Израиле принято в более секулярной трактовке превращать 15 ава в еврейский день любви типа 14 февраля. Valentine's. Но действительно это день из еврейской любви, но еврейская любовь изначально выглядит немножко иначе, чем светская любовь, так что об этом можно поговорить отдельно, но я бы как раз хотел поговорить о том, что сказали мудрецы насчет одной из причин этого праздника. Это день, когда закончился процесс гибели всех тех, кто не вошли в Эрец-Исраэль. Йом шекалубо метей мидбар, то есть день, когда последние из тех, кто не захотели войти в Эрец-Исраэль после того, как разведчики их обескуражили, и они были наказаны, как и все свое поколение, 40 лет скитаться в пустыне, не заходить в Эрец-Исраэль и умереть по ту сторону Иордана, в Эрец-Исраэль не войдя и не увидев создания еврейского государства, еврейской независимости и еврейского наследования своей земли. Насчет этого я бы хотел сказать, что это глубоко связано с одной из серьезных проблем современного американского общества. И глубоко связано с определенным процессом оздоровления современного израильского общества. И что я при этом имею в виду? Америка сейчас имеет свои авианосные группы, свои спутники в космосе, свои самолеты, свои огромные базы на Ближнем Востоке и многое, и многое, и многое другое. И тем не менее, им не удается реально, как мы это видим, скрутить Иран. Более того, они даже не готовы пойти на операцию по извлечению то есть выполнить ту отдельную миссию, которую они себе поставили, предотвращение, собственно, достижения ядерного оружия руками Ирана. И для того, чтобы это реализовать, по минимуму нужно было бы достать и у них обогащенный уран. Планы на операцию по его изъятию американцы имели вполне, но в итоге не решились на это, как все потом отрапортовали, ввиду риска, высокого риска нескольких десятков жертв личного состава. И об этом я бы хотел сказать, что как евреи, которые не захотели войти в Эрец-Исраэль, побоявшись войны, поплатили за это 40 годами скитания в пустыне, и все их поколение, собственно, потерпело стратегическое поражение, как мы бы сегодня выразились, и 40 лет они, то есть они отодвинули на целое поколение создание еврейской государственности, так и современный свободный мир, он не в состоянии, как мы видим собственными глазами, не в состоянии вести победоносные войны, не только из-за плохого соотношения оружия, наоборот, то есть соотношение сил, подавляющее в пользу Соединенных Штатов. Но готовность самопожертвования отсутствует. И если нет готовности самопожертвования, если люди не готовы рисковать своей жизнью ради своих целей, ради своих национальных целей, ради своих ценностей, ради своей войны добра со злом, так их добро не в состоянии победить. И, соответственно, Соединенные Штаты идут на странные, весьма унизительные переговоры с той, с Исламской Республикой, которую они сами объявили самым главным своим врагом и стратегической угрозой для своего существования. И тогда они начинают убеждать себя, что, может быть, собственно, и нету там настоящей угрозы, может быть, собственно, можно как раз с ними помириться, но это все результат того, что люди не готовы to commit, люди не готовы ради своих ценностей, своей свободы и жизни своего народа и своей цивилизации рисковать. Не только рисковать даже самим собой, а рисковать другими. Это более высокий уровень трусости. Не быть готовыми послать бойцов, которые готовы пойти в бой, не быть готовыми дать им зеленый свет. В израильском обществе мы 20 лет кормили и откармливали Хамас в Газе, потому что не хотели с ним воевать и не хотели тех жертв, которого это будет стоить, и не хотели той ответственности, которая с этим придет в завоевании сектора Газа и удержании его в израильских руках. Нам очень тщательно напомнили, чего это нам стоило. Резня 7 октября, 1200 убитых в один день, самая большая цифра еврейских убитых со времен еврейской катастрофы европейского еврейства. Нам напомнили, и мы постепенно опомнились и вспомнили. И оказалось, что еврейская черта готовности на мессирут нефеш, которая у нас еще, то есть на самопожертвование, которое у нас еще в нашей крови течет еще со времен праотца Ицхака и праотца Авраама и наших всех предков, она начала себя проявлять, как можно было бы и предполагать. Многие в этом сомневались, но она себя замечательно проявила в этой войне. Люди были готовы, несмотря на то, что имели семей, детей, отцов, родителей, и были готовы идти в огонь ради своих братьев, последовательно, в течение всех последних 3 лет. И результат налицо. Когда человек готов, когда общество готово на такие жертвы, тогда оно в состоянии реализовать свое преимущество. И то нам еще есть куда в этом деле продвигаться. Но уж точно мы являемся в этом плане на данном этапе просто маяком для свободолюбивого общества. Мы и, конечно же, украинский народ. Я даже могу честно признаться, израильское общество не было готово изначально на те жертвы, на которые был готов украинский народ в своей войне, и мы только постепенно присоединились к этому. Я думаю, что если бы мы были поставлены перед тем же экзаменом, мы бы себя проявили не хуже. Но мы, слава Богу, перед таким экзаменом не были поставлены. Но мы, как два народа, которые представляем войну свободы с порабощением и в значительной степени добра со злом, хотя, честно, как еврей, конечно, я должен сделать примечание, что с украинским народом у нас отношения были сложные и не всегда идеальные в течение нашей истории, прямо скажем. И у нашей семьи лично. Но в наше время мы действительно проявляем готовность на самопожертвование, которое обеспечивает шансы на победу. В американском обществе, включая нынешнего американского президента, считалось, что Украина не имеет никаких шансов. Но в итоге украинская готовность на самопожертвование реализовалась в процессе, который сейчас все больше и больше выглядит как потенциальная возможность реальной украинской вообще победы в этой войне. И, конечно же, израильское самопожертвование реализовалось в той победе, на которую никто на Западе от нас не ожидал. И это центральная необходимость для любого свободолюбивого общества, общества, которое не готово жертвовать самим собой, никакая военная техника ему не поможет. И мы это, кстати, шикарно видим в американских других союзниках, которые наполняют Персидский залив, которые сейчас трусливо трясутся, и за исключением, может быть, арабских, Объединенных Арабских Эмиратов, которые себя показали слегка лучше, и они все трясутся, несмотря на то, что Иран их шантажирует, несмотря на то, что Иран их обстреливает с утра до вечера, они все клянчат у Америки, чтобы Америка свою войну прекратила, потому что им страшно. Сами за себя постоять не в состоянии, и не хотят даже, чтобы другие за них постояли. И это просто феноменально. Это феноменально именно потому, что эти страны свою нефть вкладывали в огромное количество американских самолетов, в огромное количество американских ракет, в огромное количество американской техники. Их армии оснащены, то есть Украина, допустим, могла бы мечтать о оснащении стран Персидского залива, которые не в состоянии не только за себя постоять, они даже другим не дают. То есть представьте себе, чтобы что Запад бы пошел воевать на стороне Украины, а Украина им сказала бы: нет, мы боимся, русские нас бы побили. Это феноменально. То есть это замечательно демонстрирует, что ценности, дух и в первую очередь готовность пожертвовать ради своих ценностей, они решают вопрос, можно ли победить или нельзя, как и наш народ проявился 3 с чем-то тысячи лет назад, когда не захотел войти в Эрц-Исраэль, побоясь войны, и дорого за это поплатил. Я думаю, что всему человечеству стоило бы сделать свои выводы насчет этого дела, и если американское современное общество не в состоянии подняться на этот уровень, так я вполне призываю всех евреев присоединиться к тем, кто да, в состоянии, и, конечно же, советую, чтобы они приехали именно сюда, потому что Украина уже себя проявляет хорошо, а нам бы помощь не помешала бы.
1: Подводя итог для себя, я скажу, что я выучил что-то новое. 9 ава – это день, который обычно описывается, вот именно то происшествие трагическое в Торе. Это когда рабы египетские, которые исходили из Египта и стремились к свободе, в свободной стране Израиля, вдруг услышав о том, что там сильный народ, испугались и сказали: давайте выберем другого главу вместо Моисея и вернемся обратно в Египет, потому что вспомнили сладкие лепешки фараона, то есть сладость рабства. По сути, это был страх. Страх – это трагедия 9 ава, 40-летнее изгнание в пустыне впервые. И в этот же самый день 9 ава историческое событие – разрушение первого храма, разрушение второго храма императором Титом, порождение Бар-Кубы и разрушение Бейтара, и испанская инквизиция, даже Первая мировая война. То есть, вообще говоря, вот это событие 9 ава вдруг предстало пред нами по-новому. Это то, что страх разрушает. А что же восстанавливает, вы сказали? Это 15 ава. Это когда свободные люди верят в то, что они обретут свободу, и они ради этой своей свободы готовы взяться за оружие и воевать.
0: Я бы сказал американскими терминами, что те, кто не готовы на boots on the ground принципиально, ими самолеты не помогают.
1: Спасибо огромное.
0: Да, спасибо.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Мы находимся в гостеприимной телестудии в Бруклине, город Нью-Йорк. Сегодня хотел бы вам рассказать о событиях минувшей недели. Ну, на самом деле, весь этот год проходит под эгидой 250-летия Америки. И хотя формально День независимости – это 4 июля, но мы весь год будем праздновать и продолжаем праздновать 250 лет Соединенным Штатам Америки. Это замечательный праздник, и в Америке есть основания гордиться тем, чего она добилась всего лишь за 250 лет. Это очень небольшой срок, но Америка добилась огромных успехов в экономике, в бизнесе, в спорте, в медицине, в искусстве, в науке, ну, во всех отраслях, абсолютно во всех. И, конечно, я очень люблю эту замечательную страну и по возможности старался участвовать, по крайней мере, в Южном Бруклине, во многих торжествах, посвященных этому прекрасному празднику. И сам, как президент клуба Community First Republican Club, республиканского клуба «Община на первом месте», тоже мы праздновали 250-летие Америки. Ну вот я с удовольствием принял приглашение моего давнего друга Равина Либерова из Мидвуда. Он возглавляет прекрасную организацию «Хаббад оф Флатбуш». И вот он провел в районе Мидвуд празднование 250-летия Америки. Так и назывался праздник «Лехаим Америка». И там было очень много людей, сотни людей пришли. Американские евреи, русскоязычные евреи, ортодоксальные евреи, представители самых разных видов, если так можно выразиться. Вы знаете, да, один еврей, три мнения. Ну, в общем, можно было увидеть самых разных евреев, но всех их объединило, во-первых, то, что любят Америку, 250 лет Америки отпраздновать, а во-вторых, то, что очень любят именно вот этот Хаббад оф Флатбуш. Я хочу сказать, что Равин Либеров, почему я его так к нему еще отношусь тепло, в 1993 году я приехал в Америку, а уже в 1994 году, и впоследствии я жил дальше в Боро-парке, потом еще в Мидвуде. И именно в Мидвуде я познакомился с Рабаем Либеровым, пришел в его синагогу первый раз. С тех пор разросся очень сильно Хаббад оф Флатбуш, открыл новую синагогу, за что я очень благодарен ему и всем его спонсорам. И это было прекрасное событие. Поздравляем и его супругу Ребецин. И там были, конечно, и русскоязычные евреи, в том числе Алекс Горохов, который прекрасный фотограф. Тоже я его давно и хорошо знаю. И он пришел не только для того, чтобы сфотографировать это прекрасное событие, но и для того, чтобы пообщаться с друзьями-евреями на таком прекрасном празднике, где было, конечно, и кошерное угощение. И даже туда привезли целый такой фургон с животными, пони, и люди могли даже погладить или даже покормить, если хотели. Там были по исполнению прекрасная развлекательная программа, исполнение чудесных еврейских песен и американских песен. В общем, там никто не скучал, все радовались жизни. Это было прекрасное событие. Поздравляю Хаббад оф Флатбуш с этим замечательным празднованием 250-летия Америки. Действительно, Лехаим Америка и Мазл Тов, поздравления и много лет успехов Хаббаду Флатбуша. Еще одно событие, на которое меня пригласили как представителя сенатора штата Стивена Чена, в которую я работаю главным советником, меня пригласили на ежегодную встречу политиков, которую проводит еврейская организация, называется она Агуда Израил оф Америка. И это встреча для политиков и их помощников. Проходила она в этот раз в Боро-парке. Вот на этих, на этой фотографии вы видите меня вместе с одним из лидеров этой организации, Хаскель Беннет, который был главный выступающий на этом событии. Он волонтер, он помогает этой организации много лет лоббировать интересы еврейской общины. В первую очередь они выступают за интересы ортодоксальной еврейской общины, а также поддерживают государство Израиль. Причем они ездят не только в Сити-Холл, но и в Олбани, и в Вашингтон-Ди-Си. И везде выступают против антисемитизма, в поддержку государства Израиль, в поддержку еврейского образования, ешив в частности. И вот Хаскель Беннет много говорил в своем выступлении о том, что мы живем сейчас в очень непростое время, когда даже не просто сказать, что я еврей. А если человек идет по улице в кипе, а если человек идет по улице со звездой Давида, с Макендовидом, это уже историческое событие, потому что этот человек получается смелый, не боится, что на него нападут антисемиты. И, к сожалению, захлестывает Америку волна антисемитских настроений и инцидентов. С 1 января этого года в городе Нью-Йорке, где живет около миллиона евреев,
с 1 января по 30 июня за 6 месяцев число антисемитских инцидентов было на 55% больше, чем за тот же период предыдущего года. Больше половины всех преступлений на почве ненависти, которые были совершены за первое полугодие в Нью-Йорке, в городе Нью-Йорке, были именно против евреев. Причем не только свастики, которые рисовали и на ишивах, и на синагогах, и на детской площадке, но и нападения на евреев, в том числе с ножом нападения, в том числе таранили машиной на штаб-квартиру Любавичского Рэба 770 Истерн Парковой. И много других было эпизодов и в Квинсе, и в Манхэттене, и в Бруклине. Очень много было неприятных антисемитских инцидентов и преступлений. И, конечно, это вызывает серьезную тревогу и озабоченность у еврейских лидеров и вот у этой организации Агуда Израил оф Америка. На этом событии было немало политиков, как демократов, так и республиканцев. Вот вы видите на своих экранах сейчас фотографию с республиканским депутатом Ассамблеи штата Нью-Йорк Лестером Чангом из Бруклина. Лестер Чанг не еврей, он китаец, но он полностью поддерживает еврейскую общину, всегда выступает против антисемитизма. В его округе есть часть Боро-парка. И вот он приехал на это событие и выразил полную поддержку организации Агуда Израил оф Америка. Я его видел на параде «Салют Израилю» на 5-й авеню в этом году. Огромное спасибо Лестеру Чангу за его принципиальную позицию против антисемитизма, в поддержку Израиля и в поддержку еврейской общины Нью-Йорка. Спасибо огромное Лестеру Чангу. Выступали там и политики, я сказал уже, и демократы, и республиканцы. И в том числе почетным гостем на этом событии была спикер городского совета Нью-Йорка, демократ Джули Менин. Джули Менин, да, демократ. И она, ее вряд ли можно назвать консервативным демократом. Но она по вопросу об антисемитизме, по вопросу об Израиле, по вопросу об отношении к еврейской общине занимает четкую и конкретную позицию. Она всегда отстаивает интересы еврейской общины, ездила неоднократно в Израиль, выступает принципиально против антисемитизма. Под ее руководством были приняты два очень важных закона уже. На один из них пытался остановить мэр Мамдани, накладывал даже вето, но в итоге горсовет сумел обойти это вето. Это только благодаря спикеру горсовета Джули Менин. Она из Манхэттена, я ей очень благодарен, хорошо к ней очень отношусь. И вот эти два закона, которые были приняты, речь шла о буферных зонах вокруг религиозных учреждений, в том числе вокруг синагог, создание буферных зон безопасности, вокруг образовательных учреждений, в том числе вокруг ешив. И теперь сторонники Хамаса, Хизбаллы, ярые антисемиты не могут, замотав свои лица, не могут больше прямо на входе в синагоги, на входе в ешивы орать, плеваться, кричать и нападать, харасать и притеснять учеников ешив, евреев, выходящих или заходящих в синагогу. Во многом благодаря поддержке именно спикера горсовета Джули Менин теперь это невозможно. Закон говорит, что нужно отойти как минимум на 100 футов, что немало. И это также дает большие возможности для полиции гораздо больше ставить из ограждений. Конечно, очень печально, что мы дожили до такого периода, когда нужно ставить металлические барьеры вокруг синагог, металлические барьеры вокруг ешив, для того, чтобы только защититься от антисемитов. Это ужасно. И опять же, все, кто говорят, что вот мы против Израиля, мы против сионизма, но мы очень любим евреев. Очень часто это повторяет господин Захран Мамдани, мэр нашего города Нью-Йорка. Он часто говорит, я осуждаю там геноцид, я осуждаю Израиль, оккупантов, сионизм и так далее. Но я люблю евреев, я хорошо отношусь к евреям, чтобы было понятно. Каждый раз, когда я ставлю на своей странице Фейсбука какие-то сообщения об участии в параде «Салют Израилю» или о каком-то выступлении против антисемитизма здесь, в городе Нью-Йорке, или просто мою фотографию с израильским флагом, она вызывает ярый, оголтелый всплеск антисемитизма. Не только против Израиля. Вот посмотрите один из комментариев под одной из моих фотографий с израильским флагом. Я опубликовал фотографию с одного из митингов, где я был с израильским флагом. И вот такой комментарий, посмотрите. Лили Лючера написал, поставил карикатуру на еврея с таким вот носом страшного такого. Написано «Trust me, I'm your friend». Что еврей высмеивает карикатуру на евреев. Эту фотографию, я скажу, эту карикатуру с удовольствием опубликовала какая-нибудь гитлеровская газета где-нибудь в 1937-38 году в нацистской Германии. С удовольствием бы такую карикатуру поставили бы нацисты в своих газетах в начале Холокоста, с удовольствием бы опубликовали бы вот такую антисемитскую карикатуру.
это порадовались бы только за тех антисемитов, которые сегодня в Нью-Йорке и в Америке под видом борьбы против Израиля, под видом того, что они не согласны якобы с политикой Израиля, или, как они говорят, геноцид в секторе Газа. Такой геноцид, что там 2 миллиона человек живет сегодня. Такой геноцид организовывает Израиль, что сегодня внутри Израиля 2 миллиона арабов. Такой апартеид в Израиле сегодня, что 15 арабов в израильском парламенте Кнессете. Вот такой геноцид и апартеид сегодня в Израиле, да? Так вот они так борются с этим геноцидом и апартеидом, что рисуют у меня у Ари Кагана на Фейсбуке, рисуют антисемитские карикатуры, ставят с такими носами и высмеивают евреев. Give me a break. Мне давно уже все понятно. Те, кто ненавидит Израиль, ненавидят евреев. И не нужно притворяться. Не нужно называть это разными словами. Антисионизм – это антисемитизм. Те, кто ненавидит Израиль, ненавидят Америку. Те, кто ненавидит Израиль, ненавидят евреев. И разделять это невозможно. Мэр Мамдани все время говорит, что он очень хорошо относится к еврейской общине города Нью-Йорка и борется с антисемитизмом здесь, в городе Нью-Йорке. Он даже отдел создал, офис по борьбе с антисемитизмом. Однако совсем недавно он предложил переименовать мост Кингсборо Бридж, который называется Эд Коч Кингсборо Бридж, вот вы видите его на своих экранах, который назван именем бывшего мэра города Нью-Йорка Эда Коча, который 3 срока был мэром нашего города и был очень неплохим мэром, иначе бы его не избирали бы так часто. Он был 3 срока был мэром Нью-Йорка. Его очень уважали всегда нью-йоркцы, и память о нем у нью-йоркцев очень теплая всегда. Именно поэтому, когда мост переименовывали, никто не возражал. Еще при Блумберге, при мэре Блумберге переименовали этот мост. Кингсборо Бридж называется Эд Коч Кингсборо Бридж. Так вот, Мамдани решил этот мост переименовать обратно, убрать имя Эда Коча. Вот. Поднялся очень большой шум в еврейской общине, стали возмущаться и говорить, что это нечто другое, как антисемитизм. И какое отношение это все имеет к Израилю? Никакого. Так почему же нужно мост переименовывать? Мэр Мамдани заявил, что, дескать, община геев и лесбиянок очень недовольна, что мост называется именем Эда Коча, который, дескать, плохо относился к геям и лесбиянкам. Это бред сивой кобылы, потому что сам господин Мамдани родом из Уганды, страны, где геев и лесбиянок сажают в тюрьму за то, что они не той ориентации сексуальной, притесняют всячески. Однако не побоялся мэр Мамдани в 2025 году поехать перед тем, как принять присягу мэра. Он в декабре 2025 года приехал в Уганду и устроил там роскошную, пышную свадьбу. Куча денег инвестировал в экономику Уганды и сфотографировался с вице-премьером Уганды, отвечающим за борьбу с геями и лесбиянками. Поэтому не надо мне рассказывать, что Мамдани решил переименовывать мост Эдварда Коча, обратно переименовывать, убирать имя Эдварда Коча, потому что, дескать, Эд Коч плохо относился к геям и лесбиянкам. Не поэтому. Мамдани хочет переименовать этот мост, ему не нравится имя Эдвард, и не нравится фамилия Коч. Ему не нравится, что бывший мэр Нью-Йорка был евреем. Он плохо относится к евреям, он антисемит. Я это утверждал и повторяю еще раз. Захран Мамдани оголтелый, ярый антисемит и доказывает это каждый день. Когда он наложил вето на законопроект горсовета о том, чтобы были буферные зоны вокруг Ешив, это не что иное, как антисемитизм. Когда он говорит, что вот эти вот, которые там замотанными лицами, могут атаковать и кричать что угодно, и творить что угодно, это антисемитизм. Когда он в своем особняке Грейси Мэншн принимал Халила Мохаммада, который 2024 год весь год харасил и притеснял, не пускал в здание Колумбийского университета еврейских студентов и педагогов и сотрудников, и которого администрация Трампа в самое ближайшее время, я надеюсь, все-таки депортирует из Америки. Так вот он этого Халила Мохаммада принял у себя в Грейси Мэншн, в особняке мэра, мэр Мамдани. Не нужно говорить, что это только потому, что мэр критически относится к государству Израиль. Ничего подобного. Мэр Мамдани отъявленный, закостенелый антисемит, который немножко маскируется, чтобы хоть часть евреев за него все-таки голосовала. За него проголосовало 31% еврейских избирателей. Хотя на самом деле это один из самых низких показателей. Обычно за демократических кандидатов голосуют до 80% евреев-избирателей. А здесь только 31%. И хотя я осуждаю даже весь этот 31%, но это было рекордно низкое количество евреев, которое проголосовало за Захрана Мамдани в 2025 году. Но хочется о чем-нибудь хорошем, не хочется все время только ругать все и критиковать. Было немало замечательных событий. Я рассказывал
в своих передачах о том, что работаю не только помощником, главным советником сенатора штата Стивена Чена, но еще работаю директором по связям с общественностью и прессой агентства по уходу на дому Welcome Care. Этому агентству уже 23 года, и оно помогло тысячам и тысячам нью-йоркцев, особенно пожилым и инвалидам, особенно семьям, где есть дети с аутизмом, в оказание им помощи. Это большая помощь, когда есть home attendant, когда есть помощь по уходу на дому. Это благое дело, очень благородная профессия, очень благородное занятие. Поэтому я с удовольствием согласился работать в этой индустрии, помогать пожилым инвалидам, детям с аутизмом, их родным и близким. Вот на этой фотографии я вместе с вице-президентом агентства Welcome Care Светланой Берлин на событии, которое мы проводили тогда в Бенсонхерсте. Это была ярмарка здоровья. Ну вот у агентства Welcome Care филиалы есть не только в Бруклине, не только на Брайтоне, не только на Шипсет-Бэе, но и в Квинсе, в районе Рега-Парк, куда я недавно поехал, был в Квинсе, в районе Рега-Парк, где живет очень много моих друзей, родных и близких, особенно в бухарской еврейской общине. Неудивительно, что возглавляет отдел, филиал агентства Welcome Care в Рега-Парке бухарская еврейка Ольга Садыкова. Вот у нас есть ее фотография. Я с ней с удовольствием там пообщался, очень многое узнал, не только о работе агентства Welcome Care в Рега-парке в Квинсе, но и об этой чудесной молодой женщине, ее замечательном отце, который, как я узнал, был щедрым спонсором музея бухарских евреев США и Канады, за что ему отдельное спасибо. И не случайно во время нашей встречи к нам присоединился главный редактор газеты Bukharian Times и координатор Конгресса бухарских евреев США и Канады, хорошо вам известный Рафаэл Никталов. Рафаэл Никталов пришел в офис агентства Welcome Care в Рега-парке и с удовольствием принял участие в нашей встрече и беседе. И еще рассказал даже больше про отца Ольги Садыковой и про то, как очень важным делом занимается музей бухарских евреев США и Канады. И вообще, конечно, есть основания гордиться бухарских евреев очень много есть чем и кем гордиться. Ну, а я с удовольствием увидел, как относится Ольга Садыкова и ее сотрудники и к пожилым и инвалидам, и к семьям, где есть дети, страдающие, дети с аутизмом, и к хом-аттендентам. Там одна хом-аттендент зашла во время нашей беседы и очень нахваливала и Ольгу, и ее сотрудников, и агентство Welcome Care. Не случайно в этом офисе, вот я увидел, сфотографировал даже такой вот плакат, специальная вывеска такая, очень красивая, написано: в этом офисе мы верим в нашу общину. Мы с уважением и благодарностью и честно относимся к людям, с которыми мы работаем. Поэтому посмотрите, даже вот такое отношение, даже непростой, даже вот такой плакат. Любой, кто заходит в этот офис, получает огромное удовольствие от общения с сотрудниками офиса агентства Welcome Care в Рега-парке. Большое спасибо Ольге Садыковой и ее коллегам за такое трепетное, бережное отношение к пожилым, к инвалидам, к детям с аутизмом. Огромное-огромное спасибо. И в конце этого выпуска своей передачи «У нас в Америке» я хотел бы рассказать об еще одной серьезной проблеме, касающейся ночлежек для бездомных. В последние годы, и особенно в последние месяцы, все больше и больше в разных районах города Нью-Йорка, на Шипсет-Бэе, на Стэттен-Айленде, в Краун-Хайтсе, в Бенсонхерсте, все больше и больше открывают ночлежек для бездомных. Причем не просто ночлежек для бездомных, а ночлежек для бездомных одиноких мужчин, причем без всяких социальных услуг. Причем пытаются всегда взять одиноких мужчин бездомных из других районов привезти. Никто не говорит, что открываем мы ночлежку, скажем, в Бенсонхерсте для бездомных жителей, для тех, кто бездомный, но живут, находятся в Бенсонхерсте. Нет, привозят из других районов. Из Гарлема, из Нью-Йорка, из Браунсвилля, из Флатбуша, из других районов привозят. То есть принимайте гостей. В случае с Шипсет-Бэем, мало того, что там на Койл-стрит неожиданно для местных жителей решили переделать доступное жилье, превратить в ночлежку для бездомных. Так теперь еще и в конце Эммонс-Эвеню, гостиницу, которая называется Gold Star, которая находится в конце Эммонс-Эвеню, решили переоборудовать в ночлежку для одиноких мужчин, для 110 одиноких мужчин, причем без проверки их криминального прошлого, или там проверить их принимают ли они наркотики и так далее. Нет, пожалуйста, приезжайте сюда, заселяйтесь в спокойный жилой район, где вокруг очень много домов, в том числе и дорогостоящих домов, кондоминиумов, частных домов.
Здесь, конечно, живет очень много русскоязычных нью-йоркцев. Никого из местных политиков не спросили мнения, никого не спросили мнения районного общинного совета. Это вообще уже теперь традиция. Городские власти, городской департамент по делам бездомных говорит: берите вот в этом месте, и никаких больше протесты, там, митинги, письма. А мы не хотим никого спрашивать. Мы ничего мнения нас не волнует. Много лет в районе Шипсет-Бэя на МН-7 была ночлежка для семей с детьми. Я был в этой ночлежке. И до того, как еще избрался в горсовет Нью-Йорка, я помню, как я приезжал туда, и даже меня попросили менеджмент этой ночлежки привезти детям, в частности, носки. Я хорошо это помню. Я тогда работал в офисе депутата горсовета Марка Трегера, и мы туда привезли, попросили нас привезти, вот именно попросили носки привезти. И мы привезли туда носки. Женщины, матери были очень довольны, что мы туда завезли эти носки для их детей. И там, в принципе, было достаточно тихо. А теперь собираются семьи, значит, выкуривают, забирают и ввозят теперь в этот, именно в этот район, в это место, будут привозить 110 одиноких мужчин без проверки криминального прошлого. То есть обрадовали жители этого района. Там уже, конечно, массовые митинги протеста, возмущения. Все политики этого района, демократы и республиканцы, пишут письма протеста мэру, департамент по делам бездомных, ревизору города Нью-Йорка Марку Левину, который уже начал аудиторскую проверку компании, которая отвечает за эти ночлежки по всему городу и которая сегодня находится под следствием уже федеральной прокуратуры за факты коррупции. Вообще вокруг этих ночлежек для бездомных постоянная коррупция. То там, то здесь те или иные скандалы. Выясняется, что там или здесь застройщики тех или иных ночлежек занесли несколько сотен тысяч долларов наличными тому или иному политику. Договорились с той или иной благотворительной организацией. Но это хороший бизнес. На этом хорошо зарабатывают на несчастье. Во-первых, никого не волнует бездомные, как я уже сказал, как правило, никаких услуг социального характера в этих ночлежках не предоставляется в подавляющем большинстве случаев. А во-вторых, никого не интересуют жители этих районов. И Бенсонхёрст, и Стэттен-Айленд, и Шипсет-Бэй, и Краун-Хайтс. Все возмущаются. Но департамент по делам бездомных говорит: нам начхать на ваше возмущение, будем делать, что хотим. Но не всегда так просто получается, потому что иногда удается где-то что-то задержать, где-то что-то отложить. И когда такие массовые протесты, иногда что-то удается даже отменить. Редко, но бывает, что отменить. Хорошо помню, как на 100 Непчун-Эвеню по адресу тоже хотели открыть ночлежку для бездомных. И из-за возмущения местной общественности и местных политиков удалось тогда тоже это дело остановить. И не открыли в итоге ночлежку. Вот по этому адресу на 100 Непчун-Эвеню не открыли ночлежку для бездомных. И теперь вот следующий акт Марлезонского балета. Конец самый. Эммонс-Эвеню. Прекрасный район. Я повторяю, очень много дорогостоящих частных домов, кондоминиумов. Прекрасная община, спокойный жилой район. И вот такой подарок в лице 110 одиноких мужчин без проверки криминального прошлого или являются ли они наркоманами или нет. И когда нам говорят о сочувствии, ну почему же вы такие вот несочувствующие? Почему же вы не хотите помочь бездомным? Я уже рассказал об этой помощи бездомным. Хорошо помню статью в Нью-Йорк Таймс про одного человека, который руководил, администрировал 3 ночлежками в Бронксе. В ночлежках было ужасное состояние. Санитарно-гигиеническое состояние было ужасное. Там были и клопы, и крысы. Там были случаи изнасилования. Там были ужасные условия жизни. И все на них жаловались. А ему было начхать. Зато у самого у него была яхта. Шикарные 2 дома у него было. У него было прекрасные дорогостоящие автомобили. Он ездил по курортам и круизам. В общем, развлекался. Хорошо, отлично зарабатывал. Ему было начхать на этих бездомных с высокой колокольни. Все эти ночлежки, особенно которые строятся последние годы, ничем и никак не помогают бездомным. Это просто бизнес и коррупция, и больше ничего. Поэтому мы с этим делом боремся и будем дальше, конечно же, бороться, возмущаться. Я знаю, что многие из вас принимают участие в этих митингах протеста и правильно делаем. И я думаю, будем возмущаться дальше и протестовать, как мы говорим, до победного конца, пока эти решения не будут отменены и в Бенсонхёрсте, и на Шипсет-Бэе, и в Краун-Хайтсе, и на Стэттен-Айленде, и в других районах.
те деньги, которые тратятся на все эти новые ночлежки, лучше истратить на строительство доступного жилья, лучше истратить на лечение от наркомании и алкоголизма, лучше истратить на лечение психических болезней, лучше истратить на помощь в трудоустройстве, подготовке в трудоустройстве, то есть на очень важные, нужные социальные услуги, а на вот эти вот временные пристанища, которые обычно находятся в ужасном состоянии. Подведем итоги. Есть хорошее в нашей жизни, есть плохое, но обо всем нужно рассказывать. У нас в Америке жизнь не одноцветная, да, она разноцветная. Я хочу поблагодарить всех, кто занимает такую вот активную жизненную позицию, принимает участие во всех этих митингах протеста, старается защищать интересы своих районных общин. До встречи следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган, и всего вам самого-самого доброго.

0: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмми на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
1: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
0: Счастливое детство начинается здесь.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Америки 6 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вечер. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Мелодии украинской души. Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. А сегодня я вам хочу рассказать о Лине Владимировне Прохоровой, с которой я познакомился в далеком 1998 году, когда работал в студии звукозаписи при музыкальном училище Глиера. В свое время с Линой Прохоровой мы записали немало интересных песен. Леонила Лина Прохорова – выдающаяся и талантливая певица. Ее слава гремела по просторам Советского Союза. Ее песенные выступления часто транслировали по радио и телевидению. Песни «Три поради» и «Клич мене» в ее исполнении в 1972 году вошли в большую пластинку гиганта «Украинская эстрада».

Лина Прохорова концертировала во дворцах спорта. Ей аккомпанировали лучшие оркестры. Участвовала в немецком шлягере фестиваля «Росток-73», фестивале в Дрездене, в Сопоте, а также в болгарском «Орфее». У нее до сих пор есть немалая армия поклонников, которая ее помнит, любит и с удивлением спрашивает себя, а почему голос Лины Прохоровой почти нигде не звучит? Куда она исчезла? А Лина Прохорова никуда не исчезала. И ее голос при ней свежий, мощный и весьма окрашенный жизненным драматизмом и мудростью. Заслуженная артистка Украины, кавалер ордена княгини Ольги Лина Владимировна Прохорова, профессор кафедры эстрадного пения Киевского национального университета культуры и искусств, родилась 20 октября 1944 года. В 1964 году окончила эстрадно-цирковую студию. Творческий путь начинался актрисой в Театре русской драмы имени Леси Украинки. Прохорова всегда была гибкая, имела замечательную фигуру, только что стала чемпионкой по художественной гимнастике и получила звание мастера спорта СССР. В итоге ее сразу пригласили в спектакль «104 страницы о любви» Радзинского, где главную роль играла Ада Николаевна Роговцева. После репетиций Лина летела в клуб пожарных на Владимирской, чтобы попеть с оркестром Юрия Братолюбова.

Через год Прохорову ввели в 4 спектакля разных режиссеров, и все одобрительно отзывались. Но она говорила: «Хочу петь». Тогда она встретила Игоря Поклада, который пригласил ее в новый ансамбль «Мрия» солисткой. Мечта о мечте превратилась в 4 года удивительных гастролей. Перед ней открылся целый мир. Она пела в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Армении, Туркмении, Башкирии, Прибалтике, Москве, Ленинграде. Впервые зарубежные гастроли в Венгрии. Игорь Поклад стал мужем Лины Прохоровой. Достаточно сказать, что она была первой исполнительницей его песен.

После развода с Мрией и Покладом певица попала в Омск, в Сибирь. Работала солисткой Вия Омычи. Впоследствии большинство Омычи эстрадников на попечении Юровского перешли в Росконцерт. Так певица оказалась в Москве. Впоследствии был оркестр радио и телевидения СССР под руководством Вадима Людвиковского. С Линой Прохоровой на одной сцене выступали Евгений Мартынов, Валентина Толкунова, Лев Лещенко, Полад Бюльбюль-Оглы и многие другие. Она работала с многими мастерами разговорного жанра и конферанса, например, с Борисом Бруновым, Леоном Измайловым, Юрием Григорьевым. С оркестром Людвиковского Прохорова записала тогда свой первый миньон. В 1973 году она стала лауреатом третьей премии на конкурсе артистов эстрады России, музыканты, с которыми она пела, в том же году стали знаменитым ансамблем «Мелодия». Прохорова вместе со своим вторым мужем, композитором Борисом Монастырским, вернулась в Киев и записала цикл его песен. «Вікони ці клинові, клич мене, дев'ятий клас, десятий клас, капіль і апрель».

Ненадолго она стала солисткой Виа Кобза и после преждевременной смерти Бориса Монастырского снова отправилась в Москву в оркестр Олега Лундстрема. Но потом вернулась в Киев и в этот раз окончательно. В 1981-86 годах Лина Прохорова работала в Киевском мюзик-холле.

Там начинались невероятные интриги. Возникали такие обстоятельства, что певица бросила заявление об уходе на стол, совсем не подумав о будущем. А ей уже было 42. Тогда встал вопрос дальнейшего трудоустройства. Куда? Ушла в Укрконцерт, но 2 года не могла прослушаться. После 2 лет скитаний обратилась к тогдашнему руководителю отделом культуры ЦК КПУ Владимиру Бабиенко. Была вооружена письменным заявлением, которое подписали Диана Петриненко и Нина Матвиенко с просьбой, чтобы ей разрешили прослушаться в Укрконцерте. И, наконец, это произошло. Музыканты играли бесплатно, зал был заполнен артистами, и все удивлялись, что здесь происходит, почему Лину Прохорову, которую знает весь Советский Союз, лауреат всесоюзного конкурса, которая пела в оркестрах Лундстрома, Кролла, Людвиковского, нужно прослушивать? Разве ее жизнь и творческий путь не дают права быть принятой в Укрконцерт? Но худсовет в целом проголосовал против. Тарас Петриненко тогда был просто поражен. Почему вас нужно прослушивать после стольких лет работы на сцене? Когда Лина уходила из Укрконцерта прочь, то случайно услышала, как 2 девочки, также которые проходили прослушивание на худсовете, разговаривали между собой. Прохоровой надо платить 18 рублей за концерт, ведь она артистка высшей категории, а нам по 6. Пусть нас возьмут 3 вместо 1 старухи. Певицу охватило отчаяние. Что делать дальше? Где работать? Все, что было в доме, начала продавать через комиссионные магазины. Месяцами проводила в ожидании концертов по линии филармонии, куда все же ее взяли на разовых условиях, потому что идти где-то работать сторожем не могла. Квартира стала почти пустой, но надо было решать судьбу дочери-школьницы. 9 класс.

0: украинской души после рекламной паузы.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Мелодии украинской души.
8: Мелодии украинской души.
9: Шел 1988 год. Как-то Прохоровой позвонил композитор Юрий Саульский и говорит: «Меня пригласил Иван Карабец в джаз-клуб. Приходи, Линочка, приходи, пообщаемся». И она пришла. Там еще были джазовый пианист и композитор Евгений Дергунов, заведующий оркестром биг-бенда в музыкальном училище Глиера, и Анатолий Шарфман. Именно Шарфман ей сказал: «У нас одна студентка поет джаз, а преподавателей по эстрадному направлению нет. С народниками на вокальной кафедре она не разбирается, не воспринимает. А девушку надо учить, потому что она того стоит». И вот таким образом Лина Прохорова попала в музыкальное училище. Оксана Кулакова стала ее первой студенткой. Алина Прохорова начала преподавать там эстрадное пение. Затем к ней пришла Ирина Билык, впоследствии Андрей Остапенко-Кравчук, которого многие знают как Эль Кравчук. Лина Владимировна начинала с простого преподавателя, а ныне даже издала свое пособие хрестоматию «Украинская эстрадная вокальная школа». Преподавание – это постоянный тренаж голоса, то есть Лина Прохорова все время поет, потому что студентам нужно показывать, как должно быть. Педагогика постоянно развивает ее как личность и много времени проводит в библиотеках. Лина Прохорова очень счастлива работой и очень любит молодежь.

Лина Прохорова борется за право петь. И на этом пути встречаются судьбоносные встречи. Такие, например, как с телевизионщиками Натальей Околот и Людмилой Камишанченко. По их совету дирекция музыкального училища «Глиера» написала письмо телекомпании УТ-1. И о певице сняли получасовой фильм, который вроде бы стал восклицательным знаком на ее 50-летие. В фильм, кроме фрагментов из архива «Укртелефильма», студийных записей ее выступлений, вошли рассказы коллег, а также воспоминания известного телекомментатора, мастера спорта и судьи соревнований Фарида Досаева, хорошо помнящего спортивное восхождение певицы. Ирина Билык подарила песню «Все тут нагадує тебе» на вірші Олексія Ілюхіна, которую Прохорова спела в этом фильме.

с этой песни, с этого фильма началось второе дыхание величайшей исполнительницы. Впоследствии Наталья Бахмут написала для нее знаковые песни, среди которых песня «Я в серці маю те, що не вмирає».

Итак, песенная дорога Лины Прохоровой продолжается. В 1988 году фирма «Гарба» выпустила первую кассету «Світ без тебе». После первой кассеты вышла вторая «Пам'ятаю та люблю». Песни Бориса Монастырского поет Лина Прохорова, которую она посвятила памяти своего мужа. Третья кассета «Птахи небо розуміють» также была составлена из старых записей. И, наконец, вышла кассета «Лепестки любви», в которую вошли новые песни, которые певица дарили композиторы и поэты. В 1996 году Прохоровой присвоили звание «Заслуженной артистки Украины». Именно тогда, когда она уже ничего не ожидала от государства. А 29 марта 2006 года, в День работника культуры, ее наградили орденом княгини Ольги.

Валентина Прохорова имеет учеников, которые достигли успеха в мире шоу-бизнеса. Среди них Ирина Билык, Андрей Кравчук, Андрей Касьяненко, Светлана Дубинина из группы «Игрушки», Наталья Валевская. 2 года еще училась Женя Власова, но Лина отказалась от нее из-за плохого характера Евгении. У Лины Прохоровой было немало хитов, потому что она насыщала песню драматургией, играла образ песни, она становилась мини-спектаклем, и этим певица была ценна на эстраде. И этому пыталась учить своих студентов. Однако когда-то сказала себе: «Я буду совмещать поколения и дружить с молодыми. Я буду их любить. Я никогда не буду их противопоставлять себе и нашему поколению». Это теперь кредо ее жизни.

сожалению, моя передача «Мелодии украинской души» подошла к концу. Пишите свои отзывы и пожелания по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com. И слушайте по субботам с 12 часов утра на волне 620 AM Дэвидсон Радио. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Рос Социум» каждый вторник
1: с 4 до 5.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
3: Тараканы, тараканы, тараканы.
0: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 7 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: SNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Начиная с 8 августа можно оформить памятный паспорт с портретом президента Трампа, приуроченный 250-летию страны. Документ содержит портрет Трампа на фоне текста Декларации независимости, золотой флаг, а также изображение отцов-основателей, подписывающих документ. Помимо этого, Госдеп объявил о выпуске дополнительного тиража в 250 тысяч экземпляров из-за ажиотажного спроса. Стоимость оформления не отличается от стандартной госпошлины и составит стандартные $130. Камала Харрис, заявлявшая о приверженности борьбе с расовым неравенством в жилищной сфере, купила особняк в районе, где практически отсутствует темнокожее население, сообщает Fox News. Она приобрела новый дом за 8 миллионов. Особняк расположен в районе Пойнт-Дюм, Малибу. Джордж Клуни вместе с женой Амаль были вынуждены покинуть свой дом в коммуне Бриньоль на юго-востоке Франции из-за пожаров, охвативших страну. Поместье стало основным домом семьи в 25-м году. В том же году они получили гражданство Франции. Карлос Кордейро, старший советник президента Международной федерации футбола Джани Инфантино, подал в отставку в знак протеста против продажи прав на чемпионаты мира. Ранее ФИФА заявила о намерении создать новую организацию, которая контролировала бы коммерческую деятельность руководящей футбольной структуры, связанную с ее основными турнирами, в том числе чемпионатами мира. Предполагается, что одним из инвесторов станет компания Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера, который является зятем Дональда Трампа. Предложение было критически встречено крупными региональными конфедерациями.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на Дэвидсон Радио.
3: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
4: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
5: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
10: хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно, слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

Я эту песню называю «Путин на реке». Когда-то, да, в программе «Нота Бена» такое было. Салют, народ! С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Хорошего дня, классного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Хорошо начинается утро у Акмаля Тахирова с такой классной песни заводной. А вообще, с чего начинается истинно философское утро и во сколько? Вот нахваталась я умных словес, залипла просто на Джулиана Барнса в очередной раз. Экзистенциальный кризис в 5 утра. Можете себе представить, да? На самом деле, чуть раньше. Тяжелые, беспросветно черные мысли. Ну, о чем эти мысли? У Вишневецкой, ну, жуть просто какая-то. Вы что думаете, о высшем предназначении? Нет. Или о судьбе человечества? Ну, нет, конечно. О смысле бытия? Тем более, нет. Я проснулась.

мозги заставить генерировать исключительно гениальные идеи. Я это дело все запила щедро добавочкой, которая называется «черные семена», «black seeds». Это мне искусственный интеллект рассказал. Очень полезная штука. Ну, черная так черная. И если устраивать такой, так сказать, детокс для души и тела, у меня была система «все включено», и вам рекомендую. Вот это вот чудо, экстракт черного тмина, черная икра, как-то это разгоняет нейроны в мозге, какое-то попадание такое в какое-то специальное особое полушарие мозга, но на самом деле сразу чувствуется и прилив бодрости, и ума, в кавычках в данном случае, и непреодолимое желание поговорить о вечном. А конкретно, если хотелось бы сегодня поговорить, конечно, о том, почему в нашем обществе, вообще в нашем мире, столько фальши. Просто. Примерно столько же, сколько в искусственной икре из какого-нибудь там дешевого магазина. Хотя о настоящей черной икре, которая натолкнула меня на эти вот утренние мысли раньше, чем 5 утра, признаюсь, я расскажу прямо сейчас, тем более, что поводов это не реклама, это рассказик. Для такого шедевра я не пожалею. Многие знают, многие бывают, многие слышали, но многие не знают. Вот у нас по адресу 282 Брайтон Бич Эвеню есть, на мой взгляд, лучший морской бутичок, который называется Number One Cover. Загляните туда однажды и станете постоянным посетителем. Тем более там работают мои дорогие Ируша и Веруша. Они знают толк в своем деле. Там есть все дары моря. Там есть изысканные продукты из Италии и Франции. Там есть всевозможные масла. Но славится этот бутик, конечно же, необыкновенно вкусной черной икрой нескольких видов. Там есть и каспийская икра, и икра русского осетра. Там есть моя обожаемая Калуга, там есть огромный выбор красной икры, и все это очень доступно, можно отовариться на фудстемпы. Огромное спасибо компании-дистрибьютору Brooklyn Seafood, который представляет мои друзья юности Эдик и Настя, огромное им спасибо, как всегда. Короче говоря, освежить мозги и, так сказать, укрепить нейронные связи, наполнить себя омегой-3, минералами, йодом, натуральным белком, который воспринимает любой организм, все, что поддерживает сосуды, память, голову, это все Number One Cover. Будьте добры, 282 Брайтон Бич Эвеню, 718-701-0506, 718-701-0506. Ну и если хотите посмотреть на Настю, а заодно и посетить производство и заказать себе большие объемы, кому-то, может быть, нужно по какому-то поводу, 718-715-0969, простой пароль, завтрак туриста, и жизнь удалась. Ну, там надо добавить пару слов, банка черный, банка красный, и жизнь удалась. 718-715-0969, это Настена, 718-701-0506, это Number One Cover, 282 Брайтон Бич Эвеню, между вторым и третьим Брайтоном. Вкусно, сытно, здорово, здорово и необыкновенно свежо. Ну, а вот пока, значит, вы задумались над тем, чем бы вам перекусить, вы можете мои поумневшие мысли, так сказать, послушать. Почему мир так любит притворяться? Я сегодня об этом задумалась. У меня есть новости из медицинской науки, у меня есть метаморфозы искренности, у меня есть, как обычно, жизненное наблюдение, о котором я сегодня намерена поговорить со своей соведущей Викторией Салкиндер. Я эту рубрику назвала «Бабушка-инвалид по выходным». Такое тоже, в общем-то, бывает. Новость из медицинской науки забавная и удивительная. Она, наверное, тоже в какой-то степени отражает заявленную тему в программе «Договорились». Значит, группа этологов из Свободного университета Брюсселя показала, что группы американских тараканов способны демонстрировать коллективную память о выбранном укрытии, которая рождается исключительно из взаимодействия между особями, их

0: хранится в структуре социальной группы, а не в голове отдельного насекомого. То есть в голове ничего нет, есть в группе только. Ученые считают, что дело не в памяти отдельных тараканов, а в их взаимном притяжении. То есть каждое насекомое охотнее остается там, где уже отдыхают другие. И когда особей собирается достаточно, эта социальная тяга перевешивает световой сигнал, говорящий «уходи», то есть от опасности. Коллективная память может возникать исключительно за счет взаимодействия между особями и хранится в самой социальной структуре. И этот эффект не ограничен тараканами и может встречаться у рыбьих косяков, птичьих стай, пчелиных раев и муравьиных колоний. И, можете себе представить, у людей. Групповые решения способны застревать, даже когда условия, породившие их, давно изменились. То есть там, где есть опасность, но стоит толпа, люди отдельно взятые, люди толпы, не будут выходить из толпы и убегать. Они будут сжаться к своим. Это что такое? Это фальшь, это инстинкт. А на самом деле фальшь, притворство, вот это все, это, оказывается, тоже инстинкт самосохранения. Я это вычитала в новостях медицинской науки. Потому что вот этот вот весь фасад, за которым прячется добрая половина человечества, добрая в данном случае, которая большая, вот эти вот наши улыбочки все нужные, безупречные такие, такие вот выверенные, правильные отклики на чужую боль, голос, который декламирует такие одобренные обществом истины, да, вот это вот вся фальшь и притворство, они стали настолько естественной декорацией человеческого бытия, что мы на них не реагируем вообще, мы перестали их замечать. И кажется так, что естественность превратилась в роскошь недоступную. Такое отклонение от нормы. Вот откуда в нас вся эта страсть к проживанию чужих жизней и к демонстрации эмоций, которые нам не свойственны, которые нам не принадлежат? Почему человек, которого наделила природа разумом, которого природа просто одарила чувственностью, глубиной, почему мы выбираем вот эти все клише фальшивые? И оказывается, что все это инстинкт самосохранения. Мне это в голову никогда не приходило. Это такой эволюционный щит. Потому что с детства нам всем внушали: не надо кричать, не надо злиться, не надо проявлять эту злость. Надо всегда улыбнуться, если тебе подарили то, что тебе не нравится, или то, что тебе вообще не нужно. И мы очень быстренько адаптировались и усвоили, что быть самим собой вот полностью, когда тебе страшно, когда тебе хочется орать, когда ты гневливый, это просто небезопасно. Нас могут за это осудить, нас могут за это поругать, нас вообще могут выкинуть из коллектива, из племени, так сказать, изгнать. И поэтому вот эта вся фальшивость, вот это всякое притворство, это такая вот социальная смазочка, которая позволяет нам взаимодействовать и, так сказать, без скрежета, как в нашем сакмалем кооперативе «Арба» мы иногда со скрежетом, но все-таки едем. И вот когда фальшиво, все это гладенько, как будто смазано маслом. И получается, что притворяться – это как будто ты уже за броней, за которой мы уже спрятали все наши страхи, все наши настоящие эмоции. И вот за эту безопасность, чтобы нас не изгнали, чтобы нас не поругали, чтобы нас исключительно только хвалили и говорили, вы все правильно говорите, все это так хорошо. И вот со временем вот эта вот защитная броня, она превращается в привычку, а привычка, как известно, это вторая натура. И здесь, мне кажется, скрыто самое страшное, потому что страх встретиться с собственным «я», о котором я неоднократно говорила. Чтобы быть искренним с другим человеком, ты должен сначала найти в себе смелость узнать самого себя. И такие встречи бывают не всегда самыми приятными. Проще ведь взять готовую такую, одобренную культурой нашей, общепринятыми правилами, напялить на себя вот масочку успешного, доброжелательного, неуязвимого. Зачем нам рыться в собственных противоречиях? Ни в коем случае. А когда ты притворяешься, когда ты фальшивый с ног до головы, это очень легко тебе. Ты, считай, уже избежал этой тяжелой внутренней работы. А современный мир, он вообще с удовольствием такую модель поведения воспринимает. Потому что соцсети – это же просто верх притворства. Это какое-то уже просто искусство. Мы сами себе придумываем двойников цифровых. Там фотографии, нужный ракурс, мы себя там как-то почистить должны, как-то сфотошопить. И мы окружающим себя представляем такими, какими мы бы сами хотели себя видеть. И получается огромный разрыв между тем, кто мы есть, кем мы хотим казаться, и этот разрыв становится такой гигантской пропастью, что в конце концов мы можем обнаружить внутри себя совершенно жуткую, изнуряющую тоску. Я, конечно, никого не обвиняю в этом беспросветном лицемерии, нет. Мне кажется, притворство – это вообще трагедия слабости. Это без умысла сделано, я в это верю. И люди притворяются и фальшивят не потому, что они такие плохие, испорченные, а потому что им страшно, наверное. Им страшно оказаться какими-то неполноценными, может быть, смешными, а главное, нелюбимыми. Но, увы и ах, надо признаться, что фальшь, она не даст того, ради чего она создается. Вот эта попытка, на мой взгляд, жалкая, завоевать любовь с помощью такой приторной ласковой маски, она приведет обязательно к тому, что полюбит маску, а не нас. Потому что искренние отношения в дружбе, в любви, в искусстве – на мой взгляд, могут родиться только там, где человек пойдет на риск и снимет с себя вот эти все одежды, все эти доспехи. Когда он осмелится показать несовершенное, понятно, да, но зато правдивое лицо. И понятно, что в социуме притворство никак нельзя искоренить, его нельзя исключить, это не нужно, потому что, ну, это такой поклончик, реверанс, наверное, для того, чтобы состояться в обществе. Но иногда, мне так видится, хорошо бы из этого маскарада иногда в стороночку отойти, чтобы как-то напомнить себе, что я могу быть несовершенным, меня можно не любить, у меня есть недостатки, но зато я буду живым, А если я буду живым и настоящим, я буду, ну, несравнимо ценнее, чем казаться все время идеальным, но на самом деле быть совершенно пустым. И это связано со многими аспектами в жизни. Если кто-то, допустим, проснулся не с черными мыслями, в отличие от меня, а у кого-то там слегка закололо в левой пятке, и вы уже тут же бежите там писать завещание и обзванивать всех родственников и кричать, что все, конец света, у меня там отвалилась нога, и вызывать скорую, это тоже определенный момент такой брони и защиты. Такое вот художественное преувеличение собственных болячек. К чему я это рассказываю? К тому, что если бы это было раз, два, три или четыре или пять, ну, я бы, наверное, не обратила на это внимания. Я понимаю, что это не система, но случай, о котором я вам сейчас поведаю до ухода на рекламную паузу, мне кажется, он образцово-показательный. У нас в доме не так давно поселилась семья, которая не так давно разъехалась, оставив маму проживать в квартире. Пожилая женщина, прекрасно выглядит, очень красиво одевается. У нее работают две home attendant. Что примечательно, ее дочь работает home attendant, но она с мужем переехала, и мама вот осталась одна в нашем билдинге. Вот, и у этой мамы 7 дней в неделю есть помощники по дому. И вот на что я обратила внимание, значит, 5 дней в неделю у нее работает одна женщина, а субботу-воскресенье у нее работает другая женщина. Так вот, 5 дней в неделю эта дама, она прекрасно идет в парк, повторяю, она очень красиво одевается, со вкусом, вежливо разговаривает с соседями, все чудесно, все прекрасно. А вот в субботу и воскресенье она передвигается исключительно в инвалидной коляске и не шевелит ни руками, ни ногами, и даже не поддерживает створку двери, когда ее вторая home attendant вывозит ее в парк просто сидеть. Что это такое, я не знаю. Почему такое происходит, я не знаю. Фальшь это, неискренность, я не знаю. Я об этом намереваюсь спросить Викторию Салкиндер сразу после того, как мы прервемся на небольшую рекламную паузу. И вопросов, кстати говоря, к Вике будет сегодня множество. Так что будьте с нами.
1: Дом на продажу в Five Towns. Цена для быстрой продажи. School District 14. 3 bedroom. Маленькие таксы. Open house. В это воскресенье, 2 августа, с 11 до часу PM. Телефон 516-784-0856. 516-784-0856.
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar.
4: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю.
3: Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
6: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Самый роковый ведущий в истории радио.
7: Только в нашем эфире.
8: По пятницам с 7 до 8 вечера.

0: Нью-Йорк.
1: Мы точно любим Нью-Йорк. Мы это Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая. Акмальушка, еще раз привет, всем салют. К нам присоединяется буквально через минуту Виктория Салкиндер. Для тех, кто еще не выучил наизусть ее номер телефона, я вам прямо сейчас его назову: 917-834-3343. А знаете, почему я вам сразу напоминаю номер телефона? Потому что напоминаю и называю, потому что все равно придет момент, когда либо мы сами, либо наши близкие уже начнем и начали уже ощущать возраст. Болезнь, восстановление. И вообще философы говорят, что лучшим лекарством является домашний уют. Я на этом закончила по поводу лекарства домашнего, кто как себя ведет, первую часть программы. Но вот как организовать профессиональный уход, правильный, дома, чтобы вы были дома, это очень непростая задача. И вот Виктория Салкиндер, наша дорогая Вика, человек, для которого она намного добрее, чем я, она в этой сфере очень много лет, она знает, что заботиться о человеке, не о людях в целом, а о человеке, это не профессия, это ее призвание. И Вика руководит уникальным агентством, агентство по уходу на дому. И вот ввиду изложенного выше, я сегодня к Виктории обращаюсь с вопросом. Вот какие сложности чаще всего испытывают пациенты? Чего им вообще не хватает? И как выстроить вот эту идеальную координацию со всеми бумажными чиновниками, как я их называю, городские службы? И почему, Вика, твой офис стал тем местом, где есть высокий профессионализм и душевное тепло? Здравствуй, Вика, извини за долгое вступление. Вика, я тебя не слышу. Акмалюшка, непонятно, куда у нас делась Виктория Салкиндер. Может, она все-таки подключится, не могу понять. Вика?
2: Я здесь.
1: А куда ты пропала, я не пойму.
2: А я случайно нажала на... Так, я очень большой technology person. Я нажала себе на микрофон, чтобы себя заблокировать и шумы не издавать, пока вас слушала. Ну и забыла отключить, конечно же.
1: Ты смотри, Вика, ты так не шути, потому что это прямой эфир. Мы идем без задержек, так это не...
2: Зато люди знают, что это прямой эфир. Что мы ничего не подыгрываем, и нам действительно, когда звонят люди, это живые люди, которые могут сказать свое «за» и «против».
1: Ну, в таком случае, Вика, добро пожаловать в эфир. Вот я сегодня рассказала реальную историю, давай... И ты, давай и ты с реальных историй начни, и я тебе вот что скажу. Ты слышала, да? Вот как может такое быть? Если пациент 5 дней в неделю ходит на своих ногах, улыбается и красиво одет, ну, допустим, давай ему помогают одеваться, а 2 дня в неделю, субботу и воскресенье, передвигается в инвалидном кресле. Это что такое? Как ты думаешь? Вообще, есть ли у меня право, сразу я это вспоминаю, хочется мне вспомнить, имею ли право, ладно, не будем классиков трогать. Мне все время теперь хочется задать вопрос, то ли ей, то ли ее патронажной сестре.
2: Какой из...
1: Почему такое происходит? Почему 2 дня в неделю только в инвалидной коляске?
2: Потому что одна хомотенда позволяет себе, чтобы бабушка с ней себя так вела, а вторая нет. Вот да. И все. Это как папа и мама, которые один вот может быть добрый и вредить ребенку, а второй может быть злой или не злой, но строгий. И тогда он не вредит ребенку, а просто его направляет. Потому что люди, к сожалению, приехавшие сюда, и я говорю, сейчас не имеет значения, это пациент или это хоматент. Есть ну, как бы две категории основных людей, которые одни себя не ценят со стороны пациента, а вторые не ценят себя со стороны хоматента. И наоборот. Одни могут кричать, что это вообще моя служанка, которая обязана мне. Вот как на прошлой передаче нам позвонили и сказали, вот голубцы делают, да, а потом голубцы унесли. И вот вообще Виктория не перезванивает по телефону. Мы просили часы поднять. Я сделала очень глубокий такой анализ и инвестигейшн у себя в офисе. Оказалось, что мы разговаривали с этим человеком пару раз, сказали, что нам нужно для увеличения часов этому человеку и семье. И в итоге человек сказал, что, ну, во-первых, очень много лжи, а во-вторых, да-да-да, но я бы хотела, чтобы за меня сделали все вы.
1: А что это вы все не сделали? Я что-то не понимаю,
2: да. А мы не можем по закону, нам нельзя, мы не можем звонить в иншурентную компанию и представляться с семьей пациента, и мы даже не знаем, в чем суть и что говорить. И вот так, как мы все не сделали, а вот, ну, как бы, хотели потревожить, чтобы помогли сделать пациенту часы, да, семья, а им это неудобно. Но при этом они осуждают, как уносит хоматенда голубцы. А поэтому вот здесь это не мой пациент, я не знаю, кто это и что это, но люди просто одни. И здесь это уже не страх, это наглость. И таких много людей. Скажу тебе больше, вот буквально недавно мы, и опять же, мы не станем лучше, мы не станем хуже, мы не станем беднее, богаче, здоровее или более больными от этой ситуации. Я на это все смотрю очень просто, но девочки мои иногда все-таки еще переживают, когда звонят, умоляют, обманывают, сделайте такое тяжелое положение, сделайте, пожалуйста, медикейт и сервис, там, сын такой-то больной с таким-то ментал диагнозом и все. А потом, оказывается, когда человеку все делаешь, вдруг тебе говорят, а вы нам не нужны, мы хотим пойти там на PPL, а почему вы нас заранее не предупредили, чтобы мы делали не вот так, а вот так? А зачем? А кто вы такие? Это страх или хамство? Это хамство. Поэтому, знаешь, в любой из этих ситуаций ты сам принимаешь ответ, если ты достаточно профессионален, каковым я считаю свое агентство и людей, работающих в нашем агентстве, мы глубоко профессиональные люди. И люди к нам обращаются, и действительно мы даем очень-очень хороший, профессиональный, достаточно теплый сервис людям. Стараемся всем, но некоторых мы все-таки к себе не берем, не зовем и даже отказываемся принимать, потому что, ну, люди хамы.
1: Вик, вот. ты мне скажи, значит, для всех, кого заинтересует хорошее профессиональное агентство, работники и пациенты, 917-834-3343, Виктория Салкиндер. Я называю твое агентство, знаешь, что у вас там такая экосистема салкиндеровская.
2: Экосистема,
1: а вот ты мне скажи, пожалуйста, вообще, на твой взгляд, мы говорим в целом сейчас, да? Чего народу не хватает? Вот мы поговорили о каких-то вот частных таких фрагментарных пациентских взбрыках. Таких взбрыков бывает с обеих сторон, это все понятно. Но у людей есть выбор, и я знаю, что люди идут за тобой, идут к тебе, идут с тобой. Как это так получается?
2: И... Люди идут за спокойствием. Люди идут за уверенностью в завтрашнем дне, и люди идут за спокойствием. Например, сейчас везде в штате Нью-Йорк, да, я думаю, что не только в штате Нью-Йорк, но сейчас пройти, например, и сертификейшн на обновление медикейта, фудстемпов, там, продление каких-то вот государственных программ безумно сложно. Очень много ошибок совершается, очень много неправильно ставится статус иммиграционный, а люди не знают, как правильно указать. Если они живут с дочкой, то это семья, и мы все вместе, или это все-таки я отдельно, и что дальше мне указывать в этих бумагах, или какую сумму, вот сумма, допустим, я должен указывать там вместе с дочкой или отдельно, но она же вроде бы мне покупает еду, то есть у нас другой менталитет, у нас выходцев из СНГ отношение к семье немножко другое. И за счет того, что вот это происходит, неправильно заполненные документы в Medicaid стреляют людям в спину. И очень многим поголовно просто сейчас закрывают Medicaid. И, к сожалению, дело не в том, что останавливается просто сервис, который, если ты знаешь как, то можно восстановить тут же. Но еще и у людей, они не могут получить лекарства. И сколько я слышу отзывов, мое агентство мне сказало, разбирайтесь сами. А как разбираться?
1: Ну,
2: они не знают. Как?
1: Ну вот смотри, агентство же, Вик, извини, вот я тебя перебиваю, люди же воспринимают агентство, вот у меня есть работник, он ко мне приходит, там, ну, условно, 5 часов в день, и все, и агентство отвечает за этого работника, но это же, это как бы не
2: это
1: остров,
2: правильно.
1: Это не остров, это же, смотри, там есть город, штат, вот про лекарства ты сейчас сказала, Леша Наксон разместил у себя на странице в Фейсбуке, я вчера обалдела, там как не будет, не дочитала до конца, увидела просто по названию, там такая борьба уже началась между комментаторами, кто-то пишет «меньше народа, больше кислорода», рода, кто-то там так и надо, кто-то в ужасе. Лекарство, какая-то часть медикейта не будет покрывать, все это уже вступило в силу, и многие сотни тысяч американцев лишились возможности к доступу необходимых лекарств. И я говорю к тому, что город, район, штат, федералы, бумаги, запросы, фонды, гранты, соцработники, врачи, там куда-то надо написать. Как это ты все координируешь? У вас же в твоем агентстве вы же делаете буквально все, поэтому люди звонят, просят и требуют, а потом говорят, нет, вы нам не нужны после того, как они получили.
2: Ну, прежде всего, Лена, это, наверное, я всегда буду повторяться и говорить, что прежде всего нужно поставить правильный диагноз и понять, в чем у человека проблема. А потом уже, когда ты определяешь, какой диагноз и в чем проблема, ее уже нужно направить, куда идти, в какую дверь стучать. И это не означает, что тебе откроют ее с первого раза, когда ты туда постучал или позвонил. Вот в этом и заключается то, что наше агентство уникальное, оно другое, и я могу так сказать, и это правда. Мы действительно другие, мы действительно уникальны, мы выслушиваем людей. Я всегда дам совет, если человек не хочет быть с нами в агентстве, я подскажу, я проведу с человеком какое-то время по телефону, я или мои девочки. Но, ребят, не обижайтесь, дальше мы с вами не идем. Мы идем, мы делаем все от начала до конца, только с людьми, которые хотят быть частью нашей семьи и частью нашего агентства. Нас просто на все не хватает. Еще наш бизнес, знаешь, можно назвать таким luxury concierge, сервисом, который помогает сделать вот one-stop shop, скажем так. То есть мы помогаем внутренне делать все. Для этого мы учимся, я направляю своих девочек, мы направляем и принимаем решения, и от этого мы можем позволить и помочь себе намного другим, помочь себе, помогать другим людям. Но, опять же, если вы просто звоните мне, поболтать, не звоните. Я не в плохом смысле. Если вы звоните мне просто получить как бы всю информацию, 2 часа провести со мной на телефоне, а потом сказать, что я вам никогда не перезванивала, не звоните. Если вы звоните, а просто пофамильярничать со мной по телефону, тоже не звоните. Если вам реально нужна помощь, и мы постараемся вам обязательно помочь, подчеркиваю, то есть если вы становитесь частью нашей семьи, пожалуйста, мы все доделываем от А до Я, вплоть до того, что мы снимаем коды за пару дней, восстанавливаем сервис, останавливаем то, когда у вас иншуренсная компания пытается забрать часы, увеличиваем часы, звоним вашим докторам, получаем справки. У нас есть программа, при которой еврейская организация, пока мы поднимаем часы, в некоторых zip-кодах может добавить там, от 15 до 25 часов в неделю, месяца на 2, на 3, пока идет процесс, и это существенно. Существенная помощь для тех людей, которым это нужно, особенно те, у кого есть деменция, есть еще одна программа. Вот. То есть, например, те люди, которые звонили до 1 февраля 2026 года, пытались звонить на NHTD-программу, это Nursing Home Diversion Program, пытались звонить и не дозвонились. А звоните нам, мы вам поможем оформить эту программу. Да, это не быстро, but это все можно сделать, если правильно к этому отнестись. Молодые люди, у которых был, например, строк, и женщина или мужчина, я не знаю, 30, 40, 50 лет, 55 лет, которые не думают, что они могут получить сервис NHTD-TBI, могут получить и таким образом поддержать и свою семью тоже, что вы не сваливаетесь полностью на руки своих близких, которым вынуждены работать, платить за квартиру и разрываться, оставлять больного человека одного, например.
1: Это ты сейчас подчеркнула специально возраст, да, я так поняла, что да, не пенсионеры, речь не о пенсионерах, понятно.
2: Речь не о пенсионерах. Например, не дай бог, вы где-то работали на стройке, а у вас легальный статус, вы работали на стройке, вы упали, повредили себе позвоночник, ударились головой, у вас было сотрясение мозга. Или, например, авария, вы ехали, вы были в аварии, и, допустим, вы ударились головой, у вас что-то произошло, какая-то любая neurological проблема, и это до 63-4 лет у вас был инсульт или еще что-нибудь такое, не стесняйтесь, звоните. Многие об этом не знают. Очень сложно оформить этот сервис, но это возможно. И тогда вы получаете 24 часа сервис, и ваша семья, ваша супруга или кто бы, мама с папой могут ходить при этом на работу, просто выйти в магазин, потому что вы, допустим, будете присмотрены. И стесняться не нужно. Не нужно после тяжелейшего обширного инсульта стараться бежать назад на работу, чтобы получить еще один инсульт, потому что вам нечем, не на что купить продукты. Такое тоже я видела. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, давайте вместе попробуем, может быть, мы чем-то сможем вам помочь. Вот, родители есть, дети, которые попадают в беду, например, что-то где-то когда-то выпил и получил травму, кровоизлияние в мозг, например, или в молодом возрасте, и родители потом стесняются сказать, что моему сыну 30 лет, и вот был такой нехороший экспириенс в жизни, вот так у человека получилось, потому что не стесняйтесь, это болезненно, к сожалению, не жалеет никого, и здесь неважно, каким образом ты получил травму, и что-нибудь у тебя нарушены какие-то когнитивные функции. Не стесняйтесь с этим. Обращайтесь.
1: Вика, дай номер телефона, напомню. 917-834-33-43. 917-834-33-43. Вика, вот к тому, что ты сейчас сказала. Скажи, пожалуйста, а вот если у человека та ситуация, которую ты описываешь, а у него и он в госпиталь вышел из госпиталя домой, и ему стали приходить вот эти все медицинские счета с какими-то космическими совершенно цифрами, и он не сделал вот это, не оформил себе Medicaid, там, допустим, находясь в госпитале, с таким кейсом будешь работать?
2: Буду. Буду делать, буду помогать, получить, тем более, что Medicaid оплачивает биллы 3 месяца назад, prior, 3 месяца.
1: Ага.
2: Вот это если оформлять Medicaid, да. А вот а все зависит еще очень много от статуса. То есть если иммигрант сейчас, это, к сожалению, связаны руки и ноги. Если у человека легальный статус, то есть грин-карта или гражданство, да, смогу, помогу, и все, чем смогу, помогу. Вот. А вы можете обратиться ко мне либо просто за советом, и я направлю вашу семью, если я знаю, относится это только к штату Нью-Йорк. А еще у меня есть ребята, с которыми я работаю в Филадельфии, Нью-Джерси. К сожалению, я там другие законы, я помочь не могу, хотя сама живу в Нью-Джерси. Вот, есть люди, которым нужно просто подсказать, сказать, пожалуйста, всегда подскажу, скажу, направлю, но не ждите от меня, что я возьму ваши документы, поеду на 8-ю программу, и буду там днями и часами это делать. Сори, этого я не делаю, моя команда не делает. А все те, кто остается с нами, подчеркиваю, становятся нашими клиентами, нашей семьей. А хочу передать привет Мальвиночке, моей дорогой. Это новая сестра в нашем, у нас уже, как знаешь, как, наверное, скажут, секта.
1: Секта не скажет. Это дом, где начинается забота. Это дом, где вам не только чашку чая нальют и кофе, а там, где вам...
2: Кофе и коньяк.
1: Да, уделят время. Вот это... И никуда не будут торопиться, где вы придете, вас встретят, вы придете, как будто вы пришли к кому-то в гости своему дорогому и близкому человеку, и вам гарантировано отсутствие шаблона, что здрасте, заполните, распишитесь, принесите. То есть здесь детально рассмотрят. И Это очень важно. Почему вопрос прозвучал про медицинские счета? Потому что вот попросили задать этот вопрос очень многие люди, просто когда это получают, они боятся обратиться, даже когда что-то серьезное случается, потому что ну, это неприподъемные совершенно суммы. В любом случае, пожалуйста, звоните Виктории Салкиндер. Это действительно уникальный офис. Вам будет житься и легче, и спокойнее, потому что, когда вы доверяете заботу профессионалам, вы принимаете наиболее мудрое решение. Любовь любовью, а когда люди знают, куда, когда, кому, почему, сколько... Вот это не просто какое-то чиновничье.
2: Знаешь, очень часто, распишитесь, да. Тебя, мне приходится людям говорить, и надеюсь, что не звучу как хамка, но мне приходится людям говорить: подождите, остановитесь, а теперь давайте начнем все сначала. Я задаю вам вопросы, а вы мне на них отвечаете, потому что иногда человека нужно просто... У ребенка особенно попадает такая ситуация. Кстати, вот к нам пришла Ирочка, это моя землячка из Харькова. Вот,
1: Вика, за одну минуту про Ирочку рассказывай.
2: Про Ирочку ты просила из своего опыта, рассказываю. Но вот иногда нужно просто строго сказать: остановитесь, никаких истерик. И мы с вами идем вместе за руку. Слушайте, и у вас все получится.
1: Вика,
2: такое тоже часто бывает.
1: Вика, в любом случае тебе спасибо огромное всей твоей команде. У вас обалденный труд, благородный. И спасибо за вашу душевность и за это плечо, которые вы всегда готовы подставить людям в самые непростые жизненные моменты. 917-803.
0: В Нью-Йорке 8 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Кабинет безопасности Израиля утвердил правовую основу для размещения международных сил по стабилизации в секторе Газа. В состав миротворческого контингента вошли около 200 специалистов из дружественных стран, включая Марокко и Уганду. Решение было принято накануне визита премьер-министра Нетаньяху в Вашингтон для встречи с Трампом. Бразилия официально отозвала своего посла из Буэнос-Айреса для консультаций. Причиной стало жесткое выступление президента Аргентины Хавьера Милея на партийном съезде, в котором он раскритиковал действующее бразильское руководство. МИД Бразилии расценил эти заявления как вмешательство во внутренние дела страны. Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о создании государственной комиссии во главе с IT-предпринимателем Нанданом Неликани для полного пересмотра системы проведения национальных экзаменов. Решение принято после массовых студенческих протестов из-за утечек экзаменационных материалов. Новый законопроект о прозрачности аттестации вносится в парламент. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп отказался от дальнейших ударов по Ирану. «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Белый дом опасается истощения американской ПВО на Ближнем Востоке. Число погибших в результате наводнений в Техасе увеличилось до 3. В 59 округах штата ввели ЧС. Опрос Daily Mail за 100 дней до промежуточных выборов дал шокирующие результаты. Американцы сильнейшим образом обеспокоены состоянием экономики и будущим при Трампе. Корабль «Союз МС-28» с двумя российскими космонавтами и американским астронавтом приземлился в Казахстане. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами грозовые дожди, относительная влажность воздуха 75%, 80% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: Добрый день, друзья! В студии «Дэвидсон Радио» Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue, а телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101, 718-891-0101. Добрый день, доктор!
5: Добрый день, Олег.
4: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
5: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
4: В каких случаях операция незаменима?
5: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная. В случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
4: Можете перечислить основные ортопедические операции?
5: Основные ортопедические операции включают операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замены суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
4: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
5: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
4: Где вы проводите операции?
5: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
4: Как долго длится... В общем, в среднем, как долго длится операция?
5: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
4: Как долго длится период восстановления после операции?
5: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
4: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
5: В моей практике большая операция, в основном это операция на замену сустава, особенно колено, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
4: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии «Дэвидсон Радио», 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
5: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим в состоянии будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
4: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
0: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: редакция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
1: Как хорошо.
3: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
4: Доброе утро, дорогие друзья. Приветствую вас. Сегодня без всяких гостей и без всякой музыки мы будем разговаривать с вами. Я ни в коем случае никогда не беру на себя ответственность быть ни проповедником, ни, упаси Бог, играть роль рабая. Но сейчас идут траурные дни с 1 по 9 ава. Это самые трагические дни в истории еврейского народа, который, к сожалению, продолжается по сей день. Поэтому я взяла на себя смелость, дорогие друзья, сегодня посвятить программу именно 9 ава, потому что по опросу даже моих ближайших знакомых, друзей, не все знают, что это за день. И я, повторяю, возьму на себя смелость рассказать вам сегодня, что же это такое. И, может быть, мы вместе о чем-то задумаемся, может быть, мы вместе сможем что-то изменить в нашей непростой, чтобы не сказать, трагической истории еврейского народа, потому что, просто здесь оговорюсь, что еврейская история – это наша коллективная ответственность, дорогие друзья. Как бы мы, каждый из нас, не старался быть праведником, ходить в синагогу, зажигать свечи и, так сказать, исповедовать, и стараться следовать заповедям, тем не менее, каждый из нас отвечает за другого еврея, который это не делает. И вот, вот эта коллективная ответственность, она и приводит к таким катастрофам, которые наш народ переживал и продолжает, к сожалению, переживать по сей день.
3: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
4: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента

0: открытие нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Что говорить, это самый трагический день в еврейской истории. И с этой датой в разные годы связаны были многие трагические события. Конечно, в первую очередь разрушение первого и второго храма. Я приготовила для вас, дорогие друзья, совершенно ошеломляющий список того, что происходило в этот день во времена нашей истории, 4-тысячной, но приберегу его напоследок, чтобы уж очень так не ошеломлять вас сразу. Но просто хочу вам начать с истории, собственно, и начался пост 9 ава, как раз... Прежде всего, он связывается с грехом разведчиков. Когда Моисей привел евреев к границам земли обетованной, они побоялись сразу пойти в нее, войти, и спросили Моисея отправить разведчиков с тем, чтобы те, вернувшись, описали страну и перспективы жизни в ней. И хотя эта просьба была выражением сомнения в Боге, который вывел евреев из Египта и обещал им эту страну, все же Моисей согласился отправить глав 12 колен на разведку. Были отобраны самые мудрые старейшины из этих кланов. И страна была действительно прекрасная, но в ней жили действительно гиганты, высокие очень люди. Но для того, чтобы не заметили эти 12 человек, в это время Всевышний напустил мор на эту страну, и поэтому большинство населения было занято похоронами. Поэтому вернувшиеся разведчики, которые ходили по стране 40 дней, сообщили, что страна укреплена до небес и населена великанами, против которых евреи маленькие, как кузнечики. Но если кто-то из вас обращал внимание на кошерных винах, есть символ. Два человека несут на палке гроздь винограда с них ростом, с человеческий рост. Вот это вот именно то, что привезли с собой, принесли на себе разведчики. Это были плоды, вот эти уникальные фрукты, и так, овощи и так далее. И только главы двух колен... утверждали, что земля обетованная прекрасна и что стоит войти в нее. Естественно, народ поверил, как говорится, средствам массовой информации. Он поверил большинству. И всю ночь с 8 на 9 ава евреи плакали, говоря, что Бог привел их в эту страну из злобы, и что лучше бы они умерли в пустыне или вернулись бы к своим котлам с кипящим маслом и мясом. И вы знаете, каждый раз, когда вот сколько лет, уже 25 лет я стараюсь изучать и Тору, и книги наших священных, и мудрецов, толкования и так далее, я не устаю удивляться нашему народу. С самого начала, с момента выхода из Египта, не говоря о том, что они видели все эти фантастические чудеса, которые происходили, несмотря на то, что вышло всего треть еврейского народа, остальные из-за неверия погибли вместе с египтянами. На их глазах рухнула самая крупная империя вообще того времени. И те 9 стран, которые должны были покорить евреи для того, чтобы прийти на свою землю, они просто рядом не стояли с Египтом. После того, что они стояли у горы Синай и видели и слышали всемогущего его голос и так далее, вот после всего этого каждый раз при любом, то у них воды нет, то кушать нечего, то мясо давно не ели и так далее, начинались стоны. Зачем нас вывели? Лучше бы мы остались у котлов с мясом. Я не устаю, честно говоря, удивляться этому. И здесь произошло все то же самое. Вам предложили войти в страну, текущую молоком и медом. И вы уже понимаете, кто за вами стоит. Идите. Нет, мы не пойдем, потому что мы боимся, потому что нас убьют. И чем это все кончилось? Понятно, что Всевышний совершенно разозлился. И первое, что было сделано, и он сказал страшную фразу, которая есть у нас в Торе, и в Танахе она есть. А сегодня вы плачете без причины, и этот день будет вам плачем во всех поколениях. К сожалению, это пророчество сбылось и сбывается по сей день, потому что, прежде всего, все те, кто не верили, и все те, кто плакали в этот день, исключая двоих представителей колен, они все должны были умереть в пустыне. Разведчики ходили 40 дней по стране, которую им Бог предлагал, без всяких усилий. Войдите и живите. 40 лет, и это поколение, которое старше 20 лет, люди не войдут в землю обетованную, они умрут в пустыне. И что дальше, вам придется завоевывать эту страну. То есть это опять жертвы, это опять кровь и так далее. И все это было совершенно исполнено. Это мы знаем прекрасно. И самое, что еще, конечно, страшное, даже войдя в землю обетованную, евреи продолжали грешить. И самым тяжким грехом было идолопоклонство. Ведь это было прямым нарушением заповеди «Не сотвори себе кумира». Причем по свидетельству пророка Иеремии, бывшего свидетелем разрушения первого храма, объектом поклонения стал и непосредственно храм. Вот это очень интересная вещь, потому что пророк говорил, что люди его поколения без конца повторяли слова «храм Господа», полагая, что храм спасет их, искупит доброе их преступление, любое, в принципе, их преступление. И так было забыто значение храма как пути служения Всевышнему. И то есть храм как бы становится методом поклонения, предметом поклонения, а не промежутком между евреями и Всевышним. И вот это, так сказать, и было, может быть, тоже одной из причин разрушения храма, потому что Всевышний его просто убрал. И что говорить, дорогие друзья? Этот день покаяния и понимание того, что мы совершили и совершали. И опять же, что говорить, если мы будем говорить об идолопоклонстве, и если мы будем говорить о том, как евреи с готовностью переходят в другую жизнь, в другое вероисповедание, мы говорим о том, конечно, что у каждого есть выбор. Выбор, конечно, есть. Но вы, дорогие евреи, в свое время подписали договор со Всевышним, а договор надо исполнять, или вы будете наказаны. Что и происходило, к сожалению, во всей нашей истории. Ну что ж, после короткого перерыва мы вновь продолжим наш разговор о 9 ава.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
0: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
3: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
4: Oceanfront views, great amenities.
5: Planning our vacation?
4: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
5: Find anything good?
4: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
5: It has great rehab, right?
4: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
5: Perfect.
6: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
7: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
8: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
9: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
8: 718-303-90-90.
10: Новости на
11: Дэвидсонг Радио.
10: Информация к этому часу.
12: У микрофона Лена Вишневецкая. Белый дом направил официальную президентскую делегацию в Лиму для участия в инаугурации новоизбранного президента Перу Кейко Фухимори. США рассчитывают на укрепление торговых связей и совместные меры по борьбе с наркотрафиком в регионе. Певица Кэти Перри выступила с критикой Белого дома за использование ее песни «Firework» в официальных промо-роликах администрации Трампа. Артистка заявила, что ее произведение символизирует надежду и исцеление, а использование трека в военных материалах нарушает смысл композиции. Федеральный апелляционный суд поддержал блокировку указа администрации Трампа, запрашивающего новые ограничения для регистрации избирателей и почтового голосования на предстоящих выборах. Судьи указали на отсутствие достаточных юридических оснований для изменения федеральных норм. Американка получила 15 миллионов долларов после того, как хирург случайно удалил ей мочевой пузырь. Позднее женщине провели сложную реконструктивную операцию в Бостоне. Хирурги сформировали новый мочевой пузырь из участка кишечника. Однако последствия ошибки остались. Пациентке по-прежнему необходимо несколько раз в день самостоятельно использовать катетер и регулярно наблюдаться у специалистов. Суд присудил женщине 15 миллионов долларов. Супруг американки получил еще 1 250 000 за последствия, которые произошедшее оказало на их семейную жизнь.
10: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод второй.
0: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет. И видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, вновь. И я приветствую тех, кто к нам подключился только сейчас. И напоминаю, что сегодня мы говорим о 9 ава. Это трагическое время в истории нашего еврейской жизни на протяжении тысячелетий. «Внемли, Господь, утри, что смотри, что стало с нами. Взгляни на поругание, боль и стыд. Владеют воры нашими домами. Наш скарб разграблен и очаг разбит. Взгляни, Господь, узри, что стало с нами. Рыдает мать, мы горькие сироты, несметны наши скорби в месяц Ав. Мы платим деньги и за наши воды свой праздник возлияния поправ. Взгляни, Господь, узри, что стало с нами. Призыв наш отклонили египтяне, пренебрегла Ассирия мольбой за то, что в дни жестоких испытаний на брата брат пошел смертельный бой. Взгляни, Господь, узри, что стало с нами. Отцы заветы слепо приступая, зато ушли бесследно в мир иной, а мы, потомки, грех их искупая, сегодня платим тяжкую ценой. Взгляни, Господь, узри, что стало с нами. Жестоко обходились мы с рабами, не дав им волю и ответ суров, зато теперь господствует над нами властители, ничтожнее рабов. Взгляни, Господь, узри, что стало с нами. И так далее. Я начала эту нашу вторую часть нашей программы с книги «Плач». Это потрясающая совершенно книга. Я очень рекомендую тем, кто интересуется подобной литературой и вообще хотел бы просто приобщиться к этим траурным дням, почитать, то в России издана книга, которая называется «Плачи 9 ава». Совершенно блистательная книга, которая переведена изумительными поэтами, и это самая настоящая высокая поэзия. А просто расскажу немножко про это, что в синагогах вечером после вечерней молитвы читается свиток «Плач Иеремии» Эйха, где автор, который, как я вам говорил, был современником разрушения первого храма, глубоким поэтическим языком оплакивает эту национальную катастрофу, затронувшую все общество и в корне изменившую духовную и физическую жизнь народа. И вот именно вокруг свитка Эйха со временем были созданы кенот. То есть кенот – это песни элегии, плачи, которые читают в синагогах вскоре после Эйха. И кенот написаны крупнейшими еврейскими поэтами Средневековья, такими прежде всего, как Алазар а-Калир, который жил в IX веке нашей эры, и после которого, вот, который написал огромное количество подобных стихов, кенот, как я вам говорила, и которые даже читаются во время субботних молитв, и также другие авторы, просто не буду их перечислять вам. И в основе кенот лежат мидраши, связанные с разрушением храма и бедствия, произошедшие с еврейским народом после написания свитка Эйха, в том числе и те, которые не произошли 9 ава. То есть за время тысячелетий после Иеремии, естественно, что столько всего понаслучилось, что, естественно, другие поэты очень талантливые, даже и в наши дни чего только бы не понаслучалось, говорим попозже про это, то, естественно, об этом пишут вот эти плачи, которые призывают еврейский народ к тому, чтобы он немножко одумался, взглянул на себя немножко со стороны, покаялся, и почему брат должен идти войной на брата, и почему правит всем такая непонятная, необъяснимая ненависть евреев друг к другу. Оглядимся вокруг, да, мы видим это каждый день вокруг себя. А вот когда мы будем необъяснимо любить друг друга, вот тогда, наверное, все наши проблемы, может быть, и закончатся, по крайней мере, вот эти катастрофы кошмарные. И здесь я хотела бы, дорогие друзья, немножко провести параллель с Йом-Кипуром. Понятно, что Йом-Кипур как бы признанный день, когда все идут в синагогу, которые постятся, и считается, даже люди не сильно верующие, или даже не регулярно не исполняющие никакие, так сказать, обряды религиозные и так далее, они всегда считают своим долгом поститься в этот день, прийти в синагогу, помолиться и так далее. Но в чем принципиальное отличие поста Йом-Кипура и вообще праздником Йом-Кипура, потому что Йом-Кипур на самом деле называется как бы судным днем, но это не совсем точно, потому что скорее судный день – это Рошашана. То есть именно вот эти 10 судных дней, когда начинается Новый год и до Йом-Кипура, когда приговор выносится и ворота, так сказать, к Всевышнему закрываются, то именно Йом-Кипур – это как бы последний день, когда считают, что еще что-то можешь отмолить. Но, в принципе, мы молимся за себя, да? За себя, за наши, просим простить наши грехи и так далее. Но пост 9 ава несравненно более важный именно в плане поста и скорби. Почему? Потому что 9 ава мы скорбим не о себе, не о каком-то конкретном событии, произошедшем с нами, а мы молимся и скорбим за всех нас, дорогие наши друзья-евреи. У нас есть коллективная ответственность, и очень важно приобщиться к общей судьбе. И вот я, конечно, не призываю вас всех поголовно, потому что каждый, опять же, принимает это решение, каждый думает о себе прежде всего и так далее. Но думая о себе, вы должны все же всегда думать и о том, что вы являетесь частью еврейского народа, который получил благословение на, у горы Синай, и это коллективно. Мы коллективны в радости, и мы коллективны в печали. И поэтому каждый из нас должен что-то делать для того, чтобы вот этот список невероятных кошмаров, произошедших, происходящих до сих пор в эти трагические дни с 1 по 9 ава, чтобы он у нас прекратился. Вообще интересно, что еврейская история, она не движется по прямой, она движется по спирали, по кругу. И это круг, это каждый год. Столетия, тысячелетия, где проходят одни и те же отметки. И если вы знаете, то мы каждый год начинаем читать с Нового года, как бы начинается Новый год, через какое-то время начинаем вновь читать Тору, заканчиваем ее уже после Нового года, и это каждый год происходит, все те же самые праздники, и, к сожалению, все огромное количество несчастий. И я хотел бы вам просто вот для иллюстрации сейчас прочитать то, что я вам обещала, да? Вот этот кошмарный список. Чтобы вы так же, как и я, удивились и потряслись. Итак, перечень печальных событий, случившихся на протяжении веков 9 ава. 9 ава 2449 года от сотворения мира, то есть это 1313 год до новой эры, Всевышний вынес приговор, согласно которому вышедшее из Египта поколение было обречено скитаться по пустыне 40 лет и умереть, так и не увидев страну Израиля. 9 ава 3338 года от сотворения мира, это 422 год до новой эры, вавилонским царем Навуходоносором был разрушен и сожжен первый храм, построенный Соломоном в 9 веке до новой эры. 9 ава 3838 года, 28 года от сотворения мира, это 68 год до новой эры, римским военачальником, впоследствии императором Титом Веспасианом, был разрушен второй храм, построенный в 4 веке до новой эры. 9 ава, предположительно в 135 году новой эры, пал последний оплот еврейских повстанцев, и вождь восстания Шимон бар Кохба был убит. По свидетельству римского историка, в сражении в той войне погибло 580 тысяч евреев. Было разрушено 50 укрепленных городов, 985 поселений. Почти вся Иудея превратилась в выжженную пустыню. 9 ава, спустя несколько лет после поражения Бар-Кохбы, более точных, к сожалению, сведений нет, римский правитель Турнус Руфус перепахал территорию храма и его окрестности, и исполнилось сказанное пророком: «И за нас Сион будет распахан, как поле, а Иерусалим станет руинами, и храмовая гора – лесистым холмом. Захватчики запретили евреям жить в Иерусалиме. Всякому нарушившему запрет грозила смертная казнь. Иерусалим стал языческим городом под названием Аэлия Капитолина. 9 ава 1195 года папа Урбан II объявил о начале первого крестового похода, в результате которого воины Иисуса убили десятки тысяч евреев и уничтожили множество еврейских общин. Это было в Германии, в Трансильвании и так далее. 9 ава 1146 года во время второго крестового похода были организованы погромы в еврейских общинах Германии и Франции. 9 ава 1290 года началось изгнание евреев из Англии. На следующий день после 9 ава 1306 года был издан указ об изгнании евреев из Франции, причем все их свое имущество они должны были оставить там. 9 ава 1348 года европейских евреев обвинили в организации одной из крупнейших в истории эпидемии чумы и черной смерти. И это обвинение привело к жесточайшей волне погромов и убийств. 9 ава 1492 года король Испании Фердинанд II, Арагонский, королева Изабелла I, Кастильская издали указ об изгнании евреев из Испании. И это была самая большая катастрофа евреев в европейского еврейства. После этого они стали скитальцами по Европе. 9 ава 1555 года евреи Рима переселены в первое в истории гетто. 9 ава 1567 года были переселены в гетто остальные евреи Италии. 9 ава 1648 года, вот это вот, обратите внимание, дикая резня. 150 тысяч евреев было вырезано в Польше и Украине и Бессарабии, устроенным героем украинского народа Хмельницким и его сподвижниками. 9 ава 1882 года в России начались погромы еврейских общин в пределах черты оседлости. 9 ава 1914 года началась Первая мировая война. Это тоже один из самых трагических этапов жизни еврейского народа, потому что были полностью уничтожены еврейские местечки, в которых соблюдались традиции, в которых жила общинная жизнь еврейская, и сохранялось это все долгие годы. И 9 ава 1942 года началась депортация евреев из Варшавского гетто, где был подавлен мятеж. И 9 ава 1942 года начал действовать лагерь смерти в Треблинке. Но из последних наших событий современной совершенно истории я могу сказать, что выселение Газа было назначено тоже на 9 ава, но вовремя обдумались и перенесли это на 10 ава. Но это не отменило трагедии, которая все же произошла. Вот, дорогие друзья, такой краткий, трагический список как бы основных, самых больших событий. Я не говорю уже о тех событиях, которые случаются поменьше, так сказать, и, может быть, каждый может вспомнить что-то происходящее не очень хорошее в его жизни в это время. И я хотела бы вам вот прочитать еще один кинот, еще один стих «Плач». Да, я хотела вам сказать про эту книгу еще, что вы ее, наверное, можете найти на интернете. Она так и называется «Плач 9 ава». И в этой книге были привлечены самые одаренные писатели, поэты, конечно, в большей степени, которые переводили эти плачи, и очень правильно в свое время еще сказал Рамбам, один из величайших еврейских философов, о том, что переводить дословно с другого языка на другой, это на самом деле неправильно, потому что надо сохранять дух стихотворения, его эмоции, и передавать это на том языке, который близок к читателям, которые будут его читать. И мне кажется, что вот эта книга, она демонстрирует вот эту совершенно удивительную возможность и удачу. И, повторяю, те, кто хотят и интересуются настоящей высокой поэзией, связанной с трагическими днями еврейской истории, то эта книга «Плач 9 ава», вы можете, наверное, ее найти на интернетах, я так уверена в этом говорю, потому что я эту книгу получила в подарок от своего раба Ашрат Шура, которому выражаю огромную признательность за то, что я благодаря ему приобщилась к этим знаниям, которыми скромно пытаюсь с вами поделиться, и узнаю все больше и больше каждый раз. Итак, это как раз Элиэзер Калир, вот тот автор, о котором я вам говорила. «Взлечу я к небесному своду, о небо, рыдай, не молчи, лью слезы на землю, как воду, проклятие вам, палачи. Я помню о плаче в пустыне, ночь ночи давно не чета, и дни мои нынче постылы, пустыня». Пустыня – мечта. Запахну, как плод запоздалый, кто с домом, хулите броня. Мне терпением стать бы усталой, хозяин пристрастил меня. А так изнывать от смятения, душе и в тоске засыпать, без пастыря нет утешения, я жажду его отыскать. Мне доля моя постыла, послушайте повесть мою, померкли, потухли светила. Творца о пощаде молю. Припомни прекрасные дали, скорбя разорвала я плащ, и звезды со мною рыдали, и был безутешен их плач». И так далее. Это очень долгие стихи. Я, надо сказать, что заложила здесь несколько разных стихотворений, но мне не хочется так трагически все время об этом говорить и нагонять на вас тоску. Дело не в тоске. Наверное. Дело в том, что просто надо сочувствовать, уметь сопереживать историю своего народа. И каждый раз, вот, и глядя на этот список кошмарный, вспоминая, что мы пережили, даже мы, наше поколение, у которых на глазах были родители, бабушки и дедушки, пережившие Холокост, ушедшие в мир иной, потому что был Холокост, по крайней мере, у меня были бы убиты все бабушки и дедушки. Папа изувеченный вернулся с войны и так далее. Это все, дорогие друзья, не происходит просто так. Потому что, повторяю, существует коллективная ответственность, и каждый из нас, наверное, должен вот задуматься, обратиться к себе самому, как что-то сделать лучше, что-то как-то полюбить окружающих, не только себя. И я стараюсь вот как-то всегда призывать к этому, что вот такое негодование и какая-то внутренняя раздраженность. Вот вы обращали внимание, если вы заходите в лифт, например, и заходит наш человек, да, наш соотечественник, и американец. Американец добродушно улыбается. Я люблю, когда говорят, мы не любим фальшивые улыбки американцев. А я люблю. Пусть лучше американцы улыбаются мне, но и говорят «здравствуй», и «до свидания», и «how are you», да? Чем входит мрачный человек, который смотрит на тебя ненавидящим взглядом, уперся в пол или в потолок, или в стену, и излучает от себя прямо аура у него такая ненавистная ко всем окружающим, что просто хочется быстрее выскочить из этого лифта. Поэтому вот разница существует, и, наверное, каждый из нас, опять же, должен как-то пытаться найти мир в душе и посмотреть вокруг, как все замечательно у нас, да, солнышко светит, кусок хлеба есть, крыша над головой есть. Что вообще, на что жаловаться так на самом деле, да? И поэтому, конечно, вся еврейская история, она как бы все же приводит к тому, что мы скорбим, конечно, но даже 9 ава – это апофеоз жизни, потому что мы все связаны и в беде, и в радости, как я говорила, и быть евреем не в том, как нужно умереть, а как жить, невзирая на все те несчастья, которые нам, к сожалению, иногда предоставляет жизнь. И именно это является праздником 9 ава. Итак, дорогие друзья, я прощаюсь с вами и желаю вам хорошего поста. И всего доброго, до следующих встреч.
1: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
11: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care.
13: 718-635-3535.
14: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
8: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
7: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
8: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
9: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
8: 718-303-90-90.
17: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
18: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
19: Дэвидсон Радио.
18: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
19: Дэвидсон Радио.
18: 620 AM. Настройтесь.

0: Америке 9 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Илон Маск намерен масштабно профинансировать республиканскую партию, чтобы укрепить ее позиции на предстоящих промежуточных выборах. Предприниматель возобновил работу своего политического фонда America PAC. Организация выделит деньги на таргетированную цифровую рекламу, почтовые рассылки и поквартирные обходы от двери к двери, чтобы убедить людей проголосовать за республиканцев. Агенты в штатском массово задерживают людей в аэропортах у стоек регистрации и выходов на посадку. Аресты уже прошли как минимум в 15 воздушных гаванях. Раньше в аэропортах айсовцы искали в основном тех, кого суд уже решил выслать из страны, а теперь TSA, по-видимому, передает агентам данные о пассажирах с просроченными визами. Среди них есть те, кто ждет грин-карту или продление статуса и имеет разрешение на работу. Среди задержанных супруги граждан США, инженеры, ожидающие продления рабочих виз, и бейбиситеры. Иммиграционные адвокаты советуют тем, кто ждет грин-карту или продление статуса, пока не летать по США. Бывший сотрудник официальной резиденции израильского премьер-министра подал в окружной суд по трудовым спорам в Иерусалиме иск на 300 тысяч шекелей против канцелярии главы правительства. 51-летний мужчина, имя которого не публикуется, утверждает, что во время работы помощником по хозяйственным вопросам систематически подвергался оскорблениям, унижениям и физическому воздействию со стороны Сары Нетаньяху. Истец утверждает, что Сара желала ему заболеть раком и умереть, заставляла очищать подошвы обуви и мыть пол, ползая на животе. По словам мужчины, руководство канцелярии премьера знало об условиях его работы, но не вмешивалось, а затем уволило. После этого сотрудник был госпитализирован из-за проблем с сердцем и перенес операцию по установке кардиостимулятора. В Бразилии начали массово задерживать на границе беременных россиянок и отправлять их обратно. Бразильские власти таким образом борются с родильным туризмом, поскольку по местным законам ребенок, родившийся в Бразилии, сразу получает гражданство. Оспорить отказ во въезде можно через суд. Ранее в этом году меры против родильного туризма приняли в Аргентине. В мае вступила в силу миграционная реформа, положившая конец схеме, по которой родители ребенка могли в ускоренном порядке получить ПМЖ и гражданство. В июле стало известно, что власти Чили аннулировали гражданство 24 детей россиян, рожденных в стране между 21 и 25 годами. Про Джорджо Армани снимут сериал. Проект разрабатывает итальянская студия и модный дом. Режиссером выступит Ферзан Спитек. Он много лет был лично знаком с дизайнером. По словам режиссера, он видел в нем одновременно талантливого художника и человека с сильным характером. Сюжет сериала пока не раскрывается. Модный дом Армани поддержит производство проекта и предоставит доступ к архивам и историческим локациям.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 84 градусов по Фаренгейту, плюс 29 градусов по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио.
4: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 31 июля, последний день недели, последний день месяца. Неделя пока у нас еще отрицательная и, скорее всего, будет отрицательной. Месяц у нас уже положительный после вчерашнего подъема. Индекс Dow Jones вчера поднялся на 614 пунктов, 1,2%. Мы закрылись на отметке 52208. Standard & Poor's 500 прибавил 121 пункт, 1,2%. 7438 был конечный результат. NASDAQ плюс 2,8%, 679 пунктов прибавил NASDAQ вчера, 25122 была конечная точка. Спасибо Microsoft, в частности. Транспортный индекс упал на 1,3%. Маленькие компании вчера прибавили 1,4%. Сегодня нефть плюс доллар 58,85 долларов 17 центов стоит один баррель нефти. Золото минус 57,10. 4103 доллара 50 центов стоит унция золота. Унция серебра стоит 57 долларов 90 центов. Минус доллар 11 за одну унцию. 1 евро равен доллару 15 центов. Десятилетние госбумаги у нас в стране дают 4,424% за 10 лет госбумаг можно получить 4,7% и за 30 лет госбумаг можно получить 5,226% интереса. Опять чуть-чуть поднялся, а это значит, что бонды чуть-чуть упали. За границей сегодня Англия прибавила 0,15%, Франция плюс 0,8%, Германия плюс 0,3%, Швейцария плюс 0,3%, в Азии японский Никей поднялся на 4%, Шанхай плюс 0,7%, Гонконг плюс 0,1%. Наша биржа выглядит сегодня следующим образом. Индекс Dow Jones в данный момент показывает плюс 187 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 14 и NASDAQ плюс 251-240, сейчас поменялся 248 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, вот сборка того, что считают специалисты. NVIDIA. С NVIDIA будет все очень хорошо, и их надо покупать. Новый таргет $315, согласно одному из самых больших банков. BBB Foods надо покупать. Sky Harbor надо покупать. Roblox надо теперь держать. Next Power будет вести себя лучше, чем другие. HeartFlow тоже будет вести себя хорошо. International Paper можно покупать. Apple написано Always, несмотря на то, что они показали результаты, которые не вдохновили инвесторов. Apple упал с $333, но сейчас они торгуются $308. Apple упал. Тем не менее, за месяц они все равно пока в плюсах. Amazon показал хорошие результаты. Сказано, что Amazon надо продолжать покупать. Coinbase будет вести себя неплохо, считает один из банков. Saia надо покупать. Reddit показал не очень хорошие результаты. Результаты на самом деле бы хорошие по всем параметрам, но один из параметров показал, количество юзеров уменьшилось от одного квартала к другому. Инвесторы восприняли это отрицательно. Руководитель Reddit только что был на телевидении и объяснил, что это не так важно для них, потому что основные деньги приходят в другом месте. Несмотря на то, что сказано, что Reddit надо покупать, это таргет $200, ранее был 250, теперь 200. Arm Holdings надо покупать, Duo Technologies хорошо, AXT тоже надо покупать. Цены, которые сегодня изменились. Replimune Group плюс 130%, их лекарства рекомендованы комиссией к разрешению к продаже. Jersey Mike это сэндвич-ресторан. Только что вышел на биржу за $23, упал до $21. Сегодня они поднимаются плюс 1%. Не о чем говорить. Chevron показал результаты лучше, чем ожидалось. И они немножко поднялись. ExxonMobil упал на 2%. Модерна упала на 4% после своих результатов. Amazon прибавил 11%. Инвесторам понравилось все, что они сказали. Apple, как я сказал, упал. Coinbase упал на 5%. И Reddit упал на 12%. Хотя два инвестиционных банка рекомендуют их покупке. Novo Nordisk упал на 10%. Может быть, эти два банка и рекомендуют их покупке, потому что они слишком сильно упали. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Дэвидсон Радио.
2: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
6: Добрый день, друзья. В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
7: Добрый день, Олег.
6: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
7: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
6: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
7: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
6: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
7: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
6: Что такое смазочные уколы?
7: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
6: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов,

0: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
1: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
0: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
1: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
0: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
1: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и...
0: и no-fault страховку после автоаварии.
1: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
2: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
3: Хоумкер агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

0: Доброе утро, уважаемые слушатели. Ваши радиоприемники настроены на волну 620 АМ, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Зовут меня Наташа Быстрицкая, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. В эфире ток-шоу «Тельма и Луиза». Со мной Наташа Быстрицкая и Зинаидой Пронченко, главредом онлайн-издания «Репаблик». Зина, приветствую.
1: Добрый день.
0: Доброе утро. Ну, в дюнах, наверное, день, да, уже, да. Ну, хорошо, да, бонжур, короче говоря. И сейчас такой пойдет мягкий, уютный, ненавязчивый product placement, но он тебя косвенно тоже касается. Недавно мои хорошие знакомые, семейная пара Настя и Радо Панфил открыли...

0: на Бордвоке, на Брайтон-Бич, новый ресторан, он называется «Адор». И вот Настя вчера звонит, говорит, слушай, ну приходи, пропустим там по коктейльчику, у нас хорошие, милые такие божественные десерты, действительно, штрудель оказался божественным с шариком ванильного мороженого. Ну вот там еще ребята были, сидим, общаемся, я возьми, да и скажи, дескать, у меня... Мол, завтра в эфире будет Пронченко. Ну, они, конечно, кто-то на тебя подписан в Фейсбуке, дружит с тобой в Фейсбуке, кто-то на твой Телеграм подписан канал. Все смотрели твое шоу, твое интервью у Дудя. Кто-то на тебя в Инстаграме подписан. Ну, я говорю, ну, что бы вы хотели спросить у Зины-то? И вот... сказали ребята через меня, передали несколько вопросов, я их запомнила, касательно не только кино, но и про политику, и почему-то про Ксению Собчак. Вот. А еще очень нравятся людям твои стримы, Репаблик, стримы с Шавловским, с Кашиным и тобой, соответственно. Поэтому вот тебя здесь любят, и когда приедешь, будешь здесь, я тебя обязательно поведу туда, на Бордвок, в Адор, зайдем и... Опять-таки выпьем по маргарите. Я не знаю, что твой. Мне нравится мохито. Безалкогольный, конечно. Ну да ладно. Вот. И вопрос, главный вопрос, это уже от меня вопрос. Главный вопрос на повестке дня – это дикая, чудовищная жара. Вот. Ты сбежала в дюны, да? А мы тут, да, понимаешь, лимаемся. Вот. Жара страшнейшая. Правда, сегодня уже полегче, и завтра будет намного легче. Знаешь, просто мои такие мысли. Во-первых, спасибо кондиционеру, действительно. Он работает, пашет просто больше всех нас вместе взятых. Но есть один большой минус, гигантский минус. Это счета за электричество. Биллы за электричество. Это головная боль. Это плюс там отменили какие-то льготы для малообеспеченных людей и пожилых. Все это такая удручающая ситуация неприятная. И на наших глазах там метеорологический вопрос превращается в политический. А во Франции тоже так же?
1: Ну, для начала во Франции нет кондиционеров. Это принципиальная разница с Соединенными Штатами Америки. Причем кондиционеров нет практически нигде. Понятно, в частных домах, потому что в европейских странах и в Пятой Республике считается, что исторические фасады гораздо важнее не вечных людей, скажем так. Поэтому не надо их портить всеми этими коробками, даже дворы их не надо, если эти коробки, они смотрят во двор. Но нет кондиционеров и в школах, например, в школу, в которой ходила Нина, целый год нет кондиционера, или в домах престарелых, и даже в некоторых больницах, что уже совершенно как бы... антигуманная ситуация, и я надеюсь, я очень ценю архитектурные изыски, но историю искусств, но я считаю, что с теми необратимыми уже климатическими изменениями, которые происходят в наших глазах, конечно же, нужно менять законодательство, потому что даже за этот июнь, когда было две волны жары, июнь, начало июля, во Франции погибло, ну, довольно большое количество людей. Смертность была очень высокой, и я не понимаю, почему французское правительство не хочет как-то уступить шуму времени, я бы сказала, в виде жары.
0: В 27 году во Франции пройдут выборы. Марин Ле Пен разрешили баллотироваться в президенты. Она уже сказала, что будет это делать. Уже идет предвыборная кампания. Скорее всего, премьер-министром будет Жордан Барделя. А Франция готова к президенту женщине?
1: Ой, ну это такой вопрос с подвохом, потому что Франция, может, и готова к президенту женщине, но мы сейчас говорим не просто о женщине, а о Марин Ле Пен, которую принято демонизировать во Франции последние лет цать, а до этого демонизирован был ее отец, покинувший нас, кстати говоря, не так давно. Поэтому, честно говоря, не знаю, как это реагирует общество на выборы в 27 году. Проблема в том, что на самом деле нету реального кандидата. То есть люди, скажем так, настроенные либерально и левее центра, у них будет очень тяжелый выбор. И по-прежнему, как я понимаю из своего общения с гражданами Франции, голосовать за Марин Ле Пен считается неприлично. Это что-то такое все-таки стыдное, о чем в обществе не говорят. Но поскольку до выборов еще почти целый год, может быть, все так и страдают с Макроном и с этой патовой ситуацией, потому что мы не можем утверждать, что у Макрона есть преемник какой-то более-менее убедительный. А другая альтернатива – это Жан-Люк Меланшон. Надо сказать, что он тоже уже давно топчется в политике на втором-третьем месте. И изрядно это его подпортило ожидание, потому что когда-то он был блестящим оратором с парадоксальным мышлением и, в общем, более-менее здравыми идеями. В итоге он превратился в злобного ультралевого старика, чьи речи полны всего на свете и, прежде всего, антисемитизма. Поэтому я не завидую французам в плане выборов 27-го года. Другое дело, что хотя бы эти выборы у них есть, и они настоящие, а не как было, есть и будет в той стране, где я родилась, откуда я эмигрировала.
0: И которой больше нет.
1: Да, и которой больше нет, да, это был такой ресторан, кто не знает, в Москве в 10-е годы, а может, он до сих пор существует, Аркадия Новикова, который назывался «Страна, которой нет». И он тоже культивировал все эти советские радости в виде салата оливье и цыпленка табака. Вот, короче, вся теперь страна уместилась в ресторан Новикова метафорическим образом.
0: Ну, если на то пошло, вот салат с корнеплодами и майонезом, это вообще не как бы, да, не, это вообще французский салат. Так, если, на секундочку. Ну, это так, действительно, у нас тоже вообще чудовищная новость. В 28-м году у нас тоже выборы президента, и, ну, получается, если там не обнулят президентский срок Трампа и не примут поправки Конституции, у нас, ну, Трамп, если там, я не знаю, изъявит желание на третий срок баллотироваться, но, скорее всего, нет, у нас тоже чудовищная новость. Камала Харрис хочет вновь баллотироваться в президенты. Это просто для меня, например, шок такой. Я просто не верю, что люди будут за нее голосовать, но вот она всячески пытается там уже... Ну, собирает деньги и так далее. Ну, посмотрим. Тоже будет очень интересная такая вот ситуация. Будем наблюдать за всем этим. Но, как известно, там жизнь, качнувшись влево, качнется и вправо. Ну, вот вопросы, которые тебе задают наши люди, проживающие в Америке, американцы. Зинаида. Скажите, пожалуйста, я все записала практически на салфетке, почему нас периодически тянет пересмотреть какой-нибудь старый фильм? Вот такой вопрос.
1: Ну, почему? Потому что чем больше проходит времени, чем больше мы, скажем так, этично растем, а не стареем, тем больше прошлое занимает место в нашем сознании. И тем больше ностальгии по времени, которое не вернуть, и, опять же, стране, которой нет, и так далее. Если продолжить этот ассоциативный ряд, и поэтому люди смотрят старое кино, чтобы погрустить о былом и подумать, как ужасно все сегодня. В принципе, феномен ретроспектив в синематеках по всему миру связан именно с этими чувствами. Ну и слава богу, потому что старое кино абсолютно прекрасно и зачастую прекраснее того, что нам показывают, например, на фестивалях сегодня. Вот, поэтому я только приветствую это желание пересмотреть что-то несвежее.
0: Я недавно пересмотрела нуарный фильм Тома Форда «Под покровом ночи» с Эми Адамс и Джейком Джилленхалом. А что ты последний раз пересматривала?
1: Что я последний раз пересматривала? Я пересматривала последний раз, у меня так бывают такие заходы по Guilty Pleasures, старые советские детективы, которые даже, в общем, не считаются какими-то невероятными шедеврами, хотя крепкое жанровое кино. В данном случае я имею в виду трилогию о полковнике Зорине. Там есть две очень классные части: «Черный принц», «Похищение стола Луки» и более слабая версия полковника Зорина, которого играл Санаев. И вот я пересматривала непосредственно «Черный принц», о том, как злоумышленники уже в 70-х, в строящейся Москве, где сносят традиционные особняки, решили поживиться бриллиантом, который, значит, купец, уезжающий от революции, он все продал и все вложил в этот бриллиант, но не успел, значит, уехать. Это прекрасный совершенно фильм, в котором, с одной стороны, детективная интрига, вот, вполне себе нуар в этом смысле, а с другой, это идеальное социологическое, как бы, исследование общества времен застоя, в котором представлены все страты в довольно ироничной манере, от старорежимных людей до, значит, системных, до пролетариата, до спекулянтов, кого там только нет, и там блестящее камео, у Калягина там отличное камео, когда он как раз играет спекулянта, и после визита полковника Зорина к нему, он говорит маме, интересующейся, почему с таким почтением к этому человеку, который заходил в гости, он говорит, да потому что он сидит так высоко, что из его кабинета виден Магадан. Ну и там вообще куча, значит, таких мимоемких фраз, кто не видел, не знаю почему, ну это, в общем, классика, очень рекомендую.
0: Зин, скажи, а это правда или городская легенда, что когда-то то ли в «Коммерсанте», то ли еще где-то был такой опрос проведен, и спросили у читателя, кто ваш самый любимый киногерой, и рекорд побил Штирлиц в исполнении Тихонова?
1: Честно говоря, не помню такого, но вполне возможно, что опрос был и победил Штирлиц. Не знаю даже, что это нам объясняет. Ну, с одной стороны, нам это объясняет, что «17 мгновений весны» – прекрасная телевизионная работа Татьяны Лиозновой. Тихонов отлично воплотил, значит, разведчика. Но с другой, в общем... Это, конечно, тоже признаки ресентимента и ностальгии по советскому в не самом, как бы, позитивном изводе. Недавно этот «17 мгновений весны» всплывало в моем интервью, которое я брала у Ксении Собчак на платформе «Репаблик», главным редактором которой я являюсь, и она там как раз в рамках своей теории о добре и зле, которые не так однозначно разделены между собой, говорила, что вот зло, оно же тоже бывает сложное, интересное, и в этом смысле большой вклад в сложность зла внесла Лиознова «17 мгновений весны», потому что это сложные, интересные нацисты. Вот, короче, победил очень сложный, интересный нацист, а на самом деле наш разведчик под прикрытием. Вот так вот.
0: Мне очень нравится там музыка Михаила Таривердиева. И, не знаю, вот, например, вышел последний альбом, там свежий альбом у Пола Маккартни. Мы тут слушали с Акмалем, и нам показалось, что это вот «Я прошу, знаешь, хоть не надо». Знаешь, нам показал такой омаж. Ну, кто знает, знаешь. Нот-то всего 7, поэтому вдохновляться можно сколько угодно. И, так сказать, плагиат – это в некотором смысле... неплохо в постмодернистское время. Ну да ладно, это мы действительно отвлеклись. А вот о главном. Вышел летний бумажный номер журнала «Репаблик». Давай об этом поговорим. Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Я так хочу подержать этот журнал в руках. И ты сказала, ты обрадовала меня, что его можно заказать онлайн. Да, и он придет в Америку. Как это можно сделать? Я уверена, что... Да, расскажи.
1: Очень просто. Заходите на сайт издания «Репаблик», по ссылке, которая звучит примерно как republicmag.io, и нажимаете на ссылку «Мерч». А там, потому что этот бумажный «Репаблик», мы вот решили позволить себе такую экстравагантность, уже никто ничего не выпускает и не читает на бумаге, по большому счету, кроме каких-то мастодонтов, которые это делают ради сохранения традиций. А мы решили, значит, немножко вот так вот поизгаляться, и наше приложение выходного дня, которое называется «Репаблик Уикли», выпустить на бумаге и посвятить этому ужасному, прекрасному лету 26, и там эссе всех наших любимых авторов. Там есть и Дмитрий Львович Быков, там есть упомянутый тобой Константин Шаклов-Шавловский, кстати говоря, с прекрасным совершенно текстом о дачной культуре в Советском Союзе, России, в дореволюционной России. Там есть и мой текст о том, чем для меня является этот, значит, летний сезон, в смысле, не конкретно 26-го года, а вообще, что для меня лето – это маленькая жизнь или маленькая смерть. Вот. Но много чего другого, и вместе с приобретая, значит, заказывая бумажный номер, который вам доставят и в Европу, и в Соединенные Штаты, к нему прилагается небольшой мерч с нашей символикой, там есть бейсболка отличная, там есть зажигалка-открывашка, там есть шоппер. Короче, заказывайте, друзья, и будет вам летнее счастье.
0: Зинаида Пронченко у нас сегодня в гостях, главред онлайн издания «Репаблик». А в эфире ток-шоу «Тельма и Луиза». Мы сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу, 9:30 утра на наших студийных часах, после чего вернемся в студию и продолжим разговор о кино и не только. Оставайтесь на 620 АМ.
2: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
3: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
4: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. На лунном календаре сегодня встречаются 17 и 18 лунные дни. Луна убывающая находится в знаке Рыб, символ дня зеркала. Сегодня вся окружающая действительность будет как зеркало демонстрировать вашу истинную сущность. Все, что скажет о вас сегодня, правда, поэтому не обижайтесь, если укажет на недостатки, и радуйтесь, если скажет много приятного. Энергетика этих лунных суток делает человека немного пассивным, и поэтому нужно постараться сохранять трезвость ума и объективно оценивать самого себя и окружающих людей. Овнов, звезды просят быть сдержаннее в высказываниях по отношению к любимым. Желательно сегодня отказаться от жирных мясных блюд, не решать сложные проблемы и быть внимательнее за рулем автомобиля. Тельцам светило советует этот день посвятить себе и серьезно подготовиться к приятным переменам в судьбе. Обходите все конфликтные ситуации. Это не лучший день для выяснения отношений. Близнецы сегодня настроены и оптимистичны, это правильно, так как в делах намечаются приятные изменения, которые вы так долго ждали. Встреча, назначенная на сегодня, пройдет успешно. У раков сегодня тоже прекрасный день, а возможны судьбоносные знакомства и зарождение новых ярких чувств. А еще обратите внимание на знаки судьбы. Имя, услышанное дважды, будет для вас значимым, утверждает светило. Удачный день для львов. Стабильность настроения порадует ваших партнеров. Но сегодня не следует заниматься составлением юридических документов. Перенесите это важное дело на понедельник. Девы сегодня будут сомневаться практически во всем. Желание любви может подтолкнуть к искушениям, но вас спасут расчеты благоразумия. Весы сегодня рискуют пропустить важный разговор, поэтому постарайтесь планировать свой день и контролировать свое эмоциональное состояние. День подходит для примирения и компромиссов. Скорпионам светило рекомендует больше слушать и меньше говорить, так как не все могут понять ваш тонкий юмор и искреннее желание добра. Просмотр фильмов или концертов благотворно отразится на вас и ваших близких. Стрельцам для поддержания хорошего самочувствия рекомендуются легкие физические упражнения и контрастный душ. Внимания будет достаточно. Учтите этот факт и примите соответствующую внешность. У козерогов начинается удачная полоса жизни, но здоровье потребует особого внимания. Жирные и острые пищи противопоказаны, а еще берегите ноги. Водолеев ожидает интересная беседа с друзьями, но будьте внимательны, говорят звезды, кто-то вами явно недоволен и затаил обиду. Сегодня вполне подходящий день, чтобы сделать первый шаг и начать новый отсчет отношений. Рыбы сегодня немного рассеяны, но это никак не отразится на качестве запланированных дел. Постарайтесь довести их до конца. А еще звезды пророчат, что вас ждут приятные изменения в личной жизни, так что будьте внимательны к знакам судьбы. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен. Я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
2: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
0: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
0: Доброе утро, доброе утро, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на волну 620 AM. Американское радио на русском языке. Davidson Radio. www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Я Наташа Быстрицкая. Помогает мне за пультом Акмаль Тахиров. В эфире ток-шоу «Тельма и Луиза». Со мной Наташа Быстрицкая и Зинаиды Пронченко, главным редактором онлайн-издания «Репаблик». Зина, еще раз здрасте. Приветствую тебя. Вот такой вот вопрос. Конечно же, спрашивают тебя про киноэпопею, киноэпос... Да, господи, киноэпопею. Киноэпос Кристофера Нолана «Одиссея». Ты посмотрела фильм? Я еще нет, но посмотрю обязательно. Картина сама по себе... Во-первых, это самая дорогая картина режиссера. Первое в мире кино, снятое на 70-миллиметровую камеру IMAX. И это самый спорный фильм Нолана. Почему?
1: Ой, слушайте, честно говоря, я не очень понимаю, почему именно этот фильм кто-то называет самым спорным. Для меня, наверное, самым спорным фильмом был «Довод», который предшествовал «Оппенгеймеру». Самый, как бы, для меня не интеллектуальный и развлекательный, в плане того, что там такой безумный монтаж, что все это похоже на какие-то видеоклипы уже, в которых мало смысла, а больше движения, фильм. А «Одиссея» – это, возможно, редкий для Кристофера Нолана фильм, где есть абсолютно, ну, в его, как бы, для его вселенной это редкость, и в рамках этой вселенной почти линейный нарратив. Окей, там тоже таймлайн немножко скачет, потому что этот фильм – это одно колоссальное воспоминание главного героя, то бишь «Одиссея», я считаю, в блестящем исполнении артиста Мэтта Дэймона. Кто бы мог подумать, что этот, в общем, человек с лицом абсолютно стертым обывателя окажется тем самым идеальным «Одиссеем», не помнящим родства, потому что, как мы знаем, по литературному источнику авторства Гомера 8 века до нашей эры, в какой-то момент своих странствий Одиссей попадает на остров Калипсо и задерживается там, потому что она колдунья, она его околдовала, и он даже забывает, куда он ехал, и что у него есть на Итаке семья. В общем, это одна большая попытка воспоминания, во-первых, о Троянской войне, но он совершенно гениально, на мой взгляд, совместил оба эпоса в этой экранизации «Илиаду» и «Одиссею». Во-вторых, о том, что было до войны. И Одиссей, как и многие-многие из нас, хотят, конечно, мечтают вернуться в это довоенное время, но не могут. И тут я как бы уже подвожу к очевидному, что трактовка Нолана крайне актуальная, потому что, ну да, это антивоенное высказывание, а также кино об СССР, которое можно сравнить как с какими-то классическими лентами, например, «Возвращение Мартина Гер», его, кстати, переснимали с Ричардом Гиром, и как, например, «Рэмбо», потому что «Рэмбо» — это тоже возвращение с войны, вернее, о невозможности онного возвращения, и о том, что мир — это один сплошной ПТСР. Поэтому мне кажется, что у Нолана все получилось, и мы видим результаты бокс-офиса первого уикенда. Они колоссальные. Я думаю, что он вполне себе обгонит даже «Майкл», картина, которая уже набрала миллиард. Ну и потом, как всегда, у Нолана там техническая сторона тоже безупречная. И начиная с того, что он заморочился с этими 70-миллиметровыми камерами IMAX, которые шумят как газонокосилка, поэтому на съемочной площадке вокруг них выстраивали такие скворечники. И поэтому, как бы, согласно задумке автора, мы можем посмотреть фильм только в 40 кинотеатрах, потому что во всем мире есть только 40 кинотеатров, обладающих аппаратурой для того, чтобы смотреть, значит, как Нолан хотел. И опять же, тут тоже интересный момент, я считаю, концептуальный, потому что Нолан, вопреки тому, что про него рассказывают многие синефилы, не все любят Нолана в мире кино. Он очень интеллектуальный автор и очень умный человек. И вот он за счет этого хода с IMAX возвращает людей в кинотеатры в том смысле, что ни на каких стримингах вы никогда не сможете пережить этот экспириенс, и делает кино элитарным развлечением. Мне, например, близка эта идея, как человек, который всегда ратовал за спасение кинотеатров, за то, чтобы их было как можно больше. Поэтому я могу только Нолану поаплодировать. Окей, там люди ломали копья на пустом месте из-за мультикультурного кастинга, и в первую очередь из-за Елены Прекрасной, которая сыграла чернокожую актрису Лупиту Нионго. Но если вы пойдете в кинотеатр, вы убедитесь в том, что если вас это беспокоит, у Лупиты максимум 3 минуты. Она на самом деле изображает двух героинь, сестер-близнецов, собственно, Елену Прекрасную, ее сестру Клитемнестру, жену Агамемнона. А с другой стороны, она делает это тоже превосходно, у нее важная роль, потому что не настолько она прекрасна, насколько нам кажется, из-за этого возник диссонанс в коллективном бессознательном, что как эта актриса может играть саму прекрасную Елену. Вот, ну там еще есть человек, совершивший транс-переход, это Эллиот Пейдж, у него тоже очень интересная роль. Единственное, кто мне категорически не понравился в этом звездном
0: Зендея.
1: Касте, да, это ужасно, это невыносимо. То есть я вообще не являюсь поклонницей Зендеи, потому что я считаю ее очень посредственной артисткой. Я понимаю ее феномен, там все, но как вот непосредственно артистка, она довольно слабая. И тут, конечно, это прям стоит перед глазами. Так что это, наверное, единственный ик, как у вас говорят в Америке, этого произведения.
0: Вот ты уже упомянул вот эту разрозненную, такую разношерстную медиа-экосистему, и вот сейчас, чтобы определиться, стоит идти на конкретный фильм, зрители чаще смотрят на имя режиссера или все-таки интересуются, кто в нем играет?
1: Ну, я думаю, что кто в нем играет, всегда было важнее, чем кто снял. Даже в стародавние времена, когда кино являлось важнейшим из искусств, и даже в Америке, потому что, как мы помним, режиссер был больше ремесленником, чем автором, и поэтому вот кто играет важнее. Сегодня ситуация аналогичная, но если мы не говорим, опять же, о профессиональных зрителях, о синефилах. Но в случае Нолана, я думаю, имя автора даже важнее, чем вот эти вот громкие имена Дэймона, Зендеи или Энн Хэтуэй, далее по списку. Потому что Нолан – это мощнейший бренд. Опять же, как мы помним, в 23-м году он спас в очередной раз кинотеатральный прокат картины «Оппенгеймер» и попал в нерв времени тогда, потому что все боялись ядерной бомбы, ядерного апокалипсиса. И вот он нам показал, откуда готовилось нападение, скажем так, откуда источник нашего страха. И заработал тоже на огромную сумму денег с этим фильмом. А, кстати, «Одиссея» в рамках даже его фильмографии смотрится сиквелом. Потому что вот вам, значит, непосредственно Хиросима, а вот как с Хиросимы возвращаются. То есть у него и с этой точки зрения все логично. Поэтому да, но он это огромный бренд. Только ему дают такие бюджеты, и зрители уже знают, кто это, на что он способен. Все очень любят «Интерстеллар», все очень любят «Начало», картина, над которой ломают голову по сей день.
0: «Престиж» мне нравится, да, да, да.
1: Да, да, ну, самый громкий у него, да, самый громкий у него «Инсепшн» и «Интерстеллар». Поэтому, да, тут в данном случае идут на Нолана, я считаю.
0: А подскажи, ты просто в голову сейчас пришла мысль, он же Теслу кто играл в фильме «Престиж»? Там Хью Джекман играл этот. А кто же играл Теслу? Господи, певец еще жив тогда был.
1: Сейчас, секунду, пытаюсь вспомнить. Кристиан Бейл там есть. Вот.
0: Кристиан Бейл и этот, господи, наш хамелеон, певец, боже,
1: Майкл
0: это все
1: Кейн,
0: мне
1: написано. Дэвид Боуи,
0: точно, вот это да. Ну, бывает, и это жара на нас просто здесь перегрелась, я на солнце. Такой вопрос касательно... As American as apple pie. Знаешь, есть такое выражение, настолько американский, настолько натуральный, как яблочный пирог. Вот, ну, не знаю, ты знаешь, что сейчас твой любимый режиссер Стивен Спилберг переехал в Нью-Йорк, да, он стал резидентом Нью-Йорка с января этого года. Из Калифорнии они с женой переехали. Ну, официальная причина поближе к детям и внукам быть, но неофициально это то, что в Калифорнии готовят законопроект, который обяжет богатых людей дополнительный налог платить там на недвижимость, т.д. и т.п. И все эти деньги, в общем, запахло, завоняло социализм, и все эти деньги будут идти там на бесплатное здравоохранение, на еду для бедных. И вот Спилберг стал нью-йоркцем. И кого можно назвать, на твой взгляд, самым американским режиссером?
1: Ну, Стивен Спилберг, безусловно, тянет на этот статус. Хотя Мартин Скорсезе на самом деле тоже, и это люди одного поколения, они оба воспели максимально виртуозно и громко American Way of Life. Просто немножко с разными, как бы, в разных регистрах. Скорсезе, конечно, с критической точки зрения, то есть он как бы и любит, и ненавидит. Потому что в фильме Скорсезе часто звучит лейтмотив, что Америка – это не страна, а бизнес, и бизнес, в общем, коррумпированный. Все одно, это одна бандитская ячейка, как и все его бандиты, все его goodfellas. А Спилберг, у него немножко другое. Спилберг хочет нравиться Америке, потому что он еврей. И он хочет стать большим американцем, большим святей Папы Римского, короче, он хочет стать более американским, чем яблочный пирог. И поэтому у него во многих фильмах искреннее восхищение, такое детское. Плюс детское восприятие, в принципе, важно для Спилберга, как мы видим, он и в своем новом фильме «День разоблачения» пытается реконструировать какую-то детскую оптику на эту тему инопланетяна, на sci-fi. Ну да, но они оба такие прям вот американцы-американцы.
0: А из актрис Сидни Свини, вот на данный момент, самая американская актриса из американских?
1: Ну, только потому, что она вот как бы блондинка, как будто бы она могла сниматься, не знаю, в «Писателях Малибу», плюс-минус выйти на замену Памеле Андерсон. Ну да, вполне, это новое поколение. Я как бы не считаю, что у Сидни Суини на сегодняшний день достаточно серьезный послужной список, чтобы там ее возводить на пьедестал и объявлять символом чего бы то ни было, но, в принципе, да, она хорошо подходит на эту роль.
0: Такой вопрос. Почему ретро снова в моде? Это возвращение в безопасное прошлое?
1: Ретро снова в моде, а что имеется в виду?
0: Что имеется в виду? Смотри, ретро. Мы вчера просто говорили, да, вот просто говорили как раз вот той компании в ресторане «Адор», и многие говорили, вот мы сейчас там свой старый плейлист вспомнили, мы там снова пересматриваем какие-то старые, я не знаю, там какой-то старый «Ералаш», там какой-то, я не знаю, старые выпуски, а там, не знаю, чуть ли не «Смехопанорама», чуть ли не «Кривое зеркало» какое-то люди пересматривают. Ну, или например, я пересматриваю старые выступления, живые Долли Партон, мне очень нравится. Ну, такая своеобразная, у нее такой голосок, до сих пор, кстати, детский, там, хотя и уже там за 80 или 80, но тем не менее, вот мне нравится вот эта эстетика, так это платье, вот эти такие синтетические, такие прически. Ну, она парики носит. Ну, не знаю, это вот мне кажется, что такое подсознательное утверждение, что раньше было лучше, и мы возвращаемся туда, где нам было комфортнее, что ли.
1: Ну, а раньше было лучше, и в этом смысле ретро всегда в каком-то вялотекущем режиме довольно популярно, потому что раньше было лучше, склонны думать, как и старики, которые это раньше видели, но на самом деле в деталях-то позабыли, идеализируют, так и молодежь, которой всегда хочется какого-то бегства куда-то, эскапизма, хочется мечтать. Но я думаю, что раньше не только было лучше, это как раз спорное утверждение, да, там, когда-то не было интернета и антибиотиков, да. Нет, раньше было понятнее. Раньше было жить понятнее, и в этом смысле гораздо проще. А сейчас максимальный уровень тревожности, потому что непонятно ничего, включая временами такие моменты, где право, где лево, где добро, где зло. Потому что девальвировано абсолютно все. И, ну да, наверное, поэтому в старых фильмах, где всегда есть вот злодей, вот герой, вот антигерой, значит, вот роковая женщина или там прекрасная принцесса, с этим, конечно, дело иметь приятнее, и хочется в это погрузиться время от времени, как в теплую ванну.
0: Зинаида Пронченко, напоминаю, у нас сегодня в гостях в ток-шоу «Тельма и Луиза», главный редактор онлайн-издания «Репаблик». Друзья, подписывайтесь на «Репаблик». И вышел летний бумажный номер журнала. Зинаида рассказала, что его легко можно заказать на сайте republicmag.io. Все легко и просто. Если вы хотите купить журнал, там еще и мерч прилагается, заходите на сайт и заказывайте до Америки. По-моему, ну, в течение, наверное, недели, да, дойдет журнал, да. И мерч. Вот, это здорово, это хорошая новость. Ты знаешь, вот мы уже буквально через минуту завершаем. Мы сегодня тебе в качестве музыкального подарка, музыкального сувенира приготовили песенку в исполнении Сильви Вартан «Слушая дождь». А правда, что ты когда-то ее увидела в магазине в Париже, в бельевом магазине, в магазине нижнего белья, и она по-прежнему прекрасна в свои 80+.
1: Ну, это было не так давно, это было уже это весной, у себя в своем районе. Я встретила не в магазине нижнего белья, а в магазине детских вещей легендарной французской марки Petit Bateau, которая вот более французская, чем круассаны, скажем так. Она, видимо, внукам приобретала какие-то там ползунки и пижамки. Да, она совершенно очаровательна. Там был прикол в том, что продавщица, пытаясь узнать, значит, есть ли у нее карта постоянного покупателя, не узнала, по сути, Сильвию Вартан, и пришлось себя называть по имени, по фамилии. Это было очень
0: мило.
1: Нет
0: пророка в своем отечестве. Слушай, но Сильвия Вартан также проживает и в Л.А. тоже, потому что у нее муж, кажется, да, американец, покойный. Вот.
1: Если честно, я не помню, кто был ее мужем после Джонни Холидэя, но вполне возможно, да.
0: Да. Ты знаешь, вот я спрошу тебя, и мы будем завершать. Считай, что это мы вчера немножко перебрали с безалкогольной маргаритой. Вот смотри, такой мы вчера просто, опять же, это коллективный вопрос. Если некомфортно, можешь, не знаю, послать меня к чертовой бабушке. Слушай, если вдруг настанут новые времена и будут происходить какие-то тектонические изменения, и, например, президентом России станет Ксения Собчак, пойдешь в Министерство культуры возглавишь?
1: Не, я не хочу никаких государственных должностей, почестей, обязанностей. Я человек, я птица свободного полета, никакой службы, не хочу ходить в присутствие.
0: Спасибо тебе большое. Зинаида Пронченко, главный редактор онлайн-издания «Репаблик», кинокритик и замечательный человек. Спасибо тебе большое, до новых встреч. И
1: спасибо,
0: послушаем Сильвию Вартан. Сильвию Вартан, пока-пока, слушая дождь, так называется.
1: Пока.

0: Нью-Йорке 10 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Добрый вечер, мы в прямом эфире. Это программа 2026. Меня зовут Виталий Демарский. Мой сегодняшний собеседник, писатель Виктор Ерофеев. С удовольствием представляю его вам и с удовольствием и сам встречаюсь с ним в этом эфире. Виктор, приветствую.
1: Да, я тоже тебя поздравляю с нашей встречей.
0: Да, привет, привет, привет. Ну что, надо куда деваться от политики? Давай с политики и начнем. Теперь уже мы все стали политиками, да, писатели, композиторы, поэты, все занимаются политикой. Сегодня господин Рубио после встречи с господином Лавровым, ну, собственно, Лавров ничего нового не сказал. Лавров сказал, что, ну, я так понимаю, просил Рубио и американскую сторону вернуться к этому пресловутому духу Анкориджа, про который никто ничего понять не может, что это за дух такой родился у нас. Вот. На что Рубио довольно, я не скажу, что резко, дипломатично, но как бы отрезал. Вот, говорит, хватит уже про этот Анкоридж говорить. Анкоридж умер. Давайте искать новые пути. И дальше вот он сказал такую фразу, ну, не цитирую, но смысл абсолютно точный. Он говорит, и вообще, говорит, кому нужна эта бессмысленная, никому ничего не приносящая война? Вопрос очень простой, что называется, но оказался на засыпку. Кому она нужна вообще?
1: Ну, давай начнем все-таки с духа Анкоридж.
0: Да.
1: Дело в том, что на самом деле он был. И не зря вообще они встретились на Аляске. И, конечно, где-то внутри этих разговоров было такое, что пусть русские возьмут Донбасс, и, в общем, тогда я договорюсь, сказал, наверное, президент Америки с другими людьми, и все будет в порядке. Я думаю, что все-таки это, Виталий, как-то так прозвучало. И это и есть этот дух. А вот, я думаю, что...
0: Нет, но, понимаешь, русские возьмут Донбасс, возьмут военным путем, или им должен...
1: Как угодно.
0: Украина...
1: Скорее всего, так вот просто отдали, отдали,
0: ну, да.
1: И все. Ну, в любом случае. И тогда он как бы говорит, ну, опять-таки, без всяких цитат, потому что этого и не было как цитаты, это был как дух. Дух Трампа. Так этот дух говорил о том, что давайте вот, мол, договоримся таким образом. Вам Донбасс, а им всю остальную Украину. Я так думаю. Я, может быть, ошибаюсь, но у меня есть такое впечатление. И это не получилось, потому что украинцы не захотели отдавать Донбасс мирным путем. И ты знаешь, я чем дальше, тем больше думаю о том, что это спорное решение, потому что столько много людей погибло, ну просто 2 миллиона раненых и убитых. Но я с тяжелым сердцем смотрю на то, что гибнут и гудут за какие-то вот некоторые маленькие и, может, полумаленькие городки. Донбассе.
0: Все плюс ко всему разрушенное.
1: Да. Но понимаешь, вот есть как-то вот все-таки человеческая жизнь, ну, я не знаю, может, для писателя, или может быть просто для человека, который имеет отношение к какой-то литературной и культурной к традиции, как-то надо, наверное, было что-то другое придумать. Не получилось. И вот, вот эта гибель вообще, и вот это, что летят, это все летит это в гражданское население вообще. Ну, я не знаю, для меня это просто беда страшная. Страшная беда, потому что это центр Европы, слушай, если мы говорим про Восточную Украину географически, это вообще что-то. И никто ничего не может сделать. Это человечество просто, не то что с ума сошло, оно просто... У него просто нет никаких позитивных сил. Я говорю это про Восток, про Запад, про Китай тоже. Потому что Китай мог бы сделать многое, наверное, если бы захотел. Ну и так далее. Что касается, кто хочет, так это понятно, что есть помазанник Божий в России нынче, который, в общем, хочет вернуть такой православно-чекистский Советский Союз. Это его миссия, это его историческая миссия. Со своей точки зрения, я думаю, он прав. Он говорит, ну а чего? Вот смотрите, Запад у нас все забрал, а я хочу взять то, что на самом деле что наше. И Украина, как неверная жена, убежала к американцам, а надо ее взять назад и наказать, а потом, в общем, жить уже с ней. Вот такая история. Потому что, конечно, это, наверное, вот, не получится и неправословно Советского Союза, и, наверное, ничего не сделать с Донбассом. Но то, что будет еще много трупов, и ты знаешь, иногда я смотрю, вот как это Донбасс, и мальчик, и девочка лежит под пледом мертвые. Но, не знаю, для меня это страшно вообще на это смотреть. Хотя, ты знаешь, я писал такие вещи в своей жизни, что, ну, казалось бы, в общем, мог бы представить себе, что это и в жизни может случиться. Вот такая вот моя позиция. То есть один человек считает, что у него миссия есть историческая, другие, значит, видимо, с другой тоже стороны считают, что есть тоже определенные миссии. Вот. И вот эти миссии стоят огромное количество.
0: Да, ну, мы уже в 20 веке столкнулись с такими миссионерами.
1: Да, да, конечно. О, да.
0: И мы знаем, да. Чем
1: так это самое интересное, что они рождаются даже там, когда им не, вроде бы не место рождаться, как в Америке, да? Уж казалось бы, вот. А потом вот раз, и вот у меня вот литературный агент в Калифорнии, она в ужасе от того, что происходит в Америке. Причем она не левая, не какая-то, она этот самый нормальный такой успешный лоер, такой, значит, у юриста, она просто в ужасе, что как Америка быстро упала под президента этого. Ну, просто встала на колени. Не знаю, я не знаю. То ли люди действительно стали какими-то другими. Потому, я всегда большим уважением относился к Америке. А я как-то даже сказал, они научились по-умному быть глупыми. То есть иногда вот те люди, которые, ну, совсем простые, там, не знаешь, где-то там в середине Америки, они глупы, может быть, с точки зрения... Потому что, знаешь, я когда ездил по Миссисипи, у меня надо книжка есть, «Пять лет жизни», одна, значит, по Миссисипи. В какой-то момент я останавливаюсь в каком городе и, значит, подхожу к киоску, там сидит замечательно это темнокожая женщина. Я говорю, may I have New York Times? И она, на что она сказала, New York what? Она никогда не знала, что это газета New York Times. Вот так вот. Ну вот, и видимо...
0: Вот что у нас происходит. А вот нас вот газету «Правда» знали все.
1: Да, и «Известия», газета «Правда». И еще... А потом все знали... «Юность», например, при Катаеве.
0: Да.
1: Да, и вообще... Вот,
0: совсем... А вот смотри, но как получается сейчас вот действительно, как получается, что люди это принимают такого мессию с его завиральными идеями? Почему они? Они учились уже, вот нынешнее поколение, ведь оно училось уже не в советской школе, да?
1: Знаешь, Виталий, я тебе могу сказать, что у меня есть такое ощущение, что значит, нашу планету посетила эпидемия и пандемия глупости. Она прошла со всех сторон. Не связана даже с советской властью, не советской, американской, китайской властью и так далее, и так далее. Ты знаешь, вот совсем по-другому теперь относится к тому, как мы с тобой относились там, к культуре, к каким-то другим делам. Я только что в Берлине посмотрел фильм «Одиссея». Тут только что премьера была. Ну, во-первых, значит, был большой зал премьера. Никто ничего не понял, потому что никто не знал, какой он, где он куда-то плывет, чего-то он уходит. Никто ничего не понял. ничего не понял. И это было с другой
0: стороны. Потому что не знали, что не знали ни Гомера, ни Одиссея.
1: Ничего не знал, да. Вот у меня же насчет Гомера есть такая даже история маленькая, как, значит, мне американский профессор говорит: ой, у нас в университете такая ерунда произошла. Студенты ко мне подошли и сказали, что мы не будем ходить на ваши занятия, потому что вы только белых писателей готовы, значит, рассматривать, а, значит, других нет. И пришел ректор, и, значит, там, значит, студенты, и это преподавательскими, и, значит, ректор. И ректор сказал: а каких белых-то? Значит, и они говорят: ну, например, Гомера. То есть, понимаешь, вот тебе белый писатель Гомер. Ну, и я тебе хочу сказать, что и режиссер-то не очень понял, зачем все. Потом ты посмотри, как это страшно. У них сейчас такая мода, что нельзя никак говорить про эротику. Так все этот фильм про Древнюю Грецию, где были герои и прекрасные дамы, да, так если говорить таким более поздним языком, там ничего нету, ни серин, ничего, вообще все. Ну, Елена прекрасная, там черная женщина с таким шрамом, потому что надо так
0: понять. Ну, красиво, я видел фотографии.
1: Красиво, да-да-да, нет. Я не говорю, что... Нет, там снято потрясающе. Когда дело доходит до техники, все нормально. Но когда в последней сцене Одиссей убивает всех просто, вот. Так почему он не имеет тоже не мессия, как некие другие люди в Кремле и далее? Он всех там убивает, хрен, ну. Значит, закончился сеанс, никаких аплодисментов, и немцы так друг на друга смотрят, потому что они ничего не поняли. Чего? Зачем? Как это? Всем, кто сказал, какая лошадка хорошая, это казалось бы, тараинский конь, это лошадка. Вот так вот. И, не знаю, я тебе хочу сказать,

0: кого должен прочитать
1: Какого
0: школьник?
1: века? Давай начнем с этого. Потому, или
0: Вот
1: откуда?
0: сегодняшний школьник.
1: Нет, нет, нет, я имею в виду учебник какого века?
0: Класса? Какого класса?
1: Нет, нет, нет. Какого века литература?
0: Я не знаю.
1: 17-го, 19-го, 20-го,
0: Нет,
1: 22-го?
0: подожди, подожди. Нет, нет, это так нечестно. У нас так не работают.
1: Да.
0: У нас есть школа,
1: Да.
0: И там преподают литературу.
1: Да.
0: Там нет, нет никакого, там нет, это же не история.
1: Да.
0: Да?
1: Нет, нет, я имею в виду...
0: Без истории, без века.
1: Значит,
0: какой-то, какой набор писателей
1: сегодня
0: сегодняшнему...
1: Сегодняшние писатели или вообще?
0: Нет, не сегодняшних,
1: вообще.
0: Включая сегодняшних, вообще.
1: Всех, да?
0: Начиная с Гомера и заканчивая Виктором Ерофеевым. Уже так,
1: ну, я хочу сказать, что я бы обязательно взял не только русскую литературу, Гомера.
0: Хорошо.
1: Обязательно, и Данте тоже взял, и Гёте, и эти все великие ребята, они достойны того, чтобы чтобы прийти к нам в нашу русскую школу, потому что они хорошо почувствовали природу человека. Потому что литература бывает, как бы к этой природе относится, ну так, знаешь, как бы или просто, или наоборот слишком сложно. Они как бы были адекватны, ну и Шекспир, конечно. Вот смотри, если брать про этих ребят. Что касается нашей литературы, то все равно, как бы там ни крутись, все-таки Пушкин – это наше все. Поэтому, естественно, может быть, взять и Державина, но тогда можно сказать, а почему Державин, а не Комарзен или кого-нибудь еще. Нет, ну, в общем, берем Пушкина, Лермонтов, гениальный абсолютно. Самый, может быть, гениальный по прозе вообще в русской литературе – это украинский человек по фамилии Гоголь.
0: Гоголь.
1: В нем, ты знаешь, возьми «Мертвые души» или «Ревизора», там нет ни одного случайного слова. Откуда? Это не зря он говорил, что мои не написанные произведения – это мои небесные гости. Потрясающе. Он абсолютно... Так что вот Гоголь. Значит, дальше, естественно, совершенно есть замечательный совершенно Тургенев. Он немножко как писатель, конечно, не на уровне Гоголя, но по темам, по какой-то своей судьбе писательской, он нужен, безусловно. И даже Муму, начиная с Муму, то есть вообще, которого все знают. Вот. Дальше действительно совершенно великий Достоевский. Я бы предложил сделать очень маленькое произведение для читателей, школьников. Это записки из-под, потому что подполье у Достоевского, оно настолько поразительно в своей философской сущности, что это произведение открыло весь 20 век. И для Ницше, экзистенциалистов, для всех. Может, вторую часть мы бы не брали в школе, там какая-то есть эротическая, значит, но вообще все останавливаются на первой части и все. Дальше, конечно, я сейчас занимаюсь чудовищной вещью, я уже говорил, кстати, в одном передаче, я чудовищную вещь делаю, значит, для немецких школьников, немножко сокращаю
0: «Войну и мир».
1: Нет, «Анну Каренину».
0: Она
1: большая. И ты знаешь, ну, когда я... Ну, там есть вещи, которые, наверное, не очень интересны. Там эти выборы губернские такие. Ну, в общем, не самые. Есть какие-то неудачные с точки зрения исторического, значит, памяти. Потому что, ну, как... Ладно. Ну, ты знаешь, там есть такие вещи про любовь, про Анну Каренину, про Вронского, все, что вообще без слез читать от него. Гений абсолютный вообще. Просто Толстой гений абсолютно. Откуда это у него, непонятно тоже. Он попадал какие-то всегда тоже с «Война и мир» Анны Каренина. Какие-то невероятные точки, который мало какой писатель попадал. Дальше я бы, конечно, обязательно бы взял Сологуба, «Мелкий бес». Его у нас в Советском Союзе не любили, это произведение. Но он как раз этот

0: мелкий бес дает, может быть, представление о том, что не так устроена человеческая природа, как, например, думал порой Тургенев, который говорил, это в черновиках отцов и детей, говорит Базаров. Человек хорош, а обстоятельства плохи. Вот. А появляется, значит, вот наш мелкий бес с Агобом. И я могу тебе сказать, что там жестко, но с другой стороны, старшеклассники могут это прочитать, потому что это немножко другое представление о человеке, с которым надо познакомиться. Можно спорить с этим, можно согласиться, но знать это надо. Потом открывается Серебряный век, и там вообще, конечно, потрясающе. Вообще, чем хуже у нас политика, тем лучше была...
1: Я вспоминаю, я думаю, кого-то пропустил. Но так
0: ну, я много пропустил. Я беру... Я,
1: ну, да.
0: Она совершенно гениальная. Конечно, Гончаров с Обломовым абсолютно гениальная вещь.
1: Обломов. А Грибоедов?
0: Ну, я говорю, что все зависит от того, сколько чего и как. Ну, конечно, но Грибоедов, он автор только одной вещи, как и...
1: Говорю о том, но вещь гениальная.
0: Ну, как Венечка Ерофеев со своей,
1: в общем, да.
0: «Москва петушки» тоже гениальная вещь. Ну вот, а дальше на Серебряный век, там просто Андрей Белого обязательно надо прочитать ребятам «Петербург», потому что это одно из лучших произведений 20 века. Просто гениальное совершенно. И можно и читается довольно легко. Ну и потом, конечно, там поэзия. Ну тут уж чего только нету. И Мандельштам есть, и Ахматова, и Гумилев. И,
1: Чехова, да. Чехова случайно пропустил?
0: Нет, я Чехова чуть попозже хотел сказать. Не потому что хронологически, а потому что Чехов по своему настроению, по своей какой-то, я бы сказал, ну, тоже такой русско-украинской сущностью, потому что он же, когда он был молодым, он говорит, я украинский писатель Чехов. Вот, ну, потом, значит, стал русским. Ну, да, у него же там есть украинский корень. К чему я это говорю? Просто он дает представление о человеке гораздо более жестко, чем Сологуб. Потому что Сологуб, ну, это вот, значит, и его главный герой, он просто, значит, вот, ну, просто, можно сказать, сумасшедший. А у Чехова нормальные люди делают на нас какую-то, делают с нами какие-то вещи невероятные. Просто человеческая природа очень жестко написано у Чехова, хотя кажется, что он мягкий писатель. Там «Вишневый сад», например. Ну, «Чайка» тоже страшно. Его последний рассказ – это что-то невероятное. Вообще лучше просто не думать, что он написал. Ну, можно взять, конечно, его шедевры и остановиться на этом. Так что вот почему я это сказал, потому что, ну, как бы после Чехов и Сологуб это слишком близко друг к другу. Поэтому решил немножко про поэзию сказать. Много пропускаю, но это надо обязательно...
1: Нет, но с другой стороны невозможно все, понимаете?
0: Нет, невозможно.
1: Да, школьник не может, да? Но я просто смотрю, что сейчас делают со школьным образованием, в том, особенно с историей, да? Ну и здесь же и литература тоже близко-близко, потому что это же идеологически заряженные все,
0: ну,
1: программы, да? Да. А почему ты говоришь, вот разумеется? А почему разумеется?
0: Разумеется, потому что это нашу литературу сделали такой, какой она не была. Понимаешь? Ее просто такие люди, как Чернышевский, как Писарев, сделали из нее политический такой памфлет.
1: Белинский.
0: На самом деле, ну, началось с Белинского, конечно. Поэтому, когда мы говорим, разумеется, наше представление о литературе – это то, что надо вот идти вот ровно вот в эту дверь, которую открыл Белинский. Это поднимание, это такой подъем наверх маленького человека, да, пьяные люди. Достоевского тоже в этом смысле, почему Белинский очень ему нравилось произведение. Вот мы все, значит, у Пушкина даже немножко это есть, поднимают. Почему? А почему надо поднять маленького человека? Потому что если маленький человек такой, какой он есть, нечего ему, никакой революции, никакой рихло. Сидит он там в рабстве, сидит. Поднимают его на пьедестал, и он, значит, становится, значит, актером или актором, вот, значит, русской истории. Да, есть большое количество людей с тех классов, которые были прекрасны, а также такое же большое количество, которые были рабы. Вот и здесь как раз вот нынешние идеологи, они говорят, вот, значит, народ с нами, вот он такой прекрасный. Вот.
1: То есть ты хочешь сказать, что этот народ, что русская литература и сделала таким этот народ?
0: Она, русская литература, нет. Русские критики, да. Да. Добролюбов.
1: То есть русские критики своей интерпретации русской литературы.
0: И она осталась, до сих пор осталась. Поэтому, например, никто не знает, что такое Мережковский. Ну, просто не знаю. Не знают русских философов, которые прекрасно писали, в общем, литераторы, как Бердяев и Шестов. Ну, нет. Никто их не знает. Они по-другому просто смотрели на это. То, вернее, они менялись, потому что это уже был 20 век, все хотели революции, а потом спрашивали, а для кого эта революция и зачем она нужна? Ну вот, так что...
1: Это тот же вопрос, который мы задаем сегодня, для кого эта война?
0: Да, только вот с другой, так сказать, да, с точки зрения. Ну вот, так что здесь можно сказать, что почти вся русская литература, за исключением, может, тех произведений, которые просто не попали естественно, в глаза, и потому что они умерли, или просто потому что они прошли мимо критики, они все, в общем, это маленький человек, и это тот самый человек, который должен быть главным в истории. Кстати, и Толстой немножко играл с этим, прямо скажем. Вот. Но нужный Чех. Но не Чехов. Поэтому Чехова немножко выделил я. А что касается Гоголя, то там, конечно, вообще просто идиот на идиоте. И это не потому, что все идиоты, а просто потому, что никто так не показал идиотизм, как он, как человеческое. Несостоятельность.
1: Я от Белинского получил по полной программе.
0: Да, конечно. А потом, вот, с другой стороны, украинские критики на Западе задолго до войны говорили, вот кто и, наконец, объяснил, что такое Россия. Вот мертвые души. Да, больше ничего не надо. Одно название. И мы знаем, что так и не могли напечатать это произведение. Поэтому мертвые похождения Чичиков или мертвые души. То есть первый раз. Это Никитин, который был довольно просвещенный цензор, он, значит, все-таки нашел с Николаем Первым, ну, естественно, через кого-то, не прямо, прямо, вот такая вот возможность так вот сделать Гоголя Гоголя. Вот.
1: Знаешь, сейчас следующий вопрос. Я его задам тебе через рекламу.
0: Давай.
1: Я сейчас объявлю нашей аудитории, что в магазине «Дилетант Шоп» остались буквально несколько экземпляров книги Нины Хрущевой «Вождь вне системы». Про, ну, там сложная семейная история. Это и дедушка, и прадедушка автора Нины Хрущевой. Я очень хорошо знаю эту книгу. Она очень интересна, она политическая, естественно, да, она и очень личная, там очень много, казалось бы, мы про Хрущева уже все знаем, но там очень много внутрисемейного и такого личного, личных всяких деталей, красок.
0: Расскажи, а положительные
1: Знаешь, есть такой, говорят, что есть такой жанр родственной литературы, да. Знаешь, когда пишут про своих там... Да. Но Нина Васильевич, она старалась быть объективной.
0: Угу.
1: И, ну, уже в таких беседах не публичных, она говорит, ну, говорит, когда он идиотизм сморозит, она говорит, так я это знаю и об этом говорю и пишу. Так, да? Вот. Поэтому там очень много интересного, там потрясающие есть эпизоды. И один эпизод должен рассказать. Это просто... Он у меня произвел большое впечатление, что когда Хрущева уже на даче, когда уже когда был снят, ему привозили его... как раз внучка, ставшая дочкой, вот мама Нины Хрущевой, Юля Хрущева, она ему такая, она работала в московских театрах, она такая была близка к богеме московской. Она привозила Хрущеву и запрещенную литературу, и вот это вот то, что появлялось. И она привезла на крутой маршрут Гинзбург. Которую взялась читать Нина Петровна Хрущева.
0: Да, да.
1: И Нина Петровна, она была более жесткий коммунист, чем ее супруг. Вот. Вообще удивительная женщина тоже, для меня это было откровение. И когда она прочитала, как рассказывает Нина, она с ужасом вышла с этой книгой на крыльцо дачи и сказала одну фразу. Она говорит, если это правда, почему мы живы? А это, то есть, это вообще удивительно, да? То,
0: что они, кстати, говорили... совершенно случайно были живы, потому что Хрущёва мог не пережить 1953 год, например.
1: Конечно, да. Да. Вот. Так что, в общем, короче говоря, эта книга есть, там действительно очень много всякого интересного. Я заодно, конечно, скажу, что если вы уж будете в «Дилетант-шопе», то не забудьте про журнал «Дилетант». Вышел сегодня 24-е у нас число, значит, вышел очередной номер. Не устаю повторять, замечательный журнал. Вот получится...
0: Да. Получите удовольствие.
1: Да, нахально говорю я. Получите большое удовольствие. Да, Крымская война – главная тема на сей раз. Мне очень понравилось, как кто-то написал о Крымской войне. Мы в анонсе это дали. Ой, что я говорю? Крымская война – это следующая тема. Могло быть хуже. Знаешь, как это самое? По поводу результатов Крымской войны. Да. А сейчас вышли хунвейбины, культурная революция китайская. Да. Ну и там безумно много интересных, хороших материалов. Но, раз, поговорив о Хрущеве, вернемся к литературе. Вот оттепель, да, хрущевская, знаменитая хрущевская оттепель. Кстати, еще один тоже эпизод, когда, ну, мы знаем все эти, помним все эти и рассказы, и многие были свидетелями, я не знаю, был ли ты свидетелем для всех разборок Хрущева с интеллигенцией.
0: Ну, конечно, был, но не участвовал.
1: Не участвовал, да. Но как его потом... защищал Эрнст неизвестный.
0: Да, это известно.
1: Мало того, что он памятник, да, создал Хрущеву, он сказал, говорит, да, он на нас орал, но и мы на него.
0: Да, да, это
1: прав. И он прав был.
0: Да,
1: да.
0: Это прав. Да, он... Нет, вообще поразительно. И, наверное, это, если все будет хорошо, то повторится, потому что 52-й год это дело врачей, это вообще было уже просто чудовищно все, и массово было, и было понятно, что это конец, и Молотов стал американским шпионом, там, и вообще чем-то.
1: Ну, да.
0: Да, да, да, да, мой отец, у него был помощником, и говорил, что уже люстру сняли занавески у него в кабинете. Можете представить, какое настроение у человека. Ну вот, а потом, значит, появляется, ну, естественно, не сразу, но Хрущев, Я имею в виду не единолично, а сначала втроем. Видимо, это и произойдет в этот раз. Вот.
1: А вот это я как раз хотел тебе вопрос задать, потому что у той же Нины есть такая фраза, не в книге, а которую она повторяет, что на всякого Сталина есть свой Хрущев. Так ли
0: да,
1: это?
0: Да, я думаю, что она права. Я думаю, что просто тоже, как и играла история, что мог быть один, второй, третий. Но тут Хрущев оказался победителем. И, казалось бы, он был не очень большого культурного ума. У него был куча недостатков. И сам тоже участвовал в ужасных делах сталинизма. А с другой стороны, оттепель Оренбурга вообще сразу же, может, появилась. И стало это символом эпохи. И эти соцреалисты-художники вдруг стали рисовать на большие картины ранней весны. Вот. И причем даже смелые картины, не только природа, но и обнаженных женщин вместе с весной. Вот. Ну и потом пошла интересная новая литература, среди которых, мне кажется, все-таки самым интересным человеком, когда он был совсем молодым, был Вознесенский. Потрясающе там. Что у него потом сделалось, как с ним случилось дальше, я не знаю, как это назвать, но у него разные стихи, но просто, вообще просто великого поэта. Вот. Ну и, естественно, там не только он, и мы всех...
1: Но еще все-таки важно, что помимо молодых, которые появились, как вы сказали, как Вознесенский, еще появились литература, которая была там в запертом виде.
0: Ну,
1: да?
0: Естественно. Нет, ну,
1: там
0: Гроссман,
1: там все-таки
0: был
1: Гроссман,
0: великий, там был
1: Некрасов, да.
0: Ну, Гроссман совершенно потрясающий. Ну, Шаламов потрясающий.
1: Шаламов, Некрасов, Виктор.
0: Да. И надо сказать, что вот что, чего, может быть, не будет в ближайшее будущее, это вот как раз таких людей, как Оренбург. Потому что ушел Сталин, но все равно был Твардовский, довольно сильная фигура. Был Симонов, такой туда-сюда, но, в общем-то, человек, который... Помните, когда еще Сталин, говорят, на полу лежал, Хрущев сказал, главное, что сказал там товарищи, ребята, давайте договоримся, чтобы друг друга не убивать. Ну, не получилось, Берию убили, но, с другой стороны, это был призыв. И эти вот, эта интеллектуальная гвардия, вроде бы советская, не всегда либеральная даже, вот, она очень была важна в это переходы от Сталина к Хрущеву, Катаев тоже, ну, стал по-другому писать. Кобеин, который вообще никогда особенно не грязился.
1: Ну, давай все-таки не будем забывать Солженицына. Да?
0: Ну, Солженицына, безусловно, конечно. Конечно, это памятник, в общем, естественно, архипелаг ГУЛАГ. Это памятник.
1: Это литература ведь?
0: Не очень, не очень. Говорят, что вот
1: первый... Ну, все же, в то же время там раковый корпус.
0: Нет, это довольно слабо. Нет, у него первая, значит, первая его вещь...
1: Один день.
0: Один день. Она замечательна. Она вся прошла через Новый мир, а там были такие редактора. И он и назывался не один день, Иван Ильич, а там ща там сто там какой-то 56 да, да, или что-то такое. А это было совершенно замечательное произведение. И казалось, что... А потом все-таки литературно не очень получилось, и колесо не очень получилось. Но ГУЛАГ, да, это навсегда. Это всегда.
1: Так что... Ну, как дневник, скорее. Как, да. как,
0: ну, да. как я бы
1: как
0: сказал...
1: реестр, я бы сказал, преступления.
0: Да, как документ эпохи, да.
1: Как документ эпохи. Да.
0: Ну, и Гинзбург тоже замечательное произведение, о котором ты уже с тобой...
1: Ну, да.
0: Вот. Ну
1: А,
0: и
1: знаете, а вот что я почему-то вспомнил уже потом, чуть позже, когда уже начались заморозки, я почему-то вспомнил, возник какое-то интервью с Сашей Соколовым, писателем, которого я очень люблю.
0: Я тоже.
1: Вот, да, он жив, да?
0: Знаю, люблю, живет в Америке. Там,
1: живет
0: где-то.
1: В Америке.
0: Да,
1: в Канаде, по-моему, жил, нет?
0: Ну, он прямо, ну, вот какое-то время назад они жили с женой прямо на границе. Вот она же занимается.
1: Я запомнил его мысль одну, которая меня поразила. Он считал, может, это настроение момента, что писатель намного становится изобретательнее, что ли, когда его читают между строк, когда он должен писать между строк, когда его должны понимать между строк, что свобода не всегда хорошо для писателя.
0: Ну, тут надо сказать, что, можно сказать, еще хуже. Когда писатель в плохом положении, что-то у него не в порядке с властью, с семьей, ну, здоровьем даже, он начинает писать лучше. Вот беда какая.
1: Да, внутреннее напряжение.
0: Ты посмотри, вот после «Метрополя», когда мне вообще дали так вообще из-за отца, то есть отец потерял работу, нафиг ужас был вообще бы. И все-таки появился буквально в один год «Русская красавица. Жизнь с идиотом». Вообще вещи, которые до сих пор, в общем, подаются хорошо. А «Жизнь с идиотом», опера стала, и фильм, и спектакль, что только не сделалось. Вот. Да вот, а было такое время, было, что никто не думал, что что-то будет. Ну, что типа Горбачева. Казалось, что просто беда будет полная и навсегда. Вот, а так вот получилось. И вот меня только вот беспокоит серьезно, что вот таких вот людей, и литературных, имеющих авторитет, как Твардовский, допустим, или Эренбург, разные люди, но, в общем, высокого класса, у нас сейчас, к сожалению, не очень проглядываются. И поэтому где будет та культурная подушка, на которую можно будет сесть в крайнем случае, я не знаю. Нет такого.
1: Уже, ну, в общем-то, большая плеяда писателей существует. Не очень люблю это выражение, но плеяда имеет конкретное значение. Но все-таки смотрите.
0: Безусловно, замечательные писатели.
1: Да. Но нет лидера, да, одного?
0: Нет. И дело не в... И тогда не было лидера. Да и писатели не нуждаются в лидере.
1: Ну, нет, лидера в каком смысле? Организационного, я бы сказал.
0: Да, тоже и тогда не было. Но там был просто такой...
1: Но был новый мир, который был...
0: Это дальше, чуть попозже, потому что там, значит, он то летел куда-то вниз, потом опять под ним, а потом уже, конечно, когда началась отпись, это был «Великий журнал». И он до сих пор...
1: Безусловно.
0: Да. Но я просто к тому говорю, что ну вот этого ну, или нет, или мало. Я имею в виду тех писателей, которые бы просто имели какое-то такое очень серьезное общественное значение, обладали бы этим. Я не вижу такого. Хотя, например, там мой друг Володя Сорокин прекрасный писатель, просто высшего класса. Ну, что это же не то, что он как бы он не Твардовский и не Сильман в этом плане. Он сам по себе. Саша Соколов вообще отошел от значит, ну, Пелевин тоже куда-то как бы уделся, да. Вот. Я говорю про писателя Лимонов, у которого была, естественно, совсем другая позиция, но как писатель он был сильный.
1: Он был прекрасный писатель.
0: И был чудесный поэт. Я помню, как раз прямо при его смерти он мне позвонил, говорит, я хочу дать тебе почитать новый сборник стихов. Я посмотрел, я думаю, ничего себе, какой человек. Что он говорит вообще, политик, и черт знает что, и какой он прекрасный поэт. Ну, естественно, мы, конечно, не должны забыть Набокова, который действительно пришел к нам очень поздно, но пришел. Отчасти благодаря мне лично. Ну, в общем, что говорите, я такое сделал.
1: Смотри.
0: На балканизацию всей страны 4 кВ.
1: Да. Смотри, я не знаю, я подробно не знаю, там я еще истории примерно представляю себе, что такое новые учебники истории, судя по тому, что рассказывает тот же Мединский. Но что представляет собой новые, и есть ли они новые учебники литературы, я не знаю. Но судя по всему, ведь тоже вот это вот какая-то такая культурная автаркия, да, которую пытается Россия себя втолкнуть, да, она, наверное, сказывается как не до Набоковых, не до всех этих писателей из недружественных стран. Значит, что, мы теперь должны только изучать Солоухина, и всех деревенщиков?
0: Ну, нет, надо сказать, что в этот раз, поскольку нету глобальной идеологии, а есть просто, так сказать, то, что нужно начальнику, вот, поэтому там, тут полно дыр, и, в общем, и Солженицына можно, и того-то, а, например, а меня из, значит, тут...
1: Это... Но они снимают памятники Солженицына. Вот,
0: но все равно читать можно. А вот тут моя знакомая пришла в Дом книги на Новом Арбате, и только Венечка Ерофеев. А говорит, а этот, говорит, нет, у меня.
1: Но зато в свободной продаже довольно много Оруэлла.
0: Вот я тебе говорю, какие-то такие дырки, да. Интересные, да. И вообще то, что связано как бы с исторической частью, то практически все позволено. Или если это какое-то рассуждение умные по поводу человеческой природы тоже. То есть, в общем, такой нет такой цензуры. Вообще нет как бы такого понятия, что будет сидеть цензор и говорить, что надо, что не надо.
1: Ну, хотя, вот видишь, Михаил Ефимович Швидкой, он выступил же с инициативой, что лучше цензура, чем непонятно кто, непонятно что запрещает. Хотя бы цензура дает тебе понимание, что можно, что нельзя. А когда у тебя решает продавец или библиотекарь, в одном случае можно, в другом нельзя, и без всяких критериев, а просто руководствуясь какими-то своими внутренними убеждениями, то это просто бардак.
0: Нет, и одно, и другое плохо. Цензор
1: советский. Ну, конечно, плохо.
0: Я хорошо помню, как вообще. Уф, с этим я столкнулся не один раз еще. В Советском Союзе почти ничего не печатал, но даже какие-то маленькие какие-то статьи мои. Да нет, это ужас. Я совершенно я против цензуры.
1: Но сейчас же есть.
0: Там не было почти дырок. А сейчас все-таки есть дырки, а так цензор сказать, и это не...
1: Слушай, ну запрещенные фактически, де-факто писатели есть. Другое дело, что они могут издаваться за пределами России.
0: Один вот перед тобой.
1: Вот один передо мной, другой, мы тоже хорошо его знаем, и третьего мы знаем, и четвертого. Да. Вот. Но они могут издаваться, правда, за пределами России.
0: Нет, там еще есть какая-то интересная вещь, что по почте, я не знаю, как сегодня, но, скажем, позавчера, книжки за довольно большие деньги можно получить в России от всех запрещенных писателей. Не знаю, как сегодня, но это было буквально позавчера. Ну, я понимаешь, символически.
1: Да. Хорошо. Тогда, может быть, последняя часть нашего разговора, может, она немножко неожиданная. Меня поразили исследования, есть такой ученый, хотел сказать, наш российский, но он наш российский, но он же давно довольно преподает и занимается исследованиями в Штатах, Михаил Эпштейн.
0: Да, я знаю Мишу.
1: Да, да. Который очень сейчас увлекся искусственным интеллектом.
0: Да.
1: И я прочитал у него стихи, написанное искусственным интеллектом. Ну, я не берусь там литературоведческие какие-то вещи говорить, но на меня это произвело впечатление, что если он может искусственный интеллект такое сочинять. Может быть, извини, То, что журналисты скоро не понадобятся, с этим я согласен. Так, может, и писателей скоро уже не надо будет.
0: Не знаю, не знаю. Я просто ничего не, по этому не могу сказать. Миша Эпштейн очень этим увлекается. Но вот совсем недавно уже я знаю, что эти роботы между собой там стали драться и вообще что-то какие-то.
1: Да.
0: Но я знаю, что все равно они придут к власти, так или иначе. Если не в Америке, так в Китае, не в Китае, так на Тайване или еще там где-то. Но я бы не... Что касается стихов, то действительно, наверное, если дать какую-то идею роботу, может это сделать. Я не говорю, что значит, роботы не смогут писать. Но все-таки есть какие-то вещи, которые в большой литературе работают на алогичность, на асимметрию. А эти ребята, они такие все-таки скорее делают такую работу, связанную с точной логической проверкой и дальше, и поверкой. Вот. Но с другой стороны, я не знаю, они могут, наверное, так развернуться, могут взять внутри себя человеческий мозг, и тогда все могут сделать. Может и так. Они, может быть, бесконечны по своей возможности. И с другой стороны, тоже было бы странно их запрещать. Но к этому дело идет, потому что они могут действительно сделать вещи, которые никому не понравятся. Вот так вот.
1: Это как клонирование, которое...
0: Да, ты знаешь, ну вот я читал Мишины работы по интеллекту, я не могу сказать, что я там против, против них конкретно, но я могу просто сказать, что, так сказать, его оптимизм, что это будет новый век, такой, все там будет хорошо, я бы не стал так особенно в это верить.
1: Видите, неприятный вопрос.
0: Давай.
1: Но он и для меня неприятный.
0: Давай.
1: А может, это просто мы, как по, не хочу говорить по-старчески, но исходя из возраста, просто таким вот недовольны всем этим новым и так далее. Я знаешь, на чем себя поймал во время нашего разговора? Я не стал тебя перебивать.
0: Да.
1: Когда ты называл писателей, которые нужны, особенно там, начиная с Гомера до 20 века, мне кажется, что сегодняшнее поколение это уже читать не могут.
0: Ну, так в том-то и дело, что вот эта вот эпидемия глупости, она идиот. И дело не в том, не в возрасте, и все. Потому что просто видно, что люди читают, а скорее не читают, да? Что такое телефон для них, что какая коммуникация, что они смотрят на компьютер. Вот у меня одной дочке 21 год, другой 8. Очень талантливые девочки, но это не читатели. Хотя
1: ну, конечно.
0: Вчера вечером Ряша маленькая, ей очень понравилась книжка про обезьян. Ну, вот так вот. Ну, значит, что-то интересно. Я могу сказать, что обратно вот в эту высокую культуру, наверное, человечество не войдет. Или же будет какая-то такая встряска, когда что будет заново все. Ну, посмотрим. Ну, посмотри, ведь после, значит, Греции и Рима были варвары какое-то огромное количество времени, а потом все-таки куда-то цивилизация все-таки пришла. Средневековье, замечательный совершенно культурный феномен, включая Данте, а потом Ренессанс, уж чего там все знают это. Так что, не знаю. То очень, очень трудно говорить, но после варвара это же не там. Они все взяли на себя. Почему у меня эта новая книга называется «Новое варварство»? Сейчас это новое варварство. Кончилась вот эта либеральная эпоха. Не потому, что тут возраст, а просто потому, что она, оказывается, не соответствует человеческой натуре тоже.
1: А почему она? Куда она делась? Она... Просто это смена людей произошла?
0: Нет, я думаю, что просто люди поняли, что на таком либерализме ничего не сделать, как Европа беспомощна совершенно. Пришел, поэтому, значит, Трамп, который стал так вести себя с Европой, Европа до сих пор еще либеральная, в общем-то. Но это же тоже скоро кончится. Посмотрим, кто будет следующий президент Франции. Может быть, та самая мадам, которая... Вот.
1: Ну, там разные подсчеты есть.
0: Я знаю, но она может тоже. Я в прошлый раз, когда она вместе с Макроном, значит, соревновалась, чудовищно некультурная дама была. Ну вот, а кому сейчас это? Что происходит в Германии с этой новой партией, крайне правой, АФД? Ты знаешь, это фуф.
1: С одной стороны, а с другой стороны, когда они приходят к власти, они меняются. А власть все-таки их как-то немножко обтесывает.
0: Да, но получается, что вот Гитлер, например...
1: Гитлера не обтесало, это точно.
0: И он очень быстро разобрался с тем, да. Что надо делать с иммигрантами.
1: Да.
0: Нет,
1: ну, это... может быть, Бог нас убережет.
0: Ну, посмотрим. И вообще, самое важное то, что все может кончаться. И у меня есть ощущение, что если не агония, то последние дни вот чего-то такого, связанные вот сами с этими чудовищными пожарами и дымами. Посмотрим, что будет, но я думаю, что это бесконечно не сможет.
1: Знаешь, я хотел закончить нашу беседу тем, чтобы пожелать или посоветовать нашим зрителям, нашим слушателям попробовать своим детям предложить тот набор писателей и книг, которые назвал сегодня Виктор Ерофеев. Я понял, что не только детям, но и родителям неплохо было это все изучить. Потому что я чувствую, вот после твоего перечисления я у себя почувствовал огромные дыры.
0: Ну вот я хочу сказать, что, например, мы не назвали Евгения Замятина, мы и вообще
1: ну, да.
0: Чудесно.
1: Кстати говоря, мы не хуже Оруэлла, я бы сказал.
0: Нет, так. Я и раньше Оруэлла, да. Да, и Оруэлл знал мы неплохо, и у него рассказы совершенно потрясающие у Замятина. Вот он тоже уехал. Ну и, конечно, есть такие писатели, которые у всех на слуху, как, кто, например, как Булгаков, а почему-то меньше вспоминается Платонов, который абсолютно гений 20 века.
1: Вит, наше время истекло, мы прощаемся с вами, всего доброго, это была программа 2026, Виктор Ерофеев, меня зовут Виталий Демарский, до новых встреч, в том числе и с нашим сегодняшним гостем тоже.
0: Всего самого доброго, до свидания.
2: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
3: Никогда не мог понять, что лучше вставляет, водка или коньяк. И только в Нью-Йорке понял, лучше всех вставляет дантист Слава Познянский. Ну и Зита Ройзман, конечно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

0: В Нью-Йорке 11 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый день, дорогие друзья! Мы начали с одного из моих самых любимых произведений Иоганна Штрауса «Сына». Те, кто смотрел мою программу в среду, слышали уже этот фрагмент. Но я так люблю этот вальс под названием «Жизнь артиста». И сегодня мы продолжаем рассказ о жизни артиста, а именно Иоганна Штрауса «Сына», жизни которая была непростой, заполненной неустанным трудом, болезнями, нервными срывами, конфликтами, трудностями и прекрасной музыкой. Он был исключительно плодовит. Он написал сотни вальсов, десятки кадрилей, полек, мазурок, маршей, галопов и 15 оперетт, из которых не все популярны. Но об одной из них мы сегодня очень подробно будем говорить. В среду мы с вами остановились на том моменте, когда Йозеф Штраус, младший брат, второй по порядку, младший брат Иоганна, должен был заменить его, потому что Иоганн заболел, нервный срыв, врачи велели длительный отпуск, и Йозеф начал дирижировать. Как я вам уже рассказывала, он не очень любил работу дирижера. Он любил уединение, он любил сочинять, а больше всего он любил инженерную свою работу, но ничего не поделаешь. Он умер в возрасте 40 с небольшим лет, в 1870 году. От, скорее всего, возможно, у него была опухоль в мозгу. Он умер прямо на сцене во время концерта. Упал, и все. Кстати, в том же году умерла и мама Штраусов, Анна. А между тем, Эдуард, младший, вот он, его фотография, покажите, пожалуйста. Он, должен был заменить. Он работал с оркестром, когда не мог ни Иоганн, до 70-го года, пока они по очереди работали с Йозефом и Иоганном. А потом, когда Йозеф умер, то фактически Иоганн уже отошел от дирижирования, ему это уже не нравилось, ему это уже не хотелось этим делать, он занимался больше композицией. А вот Эдуард любил больше дирижировать, потому что он не был таким талантливым композитором, как два его старших брата. Эдуард прожил большую жизнь, дожил до 1916 года, но оркестр он распустил в 1901 году. Уже не было на свете ни Иоганна, ни Йозефа, а распустил он оркестр, в общем, потому что уже больше ему и самому не хотелось этим заниматься. К тому же появилось очень много похожих коллективов, это все уже распространилось. В общем, так оркестр Штрауса, как бы оригинальный, первый, фирма, закончил свое существование. Вернемся в 50-е годы. В 1855 году Иоганн Штраус, сын, получил невероятное приглашение из России выступить в серии концертов в Павловске, конечно, со своим оркестром. Что такое был Павловск в то время? А вы помните, что первая русская железная дорога была проложена от Петербурга до Царского села. Но в Павловске тоже был царский дворец и другая царская летняя резиденция. И естественно, что вся знать и двор стали там тоже строить себе дома и поместья, и как бы, чтобы быть поближе к царю-батюшке. Значит, надо было развлекать эту публику. Надо было облегчить ей присутствие в Павловске. Железную дорогу продлили до Павловска и построили вот это прекрасное здание Павловского АУ.
вокзала. У нас немножко такое получается, отложенная реакция. Прекрасное здание Павловского вокзала, которое... Почему вокзал? На самом деле это вокзалами назывались по английскому Vauxhall. Vauxhall Garden в 1660 году. Это был первый парк развлечений. Парк с крытыми террасами, где люди могли ходить, слушать музыку, могли играть оркестры, могли быть какие-то аттракционы. И вот после этого в России стали называть Vauxhall, Vauxhall, вокзал. Вот отсюда пошло слово «вокзал», и такие вот здания прекрасные стали строить. Вот это еще одна гравюра того времени. Так вот выглядел этот самый Павловский вокзал. Это было большое, просторное здание. По-моему, еще одна у нас есть фотография. Вот. Вот вы теперь представляете, как это все выглядело в разное время суток, в разное время года. И вокруг народ ходил, а внутри был фактически нормальный концертный зал. И вот там-то как раз и начал выступление Иоганн Штраус, сын, со своим оркестром в 1955 году, после чего в течение 10 лет, каждое лето, они приезжали, он дирижировал там, иногда братья тоже дирижировали. Это, кстати, Иоганн Штраус получал феноменальный, неслыханный по тем временам гонорар. 22 тысячи серебряных рублей. Никто таких денег не получал. Но Россия, конечно, абсолютно сошла с ума по нему. Один из журналистов писал в газете, что теперь скоро дорога между гостиницей, где живет Иоганн Штраус, и местом его выступлений, ее можно устлать дорожкой, склеенной из записочек его поклонниц. А была такая традиция. Поклонницы писали анонимные записочки, как бы вот от незнакомки, в честь дань уважения, восхищения, восторга и так далее. После первого концерта Иоганна Штрауса просто подняли на руки и несли на руках из концертного зала в Павловске до того места, где он жил. А надо сказать, что, конечно, его появление в середине 50-х годов имело очень большое влияние на русскую музыку. Вальсы Петра Ильича Чайковского не могли бы появиться без влияния вальсов Иоганна Штрауса. А знаменитый вальс «Фантазия Глинки» и многое-многое другое. Интересно, что в своих концертах Иоганн Штраус исполнял и музыку русских композиторов. И Серова, и Антона Рубинштейна, и того же Чайковского даже, и Глинку. Чайковский, по-моему, да, Чайковского, конечно, он в то время был уже достаточно такой профессиональный композитор. Даже после того, как Иоганн Штраус перестал ездить каждый год, он потом возвращался в 69-м году, в 72-м году, еще там ближе уже к концу жизни, еще раз, потому что Россия не могла насытиться им. Кстати, он там не только работал как музыкант, но у него там было огромное количество романов, естественно, и один очень серьезный. Вот с этой девушкой, женщиной молодой, по имени Ольга Ау Смирницкая. А Ольга Смирницкая была образована, музыкально одарена и сочиняла музыку до того, как она познакомилась с Иоганном Штраусом. Познакомились они в салоне уже после того, как она несколько лет посылала ему вот такие вот анонимные записочки, знак восхищения талантом маэстро. И начался роман. Кстати, об этом есть фильм, русский художественный фильм в России. Но эти фильмы, конечно, все это очень такое сладкое, сиропное и часто далекое от истины. Между тем, Иоганн Штраус, который сказал, что
ну, в общем, ничего серьезного из нашей любви не получится в одном из писем сохранившихся. Тем не менее, он исполнял ее музыку в своем концерте. А как вы помните, в 1963 году он получил долгожданное место директора имперских балов, то есть руководителя развлекательной музыки при императорском дворце. Не в России, у себя в Австрии. И вскоре женился. Вот его жена в молодости, не тогда, когда они поженились. В молодые годы она была очень хороша собой, обладала прелестным, глубоким меццо-сопрано. А она была настолько хороша, что даже пела партию Адальджизы в опере Беллини «Норма» рядом со знаменитой Дженни Линд, шведским соловьем. Кого-нибудь не поставят рядом. А звали ее Генриетта Фелтс или Джетти, как звали ее друзья. Вот еще один рисунок с это опять же такая программка ее выступлений. А в тот момент, когда она вышла замуж за Иоганна, она уже, конечно, давно не пела. А у нее было 7 детей. От богатого промышленника Мориса Тедески, с которым она была в гражданской связи.

когда они уже поженились. Как видите, она здесь выглядит достаточно солидной такой Матроной. Она была на 7 лет его старше. Следующая фотография у нас тоже есть. Вот она. Обратите внимание, что ему очень нравилось то, что она старше, что она... Он привык жить под управлением женщины более сильной, более умной. Она была опытна и в музыке. У нее был куда больший международный опыт гастролей, выступлений, чем у Иоганна. У нее был опыт в серьезной музыке, у нее был оперный опыт, у нее был сексуальный опыт. И это все, повторяю, Иоганну очень нравилось. У них была очень интенсивная переписка, потому что ему приходилось ездить на гастроли. И по этой переписке мы видим, как они были близки, как они делились всем на свете, в том числе смешными сексуальными шутками и так далее и тому подобное. Короче, это был счастливый брак, и Джетти всячески уговаривала его поскорее уйти от дирижерской работы, от руководства этим самым оркестром, потому что она считала, что он должен сочинять больше музыки. И действительно, после того, как он на ней женился, у него просто был невероятный золотой период, один за другим, и жизнь артиста, и на прекрасном голубом Дунае, и весенние голоса. Самые лучшие, самые знаменитые вальсы Штрауса появляются во второй половине 60-х, начале 70-х годов. И тогда же Джетти начинает всячески убеждать его, что надо писать оперетту. А Фенбах уже очень известен в Вене, регулярно приезжает, так же, как и Иоганн Штраус со своим оркестром приезжает в Париж, также Офенбах приезжает в Вену. Они дружат. И Офенбах тоже уговаривает Иоганна Штрауса: давай, давай, пиши. Ему не очень хотелось этого делать, но ничего не поделаешь. Успех пришел с третьего раза. Летучая мышь. А премьера состоялась в 1974 году. Работа шла нелегко, но Иоганну Штраусу очень повезло. Опять же, не без усилий того же Офенбаха и Джетти, у него был потрясающий либретист, фактически соавтор. Ришар Рене, Жене. Он был сам композитором и либретистом. То есть он был литератор, драматург, поэт, прекрасные тексты писал. Что очень важно, в основе был сюжет, кстати, постоянных либретистов Офенбаха – Мильяк и Галеви. Просто этот сюжет, его переделали на немецкий язык, на фарс сначала. Этот фарс шел как просто фарс в Германии и в Австрии. И вот, наконец, появилась либретто «Летучей мыши». Интересно, как они работали. Значит, когда Иоганн Штраус прочитал либретто, он начал сочинять мелодии. Мелодии, мелодии, мелодии. Он был одержим мелодиями. Интересно, что в его пиджаках, в брюках, по всей квартире, где бы он ни находился, всегда везде были карандаши и бумага нотная. Вдруг ему придет в голову какая-то мысль музыкальная, он должен немедленно это записать. Он гонялся за мелодиями. Вот почему у него столько прекрасных мелодий. И он сочинил огромное количество мелодий, после чего вместе с либретистом они сели и начали решать, какая мелодия лучше подходит для того или иного персонажа, для того или иного номера. Это для дуэта, это для хора, это для финала, это для лирической арии. И вот получилось. Когда они все это решили, Иоганн Штраус на 6 недель удалился от мира и закончил партитуру. Либретист, он же композитор, немножко ему помог в аранжировке. Как бы то ни было, в 1974 году состоялась премьера в Вене.

Оперетта имела большой успех, но не такой феноменальный, какой появился через 20 лет, когда Густав Малер... А вы помните, в свое время Густав Малер работал главным дирижером во многих оперных театрах. И вот когда он работал главным дирижером в Гамбурге, он решил поставить там летучую мышь и сделал новую оркестровку, как часто делал со многими композиторами. И вот тогда был такой триумф, все оценили, какое это блистательное произведение. Вот теперь мы будем говорить про летучую мышь. Будут фрагменты из разных фильмов по этой оперетте с великолепными исполнителями. Итак, в чем там дело? Первое действие происходит в семье венского богача Айзенштата, в доме, где находится его жена Розалинда, и Адель. Первая, с кем мы знакомимся, это служанка Адель, которая читает письмо от своей сестры Иды. Ида говорит, ты знаешь, пишет в этом письме, что будет бал у принца Орловского, и она туда собирается, и считает, что Адель тоже должна туда прийти, потому что Адель хочет быть актрисой, а принц Орловский знаменит тем, что он покровительствует актрисам, театром, театральным труппам, у него большие связи, он может помочь. Боже мой, как же попасть на этот бал? Адель приходит к своей хозяйке Розалинде и говорит, что у нее заболела тетя. Розалинда внимает ее слезам и говорит, ну что ж делать, сегодня вечером я побуду одна, ты можешь идти. А Адель готовится к этому радостному событию, но пока между делом возвращается Айзенштат, который был в суде. Он в абсолютном гневе, он разъярен, потому что он проиграл дело в суде и в результате должен на 8 дней отправиться в тюрьму за то, что он устроил стычку с каким-то там офицером на улице. Но в этот момент появляется его друг Фальк. Фальк – городской чиновник, который говорит тихонечко Айзенштату, ты знаешь, сегодня вечером бал у принца Орловского, там будут хорошенькие женщины, бал костюмированный, мы можем прийти в масках. О, мне надо идти в тюрьму, говорит Айзенштат. Пойдешь в тюрьму утром, а пока... Это прекрасная идея. И тогда Айзенштат начинает прощаться со своей любимой женой, которая жалеет его очень, сочувствует и провожает в тюрьму. Давайте посмотрим этот фрагмент.

Вот так. Розальден, конечно, не знает, что там будет Адель, что там будет Айзенштадт. Она пока не в курсе. А тем не менее, все уходят, но тут появляется... приготовьте следующее видео, пожалуйста. Тут появляется Альберт. Это влюбленный в нее, в Розалинду, учитель музыки, который пытается ее всячески соблазнить. Та отбивается, и вдруг, видите, слово «вдруг» все время тут появляется, приходит начальник тюрьмы. Начальник тюрьмы, узнав, что к нему должен появиться в качестве заключенного на 8 дней такой знаменитый человек, богатый, как Айзенштадт, решает в качестве особого внимания прийти за ним и забрать его самому, проводить в камеру. Он не знает, как выглядит Айзенштадт. Он принимает этого учителя музыки за мужа Розалинды. А тому неудобно ее ставить в ужасное положение, что вот она вдруг принимает у себя какого-то там чужого мужчину. И ему приходится признать, что да, действительно, он Айзенштадт. Еще один прелестный номер из первого действия. Давайте мы посмотрим. Он уговаривает ее выпить немножечко и расслабиться.

Второе действие в доме принца Орловского. Кстати, партию Орловского написана она для контральто, низкого женского голоса. Но в некоторых случаях исполняет ее тенор. Значения не имеет. Факт тот, что гости появляются в масках, и все выдают себя за кого-то другого. Кто-то выдает себя за графа французского, кто-то за князя немецкого. Адель появляется, которая выдает себя за знаменитую русскую актрису Ольга. Когда появляется Айзенштадт, опять же, выдающий себя за кого-то, по-моему, тут не то видео, что-то там немножечко застряло, да. А пока готовят следующее видео, я расскажу содержание второго действия. Итак, когда появляется Айзенштадт, он узнает Адель. Все вокруг возмущаются, как это так, это совсем не Адель, это не служанка Адель, это знаменитая актриса Ольга. И вот тут Адель в роли как бы Ольги начинает петь свою знаменитую арию, в которой стыдит вместе со всеми вокруг Айзенштадта. Так, нет, следующее мы убираем. Видео седьмое, пожалуйста. Да, вот. Да. «Дорогой маркиз» называется эта ария, и поет знаменитая Эдита Груберова. Пожалуйста. Ich will

0: А надо сказать, что уже по этой оперетте заметно, насколько Иоганн Штраус отличался от своего друга Офенбаха. Офенбах был прежде всего сатирик, пародист. Он высмеивал современные нравы. Он был довольно едким. Иоганн Штраус любил легкую комедию. Максимум, что позволял он себе, такую нежную меланхолическую грусть. Нежную грусть. Никакой трагедии, никакого едкого юмора. Хотя юмор здесь есть, и, в общем-то, летучая мышь тоже высмеивает нравы венского общества. Продолжим. Во втором... Да, у нас, по-моему, нам надо уходить на рекламную паузу, да? Вот, друзья, давайте мы уйдем на рекламную паузу, после чего у нас несколько очень интересных фрагментов и еще большая часть жизни Иоганна Штрауса, которая требует освещения. Не уходите.
1: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
2: Никогда не мог понять, что лучше вставляет – водка или коньяк. И только в Нью-Йорке понял – лучше всех вставляет дантист Слава Познянский. Ну и Зита Ройзман, конечно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

Сказ о Иоганне Штраусе сыне и о его замечательной оперете «Летучая мышь». Мы во время, в самом разгаре второго действия, бал у принца Орловского, Адель вовсю флиртует с принцем в надежде, что тот обратит на нее внимание и поможет ей найти ангажемент театральный. И тут появляется еще одна незнакомка. Какая-то венгерская то ли графиня, то ли маркиза. В общем, знатная дама в маске и в венгерском костюме. Это Розалинда, которой тот же Фальк втайне от всех остальных тоже послал приглашение вместе с маской и с венгерским костюмом. То есть, как мы потихонечку понимаем, Фальк все это распланировал. Появляется Розалинда и немедленно узнает и Адель, и своего мужа. Она полна гнева, но не выдает себя. А муж влюбляется в незнакомку венгерскую, начинает с ней флиртовать, назначает свидание. Та говорит: пожалуйста, встретимся тогда завтра там-то, там-то. Он говорит: а как же я узнаю, что это вы, ведь вы же сегодня в маске? Она говорит: это я, вы меня узнаете по вашим часам. И вынимает у него из кармашка часики, которые берет себе. Вот теперь у нее серьезная улика. Для того, чтобы убедить всех, что она действительно венгерская маркиза или княгиня, или графиня, она поет «Чардаш». Это фрагмент из другой записи, но очень хорошее исполнение. Давайте послушаем.

Как вы видите и слышите, опереты Иоганна Штрауса требуют очень серьезного вокального искусства, поэтому выдающиеся певицы с удовольствием выступали в оперетах Иоганна Штрауса. И, кстати, и другие бы не могли бы такие сложные партии исполнить, или бы им приходилось все как бы полуговорком все это делать. А самые смешные события разворачиваются в третьем акте в тюрьме. В тюрьме, куда поутру приходят почему-то Адель с ее сестрой Идой, а они пытаются найти князя Орловского или графа Орловского, который куда-то пропал. Думают, может, он тут? Тут же очень смешной тюремщик, а тут же в камере сидит якобы Айзенштадт, а на самом деле вот тот самый Альфред, который влюблен, он учитель пения, он сидит в этой камере под видом Айзенштадта и распевает арии, потому что он учитель пения. А потихонечку все начинают появляться в этой самой тюрьме. Айзенштадт приходит, чтобы сказать: «Я пришел сесть в тюрьму». Ему же все-таки полагается. А директор тюрьмы говорит: а как, у меня вот тут уже сидит один Айзенштадт. И тут открываются все проблемы и все обманы и все измены. Заканчивается все хорошо, и, как всегда, конечно, песенка с шампанским. Давайте послушаем эту радостную тему. Это еще одна постановка.

Надо сказать, что после «Летучей мыши» вторая по славе, по популярности оперетта Штрауса – это «Цыганский барон». Причем «Цыганский барон» Штраус уже задумывал как настоящую оперу, практически без или почти без разговорных диалогов. И действительно, в свое время она имела тоже очень-очень большой успех, и там были серьезные темы затронуты. Но надо сказать, что оперетты Иоганна Штрауса были настолько популярны в Вене особенно, что, например, появилась вот такая карикатура, где вы видите, что Иоганн Штраус перевесил Офенбаха на весах истории. Ну, мы теперь не можем точно сказать, кто кого перевесил. Мы счастливы, что были оба. Между тем, к великому сожалению, Джетти скончалась. И Иоганн Штраус, она скончалась после тяжелой болезни. Но Иоганн Штраус долго одиноким не был. И буквально через несколько недель он женился на молодой актрисе по имени Лили Дитрих. Скорее всего, у него роман был еще до того, как они поженились. Но этот брак оказался очень неудачным, потому что Лили Дитрих была намного моложе, она была актриса, она мечтала о продолжении творческой карьеры, а Иоганну Штраусу нужна была поддержка, нужна была помощь, нужна была жена, которая помогала бы ему продолжать сочинять музыку и, в общем, не очень беспокоиться обо всей остальной части жизни. Короче, через 4 года Лили ушла от Иоганна Штрауса к знаменитому театральному импресарио, богатому, влиятельному и так далее. Но очень важный момент. Иоганн Штраус был католиком. Лили была католиком. Брак был католическим. Они не могли развестись. А Иоганну Штраусу хотелось жениться. Тем более, что появилась замечательная кандидатка по имени Адель, как служанку в «Летучей мыши». Адель тоже была намного моложе Иоганна Штрауса, она была его горячей поклонницей и готова была всю свою жизнь отдать ему. Она была молодой вдовой, у нее была дочка, и она была еврейка. Покажите нам, пожалуйста, фотографию. Вот Адель, Иоганн Штраус в центре и в белом дочь Адели Алиса. А что произошло? Еврейка она была, конечно, как многие тогда, перешедшая в протестантство, и Иоганну Штраусу пришлось переехать в Германию, в графство Кобург, где он отказался от католичества, стал протестантом и сумел жениться тогда на Адели. Этот брак существовал до самой смерти Иоганна Штрауса. Он был счастливым. Адель действительно очень ему помогала, опекала, поддерживала. И опять же, как и было с первым браком, как только он на ней женился, вверх сразу пошло его творчество. И несколько превосходных вальсов было написано уже ближе к концу его жизни. Надо сказать тут еще один очень важный момент. Кстати, Иоганн Штраус, так же, как и Офенбах, съездил в Америку. Тоже в связи с празднованием столетия страны. Дирижировал каким-то невероятным концертом, многотысячным концертом. Огромное количество участников. Очень устал, не был страшно доволен, но, как всегда, большой гонорар многое помог. Между тем, Иоганн Штраус начинает все больше болеть, и жизнь его прекращается в 1899 году, в 1899
году он умирает. А надо сказать, что к тому времени оркестр существовал фактически, он почти не дирижировал уже им, и довольно скоро, в 1901 году, Эдуард оркестр распустил. Что самое ужасное, он сжег рукописи, по которым играли музыканты. Боже мой, какое варварство, скажете вы. Дело в том, что штраусы боялись, что потеряют авторские права на эти свои вальсы многочисленные. И думали, что если будут уничтожены оригиналы, то будет ясно, что невозможно это все повторять. То есть только этот оркестр может это играть. Поэтому потом, когда спохватились и когда появилась звукозапись, и когда сын Эдуарда, дирижер, начал на фирме Deutsche Grammophon уже в 20 веке записывать вальсы Иоганна Штрауса, их восстанавливали по отдельным партиям, чудом где-то у разных музыкантов сохранившимся. Это была долгая и трудная работа. Но их восстановили, и вот теперь, ну, многое, кое-что по памяти и так далее. Как бы то ни было, вот такая проблема с архивами. Другая интересная проблема с архивами. Как я вам уже говорила, Штраус был одержим сексом. И в его архивах осталось огромное количество порнографических рисунков, которые не хотели публиковать, потому что считали, как это так, великий композитор, ну, знаете, как икона. Все должно быть очень хорошо. И только сейчас это все начало проявляться, выходить на свет, так же, как и многие письма Иоганна Штрауса и так далее, и тому подобное. При этом он был очень по-настоящему глубоким музыкантом. Он, например, был одержим музыкой Верди и Вагнера. Он эту музыку очень хорошо знал. И часто со своим оркестром в концертах исполнял произведения и того, и другого, чего, может быть, многие из нас не ожидали. А, конечно, понятно, что Иоганн Штраус окружен ореолом обожания в Австрии. А вот его памятник, такой очень, я бы сказала, сладко-венский, весь в завитках и на его могиле. А многие из вас, кто бывал в Вене, это, конечно, венское кладбище, а кто бывал в Вене, помнит, следующую фотографию узнают, это золотой Иоганн Штраус со своей скрипочкой. Вот. И существует музей, дом-музей, квартира-музей Иоганна Штрауса. А вот скрипка его, одна из его скрипок там, и комната в этом доме музея с его инструментами. Но еще один важный момент – это еврейство. В одном из писем своему деверю, брату третьей жены по фамилии Саймон, Иоганн Штраус пишет: «Я не знаю, кто я – протестант, католик или еврей. В душе я больше себя чувствую евреем». Почему? Потому что его дедушка и бабушка по отцовской линии были евреи. Они держали таверну. Таким образом, папа Штраус был тоже еврей, хотя они приняли католичество. Но в реестре о рождениях было записано, что папа Штраус – сын еврейских родителей. Таким образом, вот эта вот еврейская линия у Иоганна Штрауса существует. Когда пришли к власти нацисты,
немедленно конфисковавшие дом у Алисы, потому что они кричали, что как это так, квартира Иоганна Штрауса, нашего великого немецко-австрийского композитора, в руках еврейки какой-то ужасной. Они должны были что-то сделать вот с этими еврейскими корнями. А взяли реестры как бы на проверку в Берлин. В Берлине выдрали страницы, связанные с предками Иоганна Штрауса, заменили на другие поддельные и вернули в Австрию. И только потом, через годы, удалось это все обнаружить и подтвердить, что да, действительно, у Иоганна Штрауса сына еврейские корни. Нечистые, но есть. Как бы то ни было, я думаю, что вы много интересного узнали об Иоганне Штраусе. В следующий раз мы будем говорить, конечно, о текущих событиях, потому что накопилось много интересных выставок, концертов, культурная жизнь в Нью-Йорке продолжается, а август, в общем-то, будет в Нью-Йорке годом, месяцем оперы. Поэтому я думаю, что мы с вами увидим и услышим много интересного. Но заканчиваем мы сегодняшнюю программу все-таки музыкой Иоганна Штрауса. А мое любимое, одно из любимых произведений Иоганна Штрауса – это увертюра к оперетте «Летучая мышь». Вы только что услышали несколько ключевых тем из этой оперетты, а сейчас вы услышите, как они все были собраны в эту изумительную совершенно увертюру, которая в ритме вальса. Основа – это вальс. Кстати, Иоганн Штраус всегда отличался, ведь почему как бы так популярны его вальсы? Вот эта идея кружение, от которого кружится голова, кружение, которое все ускоряется. Если вы посмотрите, послушаете вступление ко всем вальсам или увертюрам Иоганна Штрауса, все начинается как бы с момента ожидания. Он умел очень хорошо это сделать. И постепенно разгорается интерес наш, убыстряется темп, и вот, наконец, главная тема. Спасибо за внимание. До новых встреч!

0: Рыбалки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Авезова, в час дня программа Михаила Братславского «До и после», затем двухчасовая программа Марины Левинсон «Мысли вслух», в 4 часа программа Александра Федоренко «Мелодия Украины», в 5 часов передача Бенсона Ласкина «Быть евреем» и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».
4: Борис Авезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
5: Знаешь, какой он красавчик.
6: Выглядит как огурчик.
7: Я давно его знаю, он очень способный.
8: Он очень хороший человек.
4: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Авезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
9: Операцию я беру на себя.
4: На Дэвидсон Радио с Борисом Авезовым всегда хорошее настроение.

Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Да, господа, вы на правильной волне. С 12 до часу программа «Поздравления с Борисом Овезовым и Димой Банниковым». А я просто напоминаю, что мы начинаем программу «Поздравления». Кто забыл, мы находимся на ярком празднике любви. Мы в состоянии полета и кайфа. Сердца наши учащенно стучат, голова кружится, дыхание перехватывает, а души наполнены светом. Конечно же, друзья мои, ваши искрометные пожелания все оформляются музыкальными вкусностями, и я думаю, что вы получаете в течение часа в воскресный день максимум удовольствия. Если вы хотите поднять настроение своим родным и близким, друзьям, просто знакомым, поздравить кого-то со знаменательным событием, порадовать дорогого человека любимой песней, поделиться хорошей новостью в своей жизни, то передача «Поздравления с Борисом Овезовым» тоже поможет вам в этом. Поэтому звоните на мой смс-телефон 646-427-5737. С воскресенья по четверг жду ваши сообщения, и все это вы услышите уже на следующее воскресенье в программе «Поздравления от Бориса Овезова».

Немного полезной информации, друзья. Теперь на сайте www.borisavizov.com на титульной странице в самом начале вы видите новиночка. Вы можете подписаться на рассылку, заполнив все поля, написать ваше имя, фамилию, номер телефона и ваш имейл. Система автоматически будет вам присылать все то, что будет выставляться новенькое на сайте www.borisavizov.com. О всех турах вы будете узнавать первыми. Заходите. Ну и вкратце пробегусь по нашим турам. Остался единственный тур в этом году, я думаю, 6 октября по 16, господа. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам Великого Шелкового пути. Ташкент, Самарканд, Бухара и все ваши любимые города по желанию. Это, господа, не просто тур, хочу отметить, а настоящее погружение в историю, культуру, восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, синагоги, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня и вдохновляющие встречи, господа. Борис Авезов, как дизайнер путешествия, приглашает вас и гарантирует вам, что все будет хорошо. Едем в Узбекистан с Борисом Авезовым с 6 октября по 16. Звоните 646-427-5737. Вся информация на сайте www.borisavezov.com. Жду ваших звонков.

Напоминаю вам, друзья, вы на правильной волне. Программа «Поздравления» с Борисом Морозовым на Дэвидзон Радио. Пускающий редактор Дима Банников. Если вы слушаете программу «Поздравления» со светлыми мыслями, то весь день у вас будет счастливым. Поэтому, господа, настраивайтесь только на ритмику солнца и ритмику лета.

Ну, а если вы начали, конечно же, день сегодняшней нашей программы, то разве не обязательно озариться счастьем, светом и теплом? Если ваше сердце счастливо, то и ваш день идеален. Поэтому слушайте музыку хорошего настроения, а вы на правильной волне. Что, дорогие мои, конечно, продолжая наш веселый музыкальный эфир, я прежде всего предлагаю вам, как обычно, помните, высказываться, а точнее поздравлять своих родных и близких. Программы поздравлений. Дарите своим родным искренние комплименты. Скажите им то, что вам хочется сказать, и не стесняйтесь сегодня своих эмоций. Пусть это будет одно из ярких ваших отображений вашего внутреннего мира по отношению к вашим родным и близким. Не скрывайте свои чувств и, конечно, слушайте музыку хорошего настроения. А у нас уже первое приветствие. Добрый день, Борис. Передаю привет своей семье. Мы едем загорать в Лонг-Айленд. Пожелайте нам удачной дороги. Включите для нас песню Анны Фриски «А на море белый песок». Конечно, господа. Следующее сообщение. Здравствуйте, дорогая программа поздравлений. Хочу передать огромный привет своей любимой сестренке Чекалиной Ольге и зятю Сергею. И скажите, пожалуйста, что я их очень сильно люблю. Юленька, Нью-Джерси. Юля, конечно, передадим. Следующее сообщение. Привет, Борис. Слушаем вас. Передайте, пожалуйста, пламенный привет моему любимому мужу Алексею Шабалкину. Я очень его люблю и дорожу им. Пора забыть все обиды и научиться слышать друг друга. Ольга. Ну, господа, конечно, эти песни Жанна Фриске. А на море белый песок. Для вас в программе поздравления. Получайте удовольствие.

Да, господа, напоминаю, и не надо обижаться, действительно, последовательность прочитанных сообщений в эфире, оно идет именно по мере поступления. Поэтому те, кто присылают первыми, конечно же, в течение недели они зачитываются первыми. Ну, а все самое желанное всегда приходит неожиданно. Столько желайте, как поется в этой песне. Обращайте внимание только на радостные моменты, и пульс сегодняшний день обязательно подарит вам хорошее настроение. Наслаждаемся.

0: Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
1: Ну и следующее сообщение. Здравствуйте, Борис. Мы, семья Юрковских, поздравляем своего горячо любимого сына, брата Николая Юрковского. С его 30-летием желаем ему всегда и везде зеленого света, новых достижений, пусть все его мечты сбудутся. Мама Светлана и брат Алексей. Спасибо, Борис, с уважением, семья Юрковских. Ну, господа, конечно же, программа поздравления. Здравствуйте, это следующее сообщение. Мы хотим поздравить Алексея Когана с днем рождения. Однажды дружной семьи хотим пожелать успехов в работе, исполнении желаний и, самое главное, здоровья. Поставьте, пожалуйста, красивую песню «Семья Родзинских, Нью-Джерси». Ну, пусть песня в исполнении Валеры Меладзе порадует огромную аудиторию поклонников. Хорошего настроения.

открываю окно и вижу солнце, так поется в этой песне. Хочу заметить, господа, что каждая программа поздравления – это начало маленькой жизни. Пусть радость, нежность и любовь сопровождают вас весь день. Наслаждайтесь новым днем, улыбайтесь и радуйте окружающих своим счастьем и хорошим настроением. Ну а мы продолжаем музыкой хорошего настроения радовать ваши сердца и, конечно же, чтобы вы излучали для всего мира только положительные эмоции. Наслаждаемся музыкой хорошего настроения в программе поздравления.

Месяц сказочный все-таки. Лето не закончилось вроде. Просто дни короче. Солнце светит мягче, чуть длиннее ночи. Ягоды поспели, фрукты, мед, цветы. Месяц яркий красок.

0: думаю, что этот месяц именно тот, когда наши мысли исключительно позитивные. Не зря говорят, наши мысли являются отражением нашего состояния ума. Позитивные мысли привлекают позитивную энергию. Позитивная энергия привлекает здоровье. А процветание и радость – это, конечно же, все последствия хорошего настроения.
1: Букет прекрасных радостных мгновений. Подарок вам программа, программа поздравлений.
0: Ну и вкратце пробегусь по нашим турам. Остался единственный тур в этом году, я думаю, 6 октября по 16, господа. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам Великого Шелкового Пути. Ташкент, Самарканд, Бухара и все ваши любимые города по желанию. Это, господа, не просто тур, хочу отметить, а настоящее погружение в историю, культуру, восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, синагоги, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня и вдохновляющие встречи, господа. Борис Овезов, как дизайнер путешествия, приглашает вас и гарантирует вам, что все будет хорошо. Едем в Узбекистан с Борисом Овезовым с 6 октября по 16. Звоните 646-427-5737. Вся информация на сайте www.borisovezov.com. Жду ваших звонков.

0: Ну что, дорогие мои, подвести итоговую черту первой части программы поздравления пришло время, и поэтому пусть сбываются ваши мечты, и стремление, и пусть радость будет всегда в каждом вашем мгновении. Оставайтесь на нашей волне, я очень надеюсь, что реклама пройдет очень быстро, и самое интересное, пока будет идти реклама, обращайте внимание только на радостные моменты, и пусть сегодняшний день обязательно подарит вам хорошее настроение. Оставайтесь.
1: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
3: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
4: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
6: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
7: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
10: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
9: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
10: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
11: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
12: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
11: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
12: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
11: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
12: и качественней.
13: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
1: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
3: Выглядит как огурчик.
5: Я давно его знаю, он очень способный.
4: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

Ну что, дорогие мои, мы вновь в эфире. Вторая часть программы поздравления с Борисом Овезовым. Выпускающий редактор Дима Банников сегодня у пульта. Дима, я тебя приветствую. Конечно, господа, с нашей передачи я желаю вам удачного и доброго дня, позитивных встреч, хороших новостей, отличного самочувствия, улыбок, радости, большого везения и прекрасного настроения. Вы на правильной волне, программа поздравления.

0: много полезной информации, друзья. Теперь на сайте www.borisavizov.com на титульной странице в самом начале вы видите «Новиночка». Вы можете подписаться на рассылку, заполнив все поля, написать ваше имя, фамилию, номер телефона и ваш имейл. Система автоматически будет вам присылать все то, что будет выставляться новенькое на сайте www.borisavizov.com. О всех турах вы будете узнавать первыми. Заходите.
1: Борис Авизов и программа поздравлений.
0: Ну и вкратце пробегусь по нашим турам. Остался единственный тур в этом году, я думаю, 6 октября по 16, господа. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам Великого Шелкового пути. Ташкент, Самарканд, Бухара и все ваши любимые города по желанию. Это, господа, не просто тур, хочу отметить, а настоящее погружение в историю, культуру, восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, синагоги, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладь, кошерная кухня и вдохновляющие встречи, господа. Борис Авезов, как дизайнер путешествий, приглашает вас и гарантирует вам, что все будет хорошо. Едем в Узбекистан с Борисом Авезовым с 6 октября по 16. Звоните 646-427-5737. Вся информация на сайте www.borisavezov.com. Жду ваших звонков. Ну а мы продолжаем наш музыкальный бег по бескрайнему простору музыкального эфира.

Да, дорогие мои, конечно же, доброго летнего дня и удачу в придачу, чтобы дела удавались и решались задачи. С этими песнями мы исключительно думаем о хорошем, о любви, успехе, удаче, достатке и радости. Ведь наши мысли и есть наше будущее.

0: на правильной волне. Программа «Поздравления» с Борисом Овесовым, господа. Конечно, ваши смс-сообщения в течение недели вы можете с понедельника по четверг присылать. К сожалению, друзья, хочу заметить, что день рождения только раз в году, а зато это прекрасный повод для праздника, даже домашнего, когда друзья, скажем, временно сегодня недоступны и лишь только онлайн. И если на вечеринке поток тостов внезапно иссякает, интересные факты о ваших близких вы можете поведать в программе «Поздравления» с Борисом Овесовым на Дэвидзон Радио с 12 до часу. Каждое воскресенье, помните, мы на страже вашего хорошего настроения. Да-да-да-да, это мы. Программа поздравлений.
1: Борис Овесов в программе поздравлений.
0: Ну и следующее поздравление у нас пришло с Израиля. Якова Хаимова, Рину Гадаеву, Елену Хахамову в Израиле поздравляют все близкие и родные. Очень приятно. Благополучия, крепкого здоровья желают они, конечно, этим прекрасным молодым людям. Дорогому Якову я желаю, прежде всего, успеха, здоровья во всем. Риночка, тебе огромного счастья. Елену Хахамову также поздравляют мама, Майя, отец Гриша. Здоровья вам, дети. И я думаю, что песня, которая сейчас уже начинает звучать с Вон Дэвидзон Радио, порадует огромную аудиторию поклонников восточного жанра, потому что все, что летит в Израиль сегодня, исключительно в восточных колоритах. Итак, наслаждаемся музыкой, хорошего настроения.

0: нас в эфире праздник, и поэтому мы продолжаем наш веселый музыкальный эфир. У нас много интересной информации. Вы на правильной волне.
1: Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.

И у нас следующее поздравление, друзья мои. Это поздравление адресовано очаровательной Татьяне Розенфельд в Торонто. Родные поздравляют с днем рождения Танечку, желают ей всего самого доброго, благополучия, чтобы она видела счастье своих троих сыновей. И, конечно, с супругом Андреем вместе прожили до золотой и больше свадьбы. И, конечно, видели внуков, радовались. И все родные желают ей огромного здоровья, любви и долголетия. И пусть эта песня для Танечки прозвучит сегодня в этот радостный день. Татьяна Розенфельд, Торонто. Вас поздравляют друзья, родственники.

Теперь вкратце пробегусь по нашим турам. Остался единственный тур в этом году, я думаю, 6 октября по 16, господа. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам Великого Шелкового пути. Ташкент, Самарканд, Бухара и все ваши любимые города по желанию. Это, господа, не просто тур, хочу отметить, а настоящее погружение в историю, культуру, восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, синагоги, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня и вдохновляющие встречи, господа. Борис Овезов, как дизайнер путешествия, приглашает вас и гарантирует вам, что все будет хорошо. Едем в Узбекистан с Борисом Овезовым с 6 октября по 16. Звоните 646-427-5737. Вся информация на сайте www.borisovezov.com. Жду ваших звонков.

0: Ну как настроение, дорогие мои? Так давайте же все-таки наполним красивый бокал с коньячком. Добавим бутерброд из надежды и добра. Немного бодрости и свежести на вдохе. И каплю нежности, и веры, и тепла. И пригубите это все, господа. И, конечно же, ваше счастливое лицо погрузится в чарующую улыбку. Вы на правильной волне. У нас сегодня программа поздравления с Борисом Овезовым.
1: Борис Овезов в программе поздравлений.
0: Ну и в завершение, конечно, мне бы хотелось сегодня поздравить уважаемую и дорогую Аллочку Даниэль с днем рождения. Аллочка, здоровья тебе, благополучия, жизни, радостности, чтобы твои внуки приносили тебе радость. И самое главное, чтобы ты всегда чувствовала себя великолепно. С днем рождения, дорогая Аллочка. Также еще одно поздравление. Добрый день, меня зовут Моше Аронов. Хочу поздравить свою сестру Нину с днем рождения, пожелать ей крепкого здоровья, счастья. Она человек, который всегда старается помочь, кто нуждается. Я очень ее люблю. И поставьте, пожалуйста, песню «Сестра и брат». Мы из Флориды. Конечно, друзья мои, песни изумительные. Я думаю, что вы получите море удовольствия. Наслаждайтесь музыкой, хорошего настроения. В программе поздравления с Борисом Овезовым.

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик.
3: Я давно его знаю, он очень способный.
4: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
6: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
7: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
6: Счастливое детство начинается здесь.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Америки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
5: Может быть, мы не умеем жонглировать. Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
6: хорошо получается.
5: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
6: Дэвидсон Радио.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

Добрый день, доброе утро для тех, кто встает поздно. Всем нашим замечательным радиослушателям приветствую всех на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «До и после». Программа, как вы знаете, музыкальная. В этой программе я рассказываю о юбилярах, о каких-то известных музыкальных деятелях и по эту сторону океана, и по ту сторону океана. О людях, которые своим творчеством, своей жизнью сделали большой подарок нам всем, потому что мы поем и слушаем в их исполнении песни, которые действительно и запоминаются. Многие из них звучат уже десятилетиями, и их поет не одно поколение. Об этом сегодня я буду рассказывать. Имя героя я пока представлять не буду, но хочу заметить, что и сегодня, как всегда, у меня есть те, кому бы я хотел сказать спасибо за то, что поддерживают мои эфиры и делают это добровольно, с огромной радостью, чего я и пожелаю в дальнейшем. Итак, агентство Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Во всех районах, это значит в Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене, в Бронксе, в Стейтен-Айленде и в округах Нассау, Саффолк, Лонг-Айленд, ближняя Нью-Джерси, а также Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступите к построению карьеры. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care 23 года в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты плюс бонусы. Платит страховки, отправляет в отпуски. В общем, друзья, позвоните в агентство Welcome Care, и вам будет радость. 718-232-4850. Агентство предлагает целый ряд программ, которые могут подойти нашим, вашим, их клиентам. Если в вашей семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы можете оформить до 24 часов помощи на дому, и вам в агентстве помогут оформить все документы. Если в семье есть человек, который по состоянию здоровья не может самостоятельно себя обслуживать, и ему нужна помощь 24 часа в сутки, такая программа 12 плюс 12, добро пожаловать, звоните в агентство и получите данную помощь. Если в семье есть человек, который перенес операцию, возможно, травму, аварию, инфаркт, инсульт, и нужна краткосрочная помощь на определенное или ограниченное количество времени, то такая программа тоже есть в агентстве. И есть программа для детей. Это очень важно. Для деток. Если у ребенка наблюдается аутизм, нужна помощь, есть такая программа, и какие-то новые правила появились в этом году, позвоните, вам подскажут. Ну и если ребенок наблюдается у него отставание в развитии, то есть он плохо выговаривает какие-то буквы, уже сверстники его болтают во все, а он еще не болтает, чьи-то детки уже ползают, а ваш ребеночек не ползает, позвоните. Эти легкие, на первый взгляд, отставания можно исправить в раннем возрасте. В том возрасте, когда это вообще никто даже и не заметит. Не думайте, что ребенок может перерасти самостоятельно, а даже если и так, все равно нужно обратиться к специалисту и выслушать советы. 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Что ж, еще, да, одно короткое объявление. Вы знаете, у нас в эфире появился, у меня появился еще один, на мой взгляд, весьма интересный человек. Это доктор, который занимается лечением боли. Зовут его Гальперин Марк Яковлевич. Он руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве, врач-анестезиолог. Его стаж работы более 36 лет. И он выходит со мной в программе «Здравствуйте, доктор». И я, и вы тоже задаете интереснейшие вопросы. Интереснейшие. И ответы на эти вопросы помогают не только тем, кто их задает, а еще и тем, кто просто слушает наши эфиры, потому что многие проблемы оказываются похожими. Ну, сколько таких вопросов? Ну, 10, ну, 15, ну, 20, я имею в виду разновидности. А ноги у нас у всех есть, позвоночник у нас у всех есть. Мы прибавляем в возрасте, а не убавляем, хотя об этом тоже мы еще поговорим, как убавлять возраст, во всяком случае, по своим физиологическим возможностям. Но доктор говорит о боли и о том, как с этим бороться. Мне кажется, тема эта невероятно интересная. Следите за рекламой, когда выйдет следующая программа. Программа выходит по четвергам с 4 до 5 в рубрике «Здравствуйте, доктор».
Что ж, мы, дорогие друзья, начинаем сегодняшнюю программу, которую я решил посвятить одному очень известному в мире музыки человеку, человеку, который, возможно, является одним из выдающихся музыкантов. Ну, не просто музыкант, он композитор, аранжировщик, он продюсер. Много-много-много титулов и званий есть у этого человека, об этом чуть позже. Вот, и у него 29 июля был день рождения. Возможно, вы как раз сейчас и догадались, о ком идет речь. Это Игорь Крутой. Начну я с одной из наиболее известных песен, добрых, теплых песен, называется «Мой друг».

Итак, дорогие друзья, на прошлой неделе свой день рождения отметил человек, без которого трудно представить современную русскоязычную эстраду. Я говорю русскоязычную, потому что и в России, и в Прибалтике поют его песни, и даже один болгарин, вы знаете, о ком я говорю, пел его песни, да и многие. И можно сказать, что не просто российский, он вроде как и советского времени еще. А еще он родился в 1954 году в местечке Гайворон, это Кировоградская область, советский, украинский, российский эстрадный композитор. Он же продюсер, пианист, певец, народный артист Российской Федерации в 96-м, народный артист Украины в 2011-м получил. Лауреат премии Ленинского комсомола, ну и так далее, и так далее. Игорь Яковлевич крутой. Он написал сотни песен, многие из которых стали настоящей классикой. Его музыку исполняли Александр Серов, Ирина Аллегрова, Лайма Вайкуль, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Николай Басков, Алла Пугачева и многие другие. А вот А-студио тоже исполняет его песни.

0: А-студио и Игорь Крутой, песня Игоря Крутого. Немножко истории, потому что иногда становится весьма интересно, откуда появился такой человек, каким образом воспитывался его характер, где его корни. Ну и вот об этом я и расскажу несколько слов. Итак, он родился в районном центре Гайворон в еврейской семье. Родители Яков и Светлана Крутые. Яков Авраамович Крутой, родившийся в 27-м году, дожил до 80-го, родом из деревни Дубиново, ныне Савранский район, Одесская область. Подростком в 1941 году вместе с младшим братом и младшей сестрой оказался на оккупированной территории, попал в концлагерь. После освобождения в 1944 году был призван в армию, служил до 1952 года в ГДР, затем вернулся на Украину. Работал на радиозаводе. Умер он в 1980 году от рака слюнной железы. Дед по отцу, Авраам Яковлевич Крутой, погиб на оккупированной территории во время Второй мировой войны. Светлана Семеновна Крутая, урожденная Першигуба, она родилась в 1934-м, окончила техникум в Харькове, работала лаборантом СЭС, а затем инженером на заводе. Дед по матери, Семен Константинович Першигуба, 1905 года рождения, он также уроженец Гайворона, до войны работал агрономом в селе Хащеватое Гайворонского района. Интендант, ныне старшина, попал в плен 27 сентября 1941 года в Яготине, и 19 июля 1942 года был передан гестапо и помещен в лагерь для военнопленных, где и погиб. Бабушка Мария Ильинична Першигуба, урожденная Ройтман, дожила до 1998 года. Есть также сестра Алла Барата, с которой мы хорошо знакомы. Она родилась в 1959 году. Она телеведущая. Ну что ж, давайте, дорогие друзья, мы будем также слушать творчество Крутого, и вот, в частности, песня, которая в свое время совершенно потрясающе прозвучала. Это песня в исполнении Серова, помните? Замечательная песня. И я вам скажу, что многие, возможно, из вас и напевают ее каждый день. «Я люблю тебя до слез». «Я люблю тебя до слез».
1: Для вас, дорогие женщины, персонально...

Ну, наверное, как вы понимаете, это одна из самых известных песен Серова. Ну и, собственно, сам-то Серов тоже сыграл немаленькую роль в жизни самого Игоря Крутого. Но об этом чуть позже. В раннем детстве научился играть на баяне и продолжил обучение в детской музыкальной школе. А в 1974 году окончил с отличием Кировоградское музыкальное училище по специальности теория музыки. А после окончания училища получил направление на работу в Гайворон, откуда был направлен на работу в деревню Бандурово Гайворовского района. В 1974 году он пробовал поступить в Киевскую консерваторию, но провалил один из вступительных экзаменов. А в 1975 году, уже на следующий год, поступил в Николаевский музыкально-педагогический институт, дирижерско-хоровое отделение, которое окончил в 1979. В Николаеве работал пианистом в ресторане «Каравелла», где познакомился с певцом Александром Серовым и 3 года учился на композиторском отделении в Саратовской консерватории, но оставил учебу из-за занятости в качестве аккомпаниатора и музыканта.

0: ресторан, пусть накроют столик на двоих, пригублю вина и буду ждать.
1: Будет вечер теплым, как тогда, будет та же на небе звезда, мы с тобою встретимся опять.
0: Но не прокрутишь назад кино, где тонул я давным-давно в ласковых глазах твоих.
1: Да, не заметили мы тогда, что давно

0: сигарет, на бокале от помады след. Я оставлю на пустом столе.
1: Ты поверь, мой друг, я не сержусь. Этот столик на двоих, клянусь, самый мой любимый на земле. Самый мой любимый на земле.
2: 1979 году на гастролях в Ленинграде Игорь познакомился с будущей женой Еленой Бутома. Она внучка советского государственного деятеля Бориса Бутомы. Он переехал в Ленинград, пробовал устроиться на работу на радио и телевидение, но в 1981 году получил приглашение на работу пианистом в Москву в концертный оркестр. Выступал с Валентиной Толкуновой и Евгением Леоновым. Позже, благодаря Леонову и Толкунову, получил первую свою квартиру в Москве. А в 81 году развелся с женой Еленой. 29 октября 81 года у них родился сын Николай. В 1994 году он познакомился с Ольгой. И в 1995, то есть на следующий год, они поженились. 18 июля 2003 года родилась дочь Александра. Также удочерил дочь Ольги от другого брака. Викторию. Она 85-го года рождения. Напомню, Ольга Крутая занимается бизнесом, живет в Нью-Джерси, здесь у нас недалеко. У Игоря Крутого 3 внучки. Надо заметить, дорогие друзья, что певческая деятельность, как вот вы только что успели услышать, она не столь активна. Хотя Крутой часто выступает в качестве певца и аккомпаниатора. И впервые на сцену он вышел на концерте Ирины Аллегровой. Известность приобрела песня «Незаконченный роман», спетая в дуэте Игоря Крутого и Ирины Аллегровой. А после этого в рамках различных концертов он исполнял свои различные песни. Надо заметить, что и для Ирины Аллегровой Игорь Крутой, и Ирина Аллегрова для Игоря Крутого были знаковые встречи, поскольку в дальнейшем неоднократно сотрудничали и весьма-весьма успешно. Незаконченный роман. Ирина Аллегрова, Игорь Крутой.

Опять же, возможно, это одна из самых известных песен Ирины Аллегровой. Хотя есть и другие, и «Тучи разведу руками», которая тоже принадлежит авторству Игоря Крутого. Но двинем дальше. В 1985 году вышла первая пластинка «Мир для влюбленных» с двумя песнями на музыку Игоря Крутого. «Мир для влюбленных» — это стихи Усманова и «Признание» на стихи Алиханов-Жигарев. А в 1987 году была выпущена пластинка Александра Серова «Мадонна» на музыку Игоря Крутого с общим тиражом, представьте себе на секундочку, 2 миллиона 500 тысяч экземпляров. То есть вы понимаете, что в данном случае, конечно же, это, в общем-то, платиновый диск. Да? 1 миллиона, в принципе, было бы достаточно, но 2 миллиона 500 тысяч экземпляров. Это только у Серова. И одна пластинка «Мадонна», представляете? Песни Крутого в разное время исполняли и исполняют десятки эстрадных и поп-певцов, и певиц, и музыкальных групп. В 1999 году он был членом Совета президента СССР по культуре и искусству. В дальнейшем занимался продюсерской деятельностью, то есть продвигал вперед различных известных более или менее артистов. С Крутым сотрудничали такие артисты, как Валерий Сюткин, Жанна Фриске, Ирина Тонева, Найк Борзов, Александр Малинин, Дмитрий Хворостовский, Татьяна Буланова, Сергей Шнуров, Бурито, Юрий Шатунов и многие-многие другие. Со слов Крутого, он никогда не подписывал коммерческие контракты с артистами. Сотрудничество не предполагало получения прибыли от деятельности исполнителей и коллективов. Но мне очень сильно нравится сотрудничество с Аллой Борисовной Пугачевой, от которого появилась любовь, похожая на сон.

0: Итак, дорогие друзья, песня-то очень и очень известная. Автором слов песни «Любовь похожа на сон» является поэтесса Валерия Горбачева. Музыку написал композитор Игорь Крутой. Знаменитый хит прозвучал в исполнении Аллы Пугачевой. Кажется, вот видите, все вроде бы соединилось в этой песне. И голос, и мастерство Аллы Борисовны, это энергия абсолютно безумная. Конечно же, потрясающая музыка и замечательные слова. Для нас это сигнал, что нужно прерваться на рекламу. Оставайтесь на нашей волне, возьмите ручки, да запишите пару номеров. Возможно, они вам пригодятся.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
14: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум». Каждый вторник
15: с 4 до 5.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу сегодняшнюю, свой музыкальный эфир, посвятить Игорю Крутому, рассказать, откуда он, почему он появился на сцене, каким образом развивалась его творческая деятельность и какие совершенно потрясающие артисты конца 20-го и начала 21 века исполняли и продолжают исполнять его песни. Для многих, конечно же, многие из хитов, которые написал Игорь Крутой, стали знаковыми, потому что подняли их на совершенно новые уровни. Я не могу сказать о том, что песни Крутого подняли Аллу Борисовну Пугачеву, но песня, которая только что прозвучала, реклама «Любовь, похожая на сон», она была написана, была создана в 1994 году. Игорь Крутой написал ее для первого большого авторского концерта в честь своего 40-летия. То есть в данном случае, может быть, здесь сработало все обратно, для своего 40-летия. Алла Пугачева исполнила этот хит, который стал лауреатом фестиваля «Песня года» 1994. С тех пор было написано и создано огромное количество и музыкальных продуктов, ну и, соответственно, много имен выросли на творчестве Игоря Крутого. В 1989 году Игорь Крутой возглавил молодежный центр АРС в качестве директора, художественного руководителя, а с 1998 года в качестве президента. В 1997 году с этого года существует компания Ars Record. Основным направлением работы организации были продвижение музыкальных проектов, таких как фестиваль «Песня года», конкурс «Новая волна», производство кассет, дисков, рекламная деятельность, а в 2004 году был продюсером проекта «Последний герой 4». В качестве продюсера он же организовывал церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и церемонию открытия и закрытия Всемирной летней универсиады в Казани в 2013 году. Он же является создателем частного образовательного центра подготовки музыкантов, исполнителей, композиторов, Академия популярной музыки Игоря Крутого. Среди проектов Академии популярной музыки организация отборочного этапа ежегодного песенного конкурса «Детская новая волна» с 2014 года и «Детское Евровидение», и «Рождественские встречи» и другое. То есть вся его деятельность, она крутится в музыке и вокруг музыки. И, наверное, это хорошо. И, наверное, это и не случайно. Каждый должен делать то, что он умеет делать, и то, что он любит. Давайте послушаем еще одно известное исполнение. Это песня, которую переводили на разные языки. На нее написано огромное количество пародий. Вот. Ну и, конечно, если брать пародистов, то, наверное, это одна из самых частых песен, которую пародируют, когда ее исполняет Николай Басков. То есть на эту песню. Песня «Шарманка».

Итак, дорогие друзья, что ж, шарманка, мне бы хотелось закончить песней, которая мне очень нравится, и уверен, что и вам тоже, да и если говорить о происхождении Игоря Крутого, то, наверное, произведение «Скрипач на крыше» было бы логическим завершением моего сегодняшнего эфира. Мне нравится эта тема, спасибо всем вам за то, что были со мной в это время, спасибо Дмитрию Банникову за поддержку эфира, не все было так просто. Желаю вам хорошего воскресенья и потом отличной недели. Оставайтесь на нашей волне. С вами был Михаил Братславский в программе «До и после».

Маяковский, 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах.

0: В прямом эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. И на нашем любимом, народном, замечательном, редком телевидении во всем мире, американском телевидении на русском языке, программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой. Во главе с режиссером Юрой Маглевановым. Мы сегодня немножко волнуемся, как никогда. Скажу почему. У нас сегодня в гостях два выдающихся доктора. Прямо даже не знаю от волнения, с кого начать. По этикету и протоколу, конечно же, нужно начать с женщины. Очаровательной, очень красивой. Женщины-врача, пульмонолога. У нее есть еще много регалий, которая пришла вот сейчас с дежурства из госпиталя в белом халате. Но мы попросили ее эстетично одеться. Это доктор Ева Рубин. Здравствуйте, доктор.
1: Добрый день, дорогие слушатели
0: и зрители.
1: И зрители,
0: да,
1: и
0: мы все, синхронно работаем.
1: Смотрит и присоединился сегодня к нашей передаче. Мы надеемся, что это будет интересно для всех.
0: Да, но самый главный виновник торжества сегодняшнего – это, конечно, Роман Барак, доктор, у которого столько регалий, что у нас не помещалось, доктор, сегодня даже в титры написать, в каких госпиталях Израиля, кем вы руководите, какими центрами медицинскими. Вот давайте чуть-чуть про цель вашего визита в Америку. Где вы работаете в Израиле и чем мы обязаны вот этому такому букету сверхъестественной красоты?
2: Мариночка, я могу все регалии сократить и оставить только одну. Мой кумир Марина Левинсон, медиапланеты сей, и ваш поклонник. Вот и все.
0: Спасибо большое.
2: Мне приятно очень быть здесь.
0: Прилетели.
2: Приятно быть здесь. Сегодня, скажем так, кульминация моего визита в Америку. Огромнейшая честь сидеть с супругой самого любимого моего казана, моего брата. Уникального человека, который тоже в медицине в Америке, Влада Рубина. И Евочка, она, в общем-то, она воплощает в себе вот такие качества, которыми должен владеть каждый и любой врач. Мы и поэтому вот две женщины, два моих кумира, это сегодня для меня такое, знаете, ну не только кульминация визита, это кульминация моей жизни, я хочу сказать. Ну, спасибо.
0: Потрясающе. Вот мы вчера с вами буквально вечером разговаривали.
2: И я испортил вам настроение.
0: Нет, вы вернули меня в молодость. Я почувствовала себя, как будто мне 24 года.
2: Вы говорили, я вообще родился вчера, вы понимаете, вас только в молодость.
0: Вы говорили такие замечательные слова, и в частности про доктора Еву, что она прошла COVID-19, что она пульмонолог. Доктор, кто еще? Реанимация,
1: реаниматолог, интенсивист. Это люди-специалисты, которые работают в реанимации. По-английски это intensive care unit. Пульмонолог – это специалист, который занимается именно заболеваниями легких. И sleep – сон.
0: Sleep apnea – то, что?
1: Да, любые расстройства сна, дыхания во сне. То, что очень важная часть нашего здоровье. Вот все эти области, в общем-то, я до сих пор работаю в них и в реанимации, и мне очень интересно заниматься легкими и проблемами легких днем, ночью. Это очень важная часть медицины. Ну, а COVID, да, это была реанимация. Это была ICU, это было несколько госпиталей. Домой я заходила только переодеться.
0: Доктор, я все-таки хочу как бы вам поклониться, во-первых, за то, что элементарно вы из Израиля. Потому что наша публика не то, что даже сочувствует, мы все очень любим Израиль. Иногда говорят, ну да, хорошо его любить на расстоянии, живя в Америке, лежа на диване и так далее. Вот вы... Человек, который, я так понимаю, вы не родились в Израиле, вы туда приехали. Чуть-чуть про себя расскажите, про свою семью.
2: Ташкент, 65-й год, Три пятерки. Это уже было что-то такое необычное. 0,5, 0,5, 65. Обычная семья, которая дала своего ребенка, в общем-то, по линии мамы в тему медицины, потому что в первом классе сказал: «Хочу быть врачом». В 10 классе, когда давали медаль золотую, открыли эту бумажку и записку. Потом во многих странах мира это нововведение произошло. Вот делать такое на первом классе, спросить ребенка, поставить записочку в сейф на 10 лет, а потом прочитать. Он хотел быть парикмахером, пограничником, космонавтом, милиционером, а тут вдруг написал врачом, стал врачом. Это очень интересно, вот так это случилось. Закончил мединститут, побывал в Греции, научился медицине там, сдал там лайсенс, вернулся снова в Ташкент и потом уехал в Израиль. И вот в Израиле началась на самом деле моя жизнь.
0: В Израиле вы руководите колоссальными коллективами. Колоссальными. Вот медицинский центр Хорев, да, и Рамбам. То есть, ну, такие авторитетные, даже на мой слух. Я достаточно давно уехала из Израиля, но помню до сих пор, как там спасали жизни людей. Вот прямо помню. И вы руководите, вы, человек, который там не родился, вообще, как это, каким надо быть, наверное, талантливым человеком, чтобы достичь вот таких высот в своей карьере?
2: Это судьба, многие мне говорят, вы знаете, я в Израиле один из родственников, то есть все родные мои, все мои друзья, все здесь, в Америке. Я оказался там один. Это какая-то судьба, это какое-то видение, понимаете, вот почему, почему это так произошло? Я попал в место, это город единственный в мире, в котором медицинский факультет находится в политехническом институте.
0: Где это, в Хайфе?
2: Это в Хайфе, да. Больше такого нет нигде феномена. Угу. Ну, представляете, мы люди советские, привыкли, что медицинский факультет должен быть как минимум в университете, да, так как это во всем мире. И вдруг у меня мои дети поступают на медицинский факультет политехнического института и становятся врачами. Это одно из самых богатых высших учебных заведений в Израиле, и поэтому вот сейчас показывают фоны. Это, кстати, наша университетская больница, база Техниона, так называемого политехнического университета, и вот нашего медицинского факультета, где проходит обучение всех студентов. И мой сын, чем я уже горжусь сегодня, ведет всех студентов в Хайфе. Wow. И он уже, скажем, делает профессуру в этой клинике. И это мой наследник и мое продолжение, Алон Барак. А Хайфа, вот это было такое место, которое дало мне, на самом деле, дало мне вот все то, что я в этой жизни имею и чем делюсь со всеми теми, кому эта помощь нужна. Именно этот город стал городом моей судьбы, и он не просто так случайно. Меня очень много связывает с этим. Я считаю, что, конечно, самый красивый город в мире – это Нью-Йорк. Ну, а после Нью-Йорка – это Хайфа, безусловно.
0: А я бы поменяла местами. Я Хайфу очень люблю. Хоть я жила в Тель-Авиве, но Хайфа – удивительный город. И там вот сочетание каких-то культур самых разных пластов. И вот все-таки возвращаясь к вашей биографии, к вашей творческой биографии, доктор, да, к вашей карьере, очень многие русскоязычные евреи, которые приехали в Израиль, достигали каких-то высот в политике, в экономике, но медицина, вот так же, как доктор не даст мне ошибиться в моем мнении, практически нереально сдать экзамен на врача. Вот ты приезжаешь из Советского Союза, да? Ну, вы тут, наверное, все учились и, может быть, даже родились.
1: Я сдавала эти экзамены. Ой, я закончила класс. Московскую медицинскую академию имени Сеченова в 2001 году. И по окончанию своего медицинского факультета я приехала в Америку. И я прошла все эти
0: этапы.
1: На
0: английском языке.
1: Да, на английском языке.
2: В ней гениальный русский, и в ней гениальный английский. И два мозга, русский и американский, вот
0: латынь,
2: это делает,
0: наверное,
2: ее
0: еще
2: эксклюзивным латынь, врачом в мире.
1: Да, это латынь. Ну, я должна сказать, что действительно есть такая структура, Каплан называется, и я добрала эти курсы. Где-то около 2 лет у меня взяло на подготовку эти 4 экзамена. Это, конечно, не было просто. Нужно было заниматься с утра до вечера. Но я это сделала, и я не единственная, кто это сделал. Это возможно, если есть желание, если есть база. А, естественно, наше образование в СССР, в той России, оно было очень на достойном уровне. Поэтому все экзамены прошла с первого раза.
2: Главное, Мариночка, я хочу сказать и добавить, что те экзамены, на которыми мы встретились здесь, да, как врачи, они даже больше доказывали нам, советским людям, что мы ничего не знаем, нежели чем проверяли наши знания.
0: И в Израиле,
2: и в Америке абсолютно одинаково. У нас
0: всегда
2: просто
0: русские врачи, советские, я имею в виду,
2: ценились там, очень, да. Но мы были одни из самых лучших там. Мы приехали в Израиль, Соединенные Штаты, в Европу, и мы поняли, что мы, скажем, как-то вот, знаете, мы не можем абсолютно конкурировать с местной системой, потому что это другая медицина, другая школа. Как вы думаете, сколько врачей приехало среди 2 миллионов мигрантов в Израиль? Все вот в ту алию.
0: Помните, это
2: 89-90 года.
0: Притча: если нету скрипки, значит, он пианист. Ну, если уже и пианино нет, то он врач.
2: Вот.
0: А где столько зубов найти? Значит, безработица, как пел
2: совершенно
0: Владимир
2: верно.
0: Высоцкий.
2: Так вот,
0: все врачи.
2: На 2 миллиона приехало 35 тысяч врачей. Как вы думаете, сколько из них сдало экзамен в Израиле?
0: Не знаю.
2: 2 тысячи врачей. Вы представляете, что потеряла эта страна?
0: Вау.
2: 33 тысячи врачей остались не у дел. Ушли в депрессию, ушли в бизнес. Вернулись назад. Поехали в Германию, в Канаду, потому что тогда, на то время, 89-90, в этих странах были без экзамена выдачи дипломов. И я сделал вот такой вот, вы знаете, шаг, потому что имел уже диплом и лайсенс Европы, сдал флекс, который у нас в Израиле позволяли сдавать для того, чтобы получить лайсенс Америки. У меня получилось 3 диплома. Израильский, американский и европейский. И я создал школу из курс для людей, которые приехали, это были самые лучшие люди Советского Союза. Евреи, которым 60, 70 лет, 50 лет, доценты, кандидаты меднаук, доктора наук. И они все заходили к пацану в 23 года в аудиторию и понимали, что либо они приемлят его, либо не будет видно диплома. И этот курс продолжал 6 месяцев. И тогда люди получали то, что не дало государство наше, потому что курс был на иврите, литература только на английском, а экзамен на русском. Мозг врача сходил с ума, и сдавали экзамен буквально 7-9% популяции. Остальные врачи остались без диплома. Это было очень интереснейшее становление. И вот то же самое, что и в Америке. Евочка прошла, мы прошли в Израиле. Но вот, слава Богу, все это пережили. И сегодня сидим гордо перед вами и смотрим в достойные ваши камеры, которые дают нам право общаться с миром.
0: Хорошо. Вот, ну, для меня американская медицина вообще вне конкуренции, потому что меня недавно спасли буквально, просто вот спасли.
2: Абсолютная правда.
0: Но при этом, доктор, почему во всем мире такой авторитет у израильской медицины?
2: Это бум. Нет такой медицины. Есть американская школа, есть школа европейская, есть школа наша советская. Угу. И поэтому все, что создалось в режиме бума израильская медицина, вы понимаете, это конкретные люди, которые живут и делают феллоушипы в Америке, делают феллоушипы в Европе, едут в Японию, в Австралию, собирают опыт всего мира и, имея любовь к этой стране, возвращаются и аккумулируют опыт мира у нас в стране. Это конкретные руки. И это, кстати, была одна из целей моей жизни – собрать первые руки в Израиле, в Хореве, и собрать первые руки мира. Вот это то, что я и делал в этой жизни. И вот сейчас мы это делаем вместе.

0: делает бум израильской медицины, в которой важно соединение мозгов, технологий с нашим святым, это Иерусалимом. Этого нет ни у кого в мире.
1: Ах, вот
0: вот
1: все.
0: Отсюда
1: вот где собака
0: это
1: зарыта.
0: Соединение святого, где мусульманин в Аляксии, или это иудей в стене у стены плача, или это христианин в храме гроба Господня, получит максимум, и это создает бум израильской медицины. Люди получают излечение.
1: Вот я на старости стала очень сентиментальной. От ваших слов для меня это очень-очень важно услышать. Потому что моя семья смешанная. Я не еврейка. Но, как мой муж говорит, я за евреев могу морду поцарапать, да, если когда кто-то кого-то обижает. И при этом я знаю, что вот врач в Америке и врач в Израиле, кто бы перед ним ни был, если у врача республиканские симпатии, если перед ним демократ, он все равно будет спасать его жизнь. Так же, как еврей, у которого на столе, например, араб из контролируемых территорий. Я на 120% уверена, что и вы, доктор, спасете сначала жизнь человеку.
0: Я скажу вам больше, Мариночка. Мы 10 лет во время войны ИГИЛ приняли более 1 000 000 раненых из Сирии. Этого опыта не имеет ни одна клиника мира, ни одна клиника города, который сегодня может быть Нью-Йорком, может быть Москвой, может быть, вы знаете, и там есть война. Но такого количества семей ранений не пришло ни в один город мира. Хайфа, 100 километров от границы Сирии, приняла на себя это. Все было сделано за счет государства Израиль. И поэтому эксперты из Рамбам, которые этот удар на себя приняли, сегодня фактически могут, вы знаете, соревноваться и конкурировать с опытом любой страны и любого города.
1: Доктор, вот иногда граждане Российской Федерации, извините за высокий слог, говорят, ой, в Америке там ты можешь умереть под забором клиники, тебя не примут, если у тебя нет страховки. На что я всегда говорю, нет, сначала спасут человека, потом ты можешь иметь головную боль. Но ведь это так. Но сначала бросаются...
2: Безусловно. Нет такого госпиталя, который бы не оказал экстренную медицинскую помощь. Угу. Есть разные госпитали, а есть частные, а есть City Hospital. Вы можете зайти в emergency room, и вам окажут необходимую медицинскую помощь. Никто не откажется. Вот мы имеем рядом South Brooklyn Hospital, тот госпиталь, который был недавно, Coney Island Hospital, сейчас поменял название. Любой человек, вне зависимости от того, он легальный, нелегальный, какая у него страховка, какая у него социальный статус, сколько у него денег или вообще денег нет, этот госпиталь окажет помощь первую необходимую медицинскую. Никто не умрет. Мы будем бороться до последней минуты и сделаем все, что возможно, вне зависимости от социального статуса.
0: Я с доктором Евой Рубин стою на пограничном кастроле в Москве.
1: Так.
0: И пограничник, женщина, у нее текут глаза, и у нее красные глаза. Вы знаете, она приехала с американским паспортом, на нее посмотрели вот так немножко, и она говорит, девушка, у вас раздраженные глаза, и вам нужны капли. Ну, та по роли своей функции, занятости, так немножко строго ответила, ничего не нужно от вас, паспорты проходите. Этому человеку ничего не стоило продолжить свой путь. Она остановилась, обошла вокруг этого пограничного поста, вытащила эти капли и умоляла 5 минут, возьмите, это вам поможет. Скажите, почему? Какой забор? Вот будьте рядом с такими людьми, те, кто хочет услышать сегодня помощь, которую здесь оказывают, этот человек никогда не оставит без внимания человека, который нуждается в медицинской помощи.
1: Вне зависимости от национальности, страны проживания.
0: Политики, идеологии, религии и прочего всего.
1: Вот поэтому для меня всегда две профессии, самые главные в мире, на первом месте врач и учитель. Вот это две профессии, без которых, мне кажется, человечество...
0: Можно очень сильно поспорить. Евреи – это тоже профессия сегодня.
1: Доктор, давайте продолжим. Раз вы пошутили. Ну, тут, в общем-то, не шуточная тоже история. У нас есть пленка, где вы в Москве, в знаменитой программе принимаете участие.

0: Посвященный здоровью Малышева, там вы даете интервью, и вы рассказываете про историю своей семьи.
1: Это, конечно, самый такой важный момент в моей жизни, когда девочка, которую зарезал пьяный хирург на Украине, Донбасс, здесь сейчас идет война, и в животе не осталось ничего, каким-то чудом сумели довести до Киева, и 2 года она там лежала в состоянии, которым, скажем, никто не дал никакую надежду. И 12 стран мира официально, включая Соединенные Штаты, Европу, отказались от писем мамы, которая нашла 13-ю страну и стол мой. Я тогда принял решение полететь. И абсолютно тогда без никаких денег мы забрали эту девочку к нам в Израиль. Через месяц она вышла из всех своих болячек, и она уже была абсолютно той девочкой, которая могла, вот ее показывают сейчас на телевидении, тогда ей было всего лишь 9 лет, и мы, в конце концов, вынуждены были принять решение с ее мамой либо вернуться на Украину, где она могла, не дай бог, погибнуть, либо остаться в Израиле, но у меня был только один выход. Я должен был создать семью. Тогда не было любви. Любовь появилась потом. И судьба появилась потом. Но я сделал этот шаг, потому что эта девочка должна была продолжить лечение в Израиле еще много лет. Но в конце концов так родилась семья. И у нас уже общий ребенок, который 4 года отслужил в танках в Ливане. И стал сегодня тоже достоянием мира в плане IT. Зовут его Амнончик. Это такая рыба, которая выживает в любых течениях. И он выжил, слава богу, в Ливане. И в Ливанской войне последней. И вот сейчас это семья. И я вот, скажем, горжусь тем, что вся история моей медицинской жизни вот начинается с моей... Жена? Это моя супруга Рита, да. Я очень люблю. И она вот как раз тот человек, который со мной во всем. И когда дома есть тыл, ты можешь творить эти вещи и 3 раза сидеть в самолете для того, чтобы спасать людей и продолжать иметь очаг, который тебя всегда ждет.
0: Вот... Врачи без границ или международное вот это движение, когда врач или медсестра едет по белу свету. Вот дочка у меня медсестра, она РН, Анечка наша. Она учится еще дальше, но у нее одно время прям мы ее умоляли. Вот я поеду в Африку спасать детей. Ну, Аня, ну тебе что, здесь плохо в Инглвуд госпиталь? Как хорошо, прохладно. Ну да, 12 часов смены, тяжело. Вот, кстати, доктор, почему в Америке такие длинные смены, очень длинные? В Израиле, я слышала, чуть ли не 4 часа врач работает. Может быть, я ошибаюсь. Почему
2: так долго?
0: Вы знаете,
2: ситуация поменялась. Сейчас уже нету таких длинных смен, особенно у резидентов. Угу. Когда я делала свою резидентуру, у нас был 12-часовой шифт. И да, это было долго, это было изнурительно. Это не хорошо ни для доктора, ни для пациента, потому что уставший доктор, естественно, у него больше шансов сделать какую-то ошибку. Поэтому сейчас это очень соблюдаются правила. Вот я говорю касательно резидентов. У них есть регуляторные такие системы, где они обязательно должны отдыхать, где они обязательно должны уходить из госпиталя. И за этим очень строго наблюдают.
0: Ну, конечно.
2: Поэтому сейчас уже это не
0: происходит. Даже в телевидении и в редактуре там газеты глаз замыливается, да, человек устает, пропадает острота восприятия, да. И так далее. Но я помню, что тогда сын мой попал в автомобильную аварию, маленьким был, перебегал дорогу, разбили губу. И я помню, что доктор говорит, он ему зашил и говорит, я скоро уйду, вот ты потом будешь разговаривать вот с таким-то доктором. Я говорю, как, вы же только сейчас пришли. Он говорит, у меня 4 часа смена. Или я тогда его не так поняла, наверное, мой иврит был не такой богатый.
1: Ну, на самом деле, доктор Евочка права, сейчас это все по-другому. Но вы коснулись очень интересного вопроса. Врачи без границ, мы с этим доктором уже теперь вместе в этом проекте. И я вот очень бы хотел ее впечатления. Мы, значит, посетили Уфу, где сегодня есть, знаете, дроны падают там на голову. Ну, мы опять вне политики, вне того состояния, в каком риске мы находимся, когда мы летим. И вот мы вместе летим в Уфу. на проект, который называется «Территория женского счастья». Как сделать женщину счастливой? Вы понимаете?
0: Интересно.
1: Там есть много секций. Там есть секция спорта, культуры, творчества. И одна из самых главных секций, потому что я не знаю женщину, одну в мире, которая больная, и она счастливая. Вы видите такое? Вы представляете? Поэтому без нас там ничего не обходилось. И мы посетили с Евой вот этот проект. Представьте себе, Башкирия – это часть России. Мы едем вне политики, вы представляете? И мы там, Израиль и Америка, мы становимся центром планеты всей. И мы говорим, как мы видим это. Она как женщина, я как мужчина. Как эта женщина может стать счастливой через здоровье? И вот здесь я вот хотел два слова, чтобы сказала Ева, ее впечатление, она прилетает в военное время за там 16-18 часов с тремя пересадками и привозит американскую тему, когда русские врачи сидят, опустив челюсти на стол и с уважением слушают ее, несмотря на то, что есть политика, но мы врачи вне политики. И вот вы знаете, в первую очередь я был счастлив увидеть доктора из Америки в России счастливый. А вот так это было или нет, пусть скажет сама Ева, пожалуйста.
2: Вы знаете, для меня это было очень интересно. Ну, во-первых, потому что моя родина Россия, я там выросла, я там получила образование. И 25 лет спустя я приехала уже не как россиянка, а как американка со своим опытом.
1: То есть как минимум одну женщину я точно сделал счастливой в России.
2: Да, и мне безумно хотелось поделиться моим опытом, который я приобрела здесь. Естественно, медицина Америки, она на другом уровне по сравнению с оставшимся миром и Россией. Естественно, те технологии, те лекарства, которые мы есть, которые сейчас у нас есть и уже доступны для наших пациентов, их нигде больше не найти.
1: Марина, но сам благодаря по себе проект ней, благодаря был уникальный. Сейчас она продолжит. Уж точно в медицинском мире они поняли, что это дружественная страна.
0: Как ах, минимум. Вот как.
1: Вы понимаете?
0: Вот была цель.
1: А теперь продолжайте, пожалуйста.
2: Сама идея, понимаете, уникальная в том, что это был огромный комплекс. Угу. Огромный комплекс. Там было тысячи женщин, которые приехали из разных уголков
1: мира.
2: Мира, да, мира.
1: Чтобы
2: не
1: стать
2: только Башкортана,
1: счастливыми.
2: Чтобы обсудить свои проблемы. Мне эта идея настолько понравилась, да. Я даже вот стала думать, а почему в Америке нету такой конференции или такой вот дней, посвященных женщине, где любая женщина может прийти с любыми вопросами.
0: Вау,
2: по поводу
0: интересно.
2: Здоровья, по поводу бизнеса, по поводу... Ну вот все темы, основные темы были покрыты.
1: Мы были
2: это
1: в центре всего внимания мира. Израиль и Америка. Вы знаете, хотите вы этого или нет, мы построили тон этого всего события. И не без этих выступлений, и не без этих, вы знаете, интеллигентных заявлений. Угу. Ну, и я вот благодарен, что вот я как мужчина стал счастливым, потому что территория женского счастья, она складывается через нас, мужчин. Мы делаем вас счастливыми. И это стал такой конгресс, который объединил все и вся, женщин и мужчин, весь мир планеты. И вот Ева с ним свой несла вклад как американка, и еще на какой территории.
0: Вау.
1: И поэтому
0: вау,
1: вот это
0: было нелегко,
1: просто неповторимая уверена. В мире поездка, где все страны мира получили огромное удовольствие от идеи. И вот вы слышите сейчас из первых уст, как можно соединять страны, как можно соединять мир и делать мир во всем мире через медицину и через здоровье.
0: На этом потрясающем вашем слогане, доктор, давайте сделаем первый перерыв на рекламу, затем наша программа продолжится, дорогие друзья, и мы будем принимать ваши телефонные звонки 718-475-32-00.

0: Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
1: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива, ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться и петь. Я счастлива, что нашла вас, доктор.
0: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
2: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
3: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
4: Я Элла Залкин, business and real estate transactional attorney.
2: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
3: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
5: Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода.
6: Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица, а потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших ушедших в вечность родных и друзей.
7: Мы снимаем с вас тяжесть утраты с достоинством и профессионализмом.
0: Мемориальный дом Лисовецкий. 718-421-42-42. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303.

0: Дорогие друзья, продолжается наша сегодняшняя необыкновенная передача, потому что сегодня у нас два врача, как у нас бы сказали, высочайшей категории. Душевной, духовной даже, да, потому что у нас очень много хороших врачей и в Америке, и в Израиле, и в России, и в Украине, в Таджикистане. Человек, который выбрал себе профессию врача, не может быть плохим. Он может быть или хорошим, или очень-очень хорошим. Вот у меня сегодня два очень-очень хороших врача. Это Ева Рубин, она американский доктор, практикует в разных госпиталях. Она, вообще ее специализация пульмонолог, правильно, доктор?
1: Пульмонолог.
2: Легкие планеты и наше дыхание всего мира.
0: Да, но вы, доктор, мало того, что вы руководитель всех центров и клиник, каких только можно и нельзя, вы еще и практикующий доктор. И вот, как мне кажется, у вас профессия, которая ответственна за все. Вы должны быть прекрасным диагностом. Вы должны видеть сразу проблему человека. И почему при вашей занятости, при вашем, как я понимаю, доходе, судя на этот, по этому букету хотя бы, да, чего вы не бросите вот эту нагрузку? Почему вы лечите людей?
2: Вы знаете, это тот случай, когда работа – это праздник. Угу. Это уже не нагрузка. Это потребность. Это жизнь, это азарт. А уж тем более, когда вы спасаете людей. Вы совершенно верно сказали, что вы должны быть там диагностом, таким, другим. Вы знаете, это самый первый вопрос, который звучит от людей. А кто вы по специальности? И тогда я отвечаю очень просто. Вы знаете, скажите свой вопрос, и я скажу, кто по специальности должен отвечать за вашу жизнь.
0: Вот как?
2: За ваше здоровье в Израиле, в Европе, в Америке. Есть люди, которые должны быть ответственны. И сегодня тенденция в мире – это уже не специалист-гинеколог. И это уже не специалист-офтальмолог. Это специалисты по болезням. Угу. Они делают свои специализации над конкретной, каждой конкретной болезнью. Люди не из медицинского мира, пациенты, не понимают это, не могут знать это, и поэтому они не попадают в правильные руки. И очень часто это наша вина. Мы, врачи, со своими эго и другими тенденциями к слабости назвать себя непонимающими в той или другой области, не наводим этих людей на правильные руки, на правильный путь. И таким образом иногда это абсолютно вот без преувеличения, вы знаете, вред здоровью, а иногда это жизни людей, которые мы теряем из-за того, что человек не был в правильных руках.
0: Okay.
2: Так вот, это то, что я делаю в этой жизни. Когда вижу человека, когда слышу человека, когда пытаюсь нацелить его на правильный путь, это создать вокруг него коллегию. Это тоже то, что не происходит в этом мире. Вот со мной рядом коллега, которой я горжусь сидеть с ней. И тем не менее, это очень тяжело. И в Израиле, и в Америке собрать несколько врачей в одном месте для пациента – это тяжело и иногда невозможно. Невозможно, когда это мультидисциплинарная тема. Когда у человека рядом должен быть и диабетолог, и невропатолог, и офтальмолог, и нефролог. Это просто невозможно. И тогда он получает с разницей в 3-4 месяца, вы понимаете, пинг-понг ко всем этим врачам. Никто этим не координирует. Угу. Он остается в полном неведении того, что происходит.
0: А время идет.
2: Что ему назначили.
0: Да.
2: Куда завтра все это движется. Поэтому кто-то должен быть папа и мама. Понимаете, болезней. И мы с Вевочкой вот делаем эту папу и маму, мы делаем их. И люди получают ответы на те вопросы, которые не получают в одной коллегии, ни в одной иногда клинике, ни в одном месте, пока мы не создаем эту другую совершенно науку, науку организации, потому что спорить о профессионализме врачей Израиля, Америки – это абсолютно бессмысленно. Это лучшая медицина мира. А вот организация, администрация и логистика страдают, и эту палочку мы поднимаем, уровень на совершенно
0: вот
2: другой.
0: Вот в этом еще и талант должен быть организационный, административный. У нас очень много желающих задать вам вопрос. И если позволите, я уже открою прямую линию, телефонную 718-475-3200. Дорогие друзья, пожалуйста, слушаем вас. Говорите вы в эфире нашей передачи народной «Мысли вслух». Пожалуйста.
1: Марина, меня слышно?
0: Это Грегори Дэвидсон.
1: Да, это актриса Грегори Дэвидсон. Но я не мог пропустить возможность позвонить в передачу. Добрый день, Марина. Я приветствую вас и всех, кто видит и слушает студию RT на Дэвидсон Радио. Я приветствую наших гостей, студии докторов, профессора Романа Барака и доктора Евы Рубин. Ева, помимо того, что замечательный врач, она еще очень очаровательный человек. Я думаю, все, кто придет к ней, у кого будет ее с ней визит, тоже согласятся со мной.
0: Я согласна. Я согласна.
1: Согласна, Марин, да. Так уж получилось в моей доиммиграционной биографии, что, не будучи врачом, я 10 лет проработал в институте грудной хирургии, и диссертация моя была по медицинской диагностике. И это к тому, что, когда касается врачей, я к своему мнению достаточно, прислушаюсь и достаточно ему доверяю. Прежде чем я начну говорить о наших сегодняшних гостях, доктора Барак и Рубин, я бы хотел поделиться своим мнением об американской медицине. Я слышал то, что уже говорил сегодня в этой передаче. Во многом я согласен, но просто хочу несколько примеров, фактов из моей практики. Америка тратит на медицинские исследования намного больше, чем любая другая страна мира. И по внедрению научных разработок в медицинскую практику тоже мы на первом месте в мире, и с этим трудно спорить. И по моему глубокому убеждению, когда надо что-то удалить или пришить, то Америка даст фору кому угодно. Наверняка кто-то возродит и приведет другие примеры, но со статистикой не поспоришь. Это я про хирургию. Но когда дело касается остальных разделов медицины, Америка отстает от многих стран, и в первую очередь от Израиля. Израильская медицина, в свою очередь, в том числе и не хирургическая, занимает одно из первых, если не первое место в мире. Опять статистика, и с этим не поспоришь. Мне кажется, что это связано в первую очередь с отличным медицинским образованием и качественной организацией медицинской службы страны. Об этом уже говорилось, и известно, что многие израильские студенты, медики и практикующие врачи проходят практику и специализацию у нас в Америке. И я это все к тому, что альянс израильского профессора доктора Романа Барака и американского врача Евы Рубин дает врачебный результат, который трудно превзойти. Факт, что я являюсь пациентом этих врачей, доверяю им свое здоровье, говорит сам за себя. Это все, что я хотел сказать сегодня. И раз уж передача посвящена медицине, самое время пожелать здоровья вам, Марина, нашим сегодняшним гостям, врачам Роману Барак и Ева Рубин, ну и, естественно, всем телезрителям и радиослушателям. Спасибо за внимание. Марина, микрофон ваш.
0: Спасибо.
2: Спасибо, огромное Григорий. Спасибо. Здоровья. Огромного здоровья вам.
0: Спасибо
2: за эту честь быть здесь, в вашей студии, вместе с Мариночкой, на такую уникальную беседу. Спасибо, это могло произойти только в вашей студии и только с вашей помощью. Гордимся тем, что мы с вами.
0: Спасибо большое. Давайте примем еще звонок. Пожалуйста, слушаем вас. Только надо убрать звук радио или телевизор.
3: Алло.
0: Да, пожалуйста.
3: Я Марине, спасибо.
0: Да, слушаем
3: спасибо
0: вас.
3: Спасибо за то, что вы меня взяли.
0: Так, как вас
3: спасибо
0: зовут?
3: Спасибо гостям, которых вы пригласили.
0: Так.
3: У меня вопрос к Бараку.
0: К Бараку Обаме. Роман Барак.
3: Да, Бараку.
0: Да-да.
3: Значит, ну, во-первых, то, что он говорил, это просто снял все мои действия за много лет моей жизни, то, что я там делаю. Меня зовут Майкл Сороцкий. Я бы хотел вас спросить, а вы знаете, применяете ли вы пробиотики? Имеете отношение к ним?
2: Вот. В ограниченной очень мере, потому что мы используем пребиотики только при длительной терапии антибиотиками. Когда идет речь до месяца лечения, конечно, пробиотики становятся решением каждого конкретного человека и выступают как, больше как биологические добавки. Поэтому мы сегодня относимся к этому в части случаев как к неконвенциональной медицине и в длительных медицинских, абсолютно вот таких вот доказанных, необходимых случаях, когда нужно дать антибиотик на месяц и более, вот тогда мы советуем. Но у нас в Израиле пробиотики становятся, знаете, таким нерецептурным лекарством, когда можно взять...
0: Все равно как кефир.
2: Да, не нужен рецепт. Вы имеете очень часто, знаете, такую науку от, с интернета. Многие читают и принимают сами решение, принять все-таки пробиотик или нет. Если вы хотите слушать мнение конвенциональной медицины, то короткий курс антибиотикотерапии до 2-3 недель не требует никакого применения пробиотиков. Во всяком случае, что-то, что доказано в медицине в мире, нет, что они что-то меняют при коротких курсах антибиотиков.
0: Спасибо большое. По-моему, очень полноценный ответ. Юра, режиссер, если хотите, можем принять еще один звонок и дальше... Да, пожалуйста, говорите. 718-475-3200. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. У меня вопрос к врачу-пульмонологу.
0: Ева Рубин ее зовут, да-да.
4: Да-да. Насколько я знаю, lung cancer – это киллер номер один среди кэнсеров в Соединенных Штатах, да и во всех развитых странах. Но проблема в том, что он плохо выявляется, потому что симптомы возникают на поздней стадии. Но, насколько я знаю, low-grade CAT scan позволяет выявить опухоли на ранних стадиях. У меня вопрос, почему это не стало стандартным тестом, скажем, как колоноскопия? Я понимаю, это дорого, это требует затрат, но наша страна славится гуманизмом и, наверное, имеет смысл вложить деньги в это дело.
0: Если можно, спасибо. Доктор, вот на эту камеру.
5: Да.
0: Спасибо.
5: Вы знаете, я согласна с тем, что вы сказали, и я единственное, что не могу согласиться, что это не стало стандартным тестом, потому что это является как раз стандартным тестом. Я делаю такой скрининг, я с удовольствием помогу вам с этим, если у вас есть какие-то проблемы. Это уже несколько лет целые программы для пациентов, которые являются high-risk patient. Если вы курили на протяжении 30 лет, и если вы бросили курить в течение 15 лет, то этот тест автоматически покрывается страховкой, любой страховкой. Поэтому я не знаю вашу историю, я не знаю, сколько лет вы курили и когда вы бросили, но это вопросы, которые мы заполняем для того, чтобы послать пациента на low-dose CT chest, и я его делаю каждодневно. Каждодневно обязательно.
4: Я знаю об этом. Меня только смущает вот этот отбор по поводу high risk. Я знаю очень много людей, которые погибли от этой болезни и не были в зоне high risk. Например, мать моего товарища в жизни никогда не курила и умерла от рака легких. В отличие, предположим, колоноскопия, там нет деградации high risk, low risk. Все после 40-45 лет страховка им оплачивает этот тест. Желательно, чтобы и этот тест тоже так вот оплачивался.
5: Ну, здесь мы должны, естественно, пользоваться той guidelines, которую сейчас approved by страховками, и вот эти вот критерии, к сожалению, да, они лимитируют нас в определенной степени, но я вам должна сказать, что пульмонолог всегда может найти причину, почему вам этот CAT scan может быть показан, не как lung cancer screening, а как тест, который позволяет увидеть вашу анатомию легких. Первым делом мы делаем chest x-ray. Это обязательный тест, который любой человек может сделать. И если у нас есть какие-то подозрения на то, что есть какие-то аномалии на обычном X-ray легких, то в таком случае CAT scan показан. Это не будет low-dose CAT scan, это будет стандартный CAT scan. Мы всегда можем объяснить в страховке, почему нам этот тест нужен. Вам нужен, соответственно, доктор, который будет знать, как вам сделать этот тест, который, естественно, помогает диагностировать рак легкого на ранних стадиях, потому что, естественно, chest x-ray не помогает нам в этой ситуации. Но если есть какие-то причины думать, что этот человек может это иметь, если есть second-hand smoking, где у вас многие родственники или в вашем окружении люди курили, если у вас есть family history, кто-то из ваших родственников имел lung cancer. Сейчас мы уже даже делаем, если мы находим небольшие узелки на кяскине, мы делаем antibodies for lung cancer, antibodies, это blood test. То есть вы можете, безусловно, поговорить с вашим пульмонологом на эту тему, и я уверена, что пульмонолог сможет найти и доказать вашей страховке, почему вам нужно делать этот тест. То есть всем моим пациентам, которые, я считаю, у которых есть либо
2: история... Я не уверен, что телезритель захочет говорить с каким-то пульмонологом после того, как увидели и услышали вас. Но я, как вы разрешите мне, добавлю два слова. Две еврейские копейки. Уважаемый телезритель, все, что вам сказала сейчас доктор Рубин, это, конечно, гениально, просто и абсолютно доказано, но я хочу сказать вам, что вот я директор института большого скринингового центра у нас в Израиле, и когда касается речь о вас, лично вас, и вы, конечно, совершенно не думаете уже о том, как там медицина кого-то защитит, а вы думаете о своей жизни, то день завтрашний, а мы уже в сегодняшнем дне это делаем, это совмещенный functional MRI с ПЭТом, когда антитела вводятся в организм вместо гадолиниума, который был всю жизнь контрастом на МРТ, плюс ядерная медицина, это позволяет сегодня определить до 100 тысяч клеток в очаге опухоли. Это фактически миллиметровые очаги, когда CAT-скан не позволяет определить меньше, чем 10 миллионов клеток. То есть это гениальное продвижение, которое буквально в ближайшие 5-7 лет появится, но мы не хотим за эти 5-7 лет пропустить тысячи жизни, и в том числе вашу жизнь. Поэтому есть сегодня скрининги, которые пока не скрининги во всем мире, но это уже скрининги, которые утверждены в частных институтах. И это все идет к тому, что ядерная медицина, совмещенная с новейшими технологиями МРТ, которые называются functional MRI, они сделают сегодня определение опухоли на таких стадиях, когда невозможно пропустить опухоль, которая убьет человека, она не будет метастатической, ее можно будет удалить, и вы выиграете заново жизнь и проживете еще, как у нас евреев говорят, 120.
0: Ой, я извиняюсь, вот, что добавил. Вот, нет, это очень хорошие слова, и я вот, доктор, в связи с этим хотел задать вопрос. Я уже на протяжении, наверное, лет 30, может быть, я просто раньше не интересовалась, может быть, это и дольше, слышу вот такое, как медицинский туризм. И люди со всего белого света едут в Израиль. Почему?
2: Эта тема немножко после 7 октября, конечно, вы знаете, как стала менее активной. Но по-прежнему мы продолжаем иметь инерцию, и все равно те случаи, когда идет угроза жизни, когда идет отказ от человека, потому что как бы сделано все. Вот больше нечем помочь. Причем не на уровне шарлатанов, а на уровне больших университетских госпиталей, людей, которые знают, о чем говорят. Вот таким людям в первую очередь мы лечим их мозг и говорим, что человек в первую очередь умирает мозгом, надеждой, своим психологическим
0: сознанием, наверное.
2: Сознанием. Да. Сказать человеку, больше тебе нечего делать, и давай мы тебя ведем в стадию trial, где ты будешь принимать таблетку и не знаешь, это что, таблетка или это порошок. Это просто, знаете, ну, нам, советским людям, это непонятно. Потому что, в первую очередь, мы даем надежду, и человек должен жить, а не умереть, когда ему сказали «все». Не может быть такого. Поэтому мы говорим сейчас, медицинский туризм уменьшился в своей активности, но уж те случаи, когда есть угроза жизни, неважно, Америка, Россия или это Африка, к нам едут на второе мнение, потому что мы организовываем вот это, чего людям не хватает. Надежда, коллегия, которая садится вокруг этого человека на обсуждение.
0: Специалисты разных...
2: Совершенно верно. Это очень непросто сделать ни в какой больнице мира. Угу. Собрать сразу несколько человек и решить и дать ответ на все вопросы. Угу. Проверьте нас. Позвоните, приедьте. Не разочаровывайтесь. Не уходите в депрессию. Скажите, раз это случилось... Значит, это должно было случиться. Давай попробуем этот шанс. Нас уже проверило время и многие люди. Но каждому конкретному человеку, которому мы сегодня можем помочь, когда вот этой надежды нет, угу. мы с удовольствием поможем. А в принципе, это заслужил каждый человек. У каждого сегодня есть какая-то жалоба или какой-то диагноз. А иногда есть жалоба, нет диагноза. Есть диагноз, нет лечения. Или есть лечение, но нет эффекта. На все эти случаи мы хотим дать то решение, которое человеку покажет правильный путь. И ответит только на два вопроса. Где мы сегодня стоим и как жить дальше? Вот эти два ответа мы даем каждому, кто обратился к нам.
0: Аншлаг вопросов, уважаемый доктор Ева, уважаемый доктор Роман. Пожалуйста, слушаем вас. Только я вас попрошу покороче, потому что осталось чуточку времени, чтобы все успели. Пожалуйста. Надо убрать звук радио или телевизора и говорить в телефон.
2: Самая дорогая валюта в мире – время.
0: Да, время, конечно. Слушаем, алло. Пожалуйста. Да-да.
6: Марина, здравствуйте. Большое вам спасибо за ваших гостей, которых вы пригласили в студию. У меня такой вопрос. Значит, у меня у жены обнаружил МРА, показал 1,8 сантиметра киста на аденомах. Алло?
2: Да-да, мы вас слышим.
6: И что это такое?
2: Это называется почти в 9 из 10 случаев это называется инцидентилома. То есть это во время просто инцидент такой, случайная находка в переводе с профессионального английского. И поэтому в большинстве случаев это киста не имеет никакого значения для вас. С этим вы проживете очень много лет. Но если вы начинаете иметь какую-то жалобу, то эндокринолог должен сделать вам специальный гормональный профиль, который проверяется в моче и в крови, чтобы понять, что эта киста не продуцирует болезни. Тогда это может быть так называемый кушинг, это может быть кон, это может быть феохромоцитома, который выделяет разные инстанции. И тогда решается вопрос коллегии уже эндокринологов и хирургов, нужно ли это образование удалить. Если оно кистозное, и вы сделали именно МРТ, то, скорее всего, это инцидентилома, и она не имеет никакого клинического значения в большинстве, в подавляющем большинстве случаев, поэтому можно жить спокойно, но показать еще раз это эндокринологу, который решит, приведет он вас к гормональным проверкам мочи и в крови или оставит это без внимания.
0: Доктор Ева Рубин, пульмонолог, практикующая в Америке. Доктор Роман Барак, который практикует по всему миру. Я бы вас еще, доктор, назвала медицинский дипломат. Вот вы и внешне очень производите впечатление человека международного уровня.
2: Ну, простите меня за мой галстук.
0: Нет, нам в радость. Если позволите, еще один вопрос, и потом, наверное, уже подытожим.
2: Мы здесь ради вас, вы знаете, Мария, да? Когда мы с вами, нам хочется вот остаться здесь до завтрака, если вы позволите.
0: Оставайтесь до
2: следующего. Нет, ради того, чтобы помочь людям, конечно же. Елочка тоже ждет вопросы, и мы хотим чередоваться.
0: Давайте, пожалуйста, слушаем вас. 718-475-3200. Не забывайте убрать звук радио или телевизора. Пожалуйста, слушаем.
7: Алло, добрый день. Я звоню просто поприветствовать таких замечательных врачей и их начинание кооперации с Башкирией, Уфой. Я уфимка, в Америке живу 35 лет, и я очень рада, что такие инициативы существуют. Я о них не знала, потому что в Израиле у нашей семьи много.
2: Знаете, как я рад вас слышать,
7: замечательных врачей.
2: Уважаемая телезрительница.
7: Это говорит о том, что действительно...
2: Спасибо вам огромное. Мне вручили в Башкирии народного врача Башкирии. Мне так приятно вас слышать.
7: Мне политики, я желаю успеха и присутствующему Роману, который помимо замечательного врача, еще и оратор, и политик, вы правильно сказали.
0: И красавец-мужчина.
7: Замечательный врач. Успеха и кооперации.
0: Спасибо дорогая.
2: Спасибо огромное.
5: Очень понравилось Башкирии.
0: Да? Серьезно?
5: Очень
0: мед,
5: красиво.
0: Наверное, там вот знаменитый.
5: Мед башкирский, да.
2: Это... Нуреев, балет там родился, вы представляете?
0: Он из Башкирии.
2: Да, он из Башкирии, умер потом во Франции, но это балет, который сегодня каждый третий человек в Большом театре, это уфимец. Там началась школа Нуреева. Ну и очень много всего, что делает этот регион просто уникальным. И всех приглашаю. Вот именем Ради Фаридча, это мой очень близкий друг.
5: На территорию женского счастья. Теперь это ежегодная конференция для всех женщин мира.
2: Да, Кариночка Владимировна, она вот от руководитель этого проекта и вот такой вот, скажем так, хозяин фонда территории женского счастья. Ну, просто еще раз, вот, женщины, будьте счастливыми. Вместе
0: вот
2: со своими мужчинами.
0: Какие замечательные слова, на которых мы, в общем, заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Но я очень надеюсь, доктор Ева, доктор Роман, что вы не первый раз к нам пришли. То есть первый, но не последний, да? Что у нас еще будут, может быть, какие-нибудь еще встречи, потому что, видите, у телезрителей даже без объявления моего еще, без моего призыва люди стали вам задавать вопросы.
2: Вся эта передача, Мариночка, это комплимент огромный моему брату, любимому, красивому. С кем ты живешь?
0: Вот с такой жемчужиной, да.
2: Да, это смертельная комбинация профессиональная, а у них смертельная семейная комбинация. Самый красивый и самый теплый дом в Америке, как они принимали. И все мои казаны, которые ждут меня сейчас в Нью-Джерси, это в Нью-Йорке, везде. Всей Америке низкий поклон за самый лучший визит мой, который состоялся сейчас вот в последнюю неделю здесь, для того, чтобы сделать вот такой стартап и показать людям, что мы хотим вам помочь, несмотря на то, что вы то место, откуда начинается все то медицинское начало мира. Правильно Григорий сказал, что вы лучшая страна в мире в медицине, вы такой останетесь навсегда, а мы хотим быть просто на карте мира вместе с вами.
0: Он отметил хирургию. Все остальное можно...
5: Мариночка, одно слово хочу добавить.
0: С удовольствием, доктор.
5: Дело в том, что врач – это, естественно, очень непростая специальность, правда? Это комбинация знаний, прежде всего, технологий плюс искусства.
0: Сердце еще.
5: Искусство, да. Вот это и есть вот это сердце. Как вы сказали, в Америке масса хороших врачей. Но чем отличается доктор Парак? Это вот это искусство общения с людьми.
0: Да.
5: Подойти к каждому индивидуально, объяснить, рассказать. Люди выходят от врача, они не знают, что происходит.
0: Вселить надежду не искусственным образом, а именно основываясь на своем опыте, знаниях, и дать надежду человеку. Я просто должна низко-низко вам покланяться и подождать следующей с вами встречи. Наслаждение с вами общаться. Мы просто должны улетать из эфира. Спасибо вам.
2: Низкий поклон.
5: Нам было очень приятно с вами сегодня встретиться
2: встреч.
5: И со всеми пациентами, и со всеми, кто с нами сегодня был. Большое спасибо за ваше внимание. Мы тоже надеемся на скорую встречу. И мы, естественно, доступны с доктором Бараком для всех, кто хочет проконсультироваться и получить второй мнение.
0: Я просто повторю: Ева Рубин, Роман Барак.
2: Я был счастлив с двумя самыми лучшими женщинами мира. Спасибо вам.

0: быстрая утомляемость, онемение и покалывание в конечностях, дискомфорт при ходьбе – это симптомы сосудистых проблем. Время обращаться за профессиональной помощью к специалистам сосудистого института Sinai Diagnostics. Ранняя диагностика и безоперационное лечение помогут избавить вас от серьезных проблем в будущем.
1: Sinai Diagnostics 718-615-41-00.
0: Процедуры проводятся амбулаторно, быстро, безболезненно и покрываются страховками.
2: Чтобы вкусить все прелести города Большого Яблока, нужно иметь крепкие зубы. А чтобы иметь крепкие зубы, нужно иметь крепких дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум

0: Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода.
1: Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица, а потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших ушедших в вечность родных и друзей.
2: Мы снимаем с вас тяжесть утраты с достоинством и профессионализмом.
3: Мемориальный дом Лисовецкий. 718-421-42-42.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Я приветствую дорогих зрителей телевидения RTN в программе «Мысли вслух». Естественно, одновременно нас слушают по радио Дэвидсон на волне 620 AM. Мы работаем синхронно, но я призываю радиослушателей задуматься и подписаться на наше телевидение RTN, потому что лучше один раз увидеть, чем 7 раз услышать. Но мы работаем все равно, все вместе. Эту часть нашей программы мы посвящаем интересным событиям и дням рождения или ухода в мир иной интересных людей, которых мы запомнили, которых мы знаем. И вот давайте прямо начнем, немножко забегая вперед, буквально с 3 августа. Дело в том, что 3 августа в США будет отмечаться День арбуза. Купите себе хотя бы фрагмент от него. Вообще мировой рекорд по весу арбузов составляет примерно 90 килограммов 710 граммов. Во всяком случае, такой массы достиг арбуз сорта Каролина Кросс, Каролайна, наверное. А самый дорогой арбуз под названием Денсуке продали на аукционе в Токио за 350 тысяч йен. Это примерно 3 500 долларов. Вообразите себе арбузик, да? В 1492-м Христофор Колумб отплыл из города Палос де ла Фронтера на 3 каравеллах Санта-Мария, Нинья и Пинта в поисках морского пути в Азию. Началось первое путешествие Колумба в Новый Свет. 1778 в Милане открылось здание оперы «Ла Скала». На открытии прозвучала опера Антонио Сальери «Признанная Европа». И лишь, внимание, в 1997 году суд Милана полностью оправдал Сальери, которого, как мы знаем, обвиняли в убийстве Моцарта. 1908 год. В Филадельфии открывается метро. 1922 год. Радио Нью-Йорка примерно применило первый в мире звуковой радиоэффект. То есть по радио двумя кусками дерева было изображено хлопанье дверью. Это было впервые в истории. Ну и, наконец, 1971 год. Пол Маккартни, Битлз, сформировал новую группу после того, как Битлз распался, и назвал ее «Wings» – «Крылья». Так вот, мы сейчас с вами послушаем песню, название которой, может быть, кому-то ничего не скажет. Но как только вы услышите первые аккорды, вот группа «Wings» – Пол и Линда Маккартни. Поется там примерно такое. В джунглях, живя в палатке, ты не используешь деньги, ты не платишь за квартиру, ты даже не знаешь, который час, но тебя это не смущает. Когда включают свет, просто моргни и не вздумай волноваться. В этом нет никакого смысла. И перестань спешить. А теперь песня!

0: Я добавлю к этому исполнению, напомню, что Пол Маккартни и юная Линда, и, как кто-то написал в комментариях, трезвый Дэнни Лейн записали эту песню, и мистер Вандербит. Пол Маккартни решил почему-то записываться в Нигерии, и тогда... Ударник и гитарист дезертировали, они туда не поехали. И Пол Маккартни в результате сам практически играл на всех инструментах. И на гитаре, басу, ударных, клавишных. И потом, если вы помните, вокально-инструментальный ансамбль «Веселые ребята» исполнял эту песню, естественно, на русском языке. Автор русского текста был Леонид Бергер, вокалист, знаменитый, замечательный, вообще выдающийся. Ну и говорят, что текст... от английского очень сильно отличался, но, тем не менее, мы очень хорошо знаем эту песню. У нас есть телефонные звонки. Давайте тогда откроем линию. 718-475-3200. Пожалуйста.
1: Алло, алло.
0: Да-да, слушаем вас.
1: Марина, можно вам задать вопрос?
0: Пожалуйста.
1: Пожалуйста, простой вопрос. А можно ли считать человека шарлатаном, автора первого правоэтического патента, который не имеет аналога формулы, и который опробировал во всем мире полевой хирургии по всему миру, и был запатентован в Америке, и эта формула работает. А автор, сам профессор медицины и микробиологии, посвятил это всю свою жизнь. Как вы считаете? Можно его считать шарлатаном?
0: Я помню вашу историю. Я помню вашу историю. Вы на радио мне звонили тоже. Вы доктор, и вы придумали какое-то лекарство, и вы пострадали. Я помню это. Я не обладаю де юре, да, и у меня нет юридического права давать оценку, но наверняка есть люди, которые могут ответить вам на ваш вопрос. И примите мои, ну, соболезнования, что называется, если вы пострадали. Давайте еще один вопрос, пожалуйста. Слушаем.
2: Здравствуйте, Марина, это Алекс.
0: Здравствуйте, Алекс, дорогой. Как да. вам понравилось «Хоп, хей, хоп»?
2: Вот я хотел вам сказать, вам и вашему режиссеру Мадлен Иванову специальное отдельное спасибо за песню, которую у нас в народе называли «Хоп, хей, хоп».
0: Да, причем обратите внимание, до хип-хоп она появилась еще, да?
2: Да, это точно. Один интересный факт по поводу этой песни. Когда Пол Маккартни поехал на гастроли в Киев, он с удивлением узнал, что эта песня номер один среди его слушателей. Он был так удивлен, для него это была такая веселая проходная песенка.
0: Да, а у нас
2: Украине,
0: вся страна
2: номер один.
0: Из всех окон это звучало, да, и мы все танцевали на дискотеках под нее, это правда. К выбору этой песни и многих других приложил еще руку сегодня наш редактор. Он не часто нас посещает своим талантом, но у нас есть еще Саня Лещенко. Вот мы сегодня втроем трудились над этим выпуском, так что всем огромное спасибо и Юре, и Сане.
2: Я очень рад, что столько людей разделяет мои вкусы.
0: Да, да, спасибо. Я спасибо. Очень рада. Я, спасибо. Кстати, о вас вспоминала. Думаю, наверняка у Алекса будет отклик на эту песню.
2: Да,
0: спасибо.
2: Я фанат Битлз, Пола, Маккартни и вообще этого времени. Спасибо большое еще раз.
0: Спасибо вам, Алекс. Дорогие друзья, повторю, в этой части нашей программы мы вспоминаем какие-то исторические события и дни рождения интересных людей. Вот я вам скажу, что 3 августа 1923 года родился Вадим Коростылев. Умер в 97-м. Кому-то это ничего не говорит, да? Вот я начну с того, что он русский советский писатель, поэт, драматург, сценарист. И теперь я говорю название песенки о хорошем настроении из кинофильма «Карнавальная ночь». Так вот, музыка Анатолия Лепина, стихи Вадима Коростылева.

0: работал на севере. Вот очень интересная биография у человека. Мне кажется, он отовсюду немножко набрал жизненного опыта и сочинял вот такие замечательные легкие произведения. Что ж, принимаем, наверное, телефонные звонки. 718-475-3200. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте.
1: Красавица, ненаглядная бандиточка. У меня день рождения 4 августа. Не забудьте мне песню хорошую поставить.
0: Мой золотой.
1: Для Роночки, для моих друзей, для всех. Для Славика, для Лёни, для всех моих друзей.
0: Дима, у меня много чего есть. Но вот следующая песня, она наверняка понравится и вам, и Розочке, и Йосику, и Диме Банникову. Потому что это... Тони Беннет. Он родился практически в одно время, Дима, с вами. У вас 4 августа, а у него 3-го. Он родился 1926 год, ушел, к сожалению, в 2023, но прожил такую длинную, интересную жизнь. Как мы знаем, это американский певец, художник, лауреат, так на минуточку, 19 премий Грэмми. И у него был самый расцвет в 50-х годах. Потом, когда, там, я не знаю, 70-е, 80-е, он терял популярность, а потом опять вторая волна. И вот мы сейчас предлагаем, Дима, послушайте эту песню. Ее исполняли, кто только не исполнял, но Тони Беннет – это классика. «Fly me to the moon» – «Унеси меня на луну». И примерно мы перевели вот так с Саней Лещенко. «Перенеси меня на луну, позволь мне поиграть среди звезд, давай увидим настоящую весну, а есть еще Юпитер и Марс». Другими словами, просто держи меня за руку и просто поцелуй меня на луне.

Тони Беннет, повторю, родился 3 августа 1926 года. В 50-е у него был пик популярности. Но до этого расскажу, что он начал петь вообще лет в 10, наверное. Отец у него заболел, и он начал работать, помогать маме. Мама была швея, бедная была семья итальянская, жил в Квинси. И все равно, вот вообразить себе, человек закончил консерваторию, учился там. Заодно учился и искусству живописи, рисования. Его просто, ну, там обожали. Он, мало того, что обаятельный человек, еще очень талантливый. И в музыкальном направлении, и в изобразительном. И во время войны служил, как миленький, как все, да. И он был в Германии, потом там даже остался и выступал перед военными. И имя его было Джо Барри. Вот такой у него был псевдоним. Ну вот, это что касается Тони Беннета, которого можно слушать бесконечно. Принимаем телефон.

0: Звонки, пожалуйста, говорите. Вы в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. А то вы не знаете и телевидение РТН. Пожалуйста.
1: Алло.
0: Да, здравствуйте.
1: Я киевлянин, Шурик, здрасте.
0: Шурик, золотой. Ну, чем
1: я
0: порадуете?
1: Я по профессии еврей, уехал от советской власти и проживаю в USA. Мариночка.
0: Хороший.
1: Это для юмора. Мариночка, вот будет годовщина, как моя супруга ушла из жизни. Ну, я написал песню, и можно я один куплет спою в памяти моей супруги?
0: Конечно, Шурик.
1: Да. Но сначала вступительные строчки. День за днем на край земли ложится, а с утра становится светлей. Мне твой образ не дает забыться на портрете в комнате твоей. Ты ушла, а я пока что выжил. Ты ушла из жизни навсегда. Никогда я тебя не увижу, но забыть не смогу никогда. Уплывают годы, словно льдины, безвозвратно тая по весне. Счет годам мои ведет твои седины, но любовь всегда живет во мне. Моя любовь, подаренная мне великим Богом, она во мне, я с ней шагал по жизненным дорогам. Моя любовь, она как жизнь неповторима, как сладкий сон. В объятиях женщины любимой, в объятиях женщины любимой. Светлая память моей супруги, которая мне подарила двух сыновей. Спасибо, Мариночка.
0: Спасибо, Шурик. Наше соболезнование. И вот сколько я вас слышу, и я слышу такую трагедию, вот из-за того, что она ушла. И давайте сейчас послушаем певицу, у которой жизнь тоже сначала была фантастической. Она из Молдавии, Молдова, как теперь говорят, достигла таких высот благодаря своему таланту, своему голосу, дарованию, театральному умению, да? Народная артистка СССР. И когда она заболела, у нее была лейкемия. У нее пенсия была в переводе на доллары 200 примерно долларов, наверное. Мария Биешу, Кастадива, Беллини, Каватина. Для вас, Шурик, в память о вашей жене.

Беллини каватина исполняла Мария Биешу. Я лишь еще раз вот не откажу себе в радости напомнить, что она родилась в 1935 году, ушла из жизни в 2012. Была обычной молдавской девочкой, которая поступила учиться в сельскохозяйственный техникум даже и принимала участие в художественной самодеятельности. И ее заметили, ее пригласили, и в консерваторию она поступила без вступительных экзаменов. Вот до такой степени были потрясены педагоги. И вот она когда-то потом перешла работать в народный ансамбль «Флюэраж». Помните наверняка, в каждой республике был какой-то такой национальный, валютный, да, коллектив. Вот «Флюэраж» был в Молдове, в Молдавии тогда, Молдавская ССР даже, и она там работала. И она лучше Чио-Чио-сан, во всяком случае, так решили японцы. А вы знаете, что там история японской женщины и американского морского офицера. Дорогие друзья, мы прервемся на рекламу, затем наша программа продолжится на радио.

0: наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
1: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива, ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться и петь. Я счастлива, что нашла вас, доктор.
0: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
2: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
3: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
4: Я Элла Залкин, Business and Real Estate Transactional Attorney.
2: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
3: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
5: Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода.
6: Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица, а потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших ушедших в вечность родных и друзей.
7: Мы снимаем с вас тяжесть утраты с достоинством и профессионализмом.
0: Мемориальный дом Лисовецкий. 718-421-42-42. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь.

0: Ну что ж, это был, как вы поняли, Майкл Джексон. А 3 августа 1950 года родился Джон Лэндис. Американский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер. И вот постановщик этого видеоклипа и вообще видеоклипов с участием Майкла Джексона. И я с радостью отмечу, что Джон Лэндис родился в еврейской семье. И он снял, в частности, фильм, где играет главную роль Эдди Мерфи, «Поездка в Америку». Помните, где он принц из Африки, приезжает в Квинс, где его грабят, где он работает в Макдональдсе, влюбляется в девушку? Вот режиссер этого фильма как раз Джон Лэндис. Хорошо, мои дорогие друзья, может быть, мы примем телефонные звонки, потому что я что-то узурпировала власть. 718-475-3200. И еще раз благодарю свою творческую бригаду. Спасибо. Здравствуйте, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Всех я приветствую.
0: Аня.
1: 3 августа 1993 года.
0: Так.
1: Наша семья, приехали мы в Соединенные Штаты Америки.
0: Ого!
1: А у меня с детства было хобби какие-то театрализованные песни, делать постановки. Но не удалось мне это осуществить в моей прошлой жизни. А здесь у меня как-то сразу так получилось, я просто перечислю. Организации, чтобы меньше говорить, где я участвовала. Нёрсинг хом, минор хом. Сеньор-центр джаза при Шершонте. Шершонт-вай, руководитель Лита Каган. Американская ассоциация ветеранов и инвалидов Второй мировой войны Леонида Розенберга. Устный журнал Дмитрия Маргулиса. Очень интересно, он приглашал людей разных специальностей. Очень интересные у меня остались знакомые, встречи интересные. Радиостанция «Надежда». Передача Бориса Рабинера «Опаленные войной» или «На всю оставшуюся жизнь». Я ему музыкальные, в общем, оформления делала и ветеранов привозила, интересных людей. Кстати, Мишу Гулько, которому недавно исполнилось 95 лет, я говорю, поедешь со мной вот к ветеранам, споешь, что ему? Он говорит, вопросов нет при своей занятости. Конкурсы «Ваше Величество бабушки», которые возглавляет Раиса Чернина, и не только конкурс,
0: Александр
1: это
0: Лахман, мой любимый писатель, артист.
1: Да, там не только конкурс, не только бабушки, там и с полицейскими большая работа, с иракскими ребятами, когда война была, перечислить это. 25 лет будет в этом году конкурсу бабушек. Дальше музыкально-литературный салон Верочки Хацерновой. Это отдельная история, просто нет слов. Радиостанция «Дэвидсон», программа Михаила Брославского, радио «Ринг», «Попкорн», вот откуда и Шурик, и Елочка, очень многие было, знакомыми людьми остались у меня очень знаменательными. Празднование встречи, которую Клара Кучвента организовала, она самая первая стала собирать в русской общине людей раньше, до 11 сентября в Манхэттене. Она организовывала автобусы со всех концов. Очень интересные встречи. А потом после 11 сентября в ресторане «Националь». И вот там я с ней работала. И дальше публикации в газетах, это я не буду говорить, а выпуск курсов английского языка
0: напрасно.
1: Гражданства до ковида с 95-го года, каждый выпуск, который
0: да.
1: выступали мы. Потом с кадетами встречи до сих пор продолжаются.
0: Да.
1: Волонтерская группа «За радость жизни». Мы в «Миллениуме» вели у нас эти концерты Наташа Быстрицкая и Михаил Бузукашвили.
0: Анечка, дорогая, я думаю, что этот список можно продолжать до бесконечности, потому что на нашем радио Дэвидсон на волне 620 АМ и на нашем любимом телевидении. Вообще, я всегда хочу начать с телевидения RTN, на котором я работаю, из которого началась моя жизнь в Америке. Я прилетела в Америку на WMNB и Вы знаете, вот это, вот я понимаю ваш поинт, вашу цель, Аня, что у нас тут такое количество доброжелательных, творческих, креативных людей, которые так или иначе начинали какое-то движение, и которым мы просто обязаны тем, что они существуют, что кто-то закрылся, кто-то открылся, кто-то откроется впредь. Но мы должны всегда держать руку на пульсе и вспоминать, что мы многонациональная family, да, фамилия, семья. У нас тут все. Евреи, конечно же, в первую очередь. Украинцы, белорусы, русские, таджики, туркмены, узбеки, азербайджанцы. Боюсь кого-то не назвать, 15 бывших советских республик союзных. Я просто сейчас, Аня, спасибо вам большое, я просто хочу сказать, что 3 августа 1992 года родилась Александра Зарицкая. Это украинская певица, солистка группы «Казка», ну, «Сказка» по-русски, да? Может быть, она и не заслуживает такого нашего с вами прям вот, ну, поклона до земли. Хотя она очень талантливая девочка. Ну, молодая женщина. Но вот это ее песня и наше с вами сочувствие к тому, что происходит в Украине. Давайте послушаем. И те люди, которые размовляют радянскую мову, нас поддержат. А для русскоязычных просто прямо совсем капельку переведу. Песня называется «Плакала». Музыку сочинил Сергей Ермолаев и Андрей Игнатченко. Стихи Сергей Лакшин. Итак, Александра Зарицкая, Никита Будаш, Дмитро Мазуряк. И я все время сейчас думаю, редактор, наверное, думает, ой, ну как она неправильно произносит на украинском. Хорошо, но они меня не ругают. Там примерно так поется. Спасусь от слов твоих, буду цела. За год обид не составлю цену я. Горят мосты и слез моря. Но знай, это игра,

хай живе Украина. Я, дорогие друзья, должна уже торопиться. У нас осталось как минимум 6 песен. Но просто вот должна сказать, что родился на днях родился Мовсесян, да, Георгий Мовсесян. И вспоминая, 2 августа это было, вспоминая пожелания моего дорогого поклонника, фаната Роберта, которому нравятся грузины, грузинское исполнение, их песнопение, вокализ, культура, кухня, вот все, да. Мы сейчас вспомним и человека, который родился 2 августа, Георгия Мовсесяна, написавшая музыку к песне «Мои года». И исполняет ее, конечно же, Вахтанг Кикабидзе.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груст, мои года, мои года.

часто время торопил, привык во все дела прекрасно, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: мое богатство.
1: Роберт, еще раз огромное вам спасибо за то, что вы любите наше радио «Дэвидсон» волне 620М и телевидение RTN. И принимайте активное участие в жизни наших программ. Поэтому для вас был вот этот армяно-грузинский посыл, вот так скажу. У нас осталось чуточку времени, дорогие друзья, буквально, наверное, минут 5. Мне бы очень хотелось тоже поздравить человека, который родился 2 августа 1951 года. Это Джо Линн Тернер, американский рок-певец, бывший фронтмен групп Rainbow и Deep Purple. Deep Purple, King of Dreams, 1990 год. Мы перевели с Сани Лещенко это как «Властелин грез». Герой этого музыкального проекта, герой «Мастер иллюзий», который завораживает публику, играя на чужих эмоциях и создавая притягательный, но фальшивый образ. Ему не важно, любят его искренне или нет, главное – внимание публики. Телезрители сейчас увидят это на своих экранах.

Я просто, дорогие друзья, в конце нашей сегодняшней программы хочу поблагодарить Романа Барака, который прилетел специально из Израиля, познакомил нас с замечательной женщиной, очаровательной, красивой, худенькой, но человек, который спасает человеческие жизни, доктором Евой Рубин, пульмонологом, реаниматологом, специалистом по всем проблемам с легкими. И мы сегодня с ними говорили. Вот Роман принес мне какой-то длинный букет. И они такие были эстетичные, такие красивые, и так профессионально отвечали на ваши вопросы. Я действительно надеюсь на следующие наши встречи. Желаю вам всем хорошего настроения. Я обожаю наше телевидение RTN. Обожаю радио Дэвидсон на волне 620 АМ. И, заканчивая передачу, хочу напомнить, что 2 августа 1921 года умер Энрико Карузо, итальянский оперный певец. А песня, которую вы сейчас услышите, тот был тенор, и тут тенор. Это посвящение Энрико Карузо. Исполняют автор Лучо Далла. Написал он эту песню в 1986 году. Телезритель увидит его в белой шляпе. И Лучано Паваротти, который родился 12 октября 1935 года, ушел из жизни 6 сентября 2007. Будьте здоровы, живите по-еврейски до 120 и чуточку больше, как сказал доктор Роман Барак. Спасибо вам большое. До встречи через неделю.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. А сегодня я вам хочу рассказать о Лине Владимировне Прохоровой, с которой я познакомился в далеком 1998 году, когда работал в студии звукозаписи при музыкальном училище Глиера. В свое время с Линой Прохоровой мы записали немало интересных песен. Леонила, Лина Прохорова, выдающаяся и талантливая певица. Ее слава гремела по просторам Советского Союза. Ее песенные выступления часто транслировали по радио и телевидению. Песни «Три поради» и «Клич мене» в ее исполнении в 1972 году вошли в большую пластинку гиганта «Украинская эстрада».

Лина Прохорова концертировала во дворцах спорта. Ей аккомпанировали лучшие оркестры. Участвовала в немецком шлягере фестиваля «Росток-73», фестивале в Дрездене, в Сопоте, а также в болгарском «Орфее». У нее до сих пор есть немалая армия поклонников, которая ее помнит, любит и с удивлением спрашивает себя, а почему голос Лины Прохоровой почти нигде не звучит? Куда она исчезла? А Лина Прохорова никуда не исчезала. И ее голос при ней свежий, мощный и весьма окрашенный жизненным драматизмом и мудростью. Заслуженная артистка Украины, кавалер ордена княгини Ольги Лина Владимировна Прохорова, профессор кафедры эстрадного пения Киевского национального университета культуры и искусств, родилась 20 октября 1944 года. В 1964 году окончила эстрадно-цирковую студию. Творческий путь начинался актрисой в Театре русской драмы имени Леси Украинки. Прохорова всегда была гибкая, имела замечательную фигуру, только что стала чемпионкой по художественной гимнастике и получила звание мастера спорта СССР. В итоге ее сразу пригласили в спектакль «104 страницы о любви» Радзинского, где главную роль играла Ада Николаевна Роговцева. После репетиций Лина летела в клуб пожарных на Владимирской, чтобы попеть с оркестром Юрия Братолюбова.

Через год Прохорову ввели в 4 спектакля разных режиссеров, и все одобрительно отзывались. Но она говорила: «Хочу петь». Тогда она встретила Игоря Поклада, который пригласил ее в новый ансамбль «Мрия» солисткой. Мечта о мечте превратилась в 4 года удивительных гастролей. Перед ней открылся целый мир. Она пела в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Армении, Туркмении, Башкирии, Прибалтике, Москве, Ленинграде. Впервые зарубежные гастроли в Венгрии. Игорь Поклад стал мужем Лины Прохоровой. Достаточно сказать, что она была первой исполнительницей его песен.

После развода с Мрией и Покладом певица попала в Омск, в Сибирь. Работала солисткой Вия Омычи. Впоследствии большинство Омычи эстрадников на попечении Юровского перешли в Росконцерт. Так певица оказалась в Москве. Впоследствии был оркестр радио и телевидения СССР под руководством Вадима Людвиковского. С Линой Прохоровой на одной сцене выступали Евгений Мартынов, Валентина Толкунова, Лев Лещенко, Полад Бюльбюль-Оглы и многие другие. Она работала с многими мастерами разговорного жанра и конферанса, например, с Борисом Бруновым, Леоном Измайловым, Юрием Григорьевым. С оркестром Людвиковского Прохорова записала тогда свой первый миньон. В 1973 году она стала лауреатом третьей премии на конкурсе артистов эстрады России, музыканты, с которыми она пела, в том же году стали знаменитым ансамблем «Мелодия». Прохорова вместе со своим вторым мужем, композитором Борисом Монастырским, вернулась в Киев и записала цикл его песен. «Вікони цікли нові, клич мене, дев'ятий клас, десятий клас, капіль і апрель».

Ненадолго она стала солисткой Виа Кобза и после преждевременной смерти Бориса Монастырского снова отправилась в Москву в оркестр Олега Лундстрема. Но потом вернулась в Киев и в этот раз окончательно. В 1981-86 годах Лина Прохорова работала в киевском мюзик-холле. Там начинались невероятные интриги. Возникали такие обстоятельства, что певица бросила заявление об уходе на стол, совсем не подумав о будущем. А ей уже было 42. Тогда встал вопрос дальнейшего трудоустройства. Куда? Ушла в Укрконцерт, но два года.

0: «Союз», лауреат всесоюзного конкурса, которая пела в оркестрах Лундстрема, Кролла, Людвиковского, нужно прослушивать? Разве ее жизнь и творческий путь не дают права быть принятой в «Укрконцерт»? Но худсовет в целом проголосовал против. Тарас Петрененко тогда был просто поражен. Почему вас нужно прослушивать после стольких лет работы на сцене? Когда Лина уходила из «Укрконцерта» прочь, то случайно услышала, как две девочки, также которые проходили прослушивание на худсовете, разговаривали между собой. «Прохоровой надо платить 18 рублей за концерт, ведь она артистка высшей категории, а нам по 6. Пусть нас возьмут троих вместо одной старухи». Певицу охватило отчаяние. Что делать дальше? Где работать? Все, что было в доме, начала продавать через комиссионные магазины. Месяцами проводила в ожидании концертов по линии филармонии, куда все же ее взяли на разовых условиях, потому что идти где-то работать сторожем не могла. Квартира стала почти пустой, но надо было решать судьбу дочери-школьницы.
1: Девятый

0: души после рекламной паузы.
1: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718 900.

0: 946-50-99. 946-50-99.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
4: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
6: Шел 1988 год. Как-то Прохоровой позвонил композитор Юрий Саульский и говорит: «Меня пригласил Иван Карабец в джаз-клуб. Приходи, Линочка, приходи, пообщаемся». И она пришла. Там еще были джазовый пианист и композитор Евгений Дергунов, заведующий оркестром биг-бенда в музыкальном училище Глиера, и Анатолий Шарфман. Именно Шарфман ей сказал: «У нас одна студентка поет джаз, а преподавателей по эстрадному направлению нет. С народниками на вокальной кафедре она не разбирается, не воспринимает. А девушку надо учить, потому что она того стоит». И вот таким образом Лина Прохорова попала в музыкальное училище. Оксана Кулакова стала ее первой студенткой. Алина Прохорова начала преподавать там эстрадное пение. Затем к ней пришла Ирина Билык, впоследствии Андрей Остапенко-Кравчук, которого многие знают как Эль Кравчук. Лина Владимировна начинала с простого преподавателя, а ныне даже издала свое пособие «Хрестоматию. Украинская эстрадная вокальная школа». Преподавание – это постоянный тренаж голоса, то есть Лина Прохорова все время поет, потому что студентам нужно показывать, как должно быть. Педагогика постоянно развивает ее как личность и много времени проводит в библиотеках. Лина Прохорова очень счастлива работой и очень любит молодежь.

Лина Прохорова борется за право петь. И на этом пути встречаются судьбоносные встречи. Такие, например, как с телевизионщиками Натальей Околот и Людмилой Камешанченко. По их совету дирекция музыкального училища «Глиера» написала письмо телекомпании УТ-1. И о певице сняли получасовой фильм, который вроде бы стал восклицательным знаком на ее 50-летие. В фильм, кроме фрагментов из архива «Укртелефильма», студийных записей ее выступлений, вошли рассказы коллег, а также воспоминания известного телекомментатора, мастера спорта и судьи соревнований Фарида Досаева, хорошо помнящего спортивное восхождение певицы. Ирина Билык подарила песню «Все тут нагадує тебе» на вірші Олексія Ілюхіна, которую Прохорова спела в этом фильме.

И с этой песни, с этого фильма началось второе дыхание величайшей исполнительницы. Впоследствии Наталья Бахмут написала для нее знаковые песни, среди которых песня «Я в сердце мою те, що не вмирає».

Так песенная дорога Лины Прохоровой продолжается. В 1988 году фирма «Гарба» выпустила первую кассету «Світ без тебе». После первой кассеты вышла вторая «Пам'ятаю та люблю». Песни Бориса Монастырского поет Лина Прохорова, которую она посвятила памяти своего мужа. Третья кассета «Птахи небо розуміють» также была составлена из старых записей. И, наконец, вышла кассета «Лепестки любви», в которую вошли новые песни, которые певица дарили композиторы и поэты. В 1996 году Прохоровой присвоили звание «Заслуженной артистки Украины». Именно тогда, когда она уже ничего не ожидала от государства. А 29 марта 2006 года, в День работника культуры, ее наградили орденом княгини Ольги.

Лина Прохорова имеет учеников, которые достигли успеха в мире шоу-бизнеса. Среди них Ирина Билык, Андрей Кравчук, Андрей Касьяненко, Светлана Дубинина из группы «Игрушки», Наталья Валевская. 2 года еще училась Женя Власова, но Лина отказалась от нее из-за плохого характера Евгении. У Лины Прохоровой было немало хитов, потому что она насыщала песню драматургией, играла образ песни, она становилась мини-спектаклем, и этим певица была ценна на эстраде. И этому пыталась учить своих студентов. Однако когда-то сказала себе: «Я буду совмещать поколения и дружить с молодыми. Я буду их любить. Я никогда не буду их противосопоставлять себе и нашему поколению». Это теперь кредо ее жизни.

сожалению, моя передача «Мелодии украинской души» подошла к концу. Пишите свои отзывы и пожелания по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com. И слушайте по субботам с 12 часов утра на волне 620 AM Davidson Radio. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program в СК Learning Center.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Новости.
15: Аналитические передачи.
14: Репортажи, мнения экспертов
15: и прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
14: RTN. Смотрите лучше.
16: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
17: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.

0: Дорогие друзья, у микрофона Равин Бенцион Ласкин, в эфире программа «Быть евреем».
1: Недельная глава Ре-Э. Но тема, которую я сегодня хочу раскрыть, эту недельную главу, это тема одной из главных концепций учения хасидизма, учения Каббалы, что мир – это наше зеркало. Именно так. А как это понять, что те люди, кто тебя больше всего раздражает в этой жизни, это именно являются твоим зеркалом? И эта глубочайшая идея является одной из основ учения хасидизма и каббалы. Мы сегодня поговорим. Мы поговорим, как это может помочь нам бороться с проблемами, с людьми, которые нас раздражают. Как эта вообще концепция работает. И мы поймем недельную главу Торы, главу Ре-Э с Божьей помощью. И давайте начнем с момента из недельной главы Торы. Глава Торы Ре-Э. Значит, зрение, видеть, смотри. Там говорится о птице, которая является некошерной. Да, кажется, ничего тут общего с идеей зеркала и так далее нет. Но посмотрите, очень интересно. Есть птица, называется она Раа. Раа – это коршун. И Раа – это коршун, является некошерной. И объясняет еврейский Талмуд очень интересную вещь по этому поводу. Что эта птица Раа, это от слова Раия. Ее название от слова Раия – это зрение. Почему коршун назван на иврите? Кстати, у него были три названия – Ая, Дая и Раа. И вот это название, которое используется именно в нашей недельной главе Раа, это означает зрение. И пишет Талмуд, когда эта птица находилась в Вавилоне, она могла смотреть на Израиль и увидеть тампады. Из-за этого, объясняет Талмуд, эта птица некошерная. Потому что каждое некошерное животное или птица имеет в себе какое-то качество, которое делает его некошерным. И если я буду его есть, он может передать мне вот это качество. Но говорят мудрецы, на минуточку. Если коршун имеет такое потрясающее зрение, что находясь в Вавилоне, он может видеть падаль в Израиле, это же потрясающе. В чем плохого иметь хорошее зрение? Мы все мечтаем иметь хорошее зрение. Но объясняет Любавческий Рэбе следующее объяснение. Если коршун находится в Вавилоне, и все, что он видит в стране Израиля, это падаль, это негатив и ничего другого. Он смотрит на святую землю, землю Израиля, и все, что он видит там, это негатив, значит, этот он сам не кошерный. И вот этот важнейший урок является одной из основ в жизни. Во-первых, тут есть два момента. Первое, на простом более уровне, это то осознание, что когда ты приходишь и ты видишь только негативное в других людях, то это негатив находится в первую очередь где? В самом себе. И объясняет Бальшем-то еще глубже, что все в этом мире – это зеркало. Все в этом мире – это вибрация. То есть мы, наше состояние внутреннее, наши сердца – это художники, как писал бы, пишется в учении хасидизма, сердце – это художник миров, который рисует все миры. И от нашего состояния внизу, от нашего состояния внизу, происходит, мы меняем состояние наверху, на верхних мирах, и от этого спускается сюда вниз. То есть когда человек находится в страхе, это заблокирует все каналы на небе, и это приводит к проблемам внизу в этой жизни. И так далее. Но объясняет Каббала, объясняет великий Бааль Шем Тов, что когда мы находимся в вибрации, в состоянии, мы хотим знать, какое наше искреннее состояние. Мы хотим знать, а кто я действительно, кем я действительно являюсь. Я хочу познать себя. Сейчас, себя познать – это непростая вещь. По простой причине. Потому что сам человек любит кого больше всех, скажите мне? Кого мы больше всех любим? Самого себя. Так как человек больше всех любит самого себя, он не может быть себе объективен. Если ты хочешь увидеть грязное лицо, то ты возьмешь зеркало и посмотришь. И ты его сразу видишь. А если ты хочешь узнать свое духовное состояние человека, то это с помощью того человека, который тебя больше всех раздражает. Вот именно тот человек, который тебя больше всех раздражает, он и является твоим зеркалом. Потому что все наше окружение, все, что с нами происходит, слушай внимательно, это действительно отражение внутреннего состояния человека. У нас тут внутри есть прожектор. И все, что вокруг тебя происходит, это проекция твоего внутреннего состояния. Так и объясняет великий Бааль Шем Тов. Когда женщина пришла к Любавичскому Ребе и сказала ему: «Ребе, я стала религиозной, мой муж нет». И у нас на эту тему есть большие очень споры, проблемы дома. Что делать? Говорит ей Любавичский Ребе: «Ваш муж – это ваше зеркало». Я говорю: «Ну как это может быть, что он мое зеркало? Я же религиозная, а он нет». На что он ей отвечает: «Значит, у вас есть вопросы к Богу, на которые вы еще не ответили. И ваш муж является отражением вашего состояния. Пока вы не ответите на ваши вопросы, ничего у него не поменяется». И вот представьте себе, вы едете в машине, и вы слушаете музыку в радио. Вам она не нравится. Или там ведущий говорит какие-то вещи, что вам не нравится. У вас есть два варианта. Или вы можете кричать на ведущего, звонить в радио, бить тапкой это радио, ломать радио. Это возможность. Есть такая опция. Или вы вместо этого можете просто-напросто поменять станцию. И все на это. То же самое в нашей жизни. Заметьте, что в вашей жизни даже люди иногда разводятся, меняют работы, меняют города, уезжают. Но этот же вид проблем их преследует. Этот же вид типаж людей их преследует. Почему? Потому что эти люди и эти проблемы является отражением чего-то еще не решенного в этой жизни человека. И пока ты не осознаешь, что это человек, это проблема, это мое зеркало моего духовного состояния, и пока я это не очищу, не изменю, ничего не изменится, мы дальше не можем двигаться. Это называется изменение вибрации, изменение радиостанции. И есть потрясающая история. Мы сейчас находимся, я тут вижу, там пишут люди: «Шалом из Литвы», и «Шалом Леся», и «Шалом Зоя», и «Шалом Раиса» из Бостона, из Нью-Джерси, и «Полина» из Бостона. Всех рад очень видеть. И действительно, есть интересная очень история о великом Раби Шмуэль Мункис. Раби Шмуэль Мункис был очень яркий хасид великого Алтеребе, но он был, как вам сказать, с очень острым умом. И однажды, перед Новым годом, вот мы уже приближаемся к этому времени, перед Рош ха-Шаной, когда все евреи уже идут на молитву слихот, молитву прощения, перед Новым годом заходит раввин, макид. Это был проповедник, который пробуждал народ служить Богу. Но этот проповедник, этот макид, заходит в синагогу и начинает их всех так критиковать: «Вы такие страшные люди! Вы страшные грешники! Вы будете сожжены в аду!» Люди все вышли после этой многочасовой речи. Всем было плохо. Всех тошнило. Хотели уже, не знали, куда себя деть. Им было стыдно. Но Раби Шмуэлю Мункису это зрелище не понравилось. И Раби Шмуэль, что он делает? Ночью, в субботу вечером, закончилась суббота, Моцей Шаббат, все евреи ночью ходили на молитву слихот, молитву о прощении, неделя перед Рош ха-Шаной. И подходит Раби Шмуэль и будет ночью нашего раввина, стучит ему в дверь, тот открывает, и наш Раби Шмуэль находится с огромным.

молиться. Но вы знаете, рабе, если бы не слушал вашу речь, и я осознал, наконец-то пришел к нам настоящий праведник, наш Коход. И наконец-то будет нам всем спасение. И он так приближается с этим мечом, знаете, все ближе и ближе. И говорит ему, ну что, рабе, вы будете наш праведник. У нас в этом году будет могила настоящего праведника. И мы все перед Рош ха-Шана сможем так молиться, так сильно. А вы за нас будете там на небе молиться. Тому стало не жгит, тому стало плохо. И Раб Шмуэл к нему все ближе и ближе подходит с этим мечом. Ты говоришь, о чем вы говорите? Какой я вообще праведник? Вы знаете, когда-то мне было там 5 лет, я там сел что-то там. Я думаю, ой, о чем вы говорите? Когда мне было 13 лет, он говорит, ему на своей бар-мицве там что-то ошибся. Это вообще не считается. Когда там было мне 17 лет, я сделал какой-то грех. Слушайте, до 5 грехов мы вообще даже не начинаем считать, говорит ему Раб Шмуэл. И вот так все это продолжается. И вдруг он все ближе и ближе подходит к нему с этим мечом. Тому становится плохо. И вдруг тот раввин говорит, я сделал этот грех. И я такой страшный грешник. Я тут согрешил, это я сделал. А тут я вообще грешу. И 2 часа он рассказывает все эти страшные грехи. И Раб Шмуэл ему говорит, если вы такой грешник, то по какому праву вы могли так критиковать людей, так забирать от них желание даже жить? По какому праву? И он сделал раскаяние, он изменился. Но у меня к вам один простой вопрос. Раб Шмуэл пришел к этому раввину с четким диагнозом. Он уже имел в руках свой меч, он уже знал, с кем он имеет дело. А откуда был такой четкий диагноз у Раб Шмуэля? Что он грешник? Откуда? Но ответ следующий. Когда ты находишься в Вавилоне, и все, что ты видишь в Израиле, в святой земле, где, да, есть проблемы, это святая земля, все там видишь, это падаль, значит, ты сам не кошерный. Раввин приходит в новую синагогу, все, что он видит, это негатив, значит, негатив сам в нем сидит. Он и есть отражение, он и есть зеркало. Это все люди, все негативы, которые он видел, было зеркало его личного состояния. Человека. И тут я хочу сказать, что мы с вами тут приходим к двум важнейшим концепциям. Представьте себе две вещи. Вот те люди, кто вас больше всего раздражает. Вот у нас 50 человек в комнате. И кто-то что-то сделал, вас это не раздражает, а меня безумно раздражает. Почему меня это раздражает, а вас нет? По какой причине? Потому что это означает, что у меня сидит это является моим зеркалом. Сейчас смотрите. Когда я говорю «зеркало», люди немножко в другое. Ну как можно сказать «зеркало», если там, не знаю, там муж бьет свою жену? Не дай-то Бог. Или там, я не знаю, что там. Так, что, жена является зеркалом того мужа, который бьет? Я вам скажу, у меня была практика. Я раввин, лайф-коуч. У меня люди приходят постоянно на консультации. У меня была женщина на консультации. Это вообще была уникальная история. Она пришла ко мне вся накачанная. И я как бы с ней заговорил на эту тему. Она пришла ко мне, потому что у нее была большая боль. У нее были 3 отношения с мужьями. И все были абьюзив. То есть все были, как сказать, это, ну, там, не то что били, но все были нездоровые отношения. И над ней издевались, к сожалению. И она ко мне пришла за помощью. И вдруг вижу, что она накачана. Говорю, а почему, что вы занимаетесь спортом официально, как бы профессионально? Ведь нет. А это почему? Говорю, это чтобы набить свою маму. Я был немножко в шоке от этих слов. И она продолжает. Там оказывается, что когда было там ей 5 лет, ее мама очень сильно ее била. Просто била, издевалась. И она сказала, my mother was abusive. Издевалась надо мной. Я говорю, это неправда. Я говорю, как это неправда? Вы мне не верите? Я говорю, нет, я вам верю. Но вы должны понять. Мама вас ударяла. Мама вам говорила плохие слова. Все может быть. По 1000 раз все может быть. Но как только вы говорите, вы создаете историю, он издевался надо мною, она там, то вы уже создаете эту определенную историю. И как видно, когда вам было 5 или 6 лет, и ваша мама вас ударила, вы создали историю, вы стали жертвой, несчастной. И когда мы создаем эту программу в нашем подсознании, все. Всю жизнь вы будете сейчас привлекать в свою жизнь только тех людей, кто будут вам доказывать, что ваша программа правильная.

0: что вы действительно ничего не достойны, вы действительно жертва и так далее, и так далее. Из-за этого, во-первых, вы заблокировали свою маму, отношения с мамой, никогда не дали им произойти. Как только она вас ударила, вы создали программу, что вы жертва, и вы закрылись, никогда не дали вашему это произойти. И все отношения ваши дальнейшие, в вашей взрослой жизни, вы привлекаете именно тот вид людей, который будет вам доказывать, что вы ничего не достойны. Вы не верите, что вы достойны, и люди, которые вы привлекаете в вашу жизнь, будут зеркало этой веры, что вы ничего не достойны. И как говорится, что Всевышний – это наша тень. Как мы о себе думаем, как мы к себе относимся, так Бог может к нам относиться лучше, он не может. Запоминайте это тоже. И когда она это осознала, это была долгая работа, но в конце этого процесса она позвонила своей маме. Я ей сказал ей так. Вот той маме, которая хотела ее набить, помните? Сказал, или ты можешь, сказал ей, или ты можешь быть правой, или ты можешь быть радостной. И то, и то не пойдет. Ты решай, что ты предпочитаешь. И она ей позвонила, сказала, я извиняюсь. Вместо того, чтобы убить, она сказала, я извиняюсь, что я, когда мне был там маленький возраст, я закрыла мои отношения с тобой. Я никогда не дала тебе шанс этим отношениям произойти. Мама зарыдала, заплакала. Они смогли, слава Богу, восстановить эти отношения. Это был долгий процесс. И после этого, через 3-4 месяца, у нее появился новый мужчина. Этот мужчина ее уважал. Это был совершенно уже другой человек. Она такого типажа людей даже не привлекала раньше в своей жизни. Потому что все начинается с внутреннего зеркала. Внутреннее состояние человека. Мы должны осознать, что происходит вокруг нас в данную секунду, это является отражением нашего внутреннего состояния. И когда мы хотим что-то изменить, надо менять именно изнутри. И если ты сейчас видишь человека, кто на 534-й раз, он опять сделал то, что ты не любишь, чтобы он это делал. Он опять тебе это сделал. Какая должна быть твоя реакция? Спасибо тебе, Всевышний, что на 534-й раз ты мне посылаешь опять это же зеркало, и ты от меня еще не устал. И вместо того, чтобы на него разозлиться, на него разгневаться, сказать большое спасибо Всевышнему за это зеркало и осознать, где оно находится, его очистить. И действительно, то, что мы делаем в нашем курсе «Каббала и здоровье», у нас уже 18 лекций, у людей действительно изменилось состояние здоровья, состояние их отношений с людьми, которые не говорили 20 лет. Они изменили это зеркало и не заговорили. Когда ты меняешь изнутри, если это чистка, кто меняет все твое подсознание, очищает, это учил великий Бааль Шем Тов. Помните, как тот раввин, который сказал, я хотел когда-то изменить весь мир, но я не смог. Потом хотел изменить свой город, но тоже мне не удалось. Хотел изменить там свою семью, своих друзей, но не пошло. Свою семью не пошло. И сейчас на старых лет я начал изменять себя. И если я это бы старался бы делать с самого начала, то, может быть, к концу жизни я смог бы изменить бы весь мир. И тут есть два важных урока из этой недельной главы. Как говорит Бааль Шем Тов, Вавилон – это тот человек, который находится в путанице, который делает глупости, грешит. Израиль – это святые люди. Но когда человек-грешник смотрит на святого, он видит в нем только не кошерное, не плохое, потому что это является отражением его состояния. И тут есть два урока. Запомните слова Любавского Рэба. В нашей жизни попадают только два вида людей. Или те люди, которые пришли в этот мир, чтобы мы могли им помочь. Они пришли, чтобы я имел к ним чувство сожаления, и я мог им помочь в этой жизни. Или это люди пришли как зеркало, как сигнал, что я должен что-то изменить в себе. Люди являются или моим зеркалом, или являются теми людьми, которым я должен помочь в этой жизни. Других видов людей нету. Из-за этого первое осознание, если вы видите кого-то, кто вас раздражает, а не просто вам его жалко, он раздражает вас, значит, это отражение внутреннего состояния. Надо очищаться изнутри, как учит нас Каббала, надо менять себя. А вторая вещь, всегда, когда вы хотите критиковать другого человека, всегда, в первую очередь, начинайте, осознайте, где это у вас находится, и всегда начинайте похвалы. Сначала мы хвалим человека. Как было в 6-й Любовь Шкрева, он был так. Ты хочешь по улице, где кто-то ударяется всей силой, что ты сделаешь? Ты ему обратно ударишь. А когда человек в бане, его хорошо нагрели, и его бьют веником, он скажет спасибо большое. Когда сначала нагревают человека, сначала ты его хвалишь, потому что как ты действительно за него волнуешься, как он тебе близок, и ты не критикуешь, чтобы просто его там показать, что ты прав, только тогда он сможет принять эту любовь. Он сможет ее принять. Всегда надо приходить смотреть хорошее в человеке. В первую очередь. И осознать, что все вокруг нас — это вибрация, это осознание того, что это отражение зеркала нашего состояния. Если вам не нравится ваше зеркало, поменяйте его. Не бросайте тапку на зеркало. А тут поменяйте. И зеркало изменится. Недельная глава Ре'э упоминается тема кашрута. Тема тех животных, которые можно принимать в питание, тех животных нельзя. Вот эти законы кашрута – один из самых больших вопросов. Почему действительно Всевышнему так важно, что мы едим, как мы это едим? Почему? Какое это имеет значение для Всевышнего? Более того, почему Тора запрещает именно два вида животных? То есть есть два знака, которые любое животное обязано иметь. Чтобы любое животное оно было парнокопытное, и чтобы любое животное оно при этом было жевавшее жвачку. Почему это так важно для нас? Именно эти знаки, и это имеет значение? Это один вопрос. Другой вопрос, какие духовные уроки имеет кашрут? Почему такая большая заповедь? Какая разница в шхите, в системе еврейском убоя скота? Но всегда, как всегда, начинаем с анекдота. И вот вспоминается мне, когда еврей из Америки делает алью в Израиль. И в этот момент он приезжает в порт Хайфу с 7 холодильниками. И он говорит, зачем тебе нужны 7 холодильников? Для какой причины? Он говорит, вы знаете, я соблюдаю кашрут. И так как я соблюдаю кашрут, то мне очень важно 7 холодильников. Один холодильник молочный, один мясной у меня. А один, понимаете, не мясной, не молочный. Парвы. Это 3. А что, зачем 4? Смотрите. Еще 3 холодильника для праздника Песах. Один молочный, один мясной и один парвы. Не мясной, не молочный. Но это уже 6. Для чего нам нужно 7? Для чего? А если вдруг мне захочется что-то не кошерное, что мне тогда делать? Такой анекдот. Но действительно, столько из законов, связанных с кашрутом, с разделением питания между мясом и молоком, то виды мяса, которые нам разрешены, то, что нам запрещено есть. Как это разрешено? Почему такая детализация? Почему так важно Всевышнему, что мы едим и как мы едим? Какое-то имеет значение. Давайте начнем в первую очередь с теми знаками, которые дает Всевышний, как нам знать, если это мясо, это животное, кошерное для нас, для нашего питания или нет. И мы тогда поймем, что означает слово «кашрут» для души, «диета» для души. То есть те виды еды, есть те виды пищи. Точно так же мы все понимаем прекрасно, что Кока-Кола, как пример. И есть огромный спор, если мясо полезное, мясо не полезное, белки, углеводы и так далее. И на каждую систему есть свои плюсы и минусы. Но все согласны, что, скажем, такой химикатный напиток, как Кока-Кола, это не полезно. Это не переваривается нашим организмом. То же самое объясняет то, что есть те виды питания, которые наша душа не переваривает, и они ее делают более жестокой. И объясняет то, что есть два знака. Как нам знать, что это мясо может быть переварено нами? Это животное должно иметь два знака. Один знак – это знак, который называется парнокопытное. То есть раздвоенное копыто должно быть у животного. И второй знак – жует жвачку. Кстати говоря, Тора говорит, есть только 4 животных во всем мире, так пишется в Торе, кто имеет только один из этих знаков – или парнокопытное, или жует жвачку. Кстати говоря, Тора была дана в пустыне, когда еще не была раскрыта Австралия, Африка. Здесь сегодня миллионы новых животных с того момента, виды разных животных и растений были раскрыты. Но в Торе пишется только 4 животных, кто имеет только один из этих знаков. И до сегодняшнего дня ни одно животное не было добавлено в этот список. Это потрясающая вещь сама по себе, что понятно, если это не дано было бы Богом, не было бы как бы людям знать такую информацию. Это один момент. Но что интересно, почему из всех знаков именно парнокопытные и жует жвачку? То есть первое объяснение очень интересное. Есть духовное и есть первое физическое. Первое объяснение, оно очень важное. Мы должны понять, что если животное жует жвачку, объясняют мудрецы, это только вегетарианское животное. То есть это не хищное животное, это животное, которое не хищное. Потому что именно всем животным вегетарианским Всевышний создал, чтобы они жевали жвачку, чтобы они могли переваривать те растения и ту траву, которую они жуют. Это во-первых. То есть в первую очередь, как только ты знаешь, что животное, оно жует жвачку, это означает, что это не хищное животное, значит, оно менее агрессивное. То есть, когда ты ешь мясо агрессивного хищного животного, это влияет на твою душу, на ее жестокость твоей души. Это очень важное понимание. Это во-первых. Но есть еще момент. Окей, если так, но какое имеет значение, если это животное, оно парнокопытное, то есть его копыта раздвоена или нет? Скажи, хищные животные запрещены, чтобы они никак не влияли на наше с вами состояние, нашу жестокость, на нашу агрессию. Но какое имеет значение, если у него копыта раздвоена или нет? И тут другая потрясающая вещь. Смотрите, осел, например, и лошадь, кто не кошерное животное, потом это не хищные животные, но они очень агрессивные. И у них копыта не раздвоена. Животное, у которого копыта не раздвоена, это означает, что это животное, оно намного более агрессивное, ее удар очень сильный. Но как только у животного раздвоена копыта, то моментально, автоматически, она намного у нее более слабый удар, и она намного менее агрессивна. Это все кошерные животные, у которых не раздвоено копыта, это не агрессивные животные. А при этом не кошерные животные, даже если они не хищные, то есть у них копыта не раздвоено, у них есть эта агрессия. Из этого получается, из этого объяснения, первого объяснения пока что, что идея кашрута, кашрут то, что влияет, это диета для души, это те качества хищных, агрессивных животных, не влияли на наш характер, на нашу душу, на нашу духовность. Это очень важный момент. И, кстати говоря, почему именно евреям запрещено кашрут? Тут тоже очень важный момент. Почему не всему миру, если такая хорошая диета, то почему Всевышний не запретил всему миру не есть эти животные, а только еврейскому народу? На это я отвечаю следующим ответом. Если, скажем, певцу, у него есть особенная диета, чтобы никак его связки не навредить. Но при этом это не запрещено другим людям других профессий. То же самое, у каждого есть своя миссия. И так как у еврейского народа, его миссия очень важна иметь постоянную связь и сознание чисто между тобой и Богом. Это в нашей миссии. Из-за этого та еда, которая может наше сознание затмить, ожесточить нашу душу, нам запрещено категорически. И когда великому Хафец Хаим пришел солдат в российской армии, и он ему говорит: «Рабе, у меня есть два варианта». Это было время войны. То время, когда неважно, что происходит, если это касается твоей жизни, тебе разрешено по всем законам нарушить законы, чтобы спасти свою жизнь. Пикох нефеш. Но, говорит солдат, это время войны, но у меня есть вариант, какую базу военную выбрать. В одной базе, если я туда пойду, то там очень жестокий генерал, очень жесткий, и я не смогу там соблюдать субботу. Но при этом я знаю, что там есть неподалеке еврейское местечко, и я смогу в этот момент доставать кошерное питание. С другой же стороны, говорит этот еврей, я могу пойти в другую базу. Там очень мягкий и приятный и добрый генерал. И он пойдет ко мне навстречу. И я смогу соблюдать кашрут, смогу соблюдать субботу, прошу прощения. Но кашрут я там не смогу соблюдать. Потому что там нету нигде еврейского местечка, где мог бы доставать бы кошерное питание. Итак, Рэбе, у меня к вам вопрос. Во время войны или я пойду в то место, где 100% буду нарушать субботу, но смогу соблюдать кашрут, или я пойду в то место, где я на 100% смогу соблюдать кашрут, но не смогу соблюдать субботу. Понятное дело, что в обычном состоянии он должен был все соблюдать. Но это время войны, время спасения жизни. Что должен был ответить ему Рэбе? Пойти в то место. Он может соблюдать субботу, где-то смертная казнь, нарушение этой, но при этом не соблюдая кашрут, или пойти в то место, где соблюдать кашрут, но при этом не соблюдать субботу. Рабби сказал, надо пойти туда, где можешь соблюдать кашрут. То тогда ты сможешь всегда соблюдать твою чистоту твоей души. Когда война закончится, ты будешь субботу тоже соблюдать. Но если ты только соблюдаешь субботу, но ты кашрут не будешь соблюдать, то есть твоя душа будет огрублена, то тогда в этот момент, говорит Рабби, ты должен, ты тогда после войны даже субботу не будешь соблюдать. Так как из-за некошерного питания ты потеряешь связь с Богом. Из-за этого очень важный момент для всех нас, для нашего сознания, что кашрут — это является душой, питанием для нашей души. Из-за этого, когда к Любашскому Рэбе пришли, пришли из организации Хилель и сказали ему: «Рэбе, у нас большая проблема в Америке. Евреи тут в Америке религиозные даже». Тогда не было еще в университете, не было Тур Калыч, не было этих религиозных заведений, которые сегодня есть, для того, чтобы могли быть в религиозном университете. И наши дети идут в обычные университеты, и после этого уходят из религии. Что нам делать? И тогда говорит в этот момент Любашский Рэбе: проблема в том, что у вас нет кошерных заведений, кошерных кафетерий, ресторанов этих университетов. Создавайте кошерные кафетерии. И вот этот безумно важнейший момент спас еврейство Америки. 60% ассимиляции упало после того, что начали открывать кошерные заведения в университетах по указанию Любашского Рэбе. И вот этот момент, он очень важный для всех нас, для понимания, что кашрут – это та еда. То, что мы едим, влияет на нашу душу, влияет на наш характер. И точно так же, как есть питание, которое не переваривается организмом, есть та еда, которая не переваривается нашей душой и влияет на наше сознание, на нашу связь с Богом и на нашу жестокость. Но я сейчас хочу привести еще очень важный момент. И тут объясняет Любашский Рэбе, есть то, что называется духовные уроки этих двух знаков кашрута. Почему именно два знака кашрута? Первый знак кашрута – это, парнокопытное, а второе – это жует жвачку. Что на духовном нашем с вами духовной работе это означает, эти два знака? И тут смотрите, что Рэбе объясняет. Первый знак объясняет Рэбе, первый момент – это жует жвачку. Это импульсивность. Ты должен пережевывать любую вещь много-много раз, пока ты решишь что-либо сделать. Вот этот контроль разума над сердцем, наша импульсивность, которая может очень нас сильно в жизни повредить нам. Первый знак – жует жвачку. Пережевывать, обдумывать, импульсивно не действовать в этой жизни. Контроль разума над своим сердцем. Это первый момент. Очень важный. Но второй момент – не менее важно, это раздвоенное копыто. А что означает, мои дорогие, раздвоенное копыто? Раздвоенное копыто – это следующая вещь. Раздвоенное копыто – это выйти из твоей комфортной зоны. Это очень важный урок для всех нас. В тот момент, когда мы делаем то, что нам удобно, у нас как бы считается копыто не раздвоено. Мы делаем то, что тебе удобно. Когда у тебя раздвоенное копыто, это символизирует на духовном уровне работу человека, кто делает то, что ему удобно, и то, что ему неудобно. Работает над собой. И чтобы донести до вас эту идею, есть очень интересная история. Был великий рабби, его звали Рабби Ханина бен Традьон. Рабби Ханина бен Традьон, его уникальность была, его история трагическая, его жизни, что он был безумно предан изучению Торы. Настолько он был предан изучению Торы, что был момент, когда римлян было запрещено уже евреям учить Тору. И его рэбе его предупредил, Рабби Ханина, это опасно учить Тору, перестань. Но он не перестал. И он учил Тору. И в конце он погиб, когда римляне его нашли со свитком Торы, который его окружили полностью. И его бросили в этот момент, его сожгли живым, окутанный полностью свитком Торы. Это отдельная история. Но когда Рэбе ему говорит: «Рэб Ханина, это опасно, не учи Тору», он говорит ему: «Рэбе, я не могу. Чем я буду заниматься, если не Торы? Без Торы у меня нет жизни». Пусть меня убьют, но я буду учить Тору. Так он говорит. Тогда он задает вопрос своему раббину. Ответьте мне вопрос, пожалуйста. А я смогу, а у меня будет Ган-Эден? У меня будет райский сад? Говорит ему раббин, а что, расскажи мне о твоих деяниях, я тебе отвечу. Вспомни что-то хорошее, что ты сделал. И он вспоминает. Но был момент, говорит Рабханина, праздник Пурим. Я был ответственен за все цдаку, за все пожертвования в моем городе. И было 100 шекелей, которые я не знал, если они мне принадлежат, или они принадлежат цдаке на пожертвование. Я мог бы забрать себе, если раз не знаю, я мог бы разделить наполовину 50 на 50, но нет, я дал все эти деньги на цдаку, сказал ему его ребе, значит, ты заслуживаешь рая. И Любавческий ребе задает очень простой вопрос, минуточку. Тут говорится великий праведник, который был готов погибнуть ради изучения Торы, погиб. И за это ребе не знал, если он достоин рая. Но когда он сказал, что я там 100 шекелей, которые я не знал, куда принадлежат, отдал их на цдаку, вот тогда ребе знал, что он заслуживает рая. Это немножко звучит странно. Но отвечает Любавческий ребе, что ответ он следующий. Пока он делал то, что ему удобно. Он безумно любил учить Тору. И вот это его любение к учению, любовь его к учению Тору, это было, как вам сказать, его комфортной зоне. Другое я не умел делать. Из-за этого рай ты получаешь за тот момент, что ты выходишь из комфортной зоны. Когда ты себя ломаешь, тогда именно в этот момент ты можешь получить от Всевышнего рай. Это за то, что ты выходишь из комфортной зоны. Из-за этого, когда он увидел, что он против своей натуры, занимается общественными делами, помогает людям получить сдаку, получить пожертвования, и он этим занимается, это было против его натуры, тогда сказал, я знаю, что ты работаешь против своей натуры, тогда я знаю, что ты заслуживаешь рая. Вот этот момент, иметь раздвоенное копыто, порнокопытное, это на духовной работе, это означает не только, что если тебе нравится, то, что тебе удобно по твоей душе. И человек очень добрый, он любит помогать людям. Но ему вот быть в структуре, молиться каждый день в будильное время, для него это безумно тяжело. Другой человек, он безумно структурный человек, но для него выйти из себя для другого человека, это идет против своей натуры. Каждый человек должен найти, как говорится в Каббале, что как ты можешь знать, что ты не доделал в предыдущей реинкарнации? То, что тебе тяжелее всего, это один из тех знаков, то, что ты каждый раз падаешь и наступаешь на эти же грабли опять и опять. Это один из знаков, это именно та работа, то деяние, которое тебе не было, которое ты не закончил в той жизни. И именно над этим ты должен работать. Вот это духовный урок, который объясняет о кашруте. Еще, кстати говоря, потрясающий момент. Заметьте, животные все имеют то, что называется две артерии. Сонная артерия и позвоночная артерия. И у всех животных эти сонная артерия и позвоночная артерия находятся в двух, спереди и сзади. И когда в тот момент, что ударяешь удар ножом о животное, она мучается страшной болью, пока обе артерии полностью не отрубаются. Но есть исключение. Что все кошерные животные, это потрясающая вещь, что все кошерные животные, то есть это животные, которые имеют эти два знака, раздвоенное копыто, парнокопытное, и жующую жвачку, у них и только у них эти две артерии соединяются в одной точке. И как только шехет ударяет по законам шхиты еврейского закона убойни скота, то в этот момент он ударяет одну секунду, она больше не чувствует никакой боли. Потому что как только он ударяет, моментально обе артерии соединены вместе, и обе артерии отключены, и нет больше боли у животного. Если этот же шойхет возьмет любое некошерное животное, она будет чувствовать страшную боль до самого конца. Потрясающая вещь, которая дана в Торе, что только эти животные имеют это соединение этих артерий и не имеют никакой боли. Когда человек видит все только негативное в других, это является нашим зеркалом, значит, мы сами не кошерны. Если для нас все не кошерны, значит, у нас самих надо это исправлять. Так что я хочу нам всем пожелать, когда мы читаем недельную главу Ре, помнить, что когда грех древопознания, почему был изгнан человек из райского сада? Потому что сатана может иметь контроль над человеком через рот человека. Он поел не то, что надо. Когда мы едим не то, что надо, и говорим не то, что надо. Через рот у сатаны есть контроль. Когда мы едим кошерное питание, когда мы бережем святость нашей души через правильное питание по кашруту, то в этот момент мы исправляем грех тревопознания, мы исправляем этот мир и не даем сатане контролировать с нами. Я хочу вам всем пожелать успеха в этом пути, в духовном пути, в этой диете, в нашей связи с Богом, чтобы наша связь никогда не уменьшалась, и никакая еда, никакие слова, никакие эмоции не могли никак нашу связь с Богом уменьшить и ослабить.
1: Дорогие друзья, спасибо огромное всем, кто был сегодня с нами. Я вам очень благодарен. Я очень надеюсь, что сегодняшние наши уроки вам помогли. У микрофона был Равин Бетсон Ласкин. В эфире прозвучала программа «Быть евреем». Всем вам всех благословений и только хороших вестей.

0: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
1: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
2: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас
4: произвела? Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Америка. Программа Алексея Орлова.
5: По средам с 5 до 7 вечера.
4: На Дэвидсон Радио.
6: В Нью-Йорке 6 часов вечера.
7: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: открыли этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 3332. Садик Бэмби.
1: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
2: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
3: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
7: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
8: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Добрый-предобрый вечер. С вами действительно Алексей Орлов. И вам предстоит стать слушателями, и я надеюсь, участниками передачи о спорте с Алексеем Орловым. В среду, как вы знаете, телефонная связь, к сожалению, не работала. Сегодня, я надеюсь, она будет работать. Вот с чего я хочу начать. Вчера Стивен Смит, ну, я думаю, каждый из вас знает, кто такой Стивен Смит, совершенно блестящий телевизионный комментатор, он извинился перед Кайри Ирвингом. Кайри Ирвинг – выдающийся баскетболист. Он играл в команде Бруклин Нетс, в частности, сейчас он играет в команде Даллас Маверикс. Смит перед ним извинился. И вот по какой причине. В 2020-2021 годах, когда бушевала эта самая китайская зараза, некоторые штаты, в том числе штат Нью-Йорк, приняли решение, что все спортсмены, которые выступают в Нью-Йорке, они должны иметь, так сказать, сделать укол от этой китайской заразы. Кайри Ирвинг, он тогда был разыгрывающим, лучшим игроком команды Бруклин Нетс, он отказался укалываться. В связи с этим ему было запрещено играть во всех домашних матчах команды Бруклин Нетс. Он пропустил 35 матчей, ну и в результате он потерял 13 миллионов долларов. Окей, речь идет не о том, сколько он потерял денег. Так вот, Стивен Смит обрушился 5 лет назад на Кайри Ирвинга. Как это так? Он свои условия ставит на первое место, ему наплевать на команду туда-сюда. В общем, нехороший мальчик, нехороший. Так вот, вчера Стивен Смит извинился. И понятно почему. Он объяснил, с чем связано его извинение. Он прослушал выступление, слушание в Сенате, на которое был вызван Энтони Фаучи. Кто такой Энтони Фаучи? Энтони Фаучи вы прекрасно знаете. Что из себя превратилось эти слушания? Окей, пред нами предстал, ну, откровенный лжец, на совести которого, ну, наверное, миллионы жизней. Откровенный лжец. Так как он себе... Он отказался отвечать на вопросы. Он взял пятую поправку Конституции, вы прекрасно знаете, пятая поправка позволяет не отвечать на вопросы, если ваши ответы могут быть затем использованы для того, чтобы вас наказывать. 111 раз он взял эту пятую поправку. Это было, конечно... Мы все это дело видели. Это видел Стивен Смит. И он пришел к выводу, что это Фаучи, ну, клейма негде ставить. И после этого он решил, что он был неправ, обвиняя Кайри Ирвинга в том, что Кайри Ирвинг наплевал на команду, думал только о себе. Он перед ним извинился. Я аплодирую Стивену Смиту за этот поступок. Если мы в чем-то виноваты, то никогда не поздно признать свою вину. Более того, я бы хотел, чтобы руководители Теннисной ассоциации Соединенных Штатов и директорат турнира «Открытый чемпионат Соединенных Штатов по теннису», чтобы эта вся команда, сколько их там, принесли прощение Новаку Джоковичу. Они не допустили Джоковича на турнир в Нью-Йорке, открытый чемпионат Соединенных Штатов. И может быть, то есть Джокович выиграл бы этот турнир, ну, скажем, на 95-99%. И сегодня он бы был рекордсменом среди победителей турниров Большого Шлема. Его туда не допустили. То же самое, мы помним, его не допустили на открытый чемпионат Австралии. В общем, тот... Так и не то, что происходило в нашей стране, у всех у вас в памяти. И я сразу же отвечу на вопрос, делал ли я укол. Я сделал один укол Johnson & Johnson, только один укол. По одной простой причине. Ну, во-первых, я знал, что это липа. Я объясню, почему я думал, что это липа. Потому что все эти вакцины не прошли на надлежащие проверки. А раз они не прошли надлежащие проверки, то последствия после укола могут быть самые разные. Но у меня выбора не было, потому что моя жена, она была больна, у нее был Альцхаймер, она была в нёрсинг-хом, и в нёрсинг-хом просто-напросто не пускали, если вы не предъявляли бумажку, что вам, вы сделали укол. Вот по этой причине я был вынужден сделать укол Johnson & Johnson. Итак, я аплодирую Стивену Смиту, и я надеюсь, что некоторые другие... комментаторы, телевизионные, газетные, журнальные принесут извинения тем, против кого они бунтовали. Это для начала. Небольшая хоккейная информация, я думаю, вы ее прекрасно знаете. Международная федерация хоккея приняла решение, что Россия не будет участвовать ни в одном турнире, который проводит Международная федерация в 2017 году. Россия не будет участвовать в чемпионате мира среди мужчин, в чемпионате мира среди женщин, также не будет участвовать в турнире для юниоров и в молодежном турнире. 4 мировых первенства хоккейных, Россия из них исключена. Причина очевидна. путинская Россия, фашистская Россия все еще ведет войну, все еще воюет в Украине. Более того, это решение Международной хоккейной федерации хороший ответ, мне кажется, Международному олимпийскому комитету. Потому что Международный олимпийский комитет пару недель назад, я не помню точно, выпустил заявление, согласно которому российские спортсмены могут быть допущены к участию в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, но каждая федерация должна принять собственное решение. Я напомню, дамы и господа, что даже если к 2028 году, через два года, война в Украине завершится, я надеюсь, она завершится к 2028 году, это совершенно не значит, что на Олимпийские игры должны быть допущены спортсмены путинской России. Я напомню, что в 1948 году, когда состоялись первые Олимпийские игры, зимние состоялись в Санкт-Морице, летние состоялись в Лондоне. Мировая война закончилась тремя годами ранее, но, тем не менее, на эти Олимпийские игры не были допущены спортсмены Германии. Международный олимпийский комитет не ошибется, если возьмет пример с того олимпийского комитета, который был в 1948 году. Дело не только в том, что прекратилась агрессия России в Украине, а чтобы Россия отдохнула еще несколько лет, 5, 6, 7, 10, не была участником на спортивной арене. Теперь я перехожу к футболу. В футболе есть две новости. Одна новость, которая новостью не стала, это тоже интересно. Вторая новость, которая будет действительно новостью, это возвращение на футбольную поляну Михаила Мудрика. Сначала о том, что могло стать новостью, но новостью не стало. Значит, в минувший понедельник в средства массовой информации была слита информация о том, что ФИФА, Международная футбольная организация, в лице президента ФИФА Джани Инфантино, готовится превратить Международную федерацию футбола в некую коммерческую организацию. Значит, появятся акции, появятся частные инвесторы, и ФИФА готова продавать частным инвесторам Кубок мира по футболу, чемпионат мира по футболу и вообще все чемпионаты, которые проходит Международная федерация футбола. Значит, Инфантино собирался сообщить публично об этом, о том, что он собирается сделать во вторник, минувший вторник. Но информация проникла в понедельник, и началась буря. Буря началась сначала. Бурю организовала Европейская футбольная ассоциация УЕФА, потом к ним присоединилась КОНКАКАФ. Это футбольная ассоциация, которая объединяет страны Северной Америки, Центральной Америки и стран Карибского моря. Ну, конечно, решающее слово принадлежало Европейской футбольной ассоциации УЕФА. УЕФА заявила, что если мистер сеньор Инфантино действительно собирается начать свое притворять в жизнь, то европейские команды, все европейские команды, не будут участвовать ни в каких соревнованиях, которые проводит Международная федерация футбола, в том числе и Кубок мира, ну, естественно, женский чемпионат, молодежные турниры. Окей, значит, Предложение Инфантино, я рассматриваю его следующим образом. Да, действительно, до сих пор ни одна международная спортивная федерация не есть какая-то частная компания, которая может продавать свои акции, которая может пользоваться услугами частных каких-то спонсоров. Там. Пока что этого пока что нету. То, что предлагал Инфантино, ну, это было, скажем так, революционное решение. У меня, я должен признаться, дамы и господа, у меня нет мнения, прав он был или не прав. Да, действительно, такого никогда не было. Ну, мало ли чего когда-то не было. Ну, когда-то, например, американские студенты-любители, но не имели права получать деньги за рекламу. Теперь они имеют право получать деньги за рекламу. То есть, мне это не нравится, но история не стоит на месте, спортивная история не стоит на месте. И то, что предложил Инфантино, на мой взгляд, ну, в общем-то, ну, деньги он гарантировал, он сказал, заявление было сделано во вторник о том, что Международная федерация футбола гарантирует каждой национальной футбольной, национальной футбольной федерации до 20 миллионов долларов ежегодно. Это такое было предложение. Хорошо это или плохо, не знаю. Значит, взбунтовалась УЕФА, взбунтовалась Конкафаф. И в пятницу, позавчера, Инфантино дал задний ход и сказал, что он отказывается от внесенного им во вторник предложения. Значит, моя позиция следующая. Значит, прежде чем вносить это предложение и даже позволять, чтобы это предложение было каким-то образом выдано еще до официально получила пресса, ему следовало, на мой взгляд, вести переговоры с руководителями федераций азиатской, европейской, африканской, конкакаф, южноамериканской, обсудить это дело. И если они согласны, эти федерации, объяснить им финансовые преимущества. Объяснить. Если они скажут нет, значит, никакого предложения не должно быть.

Может быть, это будет уже не его предложение, а предложение вообще всех континентальных федераций вместе взятых. Может быть, такое предложение будет принято, потому что, в принципе, оно обещает каждой национальной федерации, в Международную федерацию футбола входит, я не помню сколько, 140 или 150 национальных федераций, обещает какие-то деньги. Но нужно это делать, посоветовавшись. Более того, что если это войдет в жизнь через 3 года, через 4, через 5, то за Международной федерацией футбола, на мой взгляд, наверняка последуют другие федерации, скажем, хоккейная федерация, потому что если есть возможность заработать какую-то деньгу и распределить эту деньгу и дать эту деньгу и в национальные федерации, я не вижу в этом ничего плохого. Но то, как это было сделано господином Инфантино, это, конечно, не лезет абсолютно ни в какие ворота, это было сделано, ну, скажем так, неграмотно, неграмотно. Более того, в печать проникли уже сведения, что, оказывается, эта акция подготавливалась с 2025 года, и к ней были подключены известные, скажем, деятели, финансовые деятели, в том числе известные финансовые деятели американские. Опять-таки, из надежных источников, на которые ссылаются средства массовой информации, лично Дональд Трамп в этом замешан не был. Но в этом был замешан брат зятя Трампа Кушнера, был замешан, который является финансистом. Так или иначе, на сегодняшний день это не состоялось, вся эта операция провалилась. Что будет дальше, как будет развиваться событие, я думаю, через пару лет этот вопрос снова будет поднят, но уже, так сказать, виной ипостаси, и в конце концов дело дойдет до того, что Международная федерация футбола станет, видимо, первой международной спортивной организацией, которая станет, ну, своего рода финансовой компанией. Окей. Это что было, то было. Теперь что есть? Значит, по-моему, это стало известно в четверг или в среду, я не помню точно. Стало известно, что Михаил Мудрук, его дисквалификация, он был, мы помним, 2 года назад, в 24-м году, он был дисквалифицирован на 4 года за то, что он принимал какой-то запрещенный, так сказать, препарат. Препарат Мельдони, я смотрю, в его пробах была обнаружена повышенная концентрация Мельдони. Окей. На 4 года он был дисквалифицирован. Он подал апелляцию, и спортивный арбитраж, международный спортивный арбитраж, он согласился с тем, что дисквалификация на 4-летняя дисквалификация должна быть сокращена на 2 года, и он может спокойно уже, так сказать, играть в футбол. И с этой организацией, с международным спортивным арбитражем согласилась Национальная футбольная ассоциация. Значит, на чем была построена апелляция Мудрика? Она была построена на следующем. Что 4 года назад то, что он принимал, то, что было обнаружено, вот этот запрещенный препарат в его пробах, это тогда подвергалось наказанию на 4 года, могло быть. Сегодня ситуация изменилась. Сегодня за этот Мельдони вообще не наказывают. Я не знаю, дамы и господа, я не вдавался в подробности, с чем связано изменения в отношении этого допинга. Я понятия, так сказать, не имею, но факт остается фактом. То, за что Мудрик был дисквалифицирован 4 года назад, сегодня за это не дисквалифицируют. Ну и поэтому, соответственно, спортивный международный арбитраж признал, что с дисквалификацией следует покончить, и национальная футбольная ассоциация Англии с этим тоже согласилась, и он будет играть, приступит к игре в премьер-лиге. Теперь мы с вами знаем, что он в свое время подписал колоссальный контракт. У меня есть, я на память, естественно, не полагаюсь, он подписал контракт, сейчас

0: вам скажу, какая была сумма этого контракта. Контракт он подписал на 8,5 лет до 2031 года. И это был много-много миллионный контракт на сумму 100 миллионов евро, 115 миллионов долларов. Вот такие, так сказать, был подписан такой контракт. То есть он находится под контрактом с командой Челси. И я сразу же отмечу, как только руководство Челси стало известно, что дисквалификация отменяется, они тут же приветствовали это решение. Вот заявление клуба Челси. Я цитирую. «Мы всегда поддерживали Мишу на протяжении всего этого процесса, при этом полностью уважая принципы антидопинговой системы и правовые процедуры». Это хорошо сказано. «Уважаем антидопинговые системы, правовые процедуры, но мы его поддерживали». Окей. Естественно, они его поддерживают. Теперь у нас уже есть заявление главного тренера Челси Хаби Алонсо. Ну, мы с вами знаем, что Хаби Алонсо тренировал, прославился как тренер. Во-первых, он тренировал Байер Леверкузен, и команда Байер стала чемпионом Бундеслиги. Потом он стал тренировать мадридский Реал. С мадридским Реалом у него не получилось. Самые разные сведения, почему не получилось. Видимо, из-за конфликта с какими-то игроками. Ну, теперь он стал главным тренером Челси. И он приветствует возвращение Мудрика. Я зачитаю то, что сказал Алонсо. Это было заявление, по-моему, если мне не изменяет заявление. Заявление в пятницу. «Мы рады за него прежде всего, за него самого. Всем нам трудно даже представить, что ему пришлось пережить за это время и что он сейчас чувствует. Мы хотим, чтобы он чувствовал себя частью команды, ведь ему этого давно не хватало, чтобы он ощущал поддержку всех сторон, клуба, партнеров, персонала». Причем Алонсо, конечно, заметил, что потребуется время, чтобы Мудрик обрел необходимую форму. Он, конечно, он тренировался, когда он был один. Но одно дело тренировки. В одиночку, так сказать, индивидуальные, другое дело тренировки клубные. Но, тем не менее, конечно, они приветствуют, он прекрасный футболист. Причем Алонсо сказал, что он помнит Мудрика, как Мудрик играл еще в донецком «Шахтере». Он воспитанник «Шахтера», и он говорит, я тогда еще восхищался его игрой. Ну и мы рады, так сказать, что в нашу команду нежданно-негаданно пришло такое пополнение, нам требуется нападающий, и он будет игроком нашей команды. Это то, что касается с Мудриком, это действительно хорошо. Ну, я думаю, должна приветствовать это решение Федерация футбола Украины, потому что последние 2 года сборная Украины была вынуждена выступать без Мудрика, совершенно естественно, он был отстранен вообще от футбола, не только от Челси, не только от английского футбола, клубного футбола, но и от всего международного футбола. Теперь, если говорить о футболе, давайте несколько слов о главной лиге, футбольной главной лиге нашей страны, главной лиге сокера. Значит, вчера состоялись матчи 18-го тура. 2 матча привлекли, конечно, мое внимание. Ну, во-первых, матч Чикаго играла с командой Шарлотта. Почему? Потому что в Чикаго это был 3-й матч в составе Чикаго Файерс пана Левандовского. Ну, Левандовский отыграл в свое время в Баварии, потом он отыграл прекрасно в Барселоне. Ну, вот он подписал 2-летний контракт с командой Чикаго. В первых 2 матчах Чикаго играла в гостях. Он не забил ни одного гола. А вчера Чикаго играла дома с Шарлоттом, выиграла 2-1, и он забил 2 гола. Это прекрасно совершенно результат, мы его приветствуем. Так, команда Ванкувера. Чикаго сейчас занимает на Восточной конференции, Чикаго занимает 4-е место. На 1-м месте Нэшвилл, на 2-м месте Майами. Майами тоже играли вчера, сыграли в ничью 2-2 с Коламбусом. 3-й матч Майами играла без Лионела Месси. Майами на 2-м месте на Востоке. New England Revolution на третьем, Чикаго на четвертом месте, нью-йоркские команды City на пятом месте, Red Bulls на восьмом месте. Теперь западная конференция, там лидирует команда Ванкувера, на втором месте Лос-Анджелес. Вчера Ванкувер играл с Лос-Анджелесом. Счет 1-1. Окей. Причем в Ванкувере отличился Томас Мюллер. Это немецкий футболист, который много лет выступал в составе сборной Германии. Конечно, мы его знаем. Играл в Баварии. А в составе команды Лос-Анджелес Футбол Клаб, это команда на втором месте после Ванкувера, отличился корейский человек. Товарищ Сон, господин Сон, мистер Сон, ну, которого мы с вами прекрасно знаем, как многолетнего футболиста команды Тоттенхэма, лондонской команды Тоттенхэм. Окей. Кстати, в минувшую среду был матч всех звезд, играли звезды главной лиги сокера и звезды мексиканской лиги, и там Сон был признан лучшим игроком этого матча, он забил 2 шайбы. Ну и, конечно, мы с вами знаем, что сильнейшие европейские клубы уже вышли на тренировочные матчи, в частности, вот вчера, что, так сказать, было вчера. Вчера это, например, Манчестер Сити играл с Интер, миланским клубом Интер, они играли в Гонконге. В Гонконге счет 1-1. Манчестер Юнайтед играл с Атлетико Мадрид, играл в Стокгольме. Счет 2-1 в пользу Манчестер Юнайтед. Мадридский Реал играл с Фиорентиной. Где играл, я не выяснил. Счет 2-2. Ну а чемпионы Англии, Арсенал, провел первый тренировочный матч. Они играли в Испании, в Жироне. Играли с Жироной и выиграли со счетом 4-1. Это у нас такие футбольные новости. Ну, сейчас будет, дамы и господа, небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
0: И еще раз добрый-добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. Программа о спорте с Алексеем Орловым продолжается. И через минуту, через секунду я подключусь к разговору с вами. Телефон для связи обычный, естественно, я напомню, 718-303-90-90-303-9090. Я напомню, как всегда, свой интернетский адрес, цифра 1, number 1 ставить обязательно. Маша Орлов, MASHORLOV, sabachensa.com. Маша Орлов, @gmail.com. У нас уже есть звонки. И первый звонок будет у нас от Миша, добрый вечер, Миша, добрый
8: добрый вечер. Добрый вечер, Алексей Георгиевич, спасибо за передачу. Я хотел сказать насчет Мудрика. Был когда-то Эдуард Мудрик в московском «Динамо» в 60-х годах, защитник, наш человек, нашей национальности. Я хотел сказать, что этот препарат, странная история. Шарапова попалась когда-то теннисистка на этом препарате. Дело в том, что он был разрешен все годы. А потом вдруг незаметно, как опубликовали Федерация антидопинговая, что он помогает спортсмену. А она продолжала принимать. И ее там дисквалифицировали, потом сняли чуть-чуть, я уже не помню ее историю. Она не играла, потом подала протест, ей разрешили, она не знала. Так и Мудрик с этим Нейдонием. Это не такой страшный аппарат, что надо было дисквалифицировать. Теперь насчет нашего хозяина непрямоугольного кабинета. Конечно, брат зятя. Но кто такой зять, тот как брат. У меня есть зятья, у вас есть невестки. Их бы кто-то знал, если бы не вы. Так и тут. Кто бы его знал, старшего брата, если бы не родственник у него в непрямоугольном кабинете, и зятя даже. Это понятно, мы не лохи, знаем, кто должен был купить эти все акции и так далее. А на лохов можно рассчитывать, что он ни при чем, наш директор Капторгов. Еще я хочу сказать, что с этим Фаучи я тоже немножко пострадал, хотя не так, как теннисист из Югославии, не так, как и Ирвин. Мне тоже вынужден отказался делать вакцинацию и пошел на пенсию. Хотя я должен был на пенсию пойти уже давно. Мне было 72 года в 2020 году. Так что ничего страшного. Но я не пошел, меня ушли просто, не хотел вакцинацию. Хотя я тоже потерял немного, была приличная зарплата. Слава Богу, я остался на второй работе. Я работал дистанционно. Типа я еще закончил три года курсы по зоопсихологии, так я лечил на дистанционно. Не надо было приходить на работу. Вот этих что иммигрантов, что приезжают на пароходах, у них депрессия, так я по радио дистанционно их лечил. Понимаете, хорошо, что осталось это на общественных началах. Кто вообще было бы скучно? Вы поняли, юмор. Прошу людей не осуждать меня. Так что по всем вопросам, темы ваши сегодняшние, я ответил. Кто за, пусть за. Но если фрики будут звонить, осуждать меня, не обращайте внимания. Потомок
0: и... Окей. Окей. Я не буду обращать внимания. Добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю.
9: Добрый вечер. Я скажу, добрый вечер. Что Мудрику очень повезло, что он украинец. Если бы он был бы русский, вы бы сказали, да его надо лять пожизненно, пожизненно. Когда не пустили Джоковича в Австралию, вы сказали, это Австралия, это фашистская страна. Вот так, привет русофобам.
0: Окей. Я и сегодня утверждаю, что страна, которая решает за людей все, что угодно, это фашистская страна. Австралия, которая не пустила Джоковича, фашистская страна. Что касается Мудрику повезло в том, что он украинец. А мне повезло, наверное, то, что я русский, да? Еврей, в смысле. Что значит повезло? Слава Богу, что с ним так обошлось, так сказать. Окей. Добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю.
10: Добрый вечер, Алексей. По поводу вашего заявления, так сказать, ну, с радостью слушаем ваши передачи, читаем книги и так далее. По поводу вашего заявления, что русским спортсменам нельзя допускать, разъясните, пожалуйста, я ни в коем случае не поддерживаю Путина. Это понятно. И мне кажется, что спортсмены, в общем-то, не виноваты, что страна развязала войну. Опять же, если какой-то спортсмен, так сказать, все время пишет, так сказать, за Путина и так далее, его можно не допускать. Но, скажем, мне кажется, то, что делали спортсмены, выступали без флага, то, что сейчас выступает Соболенко, это просто удар, мне кажется, по мировому спорту и по спортсменам, которые, так сказать, строят свою карьеру вне зависимости от того, что делает их идиотский вождь. Разъясните, пожалуйста, свою позицию.
0: Окей, я позицию очень хорошо разъясняю. Значит, если спортсмен выступает индивидуально, не за страну, не за Россию, я считаю, он может быть допущен к соревнованиям. В частности, теннисисты, которые играют, они играют тоже Медведев, скажем, или Мира Андреева. Они выступают сами за себя. Или Соболенко, которая, она белорусская, Беларусь тоже не допускается ко многим, она выпускает за себя. Но когда речь идет о командных соревнованиях, а на Олимпийских играх участвуются командные результаты, мы с вами знаем подсчет золотых медалей, все, в этом ситуации Россия, на мой взгляд, следует исключить точно так же, как была исключена Германия из Олимпийских игр 1948 года. Совершенно ясно, что далеко не все немецкие спортсмены поддерживали, я не знаю, нацистский режим. Наверное, кто-то поддерживал, а кто-то не поддерживал. Но есть понятие коллективная ответственность. Существует такое понятие коллективная ответственность. Например, если говорить о политике, когда у нас сегодня, вот демократы такие-сякие, вот они выигрывают выборы там, это нехорошо. Значит, есть понятие коллективная ответственность. Значит, республиканцы, с моей точки зрения, несут вину за поражения, которые не терпят от демократов. То же самое касается и спорта, и политики. Что такое коллективная ответственность? Коллективная ответственность, например, ковровые бомбардировки Англии и Германии и Соединенными Штатами немецких городов, в этих ковровых бомбардировках погибло тысячи и тысячи людей, которые в войне не участвовали, масса женщин, масса детей. Но есть понятие коллективная ответственность. То же самое.
10: То есть понятно. Вы так сказать, просто... индивидуальные спортсмены могут участвовать, а команда это уже несет, так сказать, несет штамп государства, и вы считаете, что на командном уровне, так сказать, нужно запретить. Но можно это, так сказать, это обдумать. Ну, большое спасибо. Еще я хотел такой вопрос вам задать. По поводу бывшего чемпионата НАТО футбола, когда они включили, по-моему, это первый раз просмотр с телевизора, и это, в общем-то, влияет на динамику игры, там, задержка на 5-6 минут. В теннисе, например, происходит все в реал-тайме. Я думаю, что в футболе тоже можно организовать. Но как вы считаете, влияет это на динамику и вообще вот это нововведение? Прокомментируйте, пожалуйста.
0: Ну, если вы имеете в виду то, что устраивается в середине матча перерывы, в середине первого тайма перерыв и в середине второго тайма перерыв.
10: Не-не-не, я имею в виду, что когда спорные вопросы судья иногда решает, он смотрит на телевизор где-то 5-6 минут.
0: Окей, все понял. Значит, в связи с этим, если мы видели матчи чемпионата мира, мы все видели, то и к первому тайму, и ко второму тайму добавлялось по 5 минут, по 10, по 15. То есть учитывалось то время, которое уходило не на футбол, оно уходило на всякие просмотры. Я за то, чтобы добавлялось просто время, то, что сейчас происходит. Спасибо большое. Добрый день, вы на проводе, я вас слушаю.
11: Здравствуйте, Алексей. Я начну с того, что все солдаты армии обороны Израиля живы и здоровы, слава Богу. Единственное, что в городе Монреаль сгорел еврейский ресторан, кошерный, там так написано, И, значит, ну, исследовали и сказали, что это был поджог. Премьер-министр Канады сказал, что ну вот мы упустили антисемитизм. Так, едко сказал. Ну, бог с ним, как говорит судья.
0: Я вас слушаю. Почему вы отстали? Да, чек пропал, я не знаю. Я вас не отключал. Добрый день, добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю.
12: Добрый вечер. Вы знаете, вот этот вопрос о том, что не допускать российских спортсменов, здесь очень просто. Ведь 90% легкоатлетов, тяжелоатлетов, они все находятся на содержании государства, фашистского при том государства. И допускать их – это просто преступление. И также и команды там еще футбольные, еще я знаю, там у них есть спонсоры, так называемые, хотя они все тоже под государством ходят. Поэтому это чисто государственный вид спорта. Там никто не занимается любительским спортом за свой счет. Поэтому это спортсмены, которые состоят на службе у государства. Вот и все. Их не допускал. Я бы никого не допускал.
0: Окей. Окей. Значит, я могу сказать, что теннисисты, например, то есть мне трудно сказать, я так далеко ушел уже от спорта в России, от советского спорта, я не знаю, на каком содержании они находятся. Может быть, какие-то виды спорта находятся на содержании, я понятия не имею. Теннисисты, которые выступают, так сказать, русские, белорусские, они вообще, они даже в России не живут. Они живут
12: в Франции. Их никто не трогает. Их же никто не трогает. Речь идет о спортсменах, которые находятся на содержании. Ведь все они на содержании государства. Все, но не теннисисты, конечно. И не те, кто профессионалы. А остальные, ну мы же знаем, окей, не надо обманывать.
0: Окей, ребят, я с вами согласен. Добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю.
11: Да, Алексей, извините, там что-то такое неловко получилось. Я хочу сказать про матчи, которые прошли квалификации футбола международного. Значит, команда «Макаби Тель-Авив» разгромила по итогам двух матчей «Шериф» из Тирасполя. 6-0 прошли.
12: Тель-Авив там хорошо
0: вышел. Окей. У вас что-то с телефоном? Добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю.
13: Алло, добрый вечер, Алексей. Я согласен с человеком, который до меня позвонил, что действительно допускать российских спортсменов нельзя, в частности, потому что действительно они находятся на содержании государства. Это так и есть, многие из них. И самое главное, из-за чего? Из-за того, что потом, если, не дай бог, какой-то из этих спортсменов выиграет какой-нибудь чемпионат, добивается какого-то успеха, путинская пропаганда, там, это Мазоха, это Мария Захарова, где он называет Мазоха, там, они все используют эти, как Соловьев, используют эти все достижения в качестве путинской пропаганды, что Великая Россия добилась такого успеха. В частности, можно привести, вспомнить, как они долго прыгали там и праздновали на победу в Сочинской Олимпиаде, которая была сфальсифицирована, тоже, как это известно сейчас, там меняли образцы этого допинга, использовали. В общем, поэтому я вот считаю, что тоже не следует их допускать. И еще что я еще хотел сказать, Алексей, у вас вот звонит вам человек, который вас все время поправляет, не дай бог, какую-то ошибку допускаете. Но когда, допустим, другой комментатор спортивный допустил такую ошибку, а вы говорили, что вот я сейчас расскажу такую ошибку, он промолчал, этот человек. А ошибка была такая, что вот когда вот этот был с Балаганом инцидент, и ФИФА приняла решение вот о том, чтобы простить Балагана, то этот человек назвал, он спортивный комментатор, я считаю, спортивным этим знатоком, он, в общем-то, занимался спортом там. И он сказал, что это беспрецедентный шаг в истории ФИФА, такого никогда не было. Но вот я хочу, чтобы вы, как говорится, подтвердили, был такой случай в истории ФИФА или такого случая в истории ФИФА не было, соответственно, и вот такой вопрос.
0: В истории ФИФА были случаи, когда прощали спортсменов.
13: Да, в вот истории красную карточку отменяли. Поэтому тот человек, который себя выдает за телевизионное радио, вот, прошлую пятницу, то он тоже допустил большую ошибку. Поэтому это показывает его квалификацию. В отличие от вас. Спасибо.
0: Окей. Спасибо.
13: Спасибо, Алексей.
0: Добрый вечер, вы на проводе. Я вас слушаю. Окей. Человек не хочет. Да, я вас слушаю. Вы на проводе.
14: Алло?
0: Окей.
14: Так. Добрый вечер, Алексей Георгиевич. Роналдо, я еще раз вынужден позвонить, что Лучин сказал, что в истории ФИФА не было, когда президент вмешивался в удаление игрока и его восстановлению в следующей игре. А ФИФА без нарушения втручания по-украински в ход процесса президента такого не было. Они сами решали, что там судья ошибся. Даже в истории СССР, чемпионата СССР по футболу переигрывали матч Динамо-Тбилиси, Тбилиси играла с Торпедо. Когда в 50-60-е годы, когда сказали, что Торпедо подслуживали торпедовцам Тбилиси, так на следующий день торпедовцы разгромили Тбилиси, назначили повторную игру. А дисквалификации прощало, но только федерации футбола, но не президенты стран. Насчет индивидуальных российских игроков, то когда одного хоккеиста, который играет в Вашингтоне, Александра, а его награждали не медалью, а почетным дипломом, как лицо, прославляющее Россию на международной арене. Так он выступил после награждения, как все выступающие. Он не сказал, что его поддерживала семья, там, жена, дети. Он сказал, он забыл текст и сказал, мы победили. Россия победила, не сказал за что. Путин всех побеждает. В эту речь он вернулся с этой речью в Вашингтон. Я это говорю, потому что я и многие другие смотрели это в прямой передаче. Кто победил кого? Мы победили. Он не сказал про Вашингтон, просто растерялся, как необученный неуч. И не знал, что говорить после награждения. Это я говорю, правду можете где-то посмотреть. Кого же победил Путин в речи Овечкина? Пожалуйста. И он приезжает.
0: Окей, я постараюсь. Я должен сказать сейчас, я должен сказать, что меня до такой степени не интересуют эти игры, которые там были, кто что говорил. Окей. Добрый вечер, я вас слушаю.
14: Алло.
0: Я вас слушаю.
14: Роналдо, был случай еще такой. Роналдо после дисквалификации.
0: Добрый вечер, я вас. Добрый вечер.
14: Играть следующий матч.
0: Добрый вечер. Вы на проводе? Я вас слушаю. Окей. Добрый вечер.
15: Добрый вечер. Будьте любезны. Все эти споры, это все хорошо. Будьте любезны. Расскажите, пожалуйста, о бейсболе. Я очень интересуюсь этой игрой. Пожалуйста.
0: Я не знаю вопрос о бейсболе. Это что, мне нужно рассказывать с самого начала? Что именно рассказывать о бейсболе? Что вы хотите от меня услышать? Окей, дамы и господа, я должен сказать, что... Если бы у меня было время, я подготовил, естественно, чемпионат главных бейсбольных лиг продолжается. Просто хочу сказать, что в бейсбольном чемпионате каждая команда играет по 162 матча в регулярном чемпионате. Сейчас середина турнира, и каждое утро в утренних передачах я сообщаю о том, что происходит в восточной группе американской лиги. В этой группе играет Нью-Йорк Янкис. Я рассказываю, что происходит в восточной группе национальной лиги. В этой группе играет команда Нью-Йорк Мэтс. Когда мы дойдем до плей-офф, когда закончится регулярный чемпионат, то по традиции, когда начинается плей-офф в главных бейсбольных лигах, я подробно освещаю этот... То, что происходит. Сейчас, в середине, если у меня есть время, я уделяю внимание. Если нет времени, я внимания не уделяю. Мне хочется иногда в воскресных передачах рассказывать не о том, что можно посмотреть по телевизору, как команды сыграли, какой счет, кто на каком месте, а рассказать о каких-то, ну, я не знаю, вещах, которые не находятся, так сказать, обязательно на слуху у каждого того, кто интересуется спортом. Именно поэтому я сегодня уделил внимание, например, тому, что Стивен Смит по поводу Кайри Ирвинга, мне кажется, это интересный факт. То же самое факт об исключении российских хоккейных команд из международного календаря. Вот это достаточно интересно тоже. Поэтому я как раз стараюсь уделять внимание тому, что находится в центре внимания в данный момент, в данной ситуации. Я хотел бы, конечно, у меня есть еще есть несколько минут, рассказать о женской НБА. Ну, мы с вами знаем, что женская НБА – это в основном, ну, не все, не 100%, но это на 70% это черная лига, ну, и примерно на 70%, на 65% это лига, которая состоит из лесбиянок. И там скандалы не прекращаются, в частности, скандал, который случился на прошлой неделе, когда выяснилось, что две баскетболистки, одна из команды Далласа, это Пейдж Брокер, а другая из команды Атланта, это Энджел Риз, заключили с собой пари на результат матча между этими командами. Значит, заключение любых пари, денежных ставок, абсолютно запрещено во всех профессиональных лигах. Это просто есть запрет. Когда две баскетболистки профессиональной лиги женской НБА заключают пари, это должно быть в центре внимания, они должны быть дисквалифицированы, но я не знаю, по крайней мере, на какое-то количество матчей. Значит, руководство женской НБА, но оно просто не обратило как бы внимания, пропустило это мимо, это у всех было на слуху, это обсуждалось в массе на радио, на телевидении, в газетах. То, что совершенно невозможно, скажем, в НБА, в национальной хоккейной лиге, в футбольной лиге, в лиге сокера, в хоккейной лиге, оказалось возможно в женской НБА. Ну, я уже не говорю о том, как преследуются, то есть, ну, преследуются, может быть, не очень хорошее слово, подвергаются всяким, ну, упрекам, скажем, баскетболистки, которые выступают за то, чтобы... выступают против участия биологических мужчин в женских соревнованиях. То есть, если мужчина сделал операцию и стал женщиной, то есть баскетболистки, которые об этом прямо говорят, что они не имеют права участвовать в женских соревнованиях. Речь идет не столько о баскетболе, сколько вообще о всех остальных женских видах спорта. И вот эти баскетболистки, в частности, красивая такая дама, замечательно, Софи Каннингем, она играет в команде «Индиана», она подвергается остракизму за то, что она выступает против участия биологических мужчин в женских соревнованиях. Вот это у нас есть женская НБА. Окей, дамы и господа, мое время подходит к концу. Спасибо всем, кто участвовал в сегодняшней передаче, кто дозвонился. Отвечать на вопрос, просто рассказывать о бейсболе, просто о бейсболе, какая-то прекрасная игра. Ну, у меня просто для этого нет рассказывать, что из себя представляет бейсбол времени. Я уделяю внимание результатам соревнований. Спасибо всем, кто слушал. Я благодарю за внимание. Мне помогал Дима Банников. Ну и у меня обычное пожелание. Оставайтесь на волне Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
16: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 «Театральные посиделки», ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Авезова. В час дня программа Михаила Братславского «До и после». Затем двухчасовая программа Марины Левинсон «Мысли вслух». В 4 часа программа Александра Федоренко «Мелодии Украины». В 5 часов передача Бенсона Ласкина «Быть евреем». И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».
4: Борис Авезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
5: Знаешь, какой он красавчик.
6: Выглядит как огурчик.
7: Я давно его знаю, он очень способный.
8: Он очень хороший человек.
4: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Авезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
9: Операцию я беру на себя.
4: На Дэвидсон Радио с Борисом Авезовым всегда хорошее настроение.

день, дорогие друзья. Добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Да, господа, вы на правильной волне. С 12 до часу программа «Поздравления с Борисом Овезовым и Димой Банниковым». А я просто напоминаю, что мы начинаем программу «Поздравления». Кто забыл, мы находимся на ярком празднике любви. Мы в состоянии полета и кайфа. Сердца наши учащенно стучат, голова кружится, дыхание перехватывает, а души наполнены светом. Конечно же, друзья мои, ваши искрометные пожелания все оформляются музыкальными вкусностями, и я думаю, что вы получаете в течение часа в воскресный день максимум удовольствия. Если вы хотите поднять настроение своим родным и близким, друзьям, просто знакомым, поздравить кого-то со знаменательным событием, порадовать дорогого человека любимой песней, поделиться хорошей новостью в своей жизни, то передача «Поздравления с Борисом Овезовым» тоже поможет вам в этом. Поэтому звоните на мой смс-телефон 646-427-5737. С воскресенья по четверг жду ваши сообщения, и все это вы услышите уже на следующее воскресенье в программе «Поздравления» от Бориса Овезова.

много полезной информации, друзья. Теперь на сайте www.borisavizov.com на титульной странице в самом начале вы видите «Новиночка». Вы можете подписаться на рассылку, заполнить все поля, написать ваше имя, фамилию, номер телефона и ваш имейл. Система автоматически будет вам присылать все то, что будет выставляться новенькое на сайте www.borisavizov.com. О всех турах вы будете узнавать первыми. Заходите. Ну и вкратце пробегусь по нашим турам. Остался единственный тур в этом году, я думаю, 6 октября по 16, господа. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам Великого Шелкового пути. Ташкент, Самарканд, Бухара и все ваши любимые города по желанию. Это, господа, не просто тур, хочу отметить, а настоящее погружение в историю, культуру, восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, синагоги, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня и вдохновляющие встречи, господа. Борис Авезов, как дизайнер путешествия, приглашает вас и гарантирует вам, что все будет хорошо. Едем в Узбекистан с Борисом Авезовым с 6 октября по 16. Звоните 646-427-5737. Вся информация на сайте www.borisavezov.com. Жду ваших звонков.

Напоминаю вам, друзья, вы на правильной волне. Программа поздравления с Борисом Морозовым на Дэвидзон Радио. Выпускающий редактор Дима Банников. Если вы слушаете программу поздравления со светлыми мыслями, то весь день у вас будет счастливым. Поэтому, господа, настраивайтесь только на ритмику солнца и ритмику лета.

0: Ну, а если вы начали, конечно же, день сегодняшней нашей программы, то важно не обязательно озариться счастьем, светом и теплом. Если ваше сердце счастливо, то и ваш день идеален. Поэтому слушайте музыку хорошего настроения, а вы на правильной волне.
1: Здоровья, счастья, радости, явлений. Желает вам программа поздравлений.
0: Ну что, дорогие мои, конечно, продолжая наш веселый музыкальный эфир, я прежде всего предлагаю вам, как обычно, помните высказываться, а точнее поздравлять своих родных и близких. Программы поздравлений. Дарите своим родным искренние комплименты. Скажите им то, что вам хочется сказать, и не стесняйтесь сегодня своих эмоций. Пусть это будет одно из ярких ваших отображений вашего внутреннего мира по отношению к вашим родным и близким. Не скрывайте свои чувств и, конечно, слушайте музыку хорошего настроения. А у нас уже первое приветствие. Добрый день, Борис. Передаю привет своей семье. Мы едем загорать в Лонг-Айленд. Пожелайте нам удачной дороги. Включите для нас песню Анны Фриски «А на море белый песок». Конечно, господа. Следующее сообщение. Здравствуйте, дорогая программа поздравлений. Хочу передать огромный привет своей любимой сестренке Чекалиной Ольге и зятю Сергею. И скажите, пожалуйста, что я их очень сильно люблю. Юленька, Нью-Джерси. Юля, конечно, передадим. Следующее сообщение. Привет, Борис. Слушаем вас. Передайте, пожалуйста, пламенный привет моему любимому мужу Алексею Шабалкину. Я очень его люблю и дорожу им. Пора забыть все обиды и научиться слышать друг друга. Ольга. Ну, господа, конечно, эти песни Жанна Фриске. А на море белый песок для вас в программе поздравления. Получайте удовольствие.

Да, господа, напоминаю, и не надо обижаться, действительно, последовательность прочитанных сообщений в эфире, оно идет именно по мере поступления, поэтому те, кто присылают первыми, конечно же, в течение недели они зачитываются первыми. Ну, а все самое желанное всегда приходит неожиданно. Столько желайте, как поется в этой песне. Обращайте внимание только на радостные моменты и пульс сегодняшний день.

0: сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
1: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Орезовым. Туры с Борисом Орезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Орезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
2: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
3: Ну и следующее сообщение. Здравствуйте, Борис. Мы, семья Юрковских, поздравляем своего горячо любимого сына, брата Николая Юрковского, с его 30-летием. Желаем ему всегда и везде зеленого света, новых достижений. Пусть все его мечты сбудутся. Мама Светлана и брат Алексей. Спасибо, Борис. С уважением, семья Юрковских. Ну, господа, конечно же, программа поздравления. Здравствуйте. Это следующее сообщение. Мы хотим поздравить Алексея Когана с днем рождения. Однажды дружной семьи хотим пожелать успехов в работе, исполнении желаний и, самое главное, здоровья. Поставьте, пожалуйста, красивую песню «Семья Родзинских, Нью-Джерси». Ну, пусть песня в исполнении Валеры Меладзе порадует огромную аудиторию поклонников. Хорошего настроения.

излучали для всего мира только положительные эмоции. Наслаждаемся музыкой. Хорошего настроения в программе поздравлений.

месяц сказочный все-таки. Лето не закончилось вроде. Просто дни короче. Солнце светит мягче, чуть длиннее ночи. Ягоды поспели, фрукты, мед, цветы. Месяц яркий красок. Зрелый,

думаю, что этот месяц именно тот, когда наши мысли исключительно позитивные. Не зря говорят, наши мысли являются отражением нашего состояния ума. Позитивные мысли привлекают позитивную энергию. Позитивная энергия привлекает здоровье. А процветание и радость – это, конечно же, все последствия хорошего настроения.

Ну и вкратце пробегусь по нашим турам. Остался единственный тур в этом году, я думаю, 6 октября по 16, господа. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам Великого Шелкового пути. Ташкент, Самарканд, Бухара и все ваши любимые города по желанию. Это, господа, не просто тур, хочу отметить, а настоящее погружение в историю, культуру, восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, синагоги, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня и вдохновляющие встречи, господа. Борис Овезов, как дизайнер путешествия, приглашает вас и гарантирует вам, что все будет хорошо. Едем в Узбекистан с Борисом Овезовым с 6 октября по 16. Звоните 646-427-5737. Вся информация на сайте www.borisovezov.com. Жду ваших звонков.

0: Ну что, дорогие мои, подвести итоговую черту первой части программы поздравления пришло время, и поэтому пусть сбываются ваши мечты и стремления, и пусть радость будет всегда в каждом вашем мгновении. Оставайтесь на нашей волне, я очень надеюсь, что реклама пройдет очень быстро, и самое интересное, пока будет идти реклама, обращайте внимание только на радостные моменты, и пусть сегодняшний день обязательно подарит вам хорошее настроение. Оставайтесь.
1: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
3: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
4: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
6: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес-диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес-диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес-диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
7: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
10: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
9: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
10: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
11: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
12: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
11: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
12: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
11: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
12: и качественней.
13: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
1: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
3: Выглядит как огурчик.
4: Я давно его знаю, он очень способный. Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

Ну что, дорогие мои, мы вновь в эфире. Вторая часть программы поздравления с Борисом Овезовым. Выпускающий редактор Дима Банников сегодня у пульта. Дима, я тебя приветствую. Конечно, господа, с нашей передачи я желаю вам удачного и доброго дня, позитивных встреч, хороших новостей, отличного самочувствия, улыбок, радости, большого везения и прекрасного настроения. Вы на правильной волне программы «Поздравления».

0: много полезной информации, друзья. Теперь на сайте www.borisavizov.com на титульной странице в самом начале вы видите «Новиночка». Вы можете подписаться на рассылку, заполнив все поля, написать ваше имя, фамилию, номер телефона и ваш имейл. Система автоматически будет вам присылать все то, что будет выставляться новенькое на сайте www.borisavizov.com. О всех турах вы будете узнавать первыми. Заходите.
1: Борис Авизов и программа поздравлений.
0: Ну и вкратце пробегусь по нашим турам. Остался единственный тур в этом году, я думаю, 6 октября по 16, господа. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам Великого Шелкового пути. Ташкент, Самарканд, Бухара и все ваши любимые города по желанию. Это, господа, не просто тур, хочу отметить, а настоящее погружение в историю, культуру, восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, синагоги, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладь, кошерная кухня и вдохновляющие встречи, господа. Борис Авезов, как дизайнер путешествий, приглашает вас и гарантирует вам, что все будет хорошо. Едем в Узбекистан с Борисом Авезовым с 6 октября по 16. Звоните 646-427-5737. Вся информация на сайте www.borisavezov.com. Жду ваших звонков. Ну а мы продолжаем наш музыкальный бег по бескрайнему простору музыкального эфира.

0: Да, дорогие мои, конечно же, доброго летнего дня и удачу в придачу, чтобы дела удавались и решались задачи. С этими песнями мы исключительно думаем о хорошем, о любви, успехе, удаче, достатке и радости. Ведь наши мысли и есть наше будущее.
1: Все

0: Дорогие мои, вы на правильной волне. Программа поздравления с Борисом Овезовым, господа. Конечно, ваши смс-сообщения в течение недели вы можете с понедельника по четверг присылать. К сожалению, друзья, хочу заметить, что день рождения только раз в году, а зато это прекрасный повод для праздника, даже домашнего, когда друзья, скажем, временно сегодня недоступны и лишь только онлайн. И если на вечеринке поток тостов внезапно иссякает, интересные факты о ваших близких вы можете поведать в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым на Дэвидзон Радио с 12 до часу. Каждое воскресенье, помните, мы на страже вашего хорошего настроения. Да-да-да-да, это мы. Программа поздравлений.
1: Борис Овезов в программе поздравлений.
0: Ну и следующее поздравление у нас пришло с Израиля. Якова Хаимова, Рину Гадаеву, Елену Хахамову в Израиле поздравляют все близкие и родные. Очень приятно. Благополучия, крепкого здоровья желают они, конечно, этим прекрасным молодым людям. Дорогому Якову я желаю, прежде всего, успеха, здоровья во всем. Риночка, тебе огромного счастья. Елену Хахамову также поздравляют мама, Майя, отец Гриша. Здоровья вам, дети. И я думаю, что песня, которая сейчас уже начинает звучать с Вон Дэвидзон Радио, порадует огромную аудиторию поклонников восточного жанра, потому что все, что летит в Израиль сегодня, исключительно в восточных колоритах. Итак, наслаждаемся музыкой, хорошего настроения.

0: дорогие мои, у нас в эфире праздник, и поэтому мы продолжаем наш веселый музыкальный эфир. У нас много интересной информации. Вы на правильной волне.
1: Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Авезовым. Туры с Борисом Авезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Авезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisavezov.com. borisavezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.

у нас следующее поздравление, друзья мои. Это поздравление адресовано очаровательной Татьяне Розенфельд в Торонто. Родные поздравляют с днем рождения Танечку, желают ей всего самого доброго, благополучия, чтобы она видела счастье своих троих сыновей и, конечно, с супругом Андреем вместе прожили до золотой и большей свадьбы и, конечно, видели внуков, радовались, и все родные желают ей огромного здоровья, любви и долголетия. И пусть эта песня для Танечки прозвучит сегодня в этот радостный день. Татьяна Розенфельд, Торонто, вас поздравляют друзья, родственники.

и вкратце пробегусь по нашим турам. Остался единственный тур в этом году, я думаю, 6 октября по 16, господа. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам Великого Шелкового пути. Ташкент, Самарканд, Бухара и все ваши любимые города по желанию. Это, господа, не просто тур, хочу отметить, а настоящее погружение в историю, культуру, восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, синагоги, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня и вдохновляющие встречи, господа. Борис Овезов, как дизайнер путешествия, приглашает вас и гарантирует вам, что все будет хорошо. Едем в Узбекистан с Борисом Овезовым с 6 октября по 16. Звоните 646-427-5737. Вся информация на сайте www.borisovezov.com. Жду ваших звонков.

0: Ну как настроение, дорогие мои? Так давайте же все-таки наполним красивый бокал с коньячком. Добавим бутерброд из надежды и добра. Немного бодрости и свежести на вдохе. И каплю нежности, и веры, и тепла. И пригубите это все, господа. И, конечно же, ваши счастливые лица погрузиться в чарующую улыбку. Вы на правильной волне. У нас сегодня программа поздравления с Борисом Овезовым. Программа
1: поздравлений. Борис Овезов в программе поздравлений.
0: Ну и в завершение, конечно, мне бы хотелось сегодня поздравить уважаемую и дорогую Аллочку Даниэль с днем рождения. Аллочка, здоровья тебе, благополучия, жизни, радостности, чтобы твои внуки приносили тебе радость. И самое главное, чтобы ты всегда чувствовала себя великолепно. С днем рождения, дорогая Аллочка. Также еще одно поздравление. Добрый день, меня зовут Моше Аронов. Хочу поздравить свою сестру Нину с днем рождения. Пожелать ей крепкого здоровья, счастья. Она человек, который всегда старается помочь, кто нуждается. Я очень ее люблю. И поставьте, пожалуйста, песню «Сестра и брат». Мы из Флориды. Конечно, друзья мои, песня изумительная. Я думаю, что вы получите море удовольствия. Наслаждайтесь музыкой, хорошего настроения. В программе поздравления с Борисом Овесовым.

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик.
3: Я давно его знаю, он очень способный.
4: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
6: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмми на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
7: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
6: Счастливое детство начинается здесь.

0: молодой.
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
0: Волшебник!
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают...
3: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
4: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пресс-клуб», в которой мы рассмотрим основные актуальные темы проходящей, прошедшей недели с гостями нашей передачи. Я их сразу же хочу представить. Это Игорь Курас, поэт, эссеист, блогер. Игорь, приветствую вас.
1: Добрый утро, добрый день.
0: И Михаил Герштейн, обозреватель и блогер. Михаил, приветствую вас.
2: Добрый день.
0: Ну что, все мы находимся в Соединенных Штатах Америки. Сегодня мы затронем и наши внутренние, американские темы с проблемами внутренними. Ну а давайте начнем с таких флагманских тем на этой неделе. Во вторник они произошли, 28 июля. Президент Дональд Трамп провел встречи с лидерами двух государств, двух наших союзников, партнеров — Украины и Израиля. Владимир Зеленский был первым гостем в овальном кабинете. Где-то примерно они час общались, немногим больше. После него был приглашен Бенямин Нетаньяху, который общался примерно полтора часа. После начала беседы Трампа и Нетаньяху пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит написала в соцсети X, что президент завершил встречу с Владимиром Зеленским и Бенямином Нетаньяху, и обе встречи были позитивными и продуктивными. Ну, давайте вот как раз по порядку и начнем. Итак, встреча с Зеленским. Все дело в том, что и одна, и другая встреча, обе эти встречи, они проходили в режиме тет-а-тет. Не было журналистов, не отвлекался Трамп на вопросы журналистов, был сосредоточен на украинской, израильской теме. И, ну, вот похоже, что все действительно произошло в позитивном настроении и с хорошими результатами. Мы уже даже видим кое-какие результаты. Я об этом немножко скажу позже. Давайте мы начнем со встречи с Владимиром Зеленским. Итак, Трамп и Зеленский. Настроение у Трампа по отношению к Украине явно изменилось. Причем я хочу напомнить, что когда Трамп встречался с Зеленским в Анкаре, Путин с тех пор ждет звонка Трампа. Что, в общем-то, за последние полтора года, я бы сказал, необычно. В нынешней ситуации это понятно, а вот если мы говорим о ретроспективе, то Трамп постоянно после встречи с Зеленским звонил Путину. Они там о чем-то тоже беседовали. 40 минут, час. И нередко удавалось Путину как-то повернуть настроение Трампа в выгодную для себя сторону. Выгодную для Кремля. С тех пор, как встретились с Зеленским с Трампом в Анкаре, никакого звонка не поступило в Кремль. Это тоже очень важный знак. Тоже очень любопытно отметить. Ну что, Игорь, давайте с вас и начнем. Итак, встреча Трампа и Владимира Зеленского. Украинское направление.
1: Ну, давайте попробуем. Ну, самое главное, что надо сказать, что мы не знаем, что там было, потому что это было секретно, была встреча. Нам не выдают детали, вообще дипломатические встречи, даже когда выдают детали, это совершенно не означает.